0: Наверняка каждый гость нашего города знает о существовании на улице Большая Покровская красивого желтого здания Театра драмы имени Горького. Что уж говорить о коренных нижегородцах. Но вот знают ли люди, что заведение существует уже более 200 лет, это вопрос. История драмы в Нижнем Новгороде берет свое начало 7 февраля 1798 года. Тогда ордатовский князь Николай Григорьевич Шаховской переехал в Нижний Новгород и привез с собой труппу из крепостных актеров и организовал Нижегородский публичный театр. Первый спектакль, что увидела сцена театра, выбор гувернера по мотивам произведения Фанвизина. Тогда театр располагался в просторном деревянном доме князя на углу Большой и Малой Печорской улиц. Сейчас на этом месте находится речное училище. В нем имелось 27 лож, 50 кресел, партер на 100 человек и верхняя галерея на 200 человек. В 1824 году, когда князь Шаховской скончался, дела театра пошли хуже, так как наследники князя Шаховского не любили сценического дела. В 1827 году богатые купцы-театралы Распутин и Климов купили здание, включая декорации и труппу. Зрители и критики называли этот период жизни нижегородской драмы блестящим, так как новые хозяева отлично знали свое дело. В 1853 году помещение сгорело. Затем некоторое время театр ютился в здании купца Бугрова на Благовещенской площади, ныне площадь Минина и Пожарского. Планы о переезде появились лишь в конце XIX века, в преддверии Всероссийской промышленно-художественной выставки. Николай Бугров выделил 200 тысяч рублей на постройку нового здания театра на Большой Покровской. Автором проекта явился главный архитектор императорских театров академик Шрётер. А руководил работами молодой нижегородский архитектор Малиновский. Итак, наконец, 14 мая 1896 года состоялось торжественное открытие нового театра парадным спектаклем оперы «Глинки. Жизнь за царя» с участием, между прочим, молодого Федора Шаляпина. Это было эпохальное событие, и это было шикарное здание. Режиссер Собольщиков Самарин писал о нем: «Каждый раз, когда я входил в новый театр, меня охватывал какой-то трепет, и я ловил себя на том, что проходил по его коридорам на цыпочках благоговейно». Вообще, за годы существования театра именно работы Собольщикова Самарина выделялись более всего. При нем определились основные творческие принципы театра, сложился интересный репертуар, сформировалась богатая актерская труппа. Звание «Академический» театру присвоено в 1968 году, а самой большой популярностью и, конечно, почетом пользуются постановки на произведения Максима Горького. За помощь в подготовке программы благодарим Ульяну Петрову.
1: Городской портрет.

Миг наступил бесценный, в этом вся жизнь моя. Я выхожу на сцену. Здравствуйте, вот он я. Верьте в мое старание, слово я вам даю. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Все, чем живу, сыграю, все, что смогу, спою. Так уж актер устроен, радуясь или скорбя, он оставляет в роли часть самого себя. Слезы и смех наш бодрый, нашу мечту и боль можно назвать работой, лучше назвать судьбой. Можно назвать работой, лучше назвать судьбой. В ней мы кричим от

стареть не страшно, все еще верю я. Встретится мне однажды лучшая роль моя. Встретится мне однажды, может быть, главная роль.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Молодежный фильм «Розыгрыш», вышедший на экраны в начале 1977 года, стал первой полнометражной картиной будущего «Оскароносца» Владимира Меньшова. Сценарий фильма несколько лет дожидался экранизации. Никто из режиссеров не рисковал за него браться, опасаясь снять занудную нравоучительную картину из школьной жизни. Меньшов оказался не робкого десятка, и фильм у него вышел яркий, острый. Он понравился в первую очередь именно молодежи. Во многом картина удалась благодаря песням, которые для нее написал композитор Александр Флюрковский на стихи Алексея Дедурова, а исполнил их вокально-инструментальный ансамбль «Добрые молодцы». В роли классной руководительницы 9 Б режиссер видел только Евгению Ханаеву, однако ролью заинтересовалась знаменитая актриса Лидия Смирнова. Отказать напрямую такой величине постановщик не решился. Но Меньшов, будучи уверенным в своем выборе, отснял кинопробы с обеими актрисами, и худсовет действительно одобрил кандидатуру Ханаевой. Фильм «Розыгрыш» был награжден ЦК Комсомола призом «Алая гвоздика» за лучшую картину для детей и юношества. В 1977 году на Всесоюзном кинофестивале в Риге Евгения Ханаева была названа за свою роль лучшей актрисой. Сценарист Семен Лунгин получил специальный диплом. А на следующий год и Лунгин, и Владимир Меньшов, а также оператор фильма Михаил Биц и актриса Евгения Ханаева были удостоены государственной премии РСФСР имени Крупской. Меньшов, правда, позже рассказывал, что отмечать события отправились в ресторан «Прага», и свою медаль лауреата он безнадежно утратил где-то на входе. А прозвучавшая в фильме «Розыгрыш» песня «Прощальный вальс» стала настоящим школьным гимном.
4: Я должна вам со всей определенностью заявить, что я весьма отрицательно отношусь к подобного рода уличному музицированию. Я слишком хорошо знаю трагические финалы подобных милых забав. Коготок увяз, всей птичке пропасть.
5: Зачем вы обижаете нас? Потому что это проще всего, да?
4: Очень чувствительно, Никитин. Мой тон – это самый простой, ну, может быть, не самый лучший способ выразить мое волнение, мою тревогу за вас.
6: Марья Васильевна, а откуда вы узнали, что мы здесь?
4: Секрет Полишинеля. Тут же полкласса перебывала. Все сгорают от любопытства, слушают вас под дверью.
6: В Рзиеле настучал. Я его выгнал за измену. Так он за мной целый месяц остался, чтобы его назад взял, а теперь он еще...
4: Потом вам будет очень стыдно, Грушко, что вы с такой легкостью начинаете дурно думать о своих близких знакомых. В Рзиеле мальчик не собранный, но добрый.
6: Нет, Марья Васильевна, я знаю, что говорю.
4: Ну ладно. Уже поздно, мне еще предстоит 32 контрольных проверить. Но если вам не трудно, покажите мне, что вы делаете.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Фамильная ценность.
2: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Истоки фамилии Сидоров могли восходить и к имени, и к прозвищу Сидор, отражавшему древние славянские обычаи. У наших предков существовала традиция давать детям имена, указывавшие на обстоятельства рождения ребенка. Первуша, Третьяк отражали порядок рождения. Ждан – ожидаемый сын, Нечай – несвоевременный. А имя Сидор было образовано от диалектного слова «сидор» – «северный ветер», и могло принадлежать мальчику, появившемуся на свет во время сильного ветра. Традиционно же семейное наименование Сидоров возводят к церковному имени Исидор. Это прозвище пришло на Русь в X веке, и поначалу, как и другие заимствованные имена, воспринимались нашими предками как чужое, а потому адаптировалось под конкретный говор – Исид, Сид, Сидка. А форма Сидор, лежащая в основе фамилии Сидоров, стала общепринятой, литературной. Сидором ребенка называли во время обряда крещения в честь святого, упоминавшегося в этот день в церковных календарях. Например, небесным защитником всех Сидоров считается мученик Исидор Хиосский, пострадавший за веру Христову в III веке. Церковь поминает святого 14 мая, а потому и мальчика, крещенного в этот день, называли Исидором, а дома Сидором.
1: Фамильная ценность.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте, мы с вами продолжаем. Ой, как это уже долго, наверное, многим это надоело, но по-другому нельзя. Мы с вами продолжаем примерять наряды для того, чтобы достойно выглядеть в гостях у знатного нижегородца в 17 веке. Сейчас мы занимаемся тем, что примеряем женские наряды, так что уж тем, кому это не очень интересно, придется потерпеть. Хотя, с другой стороны, хочу сказать, а мне кажется, даже очень интересно попробовать на себя все это надеть, во всем этом походить, мысленно примерить, как это мы сегодняшние себя будем чувствовать в этой одежде. Ну вот сколько на нас уже надето? Рубаха исподняя, рубаха верхняя, на ней сарафан. Ну ладно, телогрею мы не будем шедевать, потому что на телогрею одеть сверху еще много чего придется. Телогрею мы померили. Отложим ее в сторону и оденем-ка поверх сарафана верхнюю женскую одежду, которая называлась летник. Свободный, не слишком долгополый, так что стопы были видны, с широкими рукавами, которые назывались очень интересно накапки. Они украшались дополнительными специальными нашивками, вошвами из другого материала и носились поверх сарафана. Еще раз повторю, это была верхняя одежда. Но вот в описании их одежды мы можем встретить такое. Летник камчат, вошвы черчат, бархат золотом зелен. То есть камчатный летник украшен специальными нашивками из бархата, расшитого, видимо, зелеными нитками и золотым шитьем. Вошвы, по всей видимости, хранились отдельно, могли нашиваться на разные летники, потому что в завещаниях иногда указываются, например, 4 летника без вошв, а отдельно указываются вошвы. То есть это вот элемент украшения, который представлял особую отдельную ценность. Вот прочитаю такое, например. Вошва на одну накапку, то есть на один рукав, шита золотом, досажена жемчугом, да жемчуг с нее снизен, а осталось его немного. То есть в данном случае идет описание того, что осталось от одежды, видимо, уже этим летником не пользовались, констатирует. То есть часть жемчуга с него уже срезали и, наверное, пустили на что-нибудь другое, а осталось его немного. Судя по всему, эта вошва была драгоценной, слишком уж она дорого была украшена. И ценилась, может быть, не меньше, чем и сам летник. Летник, по всей видимости, был одеждой накладной, то есть которая одевалась через голову и спереди разреза не имела. Хотя не исключено, что они могли быть распашными. Почему мы делаем вывод, что летник, скорее всего, был накладной одеждой, а не распашной? А при описании летников никогда не упоминаются пуговицы, не описываются. Если вы помните, когда мы с вами одевали сарафан, и когда мы одевали телогрею, мы говорили обязательно о пуговицах. А здесь о пуговице никогда не сопровождают описание летника. Так что не исключено, что он одевался через ворот сверху. Рукава у него, по всей видимости, были короче, чем рукава у телогреи, которая была одета ниже. У сарафана, если он был с рукавами, это были длинные, широкие, расширяющиеся к низу рукава, и поэтому они должны были выполнять функцию такой уже одежды украшения, я бы сказала. Придавали стать. Ну и вполне понятно, что в одежде под названием летник очень трудно было бы заниматься какими-нибудь домашними работами. Учитывая описание тех дорогих вошв, можно считать, что эта одежда была или уличной выходной, в плане не выходить на улицу, а именно торжественной, праздничной могла быть, и для гостевания, для похода в гости. Посмотрим на себя сегодняшних. Сегодня мы тоже мало отличаемся от тех наших предков 17 века. С той лишь разницей, что мы на себя не одеваем такую дорогую одежду. Но, тем не менее, глядя на незнакомого человека, а может быть, даже и на знакомого, мы оцениваем стоимость и аксессуаров, и стоимость одежды, модность, модные бренды, которые на нем есть, и оцениваем его по тому же самому признаку, и оцениваем его состояние.

тщательность тоже исходя из того, что на нем надето и сколько это стоит. Суть осталась прежняя, а форма изменилась. Так вот, говоря про летник, я хочу обратить ваше внимание на то, что в отличие от всех предыдущих видов одежды, о которых мы говорили, и которым можно найти аналоги в мужской одежде, летник – это была специфически женская верхняя одежда, которую никогда не надевали мужчины, и аналогов которой в мужском костюме мы тоже найти не сможем. Теплый летник с такими же накапками, хорошее слово, накапки, и вошвами, но подбитый мехом, назывался кортель или торлоп. Таким образом, мы вправе говорить, что вот эта верхняя выходная одежда под названием летник, она могла использоваться и как в летнее время, и могла быть утепленной и носиться не только в межсезонье, но и в зимнее время. И вот поверх уж этой роскошной одежды под названием летник, так красиво украшенной, сверх нее нам с вами предстоит еще одеть последнюю уже. Вот ту самую настоящую шубу. Меховую, тяжелую, подбитую мехами. 40-40 соболих пупков или еще что-нибудь, или еще сколько этого меха должно быть. Тяжелую, богатую, в которых мы станем совершенно неповоротливыми, да еще богато украшенную и самоцветами, и, может быть, даже... Я, правда, не представляю, как это себе меховую шубу еще жемчугом можно было низать. Ну, чего уж не сделаешь для того, чтобы выглядеть в соответствии с требованиями того времени. Вот так вот. Хорошо мы с вами нарядились. Как вы себя чувствуете? Вздохнуть невозможно, а повернуться? И повернуться тоже тяжело. Ну уж, по крайней мере, скажу так. В общественный транспорт в такой одежде мы с вами точно никогда не сядем, даже если там на остановке никого не будет. Под такую одежду и другой транспорт для передвижения требуется. Но о транспорте мы поговорим чуть позже. А я сейчас хочу обратить ваше внимание на то, что женщина, знатная женщина в 17 веке, в этой одежде чувствовала себя комфортным. Объясню почему. Весь этот комплект одежды, уличный или выходной, он же не носился повседневно, не носился внутри дома, внутри усадьбы, когда женщина могла заниматься какими-то хозяйственными делами. А так, когда на ней столько было всего надето, она просто не могла идти по-другому, как величаво. Выступать как пава. Уж не получилось бы ни семенить, ни пригнуться, ни плеч вперед выдвинуть и опустить. Такая одежда требовала соответствующей осанки. И поэтому выход в свет или в гости не терпел суетливости. И наоборот, в таком наряде, вот попробуйте-ка, расправьте плечики. Представьте, что мы сейчас с вами поплывем как павы в гости. Будем смотреть сверху вниз на всех, кто на нас будет, в свою очередь, глазеть. Ну как же, мы идем, мы несем себя. Вы почувствовали, что у вас уже и шуба вам не мешает, и все, что на вас надето, тоже вам не мешает. Вам же не нужно делать быстрых движений. Вы даже не можете этого сделать. Движения будут медленными, плавными, величавыми. Ну и окружающие, соответственно, на вас посмотрят с большим уважением, нежели бы вы семенили по улице. Давайте договоримся так. Поскольку нам еще предстоит с вами одна и достаточно сложная процедура, мы должны примерить головные уборы. Да, головные уборы. Точно так же, как мужчины, женщины носили на голове, если можно так выразиться, несколько головных уборов. Или я скажу по-другому. Женский головной убор состоял из нескольких частей. Весил несколько килограммов. И все это водрузить на голову и потом в этом находиться тоже было нелегко. Поэтому мы с вами шубу снимем. Если хотите, снимем и летники. Но приглядитесь, кому какой понравился, перед выездом в гости тот и наденем. До встречи, до свидания.

0: Вы слушаете «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Походы Святослава. Осада Киева печенегами. Смерть княгини Ольги. Недолго сидел Святослав в Киеве. Вскоре, по возвращении из его славного похода, к нему прибыл посланный от греческого императора Никифора Фоки знатный вельможа и сын корсунского градоправителя по имени Калакир. Калакир привез Святославу много драгоценнейших даров, в числе коих было 27 пудов чистого золота, и просил от имени императора помочь грекам против дунайских болгар. Дело в том, что греки при нескольких императорах платили из года в год дань болгарам. Когда же воцарился Никифор Фока и прославился своими победами над арабами, то ему показалось очень обидным платить дань болгарскому народу, поэтому он пошел войной на болгар, но вскоре увидел, что совладать с ними ему одному не под силу. Вот тогда он снарядил Калакира с богатыми дарами просить помощи русского князя. Передав Святославу поручение императора, Калакир, человек отважный и хитрый, увидев, какую грозную силу представляют русские, понял, что с их помощью можно покорить не только болгар, но и достигнуть царского греческого престола. И вот Калакир начинает действовать совсем по-другому, нежели приказывал ему царь Никифор. Он вознамерился сам заместить с помощью русских этого царя и овладеть греческим царством. Русскому же князю за ратную помощь в этом деле он предложил предоставить всю болгарскую землю. Смелое, отважное и великое предприятие было по душе нашему Святославу. Покорив Болгарию, он рассчитывал привести под единую русскую руку еще одно славное славянское племя. В августе 967 года Святослав с 60 тысячами храбрецов спустился обычным русским путем по Днепру в Черное море, а затем приблизился к Дунаю и, быстро высадившись на берег, смело напал на болгар. Те не выдержали, побежали и заперлись в крепости Доростоле, а болгарский царь Петр так огорчился этим неожиданным нападением русских, что у него отнялись руки и ноги. Русские прошлись по Дунаю, как и по Волге, страшной грозой и возвратились на зиму домой с неисчислимой добычей. В 968 году Святослав снова явился на Дунае и, быстро переносясь с одного места на другое, забрал 80 болгарских городов. После этого он сел княжить в городе Переяславце на Дунае. Калакир оставался при нем и из Переяславца продолжал строить свои козни, чтобы завладеть греческим престолом. Однако царь Никифор скоро прозрел и узнал, что замышляет против него коварный Калакир. При этом Никифор увидел также, что он сделал большую ошибку, призвав против болгар русских, так как этим он нажил себе нового сильного соседа, более грозного, чем болгары. И вот, забыв свою гордость, Никифор направил послов мириться с болгарами, напоминая, что болгары такие же христиане, как и греки, а потому и должны жить вместе в дружбе и любви. При этом Никифор в утверждение дружбы просил болгар прислать невест царского рода для сыновей бывшего императора Романа. Болгары пошли на мир и союз с греками с большой радостью. Первым их делом против общего врага русских был подкуп печенегов, чтобы те напали на Киев и тем вызвали из Переяславца и самого Святослава. так и случилось.
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечеволодова «Сказание о русской земле».
2: Летом 968 года печенеги подкрались врасплох к Киеву и обступили его в огромнейшем количестве. В городе затворилась Ольга с тремя малолетними внуками. Дружина же по какому-то случаю находилась на той стороне Днепра и даже не ведала об опасности. В Киеве скоро стало очень тяжело. Люди изнемогали от голода и жажды, так как достать воды из Днепра не было возможности. Надо было во что бы то ни стало уведомить дружину, стоявшую на том берегу. Но как это было сделать, когда печенеги плотным кольцом окружили город? Наконец, один русский молодец нашелся. Молодец этот был мальчик, отрок, еще не вошедший в юношеский возраст. Умея отлично говорить по-печенежски, он незаметно перелез через городскую стену в поле с уздою в руках и затем смело стал расхаживать между печенегами и спрашивать всех, не видал ли кто его коня. Печенеги принимали его за одного из своих и старались помочь. Таким путем он незаметно дошел до берега Днепра. Здесь он быстро скинул с себя одежду, бросился в реку и поплыл к тому берегу. Печенеги догадались об обмане. Начали стрелять в него, но попасть уже не могли. Он был далеко, а русские с той стороны выехали ему навстречу в лодке и перевезли на другой берег. Он заявил им, если не подступите завтра к городу, то люди хотят сдаться печенегам. На это русский воевода по имени Претич сказал, «Подступим завтра в лодках, как-нибудь захватим княгиню с княжатами и умчим на эту сторону, а не то Святослав погубит нас, как воротится». Дружинники согласились, а на другой день на рассвете сели в лодки, громко затрубили в трубы, люди в городе радостно откликнулись им. Печенеги подумали, что пришел Святослав, и отбежали от города, а тем временем Ольга со внуками успели сесть в лодку и переехать на другой берег. Увидя это, печенежский князь просил свидания с воеводой Претичем. Они съехались вместе. Печенег спросил, кто это пришел? Претич отвечал, люди с той стороны. А ты князь ли? Спросил опять печенег. «Нет, я муж княжой», — сказал Претич, — «и пришел в сторожах, а по мне идет полк с князем, бесчисленное множество войска». Тогда печенежский князь сказал воеводе, «Будь мне другом». Тот согласился. Оба подали друг другу руки и разменялись подарками. Князь печенежский подарил Претичу коня, саблю, стрелы. Претич ему — бронь, щит и меч. После этого печенеги отступили от города, но стали так близко, что русским нельзя было коней напоить за городом. Киевляне тотчас же послали сказать Святославу, «Ты, князь, чужой земли ищешь и чужую землю соблюдаешь, а от своей совсем отрекся. Чуть было нас не взяли печенеги вместе с матерью твоею и детьми. Если не придешь и не оборонишь нас, опять нас возьмут. Или тебе не жаль своей отчизны, своей старой матери и детей своих?» Услышав эти вести, Святослав немедленно сел с дружиною на коней, перескочил с Дуная в Киев, расцеловал свою мать и детей и далеко прогнал печенегов. Однако недолго оставался после этого Святослав со своими. Весною 969 года Святослав сказал матери и боярам, «Не любо мне жить в Киеве. Хочу жить на Дунае, в Переяславце. Тот город есть середина моей земли. Туда сходится все добро. От греков золото, паволоки, вина, овощи разные. От чехов и венгров серебро и кони. От русских меха, воск, мед, челядь». На это княгиня Ольга, изнемогавшая от старости и болезни, ответила сыну. «Видишь, я больна. Куда ты хочешь от меня идти? Ты похорони меня, а там и иди, куда желаешь». Спустя несколько дней она скончалась. Плакали по ней христиане, теряя твердую опору для своей жизни в Киеве. Плакали и язычники, теряя в ней мудрейшую устроительницу русской земли. Перед смертью равноапостольная княгиня заповедала не справлять над ней языческой тризны и не насыпать кургана, а похоронить по христианскому обряду, что и совершил ее духовник. Кроме того, она послала деньги на поминовение души своей царьградскому патриарху. Святая Ольга была погребена близ Аскольдовой могилы.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле». Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечеволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Поход Святослава на болгар и греков. Оплакав свою святую мать, Святослав собрался покинуть русскую землю. Он посадил в Киеве на княжество своего старшего сына Ярополка, которому было лет 9 или 10, а другого, Олега, посадил у древлян. Когда Святослав собрался уже отправиться в свой любимый Переславец Дунайский, то к нему пришли новгородские люди просить себе князя, так как новгородцы очень не любили быть без князя и управляться посадниками. «А ежели не пойдете к нам, то мы на стороне отыщем себе князя», — сказали новгородцы Святославу. «Только бы кто пошел к вам», — ответил Святослав и объявил новгородскую просьбу своим сыновьям. Ярополк и Олег отказались. Тогда Добрыня, посадник новгородский, надоумил новгородцев: «Просите Владимира». Владимир был сын Святослава от Ольгиной ключницы Малуши, а Добрыня был брат Малуши и, стало быть, дядя Владимиру. «Отдай нам Владимира», — сказали тогда новгородцы Святославу. «Вот он вам», — ответил Святослав, отдавая новгородцам малютку с рук на руки. Посадивший таким образом в Новгород князем своего младшего сына, Святослав помчался с дружиной к Дунаю, в свой Переяславец. В его отсутствие дела здесь сильно переменились. Болгары вошли в тесную дружбу с греками и успели не только снова овладеть своей страной, но и самим городом Переяславцем. Когда появились на Дунае ладьи с воинами Святослава, болгары в огромном числе вышли из города, и началась жестокая сеча. Болгары сильно теснили русских и одолевали уже их со всех сторон. Видя это, Святослав воскликнул: «Здесь нам погибнуть! Потягнем же мужески, братья и дружина!» После этих слов князя воины напрягли все силы и к вечеру одолели город, взявший его приступом. Святослав, как всегда, быстро совершая свои походы, опять стал брать болгарские города один за другим и вскоре завладел и столицей, Великой Преславой, где захватил самого болгарского царя Бориса со всею семьею и двором. Затем, узнав, что всему виной были греки, он поднялся на них и приказал им объявить: «Хочу на вас идти! Хочу взять ваш город, как взял болгарскую Преславу!» Получив это грозное объявление Святослава, царь Никифор стал поспешно готовиться к отражению врага и укреплять Царьград. Он протянул даже через пролив железную цепь, чтобы русские не могли проникнуть из моря. Во время этих приготовлений к войне со Святославом Никифор получил тяжелую весть, что войска его в Малой Азии разбиты арабами, а вслед за тем, совершенно неожиданно, в декабре 969 года он был коварно убит в своем же дворце. Его убийцами были сама царица и воевода Иван Цимисхий, который после этого вступил на греческий престол.
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: По своему происхождению Иван Цимисхий был армянин, и имя Цимисхий по-армянски значило «маленький». Однако, несмотря на свой малый рост, новый царь был замечательно искусным воином и при этом необыкновенно ловким и сильным человеком. Вступив на престол на 46-м году жизни, он еще полностью сохранил всю свою силу и не страшился кидаться один на целый неприятельский отряд, так как, обладая исполинской силой в руках и ногах, он мог быстро побить множество врагов, а затем быстро же отбежать к своим. В прыжках, в игре с мечом, в метании копий, в натягивании луков и в стрельбе он превосходил всех людей того времени. Поставив рядом 4 коней, он прыгал затем, как птица, и садился на самого последнего. Он так метко стрелял в цель, что мог попадать в отверстие кольца. Таков был Иван Цимисхий, с которым предстояло помериться теперь Святославу. Верный своему слову взять Царьград, русский князь весной 970 года перешел Балканские горы, занял город Филиппополь и направился дальше к Царьграду. Тогда Иван Цимисхий, видя наступление русских и получая известие об успехах арабов над его войсками в Малой Азии, а также и ввиду того, что во всем царстве третий год свирепствовал голод, решил, чтобы оттянуть время, искать со Святославом мира, а против арабов послал сильное войско. Чтобы узнать, сколько у русских войска, греки послали сказать Святославу, что они не в силах бороться с ним и готовы уплатить дань на всю дружину по числу людей, почему и просят сказать, сколько у него счетом всего войска. Святослав понял их намерение и, чтобы скрыть свою малочисленность, сказал, что у него 20 000 человек, когда на самом деле было всего только 10 000. Узнавши число русских, греки дани не дали, а собрали 100-тысячное войско и вышли Святославу навстречу. Вражеские рати сошлись друг с другом у Андрианополя. Видя огромное превосходство в силах у греков, русская дружина пала духом. Но не пал духом доблестный Святослав. Перед боем он сказал своим воинам: «Уже нам некуда деться. Волею или неволею пришлось стать против греков. Так не посрамим же земли русской, ляжем тут костьми, мертвым нет срама. Ежели побежим, то осрамим себя, но убежать не сможем. Станем же крепко, а я пойду перед вами. Если моя голова ляжет, то промышляйте о себе». «Где твоя голова ляжет, там и мы свои головы сложим», отвечала дружина своему великому князю. Затем русские построились к бою. И после жестокой сечи греки были обращены в полное бегство. Святослав же подошел к Царьграду, захватывая встречные города. Видя это, Иван Цимисхий собрал свою боярскую думу в царских палатах и сказал им: «Что нам делать? Нельзя бороться со Святославом». «Пошли к нему дары», — отвечали бояре, — «и испытаешь его, на что он больше польстится, на золото или на ткани дорогие». Цимисхий послал Святославу золото и ткани, а с ними мужа мудрого, которому наказал: «Смотри хорошенько ему в лицо». Святославу объявили, что пришли греки с поклоном. Он велел их ввести. Греки пришли, поклонились, разложили перед ним золото и ткани. Святослав, смотря по сторонам, сказал отрокам своим: «Спрячьте это». Послы возвратились к царю и стали рассказывать: «Как пришли мы к нему и отдали дары, то он не посмотрел на них, а велел спрятать». Тогда один боярин сказал царю: «Поиспытай-ка его еще, пошли ему другие дары». И вот послали Святославу меч и разное другое оружие. Он его принял, стал хвалить, любоваться и велел передать поклон и благодарность Ивану Цимисхию. Когда послы вернулись и рассказали об этом, то, подумав, бояре держали такую речь царю. «Люд должен быть этот человек, что на богатство не смотрит, а оружию радуется. Делать нечего. Станем платить ему дань». После этого Цимисхий послал сказать Святославу: «Не ходи к царю городу, но возьми дани, сколько хочешь». И послал ему столько дани, сколько он пожелал. Причем Святослав брал и за убитых, говоря: «Рот их возьмет». Вероятно, в это время между ним и Цимисхием состоялось и личное свидание. Затем Святослав, взяв много даров, возвратился в Переяславец с большой честью.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Читаем классику.
3: Антон Павлович Чехов. «Скучная история». Из записок старого человека.
4: Продолжение.
5: Кончив говорить о деле, товарищ порывисто встает и, помахивая шляпой в сторону моей работы, начинает прощаться. Опять щупаем друг друга и смеемся. Провожаю до передней. Тут помогаю товарищу надеть шубу, но он всячески уклоняется от этой высокой чести. Затем, когда Егор отворяет дверь, товарищ уверяет меня, что я простужусь, а я делаю вид, что готов идти за ним даже на улицу. И когда, наконец, я возвращаюсь к себе в кабинет, лицо мое все еще продолжает улыбаться. Должно быть, по инерции. Немного погодя, другой звонок. Кто-то входит в переднюю, долго раздевается и кашляет. Егор докладывает, что пришел студент. Я говорю: «Проси». Через минуту входит ко мне молодой человек приятной наружности. Вот уж год, как мы с ним находимся в натянутых отношениях. Он отвратительно отвечает мне на экзаменах, а я ставлю ему единицы. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человек 7. Те из них, которые не выдерживают экзамена по неспособности или по болезни, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной. Торгуются же и ходят ко мне на дом только сангвиники, широкие натуры, которым проволочка на экзаменах портит аппетит и мешает аккуратно посещать оперу. Первым я мировалю, а вторых гоняю по целому году. «Садитесь», — говорю я гостю. «Что скажете?» «Извините, профессор, за беспокойство», — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. «Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я держал у вас экзамен уже 5 раз и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне удовлетворительно, потому что аргумент, который все лентяи приводят в свою пользу, всегда один и тот же. Они прекрасно выдержали по всем предметам и срезались только на моем. И это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его прекрасно. Срезались же благодаря какому-то непонятному недоразумению». «Извините, мой друг», — говорю я гостю, — «поставить вам удовлетворительно я не могу. Пойдите еще почитайте лекции и приходите. Тогда увидим». Пауза. Мне приходит охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу он любит больше, чем науку. И я говорю со вздохом: «По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, это совсем оставить медицинский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удается выдержать экзамена, то очевидно, что у вас нет ни желания, ни призвания быть врачом». Лицо сангвиника вытягивается. «Простите, профессор», — усмехается он, — «но это было бы с моей стороны по меньшей мере странно — проучиться 5 лет и вдруг уйти». «Ну да, лучше потерять даром 5 лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которого не любишь». Но тотчас же мне становится жаль его, и я спешу сказать: «Впрочем, как знаете, итак, почитайте еще немножко и приходите». «Когда?» — глухо спрашивает лентяй. «Когда хотите, хоть завтра». И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, скотина, опять меня прогонишь». «Конечно, — говорю я, — вы не станете ученее от того, что будете у меня экзаменоваться еще 15 раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо». Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свою бородку и думает: становится скучно. Голос у сангвиника приятный, сочный, глаза умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления пива и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про оперу, про свои любовные похождения, про товарищей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал. «Профессор, даю вам честное слово, что если вы поставите мне удовлетворительно, то я, как только дело дошло до честного слова, я махаю руками и сажусь за стол». Студент думает еще минуту и говорит уныло: «В таком случае прощайте, извините». «Прощайте, мой друг. Доброго здоровья». Он нерешительно идет в переднюю, медленно одевается там и, выйдя на улицу, вероятно, опять долго думает, ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу. Он идет в плохой ресторан пить пиво и обедать, а потом к себе домой спать. Мир праху твоему, честный труженик. Третий звонок. Входит молодой доктор в новой черной паре, в золотых очках и, конечно, в белом галстуке. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамен на докторанта, и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы непременно обязал его, если бы дал ему тему для диссертации. «Очень рад быть полезным, коллега», — говорю я. «Но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация». Под этим словом принято разуметь сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе. Докторант молчит, я вспыхиваю и вскакиваю с места. «Что вы все ко мне ходите, не понимаю!» — кричу я сердито. «Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами. В 1001 раз прошу вас всех оставить меня в покое. Извините за неделикатность, но мне, наконец, это надоело». Докторант молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моему знаменитому имени и учености, а по глазам его я вижу, что он презирает и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своем гневе я представляюсь ему чудаком. «У меня не лавочка», — сержусь я. «И удивительное дело! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вам так противна свобода?» Говорю я много, а он все молчит. В конце концов, я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Докторант получает от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому не нужную диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит ненужную ему ученую степень. Звонки могут следовать один за другим без конца, но я здесь ограничусь только четырьмя. Бьет четвертый звонок, и я слышу знакомые шаги, шорох платья, милый голос. 18 лет тому назад умер мой товарищ, окулист, и оставил после себя 7-летнюю дочь Катю и 1060 денег. В своем завещании он назначил опекуном меня. До 10 лет Катя жила в моей семье. Потом была отдана в институт и живала у меня только в летние месяцы, во время каникул. Заниматься ее воспитанием было мне некогда. Наблюдал я ее только урывками, и потому о детстве ее могу сказать очень немного. Первое, что я помню и люблю по воспоминаниям, это необыкновенную доверчивость, с какой она вошла в мой дом, лечилась у докторов и которая всегда светилась на ее личике. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке с подвязанной щекой и непременно смотрит на что-нибудь со вниманием. Видит ли она в это время, как я пишу и перелистываю книги, или как хлопочет жена, или как кухарка в кухне чистит картофель, или как играет собака, у нее всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно, все, что делается на этом свете, все прекрасно и умно. Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидит за столом против меня, следит за моими движениями и задает вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что делаю в университете, не боюсь ли трупов, куда деваю свое жалование. «Студенты дерутся в университете?» — спрашивает она. «Дерутся, милая». «А вы ставите их на колени?» «Ставлю». И ей было смешно, что студенты дерутся, и что я ставлю их на колени, и она смеялась. Это был кроткий, терпеливый и добрый ребенок. Нередко мне приходилось видеть, как у нее отнимали что-нибудь, наказывали понапрасну или не удовлетворяли ее любопытство. В это время к постоянному выражению доверчивости на ее лице примешивалась еще грусть, и только. Я не умел заступаться за нее, а только когда видел грусть, у меня являлось желание привлечь ее к себе и пожалеть тоном старой няньки: «Сиротка ты моя милая». Помню также, она любила хорошо одеваться и прыскаться духами. В этом отношении она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошие духи. Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая вполне уже владела Катею, когда ей было 14-15 лет. Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах. Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном: «Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре». Я показывал ей на часы и говорил: «Даю тебе полчаса. Начинай». Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась. Потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и, в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой. Я никогда не разделял театральных увлечений Кати. По-моему, если пьеса хороша, то чтобы она произвела должное впечатление, нет надобности утруждать актеров. Можно ограничиться только одним чтением. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сделает ее хорошей. В молодости я часто посещал театр, и теперь два раза в год семья берет ложу и возит меня проветрить. Конечно, этого недостаточно, чтобы иметь право судить о театре, но я скажу о нем немного. По моему мнению, театр не стал лучше, чем он был 30-40 лет назад. По-прежнему ни в театральных коридорах, ни в фойе я никак не могу найти стакана чистой воды. По-прежнему капельдинеры штрафуют меня за мою шубу на 2-гривенный, хотя в ношении такого платья зимою нет ничего предосудительного. По-прежнему в антрактах играет без всякой надобности музыка, прибавляющая к впечатлению, получаемому от пьесы, еще новое, непрошенное. По-прежнему мужчины в антрактах ходят в буфет пить спиртные напитки. Если не видно прогресса в мелочах, то напрасно я стал бы искать его и в крупном. Когда актер, с головы до ног опутанный театральными традициями и предрассудками, старается читать простой, обыкновенный монолог «Быть или не быть» не просто, а почему-то непременно с шипением и судорогами во всем теле, или когда он старается убедить меня во что бы то ни стало, что Чацкий, разговаривающий много с дураками и любящий дуру, очень умный человек, и что «Горе от ума» — не скучная пьеса, то на меня от сцены веет той же самой рутиной, которая скучна мне была еще 40 лет назад, когда меня угощали классическими завываниями и биением по персям. И всякий раз выхожу я из театра консервативным более, чем когда вхожу туда. Сентиментальную и доверчивую толпу можно убедить в том, что театр в настоящем его виде есть школа. Но кто знаком со школой в истинном ее смысле, того на эту удочку не поймаешь. Не знаю, что будет лет через 50-100, но при нынешних условиях театр может служить только развлечением. Но развлечение — это слишком дорого для того, чтобы продолжать пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлебопашцами, учительницами, офицерами. Оно отнимает у публики вечерние часы, лучшее время для умственного труда и товарищеских бесед. Не говорю уж о денежных затратах и о тех нравственных потерях, которые несет зритель, когда видит на сцене неправильно трактуемые убийства, прелюбодеяния или клевету. Катя же была совсем другого мнения. Она уверяла меня, что театр даже в настоящем его виде выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, и недаром поэтому актер средней величины пользуется и в государстве гораздо большей популярностью, чем самый лучший ученый или художник. И никакая пикантная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как сценическое. И в один прекрасный день Катя поступила в труппу и уехала, кажется, в Уфу, увезя с собою много денег, радужных надежд и аристократические взгляды на дело. Первые письма ее с дороги были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как это небольшие листки бумаги могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посещала, товарищей, свои успехи и неудачи она не описывала, а воспевала. Каждая строчка дышала доверчивостью, какую я привык видеть на ее лице, и при всем том масса грамматических ошибок, а знаков препинания почти совсем не было. Не прошло и полгода, как я получил в высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами «Я полюбила». К этому письму была приложена фотография, изображавшая молодого мужчину с бритым лицом в широкополой шляпе и с пледом, перекинутым через плечо. Следующие затем письма были по-прежнему великолепны, но уж показались в них знаки препинания, исчезли грамматические ошибки и сильно пахло от них мужчиною. Катя стала писать мне о том, что хорошо бы где-нибудь на Волге построить большой театр, не иначе как на паях, и привлечь к этому предприятию богатое купечество и пароходовладельцев. Денег было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условиях товарищества. Может быть, все это и в самом деле хорошо, но мне кажется, что подобные измышления могут исходить только из мужской головы. Как бы то ни было, 1,5-2 года, по-видимому, все обстояло благополучно. Катя любила, верила в свое дело и была счастлива. Но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. Это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и негоден для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансоньеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и так далее. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке.
4: Продолжение следует.

0: глянешь.
1: Много дырок вот под этими корнями, вы немедленно начинаете очень обильно проливать свою розу, чтобы корешки снова обняла земля, иначе они практически висят в воздухе у вас. Но с осени не забудьте положить вот эти отравленные приманки. Мне нравится крысиная смерть. Что касается укрытия плетистых роз, вижу, что во многих садах пытаются укрывать розу так, как она стоит, на опоре. Обматывают там ее и спанбондом, и пленкой, и мешками из-под сахара. Это ни к чему хорошему не приводит. В этом году у нас была суровая зима. Кто укрыл розы таким способом, все эти плетистые розы потеряли, потому что морозы были серьезные, и все эти стебли почернели. Если роза и отошла от корня, то плетистые розы очень многие цветут на прошлогодних побегах, и они не цвели. Хорошо, если они их просто выжили, но а год в цветении вы потеряли. Поэтому обязательно укладывайте свои розы, пригибайте их к земле, пришпиливайте их дугами какими-то. Можно пришпиливать электродами, согните их в виде крючочка такого, и вот этими электродами пришпиливайте побеги у роз. Можно их связывать, чтобы в единый пучок они вот так вот более удобно легли, и сверху накрывать двойным спанбондом. У многих очень большие розы выросли в этом году, этому поспособствовали обильные осадки. И вот в недоумении таком, как же укрыть такую розу, у которой огромное количество стеблей. Ну, во-первых, некоторые стебли можно точно совершенно удалить. Это старые и это тонкие, которые цвести не будут. Есть достаточно простой способ. Вы подходите к кусту розы и берете доску на уровне груди где-то, держите ее поперек этого куста и начинаете доской нажимать на плети и наклонять их в ту сторону, куда они легче всего гнутся. Дальше эту доску вы придерживаете, лучше это вдвоем, конечно, делать, и уже потом крепите к этому нагнутому кусту дуги. И уже после этого вот ваша розочка оказывается пригнутой. У некоторых роз плетистых очень прочные побеги, и согнуть их за один прием просто нереально. Поэтому очень советую в 2-3 приема их нагибать. Для этого вы можете либо грузики какие-то подвесить к вашим побегам, либо их притянуть, заякорить, так сказать. Вбиваете колышек, и к этому колышку привязываете шпагат. Второй конец вы привязываете к концу побега и натягиваете так, чтобы они держались в каком-то наклонном положении. Сначала немножко наклоняете, потом сильнее. Некоторые розы образуют настолько мощные побеги, что и даже вот такой способ к ним неприемлем. Приходится такие розы обрезать и укрывать их, опять же, спанбондом в виде кустов. Некоторые розы плетистые способны цвести после того, как их обрезали таким образом. Это где-то метр высоты вы оставляете, и потом от этой розы отходят боковые побеги весной, и вот на этих боковых побегах эти розы цветут. Но это далеко не все сорта, вот лавини, лагуна на это способны. А есть такие розочки, которые цветут только на длинных прошлогодних побегах. Вот вы заметьте, пожалуйста, к каким розам относится ваша плетистая роза. Существуют разные мнения по поводу полива перед укрытием плетистых роз. Если осень стоит сухая, то можно и, может быть, даже нужно полить ваши розы, пока почва не замерзла. И таким образом розы ваши лучше подготовятся к зиме. Разные существуют объяснения этому, но просто практика показывает, что вот пролитая хорошо роза, она потом и зимует лучше. Дальше, если вы не будете торопиться с укрытием, все будет хорошо, почва подсохнет после заморозков, и под укрытием будет достаточно сухо.
2: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня.
2: «Мохнатый шмель».
1: Автор.
2: Композитор Андрей Петров. Слова Григорий Кружков.
3: Песня «Мохнатый шмель» написана композитором Андреем Петровым на основе перевода стихотворения Рэдьярда Киплинга «The Gypsy Trail». Перевод этот выполнил переводчик Григорий Кружков. Песня прозвучала впервые в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», который увидел свет в 1984 году, где ее исполнил персонаж Сергея Паратова. Его сыграл Никита Михалков. Романс символизирует свободу и судьбоносный путь героини Ларисы, ведущей ее к гибели. После выхода фильма песня «Мохнатый шмель» стала очень популярной и превратилась в шлягер, который исполнялся на многочисленных концертах как самим Никитой Михалковым, так и другими артистами.
2: Исполняет Никита Михалков.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути.

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио «Образ». Все образуется.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Древние наскальные рисунки отражают интерес людей к небу. Археологами в пещерах были найдены карты звездного неба. Но вот точно определить, когда появились первые географические карты, невозможно. Сначала люди пытались записать на камнях или на бересте очертания ближайшей местности. Пещерная живопись и наскальные рисунки использовались как простые визуальные элементы. Люди рисовали холмы, поселения, затем реки, долины, маршруты для движения. Картография развивалась в тех странах, где развивалась письменность. Например, в Древней Греции, Египте и Вавилоне. Отцом-основателем географии считается Гомер. Его сочинения «Илиада» и «Одиссея» включают в себя подробное описание местности, хотя действие происходит в выдуманном мире. Именно Гомер предложил описание планеты Земля как плоской поверхности, окруженной океаном. Стоит также отметить, что греки считали, что они живут в центре Земли, а края мирового диска были населены дикарями и страшными чудовищами. Настоящая картография начала развиваться в Риме. Это был мегаполис, к нему стремились дороги со всех концов мира. Поэтому купцам и путешественникам нужны были карты. Римские картографы составляли их на свитках стандартного размера. На них изображалась местность в несколько искаженном виде, так как законы перспективы и масштабирования тогда не применялись.
2: Интересный факт. Самым коротким географическим названием является название шведского поселка А. На скандинавских языках оно означает «река». Самое длинное название носит холм в Новой Зеландии. В его имени 85 букв. Оно переводится с языка маори, как «здесь был Томатея», человек с большими коленями, который пытался забраться на скалу, но соскальзывал. При этом играл на флейте своей любимой.
1: В раннем средневековье картография пришла в упадок. Землю было принято считать плоской. Во времена крестовых походов карты начали содержать подробные сведения не только о городах, но также иллюстрации и названия конкретных мест в городе. Затем, в середине 15 века, началась эпоха великих географических открытий. После открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 году на карте появился целый новый континент для исследования и изображения. Потребовалось 40 лет, чтобы описать на бумаге новую землю. Вторым важным моментом в картографии стало изобретение книгопечатания. Возможности для распространения карт расширились. Наконец, двое картографов Герхард Меркатор и Абрагам Артелиус создали первый атлас земного шара. При этом Меркатору пришлось создать картографию как науку. Он разработал теорию картографических проекций и систему обозначений. С тех пор исследователи открывали все новые и новые места, не забывая при этом наносить их на бумагу, записывать расстояния, названия поселений, рек и озер. Благодаря им мы изучаем географию и мечтаем увидеть дальние страны.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
4: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радиообраз».
7: Много глаз видит одну и ту же вещь по-разному и склонны смотреть в сторону своей собственной выгоды. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утренней студии сегодня протоиерей Николай Алясов. Доброе утро, отец Николай.
8: Доброго утра всем нашим дорогим радиослушателям. Доброе утро вам, Оля.
7: Здравствуйте, здравствуйте! И я хотела сегодня всех вежливых людей поздравить с Днем вежливых людей. Сегодня Это наш общий
8: праздник.
7: Не так, чтобы, да, праздник, который отмечается везде и всюду, но, тем не менее, этот день отмечен в светском календаре. Но вообще, конечно, вежливые люди — это особый, наверное, пласт приятнейших людей, которые наполняют и круги общения, и вообще, которые везде и всюду, и каждый. Потому что, если спросить вы вежливый человек, мне кажется, 10 из 10 ответят «да».
8: Боюсь, что не все ответят, вежливые ли они. А с другой стороны, а вы знаете, есть еще такая вещь, когда человек не очень добрый внутри, очень вежливо себя ведет. И, кстати говоря, в большинстве таких бестселлеров, фильмов каких-то есть такие персонажи, которые, как раз являясь злодеями, ведут себя крайне вежливо на самом деле.
7: Ну, а как вот тогда внешне, это лицемерие?
8: Ну, конечно, в данном случае да, конечно.
7: А как быть вежливым, но не добреньким? Потому что это вот как будто вы описали людей добреньких, которые вот эти вот улыбаются, а глаза холодные и злющие.
8: Глаза-то пусть какие хочешь могут быть.
7: Ну и помыслы такие же.
8: Лишь бы действий не было страшных от человека.
7: Глаза — зеркало души. Мне кажется, от избытка сердца глаголит уста, и хочется добавить, еще и действуют ручонки.
8: Да-да-да. Это совершенно точно подмечено.
7: Поэтому как же тогда понять, что человек пред тобой вежлив? И как стать этим вежливым человеком?
8: Подождите секундочку. Вежливость, она очень простая, на самом деле. Это манеры, это разговор, это речь, это подача информации, это вообще, по большому счету, культура, как себя человек ведет на обществе, да? А как стать вежливым, это, опять-таки, нужно учиться этой культуре. Но вот вопрос, насколько эта культура, внешнее поведение должна соответствовать внутреннему человеку, вот это основной вопрос, на самом деле, с моей точки зрения.
7: А как, кстати, вот коррелировать внешнее и внутреннее? Потому что внутри-то мы все бедные, точнее, нет, знаете, внутри мы все воспитанные, вежливые, с какими-то помыслами хорошими и так далее, но на практике получается немножко совсем иначе, иногда почти всегда.
8: Внутри мы все разные, как вы открыли сегодня наш эфир, цитаты о том, что много глаз смотрят все по-разному на одну и ту же вещь.
7: Да, и каждый ищет свою выгоду.
8: Да, но вот в этом-то весь как раз и вопрос, что все мы разные, и не все мы воспитанные, а если мы все воспитанные, то совершенно в разных традициях, в разных культурах, в разных интерпретациях этих традиций и культур, поэтому, так сказать, вот мне приходилось общаться с одним, так сказать, пластом людей, например, которые говорили, что вообще, вы знаете, у Христа, если бы не украли при распятии еще один гвоздь, ему бы еще один гвоздь распяли. Поэтому мы можем красть, мы потомки тех людей, которые украли гвоздь. Но я вам просто говорю, к примеру, вот это одна, например, традиция, одна культура, которая считает вот так и говорит, нам разрешено воровать после этого. Ну, например, вот есть такие версии происходящего. Вот, для них это вежливость, их вежливость. То есть я хочу сказать, мы все воспитаны, все по-разному.
7: А как тогда быть честным с собой и понимать, что и вежливость, и воспитание, и какая-то внутренняя интеллигентность присуща или не присуща?
8: Вы знаете, а нужно ли вообще задаваться этим вопросом? Я вот, например, для себя не понимаю, есть ли в этом смысл, честно говоря.
7: Как будто сейчас очень много внимания оказывается как раз поведению в обществе. Как будто сейчас очень важными становятся вопросы воспитания, позиционирования, проявление себя вовне. И этим озабочено огромное количество людей.
8: И даже институтов людских.
7: И даже институтов, да, и даже объединяются различные группы, и людей учат верно проявляться.
8: Если рассматривать этот вопрос вот в нашем сегодняшнем контексте, да, нужно понимать, что по большому счету в обществе должны быть определенные правила общения в этом обществе. И это нормально. Почему? Потому что общество – это большинство, которое должно настраивать своих членов на то, чтобы меньшинство или меньшинство из этих обществ, да, они работали в одном, так сказать, направлении. Это нормально.
7: Но ведь церковь – это тоже общество, в котором существуют свои правила общения и взаимодействия.
8: Церковь – это общество внутри общества, как бы странно это ни звучало. В данном, если случае,
7: ну,
8: рассматривать.
7: Да.
8: Да, это общество, конечно.
7: Какие тогда правила общения существуют в контуре церкви? Давайте поговорим об этом сегодня.
8: Я вас понял. Смотрите, какая вещь. Я считаю, что вообще первоначально нужно понимать, что в церкви работают все те же самые правила и законы, которые работают в гражданском обществе. То есть, если, например, условно говоря, вы ходите в магазин и там оставляете денежку за то, чтобы там что-то купили, то это не значит, что если вы становитесь членом церкви, вам можно не платить в магазине за еду.
7: Ну, это было бы странно.
8: Да, так я про это и говорю. Просто некоторые люди считают, что как только человек попадает в иное общество, ну, допустим, в церковное, да, что там все по-другому. Нет, там все то же самое. И все так же работает. Так же включается свет, так же выключается газ. Также точности все одинаково. И если я являюсь членом общества церковного, мне никто на заправке бензин без очереди или без оплаты не наливает. Все работает в точности так же во всех направлениях. Это первое. То есть, чтобы было понятно, что мы общество внутри общества.
7: То есть законы светского,
8: конечно,
7: государства Российской, да, Федерации,
8: да,
7: работают так,
8: конечно,
7: же и внутри церкви.
8: И законы, и законодательство работает. И если мы, например, условно говоря, занимаемся... наши пути, например, с образованием где-то пересекаются, к примеру, да, то, естественно, мы не можем игнорировать законы об образовании. К примеру, да, то есть обязательно мы должны их учитывать и их соблюдать, естественно. Мы их должны знать. Если мы, например, вступаем в общение с медицинскими учреждениями церкви, а это, естественно, происходит постоянно, мы должны знать, соблюдать правила поведения медицинских учреждений. Это нормально. Если еще мы где-то соприкасаемся с какими-то объектами юридическими, гражданскими, с какими-то институтами гражданскими, да, естественно, мы должны узнавать, если мы еще до этого не знали, их законы, и, естественно, мы должны их учитывать при взаимодействии с этими институтами. Это нормально. Точно так же, как и наоборот. Когда кто-то приходит к нам, мы просим, например, выключайте телефончики, соблюдайте тишину в храме во время богослужения. Если пришла женщина, например, мы просим, нет ли у вас возможности покрыть голову, капюшончик одеть, шапочку, кепочку. Там, если нет, может быть, платочек, хотя не все признают чужие платки, которые оставляют в храме, там, допустим, на входе. Да, некоторые брезгуют, например. Есть разные ситуации. И, конечно, мы просим, чтобы те законы, которые человек уже знает, чтобы он тоже их применял в нашей среде. Это нормально.
7: А какие вообще существуют негласные и гласные тоже правила хорошего поведения и взаимоуважительного отношения в церкви?
8: Вот вы сами правильно озвучили термин «взаимоуважительное», да? Вот если, допустим, вы знаете, ведь в церковь приходят не только воцерковленные люди. Например, мы кого-то крестим, приглашают гостей.
7: Угу.
8: Ну, часто бывают даже родственники дальние, какие-то там бабушки, троюродные,
7: даже это,
8: дедушки.
7: Да, могут быть по татарской линии родственники.
8: Да, ничего страшного.
7: Да.
8: Вот, мы, например, погребаем человека, провожаем в последний путь. Тоже собирается огромное количество людей, которые не являются постоянными или вообще не являются членами церкви. Допустим, вот недавно я узнал, что у меня на отпевание пришли люди, потом уже после отпевания, вообще исповедующие другие веры. Да, то есть удивительное дело. Они я еще удивляюсь, думаю, стоят свечки, кто-то держит правой рукой, не крестится, кто-то еще как-то, кто-то не прикладывается к иконе. Ну, в принципе, так часто бывает, но потом выяснилось, что эти люди, они исповедуют другое. Смотрите, как интересно. Но на отпевание пришли.
7: Но это из уважения?
8: Из уважения, вот, конечно, конечно.
7: Дань традиции погребения.
8: Нет, но они считают, что если человек, который усопший, был крещен, был, так сказать, в православии, то его по православным канонам нужно погребать. Естественно, они просто живут, ну, в другом формате, но они пришли проводить его в последний путь в том формате, в котором был человек. Вот. Интересна, конечно, ситуация, но я что хочу сказать. Вот слово «взаимоуважение», мне кажется, является, это ключик, наверное, вот, является ключевым в том смысле, как мы должны относиться друг к другу. С одной стороны, как церковь должна относиться к приходящим к ней людям, так и люди, приходящие в храм, они должны себя вести с уважением к нам. Если они исповедуют, например, другую веру, они не хотят креститься, например, они не хотят там молиться по-христиански, да, но они зашли, будьте добры, ведите себя тихо, не разговаривайте, не ходите, выключите мобильные телефоны, пейджеры, там, часы с симками и прочее, выключайте. Если вам нужно там отлучиться, поговорить, ну, всякие бывают, сами знаете, с похоронами могут быть связаны какие-то вопросы, там, кортеж не вовремя приехал, там, с поминками и все прочее, выйдите из храма, например, да, я не запрещаю, пожалуйста. Я даже предупреждаю, перед тем, как, например, начинать отпевание, я всегда прошу, выключите, пожалуйста, мобильный телефон в беззвучный режим, переведите обязательно звук, чтобы не было. Если кому-то вдруг нужно что-то там порешать, какие-то вопросы, это нормально, выйдите, пожалуйста, из храма, закройте за собой тихонечко дверь, там все поговорите, обсудите и возвращайтесь на молитву. Это нормально. И это будет уважительно по отношению как к усопшему, так и к тем людям, которые пришли помолиться, и в том числе к священнику. Потому что на него в данном контексте возлагается как бы, ну, требование, что ли, от этих людей молиться за усопшего. Это все-таки нужно сосредоточиться и прочее. То есть если мы уважаем друг друга, если мы понимаем друг друга, слышим друг друга, я думаю, что, в принципе, мы всегда найдем пути решения тех или иных вопросов, которых может быть множество.
7: А есть вообще как такой тип, может быть, этики, как этика церковная и этика внутрицерковная между священником и прихожанином, между прихожанином и прихожанином? И в чем она заключается?
8: Опять-таки, в взаимном уважении.
7: Потому что
8: ключик, это ключик. Вы хорошее слово прям сказали, мне кажется, лучшего слова подобрать здесь нельзя. Вы знаете, вот ко мне недавно, ну как недавно, наверное, может быть, месяцев 6 назад подошла женщина. Она приехала, если мне память не изменяет, из Бурятии. Она исповедует ислам. Но поскольку она вышла замуж за человека крещеного, православного, так получилось. Ну, всякие в жизни бывают ситуации, да? И вот она ко мне приходит и говорит: батюшка, она ко мне пришла, она оделась по-православному. То есть она, по ней не видно, что она человек из ислама. Она говорит: батюшка, можно я с вами поговорю? Говорит: да, вот сейчас я тут какие-то дела доделаю, там еще минут 10 подождете. Да, подожду. А, кстати говоря, это было тоже после отпевания. Я там все доделал, что нужно было. И мы с ней вдвоем остались, мы с ней достаточно долго разговаривали, минут, наверное, 30. Она говорит: вы знаете, я вообще вот далеко отсюда родилась, я из Бурятии, там прочее, прочее, прочее, я исповедую ислам. Я немножко удивился, почему? Потому что там больше, насколько я помню, в Бурятии язычество или буддизм. Вот. Ну ладно, это не суть важно. И она мне говорит: вот я молюсь этим иконам православным за своих детей, они у нее крещенные, потому что когда она вступала в брак с православным мужчиной, мужчина, по-моему, то ли в командировке, то ли в армии там был в тех краях, а он там ее встретил, привез ее сюда, она здесь вышла за него замуж, и они уехали туда. Вот.
7: А потом вернулись.
8: Потом вернулись. Ну, не в Новгород, это в области. Вот. Я просто хочу что сказать. Я уж-то всех деталей и подробностей, естественно, не знаю, но просто хочу сказать. Смотрите, она мне говорит: батюшка, правильно ли я молюсь вот этим святым, православным святым? Она мне перечисляет, там, Николай Угодник, там, еще что-то. А я же не знал, что она ислам исповедует. Я говорю: ну, слушайте, а вы, говорю, как часто исповедуетесь, как часто в храм ходите? Вы знаете, говорит, я в храм, к сожалению, хожу не часто. И выяснилось потом, я говорю: а как исповедоваться? Я говорю: я вообще никогда не исповедовалась. Я говорю: а почему, если в храм ходите там раз в месяц, например? Вы говорит, понимаете, батюшка, я вообще мусульманка. И у меня тут как-то сразу стал какой-то немножечко по-другому разговор. И говорю, так, а почему вы ходите в храм? Ну, потому что у меня муж православный, нужно в православном храме за него молиться. Дети у меня крещенные, но, скорее всего, они не практикующие православные, да, но она за них молится православными молитвами, перед православными образами. Ну, вот она так чувствует мир, понимаете? А вот мы с ней хорошо поговорили, я ей объяснил, не сразу. Я понял, что для нее это может быть даже травмирующим каким-то фактором, да? Говорю, вы понимаете, но то, что вы заходите там, все, это, говорю, вы знакомитесь с нашей культурой, ничего страшного нет, но, говорю, поймите, что если вы исповедуете ислам, она и у них молится, так сказать, в мечетях и прочее. Я говорю, вы понимаете, вы для себя определитесь, если вы с нами, то тогда вам нужно креститься, а если вы в исламе, то вам тогда, наверное, сюда не нужно, потому что все-таки это, ну, какие-то немножечко вещи.
7: Другая вера.
8: Да, немножечко несоответствующие. Она так удивилась, да. А я думал, что я за них должна русским тут молитвами, русскими словами. Я, говорит, так-то молюсь, это вообще-то не по-русски. Я говорю, да я понимаю все это прекрасно, потому что у них нельзя по-русски там молиться, у них есть свои формулы. Вот. Но я просто что хочу сказать. Вот понимаете, мы с ней долго проговорили, она с большим удовольствием мне все рассказала. Вы знаете, вот я был очень удивлен отношению. Она именно с удовольствием со мной общалась. То есть, вы понимаете...
7: Ну, удовольствие или уважение?
8: Нет.
7: И вот это вот наслаждение качественным диалогом.
8: Да, удовольствие вот именно того, что она получает нужную для нее информацию. Понимаете, удовольствие — это именно услаждение качественным диалогом, говоря вашим языком. Понимаете? И я с ней поговорил, я ее не попросил не выйти, ничего, я ее не прогнал, я ее не отругал за то, что она сюда пришла, там просто...
7: А ну, если... Подождите, я тогда сразу перебью. А могут отругать священники, если, например, исповедующий другую веру зайдет в храм православный?
8: Ну, мне приходилось в моей жизни слышать о таких случаях, да, что изгоняли вон и так далее. То есть разные были ситуации. Угу. Я не говорю, что мы какие-то там супермолодцы и все прочее. Просто объясняю, что была такая ситуация. Женщина мне все рассказала, спросила совета у меня, как у специалиста в той вере, в которой она иногда, так сказать, приходится ей бывать. Я ей сказал, что молиться нашими молитвами вы можете только тогда, когда вы будете с нами. Что, наверное, сейчас она говорит, да, как же я буду за них молиться? Я говорю, ну как вы будете молиться? Никак пока. Говорю, вы для себя возьмите время и определитесь, где вы, что вы и как. Ну и так далее.
7: То есть, а свою веру она не хотела менять?
8: Вы знаете, я ее даже к этому не склонял. Я ей просто сказал, что вы либо у себя, как вы исповедуете свою веру, свою, так сказать, родовую веру, да, молитесь так, как вы считаете, ну, как вас научили. Либо, если вы чувствуете, что вам здесь вот наше ближнее, ближе по душе, там, по эмоциям, по всему, я говорю, вы начинаете изучать это все, и мы, если вы действительно решитесь на то, чтобы принять христианство, мы вас покрестим со временем, когда вы познакомитесь с нашей верой, не просто будете наши молитвы читать, это ни о чем не говорит, а именно познакомиться с культурой, познакомиться с догматикой хотя бы в каких-то базовых началах, да, и так далее. Потому что, например, в исламе они исповедуют Мухаммада, допустим, Мухаммед, пророк. А мы исповедуем Христа. Они говорят, у нас тоже есть Христос, но он у них как пророк выступает. Мы говорим, что у нас он Сын Божий. То есть вот есть вещи, которые нужно пересматривать, да?
7: Ну да, это принципиально разные
8: вещи. Они чтут Богородицу, как это странно бы ни звучало, да, но они ее не чтут как Матерь Божию, как мы ее чтим. Они не исповедуют Троицу. Мы исповедуем Троицу, они говорят, что Бог един, и не добавляют, что троичен в лицах, как это говорим мы. То есть я хочу сказать, есть много-много нюансов, с которыми нужно разбираться. Я ей предложил, говорю, слушайте, ну есть литература, если хотите, вот я вам дам такую-то книгу, там, почитайте, посмотрите, в принципе, вы можете даже и где-то прийти на там, вечернюю службу, например, послушать, о чем мы поем, о чем мы читаем, почему нет. То есть это в какой-то степени для нее было очень таким необходимым услышать, что наши молитвы, скажем так, это немножечко не ее пока еще молитвы, да, то есть вот эти вещи, но она это услышав, задумалась. Она огорчилась сначала, потом она задумалась, и я ее, в общем-то, когда провожал, мы с ней договорились на том, что когда она будет в моей местности, вот, ну, на территории моего прихода, она зайдет, и мы с ней будем продолжать разговор, что она об этом думает, хочет ли она, так сказать, прийти к христианству и так далее. Вопрос открытым остался, но у нас с ней был очень длительный, позитивный, положительный, исключительно положительный диалог. Человек пришел с уважением, человек пришел с вопросами, и он получил на них, ну, я надеюсь, милостью Божией, ответ.
7: Ну, и, кстати, пришел по адресу с вопросами как раз по вашей теме.
8: Пришел, да, он просто пришел по моей теме. Почему? Потому что речь шла о православных молитвах, речь шла о православных святынях, о православных святых и так далее. То есть, по большому счету, а куда еще идти? И она, в принципе, со мной поговорив, я думаю, что задумалась, ну, хотя бы на какое-то время точно. Я к чему это веду? К тому, что этика какая? Человек задать решил вопрос. Ему это никто не запрещает делать. Мы готовы к диалогу, мы готовы к тому, чтобы что-то рассказать, и мы готовы к тому, чтобы пообщаться. Почему нет? Если человек хочет, милости просим.
7: А как тогда быть с церковной этикой, с церковным общением, с которым сталкиваются некоторые люди, когда они говорят, что мы заходим в храм, на нас начинают шпеть, например, бабушки, которые считают, что вот мы зашли неправильно, там не с той ноги дверь открыли, если с ноги ее открывали не той рукой, значит, деньги отдали за свечи, свечи вообще не так начали ставить, и не у верных икон, и вообще там как-то надо по часовой стрелке ходить и против часовой стрелки ходить. Вот эти все народные клише, которые очень крепко сидят в сознаниях людей. Что с ними делать?
8: Вы знаете, вообще то, что вы говорите, это вот, например, моя боль.
7: Ну, я понимаю, что это боль.
8: Это реальная ситуация. Да. То есть то, что вы описываете, это не то, что кто-то где-то когда-то один раз, например, написал.
7: Нет, это везде и всюду.
8: Нет, это не везде и всюду, но это часто бывает. А самое страшное, что у нас очень немного ресурсов для того, чтобы прекратить вот это чудовищное действие. Вот сколько бы мне, например, на моих приходах не приходилось, а поверьте, я говорил об этом систематически часто и много, может быть, даже кто-то устал это слушать, скорее всего, да, что женщины должны себя вести подобающе в церковь. Пришли, ну и мужчины, и женщины, я имею в виду в том смысле, что больше всего все-таки женщин приходит в храм. Вы, пожалуйста, вот свое место найдите. Ну, кому удобнее, там рядом с табуреточкой, кому удобно рядом со скамеечкой. Кто-то прям сразу на скамеечке. Говорю, если силушки нету, ножки болят, вы садитесь, но только не разговаривайте. Тем более, я всегда говорю, никогда никого поучать не нужно. Даже иногда бывает, если кто-то кого-то спрашивает, не нужно, пришлите к священнику, или же дождитесь окончания службы, чтобы я мог в этот процесс вмешаться. Почему? Потому что очень часто даются некорректные ответы, советы и ответы. Вот сколько бы я ни говорил, ну, вы сами же понимаете прекрасно, люди разные. Люди разные. У кого-то интеллект один, у кого-то интеллект другой. У кого-то одно воспитание, у кого-то другое воспитание. Кто-то имеет этику просто природную, да, а кто-то нет.
7: Этику или деликатность?
8: Вы знаете, этику, построенную на деликатности. И есть у одних людей, им один раз сказал, они могут быть абсолютно необразованными. Они могут быть абсолютно там не имеющих 10 дипломов каких-то с величайшими образовательными
7: доктринами. Но они запомнили доктринами. С первого раза.
8: Нет, они не запомнили, они поняли. Их просят вот так не делать, значит, на это есть какие-то основания. Ну, в конце концов, да, если бы, допустим, я просил делать что-то худое, можно было бы задаться вопросом, да, почему батюшка от меня требует такую, там, например, дрянь или там что-то нехорошее. А когда батюшка требует, в общем-то, просит и требует, и благословляет, в общем-то, вещи, делать вещи, которые, ну, они нужны для общего
7: полезные,
8: порядка, да, то нормальные люди, даже, я еще раз повторюсь, не, могут быть не очень грамотные, не очень образованные, не имеющие 148 степеней научных. Они все слышат, понимают и

0: либо из каких-то простых человеческих факторов, там, например, что батюшка не сделал замечания, не от того, что они понимают, почему он это просит, а именно из-за того, что на них не акцентировали внимание, они этого не делают. А большая часть людей продолжают делать так, как считают нужным, потому что мы им не указ.
1: Так а что делать-то вот с такими, в таких ситуациях?
0: Что делать с такими ситуациями?
1: Давайте, во-первых, надо реагировать, когда приходишь в церковь, и тебя начинают с порога поучать.
0: Вы знаете, не всегда это плохо, на самом деле. Не всегда. Потому что иногда, если человек пришел в пляжной одежде, ну, к примеру, я условно говорю, поймите, что ведь эти поучения, они тоже не просто так сразу берутся. Бывают агрессивные, бывают безумные поучения. Но в целом, наверное, есть какие-то вещи, побуждающие вот тех людей, кто в храме находится, уже считающие себя, так сказать, вправе кого-то учить. Ну, такие, знаете, уже они такие уже снобы. Да?
1: Матерые верующие,
0: да. И вот, конечно, у матерых верующих очень часто вызывают разного рода, ну, скажем так, эмоции, не всегда позитивные, чаще всего агрессию или какие-то негативные вещи, да, тоже не просто так. Если человек просто зашел, да, встал в уголочек сразу же и ничего присматривается, на него еще пока никто агрессировать не будет. Начинается тогда, когда что-то не так.
1: Да я помню, как мне делали замечание, когда зашла я в церковь на каблуках. Каблуки цокали по плитке.
0: Ну, вы знаете, я соглашусь.
1: Не было службы.
0: Я соглашусь с этим, да. Может быть, кто-то на это отреагировать вполне может. Соглашусь.
1: Пустой храм. В уголочке продавали свечки, и я была.
0: Я понял. Но это уже... Ну, ладно.
1: Ну, было.
0: Я просто что хочу сказать. Вы знаете, сразу же кидаться как петух в бой на этого человека, наверное, не нужно. Это просто неправильно. Нужно, во-первых, спросить...
1: А кто петух?
0: Петух, кому сделали замечание. Не надо в петуха превращаться, сразу бросаться в бой.
1: Так а какой бой? Это просто странно звучит.
0: Что именно?
1: Ну, если ты пришел в церковь, ну, пришел в чем пришел, а тебе делают замечание, почему ты тут под дресс-код. Тогда давайте так, еще я поговорим про дресс-код.
0: Вы поймите такую вещь, что, в принципе, дресс-код — это то, чем живет современное общество, не только в церкви, простите. Но есть даже, по-моему, сейчас определенные статьи уголовного там или какого-то кодексов. Я не буду сейчас утверждать точно, но есть определенные формулы жизни, что, например, на работу положено ходить в рабочей одежде.
1: Да, это прописывается в трудовом договоре.
0: Да, как минимум, да. Угу. Вот. Есть всякие законодательные статьи, которые там, например, оскорбление чувств верующих, например, сейчас появилось, или там еще что-то. Да,
1: причем эта статья очень абстрактная.
0: Абстрактная, да.
1: Но мы не будем об этом говорить.
0: Нет, говорить не о чем, потому что я не юрист. Вот, а вопрос в другом. Вопрос в том, что, например, в театр мы все-таки...
1: В «Адидасе» не пойдем.
0: И в «Найке» тоже, с «Рибоком».
1: В спортивном вообще.
0: В спортивном, да. И в шортах, наверное, в майках, обтягивающих, без нижнего белья и так далее. Есть правила поведения. Но вы все-таки пришли в какое-то приличное общество, да? А вы должны уважать людей. Ну, просто простите, это не стрип-клуб какой-то, это не бар ночной какой-то, клуб и так далее. Ну, давайте так. А почему в храм можно во всем приходить?
1: Ну почему во всем-то? В одежде.
0: Я хочу сказать, да, но все-таки вы будьте немножечко покультурнее, чуть-чуть. Не вы лично, а вообще люди, которые хотят, просто так взяли и забежали в храм. Но это не, скажем, общественный туалет. Это не то пространство, где можно всяко и везде, и повсюду,
1: и как же, если человек мимо храма идет и чувствует призыв Господа, и он не сопротивляется ему... А вот он идет как раз мимо храма и думает, надо зайти, потому что давно не был. А еще вспоминает, а вот сегодня еще, например, там у близкого кого-нибудь година. А вот еще. И вот он как шел, так вот он сменяет траекторию и заходит в храм Божий.
0: Бывает такое. Кстати, такое
1: бывает. А там так бывает, и правда.
0: Я серьезно
1: говорю, такое бывает. Ну, я понимаю прекрасно, это я не иронизирую.
0: Я тоже нет.
1: Вот. А там его встречают. Вот, ну, как бы...
0: Его там встречают.
1: А его там встречают как могут.
0: Как могут.
1: Вот. И тут уже...
0: Я просто что хочу сказать.
1: Брови уходят высоко. Да,
0: красивые брови становятся еще красивее. Да. Я что бы предложил? Я бы предложил в таком случае хоть как-то все-таки завернув на этот путь к храму, когда человек поворачивает, да, вспомнив о каких-то вот таких

0: подобных, или призыв Господу услышав, или еще что-то, все-таки немножечко себя привести в форму более, ну, по возможности, да. Если, например, мини-юбка у человека, можно какой-то шарфик на себя повязать, к примеру, да, там кого-то это будет раздражать. Если там декольте тоже до каких-то там низин, совсем низких, тоже можно как-то чем-то завязать. К примеру, я говорю, курточку надеть или плащ-чик. Вы так это все воспринимаете?
1: Я просто представляю, как мы, видимо, на разных улицах ходим. Я давным-давно таких не видела.
0: Мы ходим, мы вообще ходим в обычных условиях. Я чего только сейчас не вижу в реальной жизни. Вот, вы знаете, много всякого удивительного, удивляющего и просто замечательного.
1: А знаете, человек молод, пока он может удивляться.
0: Пока он может видеть это
1: все. Пока он может видеть и удивляться. Вот. Поэтому это прекрасно. Это утро на радиообраз. Продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ».

0: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. С вами Марина Дружкова и моя новая программа «Родные места». Старинная усадьба, храм и виды, от которых захватывает дух. Наш путь лежит в подвязье Богородского района. Будем гулять по крутым откосам, исследовать студеные овраги и наслаждаться тишиной у старого пруда. Заглянем в местный сельмак, там пекут вкусный хлеб и проводят мастер-классы. Послушаем местные предания и узнаем, почему же сюда хочется приезжать снова и снова. Слушайте новый выпуск «Родных мест» в воскресенье 11 октября в 16:30. Повтор программы 15 октября в 13:00 и 17 октября в 12:00.
1: Родные места.
2: Вы слушаете повтор программы «Утро на радио «Образ».
1: Доброе утро на радио «Образ».
3: Утро на радио «Образ» продолжается. Сегодня говорим про этику поведения в церкви, про этику и...
4: И эстетику.
3: И эстетику, да, визитов в церковь. Вообще, как выстраивать отношения, например, мирянина или человека невоцерковленного с церковью? Есть ли вот эти правила поведения во храме?
4: Есть.
3: И мы закончили как раз предыдущее получасе, что есть определенный дресс-код. Ну, во-первых, это платок на голове, во-вторых, это не вызывающая одежда.
4: Конечно.
3: Желательно, наверное, все.
4: И не в ластах лучше заходить.
3: Не в ластах и не в маске матрас оставить на парковке.
4: Да. Хоть и призыв Господа.
3: Ну да. Не могу также не спросить, как выстраивать, рекомендуете вы отношения с прихожан, с духовенством? О чем, например, с священником не стоит разговаривать? Не раз слышала...
4: Тема широчайшая, да.
3: Да, не раз слышала, что сегодня люди путают священника и духовника с психологом бесплатным. И это большая грусть и даже в некоторых случаях большая боль, потому что там, где должен помогать...
4: Специалист.
3: Специалист именно, да, клинический, например, психолог. Священник, ну просто это не работа и не компетенции священника настолько вот копаться глубоко. И как быть здесь? И, может быть, сегодня тот самый момент и тот самый эфирный утренний час, когда стоит об этом еще раз сказать.
4: Вы знаете, иногда человек сам не знает, что ему нужно. И так будет очень часто. Почему? Потому что для того, чтобы... Тут, понимаете, мы сейчас в такую логическую ловушку сами себя загоним этим ответом, на самом деле. Я сейчас объясню, почему. Потому что, приходя на исповедь, например, к священнику или просто на разговор, человек приходит, например, от переживаний каких-то проблем, от переживаний какой-то боли. Я повторюсь многократно, мы говорили о том, что не от радости чаще всего человек приходит, а от гадости. Ну, так получается. И что получается? Вот человеку плохо. Он до конца сам не имеет в момент этой боли, особенно тогда, когда его... резко развернул на улице зайти в храм, потому что одно дело, когда человек, например, дома созрел, написал, может быть, какую-нибудь шпаргалочку, что он спрашивать будет, о чем будет говорить, ну, к примеру, да, составил какой-то план разговора. А ведь если действительно человек, например, где-то чего-то как-то там занимался какой-то там своей деятельностью, свою жизнь проживал, очень часто со страстями контактировал, может быть, зашкаливали у него какие-то страсти, и вдруг на каком-то моменте его где-то развернуло, и он залетел в храм, вот в таком состоянии, от боли, которая ему жизнь, так сказать, вот от переживания всех этих вещей, моментов. Конечно, он еще ни в чем сам не разбирался, и вот здесь как раз задача священника, которому на его вот этом пути выпало быть и психологом, психиатром, психотерапевтом, и кем угодно, и просто жилеткой, в которой кто-то будет сморкаться.
3: И огнетушителем,
4: и огнетушителем
3: вот этого пожара.
4: Да. Поэтому, смотрите, если священник его не настроит на аналитический лад, если он ему не расскажет, что вот это вот одно, это вот другое, это вот третье, если он не отцедит, где духовный вопрос, священник, потому что сам человек этого не сделает, где не духовные вопросы, где это вопросы вполне материальные, а где-то нравственные, где-то там психические, где-то физиологические и так далее. Человек сам может до этого не докопаться. То есть, вот вы понимаете, тут вопрос очень тончайший. Если вот этой встречи не произойдет, если священник не правильные рельсы поставит и пустит по этим рельсам вот этот трамвайчик, психики человека, которая бы сама с собой разговаривала, сама с собой рассуждала и делала какие-то, ну, там, правильные, неправильные, но выводы, вот, то человек может опять развернуться, пойти в обратном направлении, и даже бывает так, что он может и погибнуть. Поэтому, нет, ну, погибнуть...
3: Не значит, физически, а
4: да,
3: духовно.
4: Да, погибнуть духовно, в первую очередь, потому что, опять-таки, я говорю, он живет страстями, он живет вот этими вещами, которые, в общем-то, они не подпадают под категорию добра, под категорию нравственности, под категорию добродетели. Да, здесь все непросто.
3: Но, отец Николай, ведь на разбор и на отделение духовного от физического и морального от психологического, и еще это все просто есть обычное жизненное, бытовое, уходит огромное количество времени.
4: Не всегда.
3: А есть ли у священника время на то, чтобы даже выслушать вот этого горящего, с безумными бегающими...
4: Сгорающего. Глазами,
3: да, и сгорающего человека, который зарулил, как вот, не знаю, последний финиш у него здесь.
4: Может быть, последний, может быть, нет. Может быть, как один из вариантов, кстати, я
3: не
4: исключаю.
3: А может быть, как стартовая черта?
4: Может быть, как старт. Нет, не хочу сказать, просто не всегда это бывает финишем. Бывает так, что просто один из возможных вариантов.
3: Ну, такой духовный пип-стоп.
4: Он сходил туда, он сходил сюда, он зашел здесь. Да, бывает такое.
3: А еще раз повторю вопрос. У священника-то есть на это силы и возможности, и время
4: Оль,
3: тоже?
4: Все зависит от обстоятельств. Вот ответить однозначно я не могу.
3: Но по сути, ну так вот, если идеальные условия, если у батюшки
4: идеальных
3: есть...
4: условий не бывает.
3: Ну, не бывает. Но, например, в химии, в физической химии есть такое понятие, как при идеальных условиях. Как вот, идеальное там давление, температура и так далее.
4: Я вас понял.
3: Вот. Ну вот если в идеальных вот этих вот условиях сферический конь в вакууме, и получается, что, например, у священника есть время, и вот этот человек есть со своими проблемками, терзаниями, душевными метаниями. И тогда все вот это произойдет, и тогда этот разговор случится.
4: Вы знаете, по моему, вот личному моему опыту, да, я бы что сказал? Не нужно эти разговоры сочетать с богослужением. То есть, если, например, условно говоря, праздник, пришло, например, причастников достаточное количество, да, и священнику нужно и послужить, и поисповедовать, и все прочее, было бы более правильно к батюшке обратиться, батюшка, когда вы можете со мной поговорить. Вот в моем случае я, например, знаю, когда меня не могут какие-то обстоятельства жизненные в большей степени там тормошить, выдергивать из ритма, который я уже примерно себе отрисовал, вот, я уже назначаю человеку время. Давайте мы с вами как? Поговорим, если это не срочно, если там никто не умирает, если там еще что-то, да? Некоторым людям я сначала предупреждаю, говорю, ты сначала пропейся, например, закончишь пить, выходишься, придешь, поговорим.
3: А приходит, значит, в состоянии алкогольного
4: бывает,
3: опьянения?
4: Бывает, приходит в состоянии опьянений разных. Я предлагаю, я с тобой поговорю тогда, когда ты будешь в трезвом состоянии. Ну, потому что сейчас мы ни до чего не договоримся. У тебя будет одна песня, у меня будет другая песня.
3: Состояние измененного сознания.
4: Измененного сознания, конечно. Да, там и психика страдает, там и сознание, там и беснуется человек. Там много чего, много быть параллельно друг другу. Параллельно именно. Оно как-то все это в миксе в таком. Вот. Есть ситуации, когда, например, у человека какие-то ну, срочные вопросы, да. Ну, значит, говорю, сейчас ты мне дождись, вот я сейчас делаю это, там покрещу, отпою, отслужу, съезжу туда-то, через 2 часа буду в твоем распоряжении. Дождешься? Обычно никто не дожидается. То есть не было таких вот ближайших там лет 15-20, наверное, ситуаций, когда человек дожидался через вот такие вот ситуации.
3: А когда
4: либо
3: вы...
4: здесь и сейчас... Либо там как-то по-другому.
3: В другой день? Вот когда вы говорили, давай, в другой день, приходят 10 из 10?
4: Приходят 6-7 из 10. Не все приходят.
3: Ну, это удивительно, на самом деле, это высокая, мне кажется, статистика.
4: Не могу сказать. Я не могу сказать, просто некоторые на эмоциях. Вы говорите, Бог посетил, а иногда бывает просто тепловой удар посетил. Я просто хочу сказать, не всегда все одинаково. И вот те люди, которые действительно находятся в состоянии реального, так сказать, смятения, реальной духовной жажды, может быть, я так дерзну себе обозначить эту проблематику, Вот они дожидаются. Я им говорю, на конец недели, например, после всеночной в субботу, вы готовы ко мне в субботу? Когда? Я спрашиваю, когда вы работаете? Да. Когда у вас выходной? Вот суббота. Я говорю, вы сможете в субботу ко мне? Я попробую ребенка там пристрою туда-то, там, или что-то еще как-то сделаю. В любом случае, приходят не все. Приходят не все.
3: И здесь, наверное, время тоже прочитать вопрос от нашего слушателя. Кстати, уважаемые радиослушатели, присылайте свои вопросы тоже нам. У нас есть редакционный планшет с мессенджером «Макс», и мы рады читать от вас там и сообщения, и вопросы, и предложения. 8-902-302-84-44, номер телефона наш в мессенджере «Макс». Пишите туда. 8-902-302-84-44. И вот вопрос следующий, он довольно длинный. Для меня священник — это обычный человек, просто одетый в рясу. Да, у него есть глубокие познания Библии, Евангелия, богословия и так далее, но все же он обычный человек, пусть и с богатым жизненным опытом. Нередко я видела мнение, не знаю, как корректно выразиться, что через священников говорит Святой Дух. Понятно, что он присутствует в таинствах церкви, но в простой беседе, разве это так? В проповеди? Разве священник говорит не просто свои мысли, неужели ему действительно приходят они свыше? Спрашивает наша слушательница. Как правильно относиться к священнику, как к святому человеку? Правда ли, что на исповеди или в обычной беседе священник может говорить слова, которые приходят к нему от самого Бога? Точнее, стоит ли воспринимать слова священника как слова Бога? Или все же стоит подвергать сомнению то, что было сказано батюшкой? Ведь он, как обычный человек, может и ошибаться. Возможно, я неправильно трактую, что быть священником — это просто профессия. Подскажите, пожалуйста.
4: Животрепещущая тема, животрепещущий вопрос. Он для меня лично, мне приходится с этой проблематикой сталкиваться, он для меня лично является вопросом из вопросов сегодня, вот на сегодняшний день. Я благодарю нашу слушательницу, благодарю за ее цинизм, благодарю... Нет, не в плохом смысле, это не ирония. Это, знаете, именно... попытка разобраться, я надеюсь, во всяком случае, что,
3: да, я думаю, что это как именно так. Желание понять.
4: Во-первых, батюшка, он не святой. Он может быть святым, и дай бог, если у него это получится, но в целом батюшка, он человек. Он не святой. Если он к этому идет, если он старается изо всех сил быть святым, вполне возможно, он им станет. Или является. Я не знаю, за всех сказать не могу. Сказать, что батюшка обычный человек, тоже не могу, потому что это не так. Он не святой, это факт, но на нем есть то, чего нет на мирянах. На нем есть благодать Духа Святаго, которая должна ему быть помощницей именно в его делании, как священника, не как водителя, когда он сидит за рулем, не как там еще кого-то. У священника есть три обязательных к исполнению функции, формы его священнического служения. Первая форма – это совершение таинства, тайна совершения. Это обязательная вещь, без которых священник, ну, он становится действительно мирянином. У него отмирает вот это все, все дары эти. Первое – это тайна совершения. Второе – душепопечительство. И третье – это учительство, то, что как раз является речью на исповеди и речью во время проповеди. То есть он должен заниматься проповедью, проповедование. Тайна совершения, душепопечение и проповедь.
3: И это как раз делает священника...
4: Нет, не это делает священник, это должен делать священник сам.
3: А.
4: Это должен делать священник сам, он должен для этого получать образование, он должен этим заниматься, он должен копать темы. И он должен быть в контакте с благодатью Духа Святаго посредством личного религиозного бытия, чтобы не отпасть от церкви внутри самого себя.
3: А
4: чтобы
3: это возможно?
4: Господь, конечно, чтобы Господь был рядом с ним, чтобы Господь был в нем через него.
3: А каким образом может священник отпасть внутри себя от церкви?
4: Очень просто. Он может только работать священником, как вы правильно в вопросе прочитали. Что это просто работа, действие такое внешнее.
3: То есть это только функционал как
4: да,
3: бы остается.
4: Совершенно верно. Именно функционал. Священник должен в первую очередь быть верующим человеком, верующим христианином.
3: Должен ли священник в первую очередь быть человеком?
4: Ну, это безусловно. А не может быть христианин, который не является человеком. Это просто само по себе антиномия уже.
3: Есть потому что такое понятие, как отношение к человеку, как функция. Есть отношение как к человеку человеку.
4: Как к человеку, да.
3: И иногда бывает так, в последнее время все чаще, что к людям люди относятся как к функции.
4: Конечно,
3: каждой.
4: Конечно, функционал исключительно,
3: и это
4: да.
3: В той самой парадигме общества употребления становится
4: актуальная,
3: как прискорбно нормой.
4: Да, да, да, да, да.
3: Но сейчас в церкви это меняется? Или в церкви тоже идет свои трансформации?
4: Вы знаете...
3: Выстраивание тех самых социальных связей, уж извините.
4: Церковь не отделена от людей. Церковь не отделена от общества.
3: Церковь — это люди, конечно.
4: И поэтому люди, входящие в церковь, они привносят свой туда, к сожалению, дух. Они, может быть, там модернизируются и становятся лучше и другими. Может быть, не всегда это получается, потому что они не всегда этим пользуются. Должны бы. Но по большому счету вот это собрание людей нездоровых и духовно, и физически. Это нужно понимать. И это было, есть и будет до тех пор, пока церковь еще есть на земле. Если мы вспомним Священное Писание, очень грустные слова на самом деле. «Я пришел призвать не праведных, но грешных к покаянию. Не здравие требуют врача, но болящие». Вы понимаете, о чем идет речь? То есть мы, собранные, не вы, говорит, меня избрали, Христос сказал апостолам, а я избрал вас. Мы, собранные милостью Божией в один вот этот вот такой богочеловеческий, удивительнейший совершенно мир, называемый церковью, мы все очень нездоровые, каждый по-своему люди.
3: Но священник там
4: и священник,
3: минимально нездоров.
4: Нет, священник там тоже такой же человек, как и все остальные. Только на него возложена ответственность и обязанность пасти стадо Христово.
3: И относиться ему нужно именно как к пастырю.
4: Относиться
3: вопрос,
4: к нему
3: будет,
4: нужно
3: да, как
4: к священнослужителю. Да, у него точность также есть там имя. Да, у него только точность так же, как у других, есть возраст, рост, там, допустим, размер одежды, параметры, да, как у других людей. Все так. Он точности так же ходит в магазин в Пятерочку, покупает продукты или в другом месте. Он точности так же платит за свет, за газ. Он точности так же платит налоги за недвижимость или там что-то другое. Все то же самое. Он точности так же рожает детей, точности так же их растит, точности так же ходит на родительские собрания. Все один к одному.
3: Но
4: на нем еще есть ответственность совершать таинство, заниматься душепопечением и нести проповедь.
3: Но это по обязанностям, а про...
4: Это про жизнь.
3: Да.
4: Это про жизнь.
3: Так правда ли, что на исповеди или же в обычной беседе священник может говорить слова, которые приходят к нему от самого Бога?
4: А вот эти слова мы с вами должны немножечко разобрать. Мне вот Бог... Я считаю, по своей неизреченной милости дал очень много разных опытов общения с разными людьми. Нельзя же сказать, что я только на одном приходе где-то общался с двумя человеками, например, да? Было много приходов за спиной, много разных паств, разных людей, разных, совершенно разных условий отношений. И вы знаете, я вам скажу просто удивительнейшие вещи. Многие люди, которые мне в моей жизни, в моем жизненном священническом пути попадались, рассказывали мне очень интересные вещи. Не только касательно религии, но вообще очень много интересных вещей. Так вот, применительно к нашему сегодняшнему разговору, точнее сказать, к вопросу, относительно того, что батюшка на исповеди устами Божьими, там, Божьими устами говорит, или Бог устами батюшки говорит, или еще какие-то там формы разные, да? Мне приходилось от очень глубоко верующих людей, и не только от глубоко верующих, от неофитов, только приходящих к церкви, слышать такие вещи, что они вполне возможно слышали глас Божий. Я подразумеваю, что это глас Божий. Может быть, это не совсем так, но я думаю, что это так. И они думают, что это так. Совершенно в необычайных обстоятельствах, совершенно в необычных условиях, совершенно не от православных священников. Мне рассказывал один товарищ, уже ныне покойный. Он жил долгое время, чуть-чуть меньше 10 лет в исламском пространстве. В исламском пространстве. Uh-huh. Там не было христиан практически. Ну, если и были, то там единицы в прямом смысле слова. И он слышал от людей, исповедующих ислам, такие вещи, которые он вполне потом принял за голос Божий. Потому что это были вещи истинные. Они были духовные, и они вели его к поиску Бога и к обретанию Бога. Как же это не глаз Божий? Были вещи, которые мне рассказывали люди в заключении находящиеся. Простите, это тоже мир, который нельзя отрицать. Он есть и он будет. И они мне рассказывали, что в каких-то ситуациях, абсолютно не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к Богу, ни к там, религии, скажем, в целом, да, они слышали глаз Божий, призыв Божий, если хотите, вот там, где его вообще быть не должно. Они его слышали. Были люди, ученые, которые были атеистами, прям вот такими, знаете, жесткими. Они полностью
3: аргументированные
4: атеисты, такие верующие атеисты, верующие вот в свою вот эту атеистическую веру, потому что это атеизм, это тоже вера на самом деле. Есть теизм, есть атеизм, да? Так вот, они рассказывали, будучи, так сказать, уже такими возрастными, такими матерыми учеными, с такими серьезными разными степенями, мне пришлось это слышать своими собственными ушами, как Господь им где-то в каких-то совершенно атеистических спорах, там, диспутах, обстоятельствах, абсолютно не связанных с церковью, с религией, открывался, и это было для них началом их религиозного пути. Религиозного, уже не атеистического, а религиозного. К чему я все это веду? К тому, что вопрос, который задала нам наша слушательница, я надеюсь, он открытый. Почему? Потому что иногда, вполне возможно, не всегда на исповеди человек может, если он действительно хочет услышать, может услышать. И самое главное, если от этого будет положительный какой-то результат, Бог, он не делал... Знаете, вот когда я учился в семинаре, я запомнил такую фразу, нам сказали, Бог все может, но не все хочет. То есть Бог же может человеку открыться и без священника. Бог человеку может открыться, и вообще человек просто утром, грубо говоря, просыпается, да, в постели, и вдруг ему Господь раз там что-то осенение какое-то дает. Нет. Почему? Потому что человек не всегда может все услышать и все понять. Это серьезные вещи. И поэтому я что хочу сказать? Да, иногда на исповеди Господь совершенно четко дает что-то человеку понять через священника. Да, человеку может иногда кто-то в маршрутке, совершенно не имеющий никакого священного сана, сказать такие вещи, которые человека перевернут, ну и сознание перевернут, и отношения перевернут, и внутренний мир перевернут. Это может быть и в больнице, это может быть и где-то на работе, где угодно, от кого угодно. Бог действовать может везде. Бог. Но сказать, что всегда и везде, и при каждой исповеди только Бог человека, так сказать, через священника чему-то научает, я не могу, это будет какая-то уже ересь. Потому что, простите, может священник чего-то не знать, чего-то не понимать, да он просто может не иметь каких-то элементарных житейских, ну, так сказать, он молодой батюшка, он ему 25 лет, он только-только начал служить после семинария, он может быть прекрасный человек, он может быть образованнейший человек, но он может многих вещей по-человечески не понимать, но он просто еще молод. И мы все через это проходили в конечном-то итоге, да, и сказать, что этот батюшка сейчас прям только божественные глаголы говорит человеку, я не могу, потому что это будет неправдой. Но иногда, я еще раз подчеркну, и на исповеди, и в других вещах Бог человеку открывается.
3: Давайте тогда подытожим этот эфирный час, потому что, мне кажется, это очень важные вещи. Как же мы относимся к священнику, как к человеку?
4: А мы как относимся человеку, к нему как, как к человеку, имеющему священный сан.
3: И это очень важно, и важно проявлять уважение, и важно понимать вообще, где вы встретились, о чем вы беседуете, и ни в коем случае не надо, наверное, все-таки путать священника и психолога.
4: Я еще раз вернусь на начало нашего эфира. Иногда человек находится в таком состоянии, когда он не готов дифференцировать и дефилировать эти вопросы, поэтому он приходит туда, куда может. А уже тут наша задача его подхватить и попытаться ему растолковать, что есть что, оставив себе свое, а к психологу направить тогда, когда есть о чем говорить со психологом или с другими специалистами. Например, с врачами, с простыми врачами, гастроэнтерологами, кардиологами. Да, конечно, он обязан этим заниматься. Это сегодня наша реальная работа.
3: Лучше прийти в церковь и побеседовать со священником,
4: чем не прийти.
3: Обходить стороной, да, и задаваться вопросами про как раз внешний вид, там какой-то дресс-код, правильно ли свечку держу и так далее.
4: Лучше все-таки никого не смущать, не раздражать, не быть таким, знаете...
3: Красной тряпкой.
4: Красной тряпкой. Не хотел этот термин, как раз хотел его обойти. Вот, простите. Ну, не хотелось бы, да, чтобы человек кого-то травмировал. Лучше все-таки подготовиться, найти возможность договориться о индивидуальном разговоре, о времени, чтобы спокойно поговорить, и там уже по итогам разговора принимать какие-то решения. К врачу так к врачу.
3: В церковь так в церковь.
4: Нет, церковь и врач, они друг другу не противоречат, они друг друга взаимодополняют.
3: И это прекрасно. Так же, как и прекрасный утренний эфир сегодня у нас получился вместе с протоиереем Николаем Алясовым. Уважаемые радиослушатели, не оставайтесь в стороне. Задавайте свои вопросы и пишите нам в мессенджер Макс. Номер телефона неизменный. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Мы рады вашим сообщениям и в социальной сети ВКонтакте. Радиообраз называется наше сообщество. Пишите нам и туда тоже. А сейчас пришло время прощаться.
4: Да, хочется сказать, учитесь и не бойтесь лечиться в церкви и вне ее.
3: Всего доброго. Услышимся.
4: Храни Господь.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых меня спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей меня смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшуюся и Бога молю, Дева, избавите семилютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления о Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая, благага же родительница,

0: помощи.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцели, небо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подарок.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлеяка спасал есть, сам се издав смерти. Тлением смертью моей сество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословен еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.
1: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы, хвалите и превозносите во вся веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющая телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находы Деву, тем же Тя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшее исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующе Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный ас, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и неведаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, единобо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступив, ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли, мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. В Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, извлеку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И, приступив к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и, придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: будто больше всех. Копал землю в огороде, молол муку, пек просфоры. Постепенно слава об обители распространилась не только в России, но и за ее пределами. Константинопольский патриарх Филофей прислал преподобному благословенную грамоту, крест, параман и схиму и благословение на принятие в монастыре общежительного устава, потому что до этого братья содержали каждый сам себя. Святой принимал иноков только после испытания и потом заботился о их жизни. Например, он строго запрещал братьям после повечерия выходить из кельи или беседовать, и поздно вечером после келейной молитвы обходил кельи и через оконце смотрел, чем кто занят. Если инок молился, занимался рукоделием или читал, игумен просил Бога подкрепить его. Если же слышал разговоры, то, постучав, уходил. На следующий день он призывал к себе такого инока и беседовал с ним, соединяя кротость со строгостью. В обители было все просто и скромно. Сам игумен ходил в заплатанной одежде. До сих пор сохранились деревянные богослужебные сосуды преподобного. Они помещены около его мощей. Бывало, что в монастыре не было еды, но игумен не благословлял братьев ходить по деревням и просить, но терпеть, молиться и надеяться на милость Божию. Как-то святитель Алексий, митрополит московский, в беседе с преподобным высказал свое желание иметь его своим преемником. Сняв с себя золотой украшенный крест, он хотел возложить его на Сергия, но тот отказался и от архиерейства, и от креста, сказав, что с юности не был золотоносцем, а к старости тем более хочет жить в нищете. Много потрудился преподобный, созидая мир в русской земле. Для прекращения междоусобиц он ходил по просьбе великого князя в другие города. Он благословил князя Дмитрия Донского на брань против полчищ Мамая и своими молитвами помогал его воинству во время битвы на Куликовом поле. Преподобный Сергий удостоился посещения Богоматери с апостолами Петром и Иоанном Богословом в своей келье во время молитвы. Пресвятая Богородица назвала его избранником своим и обещала всегда помогать обители. Житие преподобной Ефросинии Суздальской можно послушать 1 октября. Об этих и о других святых можно прочитать и послушать на портале «Азбука веры».
1: Церковный календарь.
2: Благодарим за предоставленные аудиоматериалы портал «Азбука веры».
3: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
4: Под сенью святого благоверного князя Александра Невского. Храм святого благоверного Александра Невского в Париже.
5: Среди святых православной церкви есть люди разного возраста, звания, профессий. В их числе большое количество воинов, так как это звание требует особого мужества и самопожертвования. Требует свой христианский и гражданский долг ставить выше земной жизни. Самыми первыми святыми на Руси были князья и воины. Среди них имя благоверного князя Александра Невского, покровителя русских воинов, можно назвать самой яркой звездой. За рубежом действуют несколько десятков храмов, которые освящены в память Александра Невского. Часть из них принадлежит Русской Православной Церкви, часть находится в юрисдикции иных православных церквей либо гражданских властей. Среди самых известных – собор в Париже, храмы в Софии, Болгария, Бризерте, Тунис, церкви в Белграде, Сербия, Иерусалиме, Израиль, Копенгагене, Дания, Лодзе, Польша, Роттердаме, Нидерланды, Ухане, Китай, Тампере, Финляндия, а также в странах бывшего Советского Союза. Нет храмов Александра Невского пока только в Австралии и в Южной Америке. Сегодня наш рассказ пойдет о соборе святого Александра Невского в Париже. Более полутора веков назад в центре Парижа

0: и же на улице Дарю был возведен православный храм святого Александра Невского. Освященный во имя небесного покровителя российских императоров Александра I и Александра II, с самого начала своего существования он находился в центре важных исторических событий, связанных с Россией. В XX веке храм получил статус кафедрального собора, став настоящим религиозным и духовным центром русской эмиграции. Сегодня, спустя десятилетия, собор не затерялся среди блистательных парижских достопримечательностей, оставаясь одной из визитных карточек французской столицы. Он по-прежнему остается духовным центром для русских прихожан. В 1856 году трудами и молитвами одного из священников небольшой церкви при русском посольстве в Париже, Иосифа Васильева, удалось получить согласие французского императора Наполеона III и организовать сбор средств на строительство православного храма. Помогла поддержка императора Александра II, который пожертвовал 50 тысяч рублей золотом. Такую же сумму выделил Святейший Синод. Еще столько же Иосиф Васильев собрал среди купцов на Нижегородской ярмарке. Много средств было собрано во Франции, в том числе с помощью католиков и протестантов. В 1857 году был приобретен участок земли в Париже, а в 1859 году состоялась закладка храма, и уже в 1861 году он был освящен в честь святого праведного князя Александра Невского. Проект храма разработал профессор Академии художеств Роман Иванович Кузьмин, автор храмовых сооружений и жилых домов в Санкт-Петербурге и в Гатчине. Строительством руководил академик архитектуры Иван Васильевич Штром, известный по проекту Владимирского собора в Киеве. Освящение храма, построенного из белого тесаного камня в русско-византийском стиле, состоялось 30 августа 1861 года, в день празднования перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Император Александр II удостоил священника Иосифа Васильева наперстного креста, украшенного бриллиантами, за особые заслуги по устройству православного храма в Париже. Архитектура собора Александра Невского в Париже выполнена в русско-византийском стиле. План церкви в виде греческого креста. Каждый луч креста заканчивается апсидой, на которой возведены башенки с куполами. Пять куполов символизируют Христа с четырьмя евангелистами. Центральный купол поднимается на высоту 48 метров. Главный купол опирается на четыре столпа. Снаружи он покрыт восьмигранным шатром с позолоченной главкой с крестом. По углам поставлены четыре башни-колокольни, также с шатровыми покрытиями и золотыми главками с крестами. В двух передних башнях находятся колокола. Собор построен из тесаного белого камня, пол тоже каменный. Черные и белые плиты в шахматном порядке. На фасаде расположено мозаичное изображение «Благословляющий Спаситель на троне». Копия мозаики из храма святого Аполлиария в итальянском городе Равенна. Внутреннее пространство храма, имеющее форму греческого креста, расчленено двумя колоннами и аркадами, стены покрыты разноцветным мрамором, карнизы – мозаикой. Больше полувека Александро-Невский храм оставался единственной русской церковью в Париже. В 20-е годы XIX века Париж становится столицей русской эмиграции. Среди русских парижан был большой процент образованных, культурных и верующих людей, которые составят на многие десятилетия элиту Александро-Невского прихода. В разные годы прихожанами храма были известные представители русской культуры: философ Борис Вышеславцев, историк и публицист Георгий Федотов, писатель Иван Бунин. Здесь он венчался с Верой Муромцевой, и здесь же его отпевали. В 1925 году здесь был крещен будущий церковный историк и богослов протопресвитер Иоанн Мейендорф. В этом храме отпевали певца Федора Шаляпина, художников Константина Сомова и Василия Кандинского, писателя Ивана Шмелева, Виктора Некрасова, Владимира Максимова, кинорежиссера Андрея Тарковского. В 1983 году французские власти признали Александро-Невский собор историческим памятником, и он был взят под охрану государства. Некоторое время собор Александра Невского в Париже был главным православным храмом архиепископии западноевропейских приходов русской традиции. В октябре 2019 года архиепископия с кафедральным собором Александра Невского в Париже присоединилась к Московскому патриархату Русской Православной Церкви. Как говорит старейший протодиакон собора, отец Иоанн Дробот, «Русская культура – это не только наше предание, часть нашей личности, наш генетический код, но и самый лучший проводник в православии. Миссия собора святого Александра Невского – это именно свидетельство о православии и русской традиции через богослужение, через церковное пение, через икону, через преподавание основ православия в приходской школе. И все это в полной мере присутствует в жизни прихода. При соборе открыт библейский кружок для взрослых, где люди встречаются для углубленного изучения Библии. Вот уже несколько лет существует и успешно развивается иконописная школа имени преподобного Андрея Рублева. Кроме того, раз в неделю проводятся уроки устава и клиросной практики на французском и на русском языках. При храме есть церковная школа. В нее ходят дети по желанию родителей и в том числе из других приходов, где нет такой школы. И для тех родителей, которые привели детей и ждут своих ребят, также проводятся беседы. В церковной школе преподается закон Божий, история России, русский язык, литература. При школе есть шахматные и театральные клубы, есть большая библиотека, которая создавалась, по сути, веками, ведь храму более 150 лет. Есть также помощь нуждающимся. Для этого создано сестричество. Сестры следят за чистотой и порядком в храме, а также занимаются тем, что организовывают для пожилых людей транспорт для посещения богослужений. В Александро-Невском соборе у прихожан есть возможность услышать удивительный хор, который был создан век назад и получил известность далеко за пределами Франции. В хоре также участвуют прихожане. Не раз бывало, что в соборе впервые исполнялись музыкальные произведения, сочиненные известными русскими композиторами. «Сугубая Ектенья» Гречининова, спетая Шаляпиным с хором Афонского монастыря, получила в 1935 году первый приз на международном конкурсе в Париже. По благословению архиепископа, недавно при храме создан детский хор. За долгие годы существования тысячи русских православных людей нашли под сенью Парижского Свято-Александро-Невского собора утешение и веру. По сей день в нем молятся за всех наших братьев в православии, за соединение всех в истине и любви. В течение полутора веков собор явил величественную картину своего служения русским православным людям во Франции и Западной Европе. Он стал свидетелем личной, семейной и общественной жизни нескольких поколений эмигрантов из России и восточноевропейских стран, которые под его сводами собираются в важных случаях жизни.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
2: Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство.
3: Вопрос священнику.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Вопрос священнику» и в студии сегодня иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте! Благословите!
5: Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Господь да благословит всех нас!
4: Батюшка, сегодня вопрос. Люди не знают дня и часа своей смерти, но некоторым святым Господь открывает это знание. Например, преподобному Сергию Радонежскому. Он узнал о смерти за полгода до нее. В чем смысл неведения для смертного?
5: Очень замечательный вопрос, хотя бы потому, что совсем скоро у нас по богослужебному календарю будет совершаться память преподобного Сергия Радонежского и осенний праздник преподобного. Это как раз праздник, связанный с кончиной его, с переходом из времени в вечность. И в этом смысле вопрос, вот он совершенно в контексте богослужебного календаря. И преподобный Сергий, безусловно, почитаемый святой в нашей церкви, и, наверное, нет православного христианина, который бы не слышал об этом великом святом. Действительно, из жития преподобного Сергия, написанного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым, мы знаем о том, что Божья Матерь, она сообщила преподобному Сергию за полгода до его кончины вот этот срок перехода его в вечность. И в этом вопросе вот говорится, что мы простые смертные, мы не знаем своего часа, а вот есть непростые смертные, которым Господь это открыл. Здесь, наверное, нужно немножечко подкорректировать. Есть такое размышление Иоанна Златоуста, где он размышляет о конце времен, о конце света в целом. И вот он говорит, что Господь не открывает человечеству времена и сроки, где Златоуст толкует деяния апостольские, где как раз мы слышим это предостережение, обращенное к апостолам, что не ваше знать времена и сроки. Так вот, он говорит, что Господь сокрывает эту информацию, чтобы те люди, которые близко к концу света, они не отчаялись, а те, от которых этот срок отстоит далеко, чтобы они не расслабились, чтобы вот пребывали в таком творческом неведении и свои духовные силы направляли как раз к углубленной духовной жизни. В этом же смысле можно говорить и о локальном конце времен, когда жизнь человеческая подытожена. Безусловно, для большинства это время сокрыто, и здесь именно такой же ход мысли. Чтобы мы не надеялись и излишне не впадали в отчаяние, а пребывали вот в таком духовном бодром состоянии и готовились к этому переходу всю свою жизнь путем богопознания, путем духовных упражнений. А те святые, которые всю свою жизнь посвятили этому духовному совершенствованию, для них действительно вот Господь благодатью своей, своей волею, Он открыл им эту дату, и это еще раз подчеркивает всеведение Божие и то, что эта информация, она была полезной для святых с точки зрения их духовного уровня, их духовного состояния. Если же людям, не просвещенным божественной благодати, людям, которые не задумываются о святости, будет открыта эта информация, она будет для них не полезна.
4: Отец Илья, что такое творческое неведение?
5: Вообще Господь наш, Он творец. И когда читаем символ веры, мы говорим, что Он творец неба и земли. И не просто творец, в греческом оригинале стоит слово «поэт». И вот Господь, Он творит этот мир, и человек в этом смысле должен быть сотворцом Богу. И вот тот период жизни, который отпущен человеку, это как раз период творческого такого поиска. Это не движение по заранее приготовленной дороге, заасфальтированной или железной дороге, где нету никаких возможностей свернуть. Это всегда творческий поиск, это всегда некое напряжение, но оно в конечном счете оно плодотворное, если человек живет и устремляется к Богу.
4: Отец Илья, о знании о смерти в современном мире, например, когда появились болезни, и человек узнает о неком своем сроке, как это воспринимать?
5: Дело в том, что даже когда какая-то болезнь полагает обозримый предел жизни, это никогда не будет с точностью, что называется, до минуты, до дня, это все равно некий прогноз. Это годы, а может быть и там десятилетия человек жить с этой болезнью, понимая, что она неизлечима, но тем не менее как бы стараясь жить в полноте жизни. И здесь все равно человек переосмысляет свою жизнь и с христианской точки зрения должен в этой ситуации верно ее выстроить, чтобы каждый день воспринимать как дар Божий. Вот мы же молимся в молитве «Отче наш, хлеб наш насущный, дай же нам днесь». То есть жизнь христианина, она не планируется десятилетиями, пятилетками или вот какими-то такими вот глобальными планами от сегодня и еще на тысячу лет. Господь горизонт планирования нам показывает «Хлеб наш насущный, дай же нам днесь». И достаточно, Он говорит, каждому дню Его заботы. Завтрашний день наступит, будем Господа благодарить еще за один день жизни и будем планировать еще на один день свои дела.
4: То есть это своего рода предел нашей веры каждый день воспринимать в таком объеме.
5: Мне кажется, да, это задача, которая реализовалась в жизни святых и в реализации которой признан каждый из нас.
4: Благодарю вас, отец Илья, за вашу помощь нам, за ваши ответы. Спасибо.
5: Помощи Божией, дорогие радиослушатели.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснемой отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, Иси Божий Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайный лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. О, милуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судить Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мое возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение и воставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костеземи покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тебя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тебя оскорби их во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однисия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: «День за днем» со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 6 главу, с 17 по 23 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блажены нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блажены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Только что Господь избрал апостолов. Спустившись вместе с ними с горы, Он стал на ровном месте, одной из площадок, каких много в палестинских горах. Перед Ним собралось множество учеников. Это были не только апостолы, но вообще последователи Христа из Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских. Исходившая от Христа сила врачевала не только телесные, но и духовные болезни. И страждущие исцелялись от нечистых духов. Излагая монолог Христа, евангелист Лука приводит четыре заповеди, которым предшествует поэтическое начало «возведя очи свои». Это выражение призвано подчеркнуть важность момента. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Некоторые толкователи Священного Писания полагают, что Лука изображает в этом блаженстве бытовое положение учеников Христа. Мол, церковь тогда состояла только из бедных. По аналогии в следующих блаженствах, обращенных к людям, страдающим от различных житейских бед, эти толкователи опять-таки видят только внешнее качество жизни. Но Спаситель прибавляет, что нищих, алчущих и плачущих будут поносить за Сына Человеческого. Значит, речь идет о тех, кто во имя Христа с терпением несет жизненные невзгоды. Аналогично порицая в Евангелии богатство, Господь имеет в виду тех обеспеченных людей, кто отрекается от Христа ради земных выгод. Иными словами, состояние духовной нищеты – это полное осознание того, что высшее благо не в материальном благополучии. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Спаситель раскрывает отношение мира к последователям Христа. «Возненавидит» — это слово, имеющее яркую эмоциональную окраску, четко рисует настроение мира по отношению к христианам. «И понесут имя ваше, как бесчестное». То есть имя «христианин» будет употребляться как ругательство. Это пророчество о том, что враги Христа изгонят из речевого оборота его имя, лишат христиан даже права заявлять о своем существовании. Вспомним, такое уже было не так давно в отечественной истории. Людей расстреливали и отправляли в лагеря за Сына Человеческого. То есть по той причине, что Христос олицетворял предмет ненависти. Но велика награда на небесах для тех, кто претерпел в этом мире зло, гонение и поношение ради Христа. Все в истории циклично. Так гнали и пророков, бывших прежде нас. И мы, дорогие друзья, если хотим следовать за Христом, должны быть готовы к таким поворотам истории. Завтра мы продолжим чтение Евангелия от Луки, а сейчас я с вами прощаюсь. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие. День за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: это для этого отрока Варфоломея.
1: А я знаю, что, например, в Троице-Сергиеву Лавру ездят сейчас даже люди за какой-то вот духовной поддержкой, за поиском себя, за поиском, может быть, каких-то смыслов, которые не удается в суете повседневности отыскать. Так ли это и у вас тоже, отец Илья?
0: Мне кажется, что это не только сегодня, а вот как раз на протяжении 7 столетий Троице-Сергиева Лавра она является, ну, без преувеличения сказать, столицей русского православия, если можно так назвать. То есть это духовный центр Лавры, он находится, да, в московском регионе, но он не совпадает с территорией столицы нашей Родины, городом-героем Москвой. Вот он немножечко поодаль, 80 километров в сторону Ярославля. И по этой Сергиевой дороге, по Лаврской дороге, из Москвы, да и, в общем-то, из любой точки нашего царства-государства уже 7 веков люди устремляются, кто верхом, кто пешком, всякий по усердию идет к преподобному Сергию. Ходили цари, ходили бояре, ходили простые люди. И здесь, мне кажется, срабатывает, ну, такой духовный закон. Ведь не ходят люди напиться к сухому источнику.
1: То есть, ну, было бы странно,
0: да,
1: ходя
0: если люди идут на протяжении столетий, то как раз это неоскудевающий источник, который вот в XIV веке так изобильно забил благодатью Божией, и этот ток божественной благодати не оскудевает в веке 21-м, ну и хочется верить и надеяться, что и последующие поколения, они тоже в этом смысле будут в контексте этого крестного хода к преподобному Сергию. Да, во все времена люди, которые не могли найти ответы на какие-то житейские, злободневные или духовные вопросы, они у преподобного Сергия получали какое-то вот это, может, дерзновенно скажу, да, но личное, персональное, божественное откровение. Ну, как-то вот мы тоже с отцами, у нас есть, ну, такой круг внутренний почитатель преподобного Сергия, и вот с одним батюшкой я на одном приходе тоже служил, он выпускник Московской духовной академии и тоже любит посещать Лавру, и во всех каких-то таких, знаете, тупиках, а священник часто встречается с людскими жизненными тупиками, с внезапной ли болезнью, с утратой смыслов, с какими-то сложными жизненными обстоятельствами, и когда вот тот батюшка, о котором я рассказываю, чувствовал, что вот его каких-то слов недостаточно, ну человек пока вот он не готов их принять, вместить, он всегда говорит: съездите, если есть возможность, преподобному Сергию, помолитесь, и Ава Сергий управит все как нужно, положит нужную мысль на сердце, и всегда вы найдете верный путь. И этот совет, он срабатывает, ну, практически всегда. То есть, если человек идет с чистым сердцем, с молитвой, то Господь через преподобного Сергия отвечает этому человеку. Ну, кстати говоря, в житии преподобного Сергия, которое дошло до нас в интерпретации Епифания Премудрого, там прямо есть вот эта прямая цитата, что Господь так милостив к месту всему, что никто отсюда не уйдет неутешенным, каким-то расстроенным. А церковь эту мысль, эту фразу преподобного Сергия восприняла, и в молитве к преподобному Сергию мы читаем: «Никто же от тебя, отче Сергий, тощ и неутешен отыди, но всем бысть в сладость лик лица твоего, ну и словеса, которые ты говоришь». Мысль там вот такая в этих молитвах. Поэтому Ава Сергий, он утешитель, он печальник, ходатай за землю русскую. Вот. И в XIV веке непосредственно он был участником многих значимых событий в истории государства российского. Непосредственно, скажем так, своими руками, своими трудами. Ну, а по отшествии от земного жития временного к вечному божественному, он в сонме святых земли русской предстоит и тоже молится. И верим, что управляет, и многое управлял, и многое управит в истории государства в целом и в жизни каждого человека в частности.
1: Ну вот уже говорил отец Илья о том, что отрок Варфоломей был очень интересным молодым человеком, и не могу не продолжить. Как описывают его житие: «Был он скромен, тих и молчалив, со всеми был кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал совершенное повиновение родителям. Обыкновенно он вкушал

0: хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи. После смерти родителей Варфоломей предоставил и отдал наследство младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа в глубоком лесу около реки Кончуры. Братья рубили лес своими руками, строили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. И так возникла знаменитая обитель преподобного Сергия. Вскоре Стефан, оставив своего брата, стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашестве с именем Сергей, около 2 лет подвязался один в лесу. Нельзя и представить, сколько искушений перенес в это время юный монах, но терпение и молитва преодолели все трудности и дьявольские напасти. Мимо кельи преподобного Сергия целыми стаями пробегали волки, приходили и медведи, но ни один из них не причинил ему вреда. Однажды святой пустынник дал хлеба пришедшему к его келье медведю, и с тех пор зверь стал постоянно навещать преподобного Сергия, который делил с ним свой последний кусок. Как ни старался святой Сергий скрыть свои подвиги, слава о них распространялась и привела к нему других иноков, желавших спасаться под его руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена, и Сергий долгое время не соглашался, но, видя их в неотступной просьбе, призвание свыше, признал, желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и передаю себя в волю Господню. Это было в 1354 году, когда святитель Алексий вступил на кафедру московского митрополита. Жизнь и труды преподобного Сергия в истории русского монашества имеют особое значение, потому что он положил начало пути и жизни пустынников, устроив вне города обитель с общинножитием.
1: Нет, ну, на самом деле здесь, если посмотреть на зарождение жизни человека, да, вот как это мне попалось на глаза, вот эмбрион как развивается, да, ага. И вот в этом маленьком эмбрионе уже в человеке с живой жизнью уже, понимаете, конспект всей внешности и всех поступков, ну, угу. потенциально заложен,
0: да, в ДНК, да, уже
1: в ДНК. И вот так и здесь преподобный Сергий, вот он как раз как зачинатель именно монашеского жития на Руси в том виде, в котором мы его сейчас встречаем. Вот, то есть это именно отец духовный для русских иноков и для русских монастырей. И если брать историю с монашеством до преподобного Сергия, на Руси вообще как бы в основном было скитское, или лучше сказать, наверное, пустынное житие, когда человек, желавший сугубого подвига, просто уходил от людского общества, селился в лесу, в келье, и так вот он в одиночку спасался. И мы видим в первой части как бы жизни юного Варфоломея, впоследствии Сергия, именно вот этот сюжет, привычный для той эпохи. Но потом этот человек, как бы вот он, ну, преподобный Сергий, духовно возрастая, вокруг него собрались ученики, и он получает благословение не откуда-нибудь, да, от самого Константинопольского патриарха на устроение общего жития. И вот это была как раз вот такая новинка, которая еще на Руси непосредственно в той местности, в московско-ярославском направлении, не слыхивали. Да, да, были общежительные монастыри, ну, там, Киево-Печерский монастырь у пещер преподобного Феодосия, но вот на Руси это не было массовым явлением, и преподобный Сергий, он основывает именно монастырь, где принципиальным является общее житие, общая трапеза, отсутствие частной собственности и упование на волю Божью в повседневных своих трудах. Это тоже, кстати, вот интересный, вот я впоследствии как-то так размышлял, у меня нет ответа на некоторые вопросы, но вот просто вот вопрос, да, который сам собой возникает, что при жизни преподобного Сергия в монастыре не было никаких иных средств существования, кроме вот этого небольшого огородика.
0: Натуральное хозяйство,
1: на Маковце, да? То есть не было никаких землевладений, не было никаких наемных рабочих. То есть это вот была именно такая община, и там даже в житии у Епифания оговорено вот это апостольское количество, 12, не более, кажется, 12 учеников, и следующего принимали только когда предыдущий сходил с дистанции в сторону могилы. Вот это вот как бы было.
0: Но православная нумерология.
1: Нет, здесь не православная нумерология, а есть, ну, видимо, тоже, как я это себе объясняю, какое-то реальное вот это человеческое усилие, скольких ты можешь окормить и скольких ты можешь прокормить. И вот здесь, чем больше ты будешь иметь братья, нужно больше заботы, больше пропитания, соответственно, больше материального ресурса, а это значит в большую сторону переориентироваться на внешнее, нежели чем на внутреннее. Так вот, при жизни Сергия он категорически стоял на позиции никаких вложений капитальных в монастырь он не принимал, а уже в последующем поколении монастырь стал прирастать и землями, и наемными работниками, и, в общем-то, к концу 19-го, о дате отмены крепостного права в 1861 году, самым крупным крепостником, то есть самое большое крепостное хозяйство было у Троицы Сергиева монастыря. И вот в этом тоже некое, для меня это вопрос, ну, без ответа, почему при Сергии довольствовались малым, и это был светильник светящийся века, а вот в последующих поколениях стали прирастать.
0: И самое большое крепостное хозяйство звучит как-то странно, не по-монастырски.
1: Ну, тем не менее, да. Вот, ну, из песни слов не выкинешь, и это исторический факт, его можно по-разному интерпретировать. Но при этом, кстати, монастырские крестьяне как бы жили лучше тех, кто находился под государственным тяглом. Тоже, кстати говоря, и исторический факт. Но это вот уже непосредственно к житию преподобного Сергия не имеет отношения.
0: Он мог,
1: оказывается, довольствоваться совершенно малым. И в этом малом, вот как вот в этом зародыше, как в зачатке, была вся последующая богатейшая монашеская традиция Руси. И последующие этапы, то есть они даже в историографии нашей называются монашеской колонизацией, то есть распространение русского государства, оно в определенном этапе было благодаря вот этим вот подвижникам, которые уходили, основывали монастыри, эти монастыри становились центрами культуры, образования, городскими центрами, в конце концов, и это все входило в ареал государства российского. Вот если посмотреть по европейской части России, так вот, север, юг, восток и запад, множество монастырей основано либо по благословению преподобного Сергия, при непосредственном участии его и ближайших его сподвижников, ближайших его учеников. Но, во всяком случае, там, в московском, ярославском направлении, там всякая обитель, она во Владимирском направлении, так или иначе, имеет духовную связь с Троицей Сергиевой Лаврой.
0: И организация быта была по той же схеме: общее общежитие, общее житие, общие трапезы,
1: общие труды, общие молитвы.
0: Да, собственности и упование в трудах.
1: Да, и вот это, оказывается, отсутствие собственности, оно как непонятно нам, людям 21 века, так же оно и было некоторым, в основном непонятно людям и века 14. Во всяком случае, вот этот вот конфликт, о котором житие говорит, ну, достаточно так причесано, корректно, но это все-таки конфликт между братом его Стефаном и преподобным Сергием. То есть там как бы сюжет он такой, что они вдвоем начинают подвязаться, но поскольку это сложно, Стефан уходит в Москву, становится по приглашению настоятелем Богоявленского монастыря и духовником великого князя, а Сергий остается в этой пустыне. А потом, когда уже пустынь более-менее благоустраивается, когда набираются ученики, вдруг появляется Стефан обратно. Вот. И, ну, Сергий его не выгоняет, принимает, да, хочешь жить, живи. И там такой момент, что во время службы Сергий служил в алтаре, был чередным священником, а на клиросе пел вот как раз старший его брат Стефан с кем-то из монахов этой общины. И вдруг он увидел у этого монаха свою книгу, свою богослужебную книгу. И он вознегодовал, говорит: кто дал тебе эту книгу? Говорит: игумен. имея в виду преподобного Сергия, который служил в алтаре. И Стефан, ну, по праву старшего сына, мне в этом смысле как бы...
0: Старшего брата, да?
1: Да, понятно вот это его установление. Вот он старший, младший должен поминоваться. Он кто здесь игумен? Ну, не я ли основал это место? Преподобный Сергий служит в алтаре, он слышит этот диалог, но он не останавливает службу, он ее заканчивает, произносит. Отпуск по последнему молитвословию, братья уходят в трапезу, а преподобный Сергий уходит из монастыря, вот, и направляется в сторону речки Киржач, и там основывает Благовещенский Киржачский монастырь. И несколько лет, я не помню, сколько там точно, но лет 5 он точно не был в Троице. Вот. Ну, хоть ты игумен, но, пожалуйста, спорить с тобой не будем, принимая бразды правления. Вот, и после того, как за эту пятилетку монастырь начал хереть немножечко, ну, как бы впадать в упадок, братья как раз позвала обратно преподобного Сергия.
0: То есть, так это вот было что? Это было упражнение смирения, это была свобода, ну вот дать вот эту свободу работы старшему брату. Это что? Или это человеческие тонкие взаимоотношения? Или это, ну, раз эту обитель основал кто-то другой, я сделаю свое.
1: Нет, мы можем здесь только с определенной долей вероятности, ну, как-то интерпретировать эти поступки. Конечно, мы преподобного Сергия только после страшного суда можем спросить, чего в этом поступке было больше. Но и я вот это как объясняю себе, это именно не привязываться к месту, даже если ты положил столько трудов. Вот, ты с Господом Богом, и поэтому тебе все равно, где тебе подвязаться, если тут вдруг ты стал стеснять людей, вот, ничего страшного нету, пошел, основал новую обитель и стал в ней подвязаться, уже никого не стесняя. То есть преподобный Сергий, да, в этом смысле был, ну, судя по житию, человеком очень легким на подъем, вот, и более того, Епифаний говорит, что у него принципиальная была позиция, он никогда не ездил верхом на коне, он предпочитал на расстояние даже на большие перемещаться пешком, вот, и в этом было тоже некое монашеское упражнение, смирение плоти, вот, и в сюжете со Стефаном там как раз очень рельефно выступает исполнение одного из монашеских обетов, это обет нестяжания, вот, то есть не иметь ничего своего, ну, в том числе вот как бы не привязываться к месту своего обитания.
0: Ну и так сказать, в любом конфликте всегда участвуют двое. Если одного участника конфликта нет, то конфликта просто не будет. Поэтому, может быть, даже стоит принимать это за правило и сейчас. А это утро на радиообраз продолжим в следующем получасе. Пожалуйста, пишите нам 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается. Отец Илья Третьяков сегодня у микрофона улыбается и передает вам, уважаемые радиослушатели, рукомахательный привет.
2: Улыбаемся и машем.
1: Улыбаемся и машем, конечно, но пока еще рано прощаться, а вроде как улыбаются и машут уже, когда говорят «до свидания». А мы продолжаем.
2: А мы говорим «здравствуйте», начинаем второе получасие сегодняшнего утреннего эфира в день памяти преподобного Сергия Игумена Радонежского.
1: И как раз мы закончили предыдущее получасие на ситуации, на истории, когда отец Сергий, Авва Сергий, как Авва вы его Сергий. Называете, ушел на 5 лет из обители, которую они основали вместе со своим с братом Стефаном, и основал свой монастырь.
2: Основал еще один монастырь, да, относительно недалеко, в 70 километрах от Маковца. Он основал Благовещенский Киржачский, сначала скит, а потом на его месте возник уже полноценный монастырь, но под водительством уже ученика преподобного Сергия, преподобного Романа Киржачского.
1: И вот как раз, отец Илья, вы не договорили, а договорить надо.
2: По поводу исполнения монашеских всех этих вещей.
1: Да, нестяжательство.
2: Да, ну, это известная и философская, и экономическая проблема «быть или иметь». То есть, вот, оказывается, чем больше у человека вот этих вот привязок к материальному, к мирскому, тем он менее становится свободным. А монашество, ну, во всяком случае, в идеале, который вот он в церкви появился, это как раз сообщество свободных людей, которым нечего терять, вот, потому что они ничего не имеют. И они в этом смысле ничего не имеют в материальном плане, но они везде все находят, потому что вот Господь близ их, и они близ Господа, и Он все нужное, необходимое дает на потребу, и это тоже некое пространство веры, доверия и верности Господу Богу. И, конечно, преподобный Сергий, он в этом смысле такой как бы титан духа и рыцарь веры без страха совершенно и упрёка. Вот. Ну, а по поводу, насколько можно и нужно брать на вооружение ну, какие-то элементы, какие-то поступки преподобного Сергия, мы не раз говорили, и не лишним тоже будет повторить, что есть, пожалуй, самая распространенная ошибка в подвижничестве новоначальных людей, когда они берут и стараются механически исполнить ту страницу жития, которую они сейчас прочитали, без рассуждения. Вот.
1: Хлеб и вода,
2: Хлеб и вода, да. А если вдруг на тебя наехали, и даже если ты прав, а наезжающий не прав, вот, преподобный Сергий, да, у него в той ситуации были силы и некое духовное дарование не ввязываться в какие-то излишние тяжбы и спокойно развернуться и уйти, ну, потому что от него в этом смысле как бы мало что зависело.
1: Он мог себе позволить уйти,
2: да,
1: скажем так.
2: Да, он в этом смысле был человеком свободным. Если же современный человек, который имеет ряд обязательств, ну, элементарно, перед своей семьей, перед своими работодателями, перед обществом, вот, перед Господом Богом в первую очередь, если он будет всегда уходить от проблем, то у него не воспитается, не накачается какая-то очень важная духовная мышца.
1: Которая... Мне кажется, он потеряет все. Не то, что ничего не накачает, он вообще все потеряет. Если ты постоянно куда-то деваешься, когда ты нужен для решения проблем, таких, которые создаются даже, может быть, не тобой, но твоими близкими, и когда им нужна поддержка та же самая, или твое участие, а ты куда-нибудь там за рамки видимости, ну, так не делается.
2: Да, совершенно верно. Ну, вот опять, если возвращаться к житию преподобного Сергия, да, у него это один из таких штрихов к его биографии, к его житию. Но множество других поступков говорили о том, что этот человек был именно решительный и человек, который брал ответственность и нес ее. То есть он, как руководитель монастыря, ну, элементарно мог бы в этих условиях себе организовать лучше быт, лучше стол. Вот. Но в житии это прям подчеркнуто, что если братья голодало, то игумен Сергий, он тоже был в этом смысле впереди, и остатки пищи, в первую очередь, делил между братьев, а потом уж, если что-то оставалось, то и себе оставлял. И вот это замечательный есть момент еще до введения общего жития, когда это было отдельное пустынное жительство, и каждый жил в своей келье и собирался в храме только для молитвы. Вот наступили такие голодные времена, что у Сергия не было чем пропитаться, и он пошел к брату, говорил: «Я слышал, ты хотел срубить сени в своей келье, двор, да, смастерить. Я готов потрудиться, что бы ты мне мог предложить?» Он говорит: «У меня нет ничего, кроме вот укрух заплесневелого хлеба». Он говорит: «Этого мне вполне достаточно», — говорил преподобный Сергий, потрудился, вот, взял ту плату, о которой договаривался, и уже этот ученик понимал, что в какой-то глупой, несуразной ситуации он оказывается, что игумен монастыря у него трудится, а он его ничем, кроме вот как этим плесневым хлебом, не может расплатиться. Но преподобный Сергий был в этом смысле честен и шел до конца. Говорит: «Нет, я за что мы с тобой договорились, я ту уплату и возьму себе». И этим хлебом он напитался, вот, и это помогло ему как-то вот эти сложные времена прожить. В сюжете с медведем там есть один очень забавный стих. Я очень люблю вот это житие, потому что Епифаний, он не просто хронист, он еще какую-то, понимаете, всегда передает эмоцию, и это интересно читать, но если ты вот немножечко с ним на одну волну настроился, и он как бы подмигивает, и ты это подмигивание тоже видишь. Вот он по поводу, значит, медведя рассказывает Епифаний, что Сергий-то его приручил, накормил один раз, и этот Мишка стал регулярно к нему наведываться, а у Сергия не всегда было чем его угостить, и вот когда совершенная скудость, когда и самим есть нечего, не говоря уже о медведях, медведь стоял и рычал: «Аки злой должник, требуя Сергия дать ему должное». То есть вот этот вот сам образ, что вот медведь настолько он как бы приучился, где-то, может быть, преподобный Сергий...
1: Медведь вот настолько обнаглел.
2: Набаловал, да, ну, что он приходил и требовал уже должное от смиренного преподобного Сергия.
1: Ужас какой-то. Я сейчас вспоминаю, просто вы говорите... Не, ужас-то не то, что преподобный Сергий с медведем как-то там у них были. Вспоминаю тоже случаи в Иркутской области, да и на севере тоже.
2: К сожалению, в нынешнем году много вопиющих случаев, и уже этим даже прокуратура стала беспокоиться, что все ли было сделано, чтобы популяцию этих хищников держать в нормальных руслах. Вот. А по поводу сюжета с преподобным Сергием, вот этот медведь, который появляется в житии, это очень важная, мне кажется, богословская идея, потому что вот она позже будет сформулирована преподобным Серафимом, вот, вот, что «спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». То есть человек, который облагодатствован Богом, вокруг него такой как бы ареал райского пространства. А в раю, вот согласно нашему божественному откровению, никто никого не ел до грехопадения. То есть все жили в мире и согласии, и люди, и животные. И у Исаии, кстати, пророка ветхозаветного, когда он описывает тоже Царствие Небесное, там вот этот образ, что волк с ягненком будут рядом, и никто там никого есть не будет. То есть это тоже некое описание вот этого идеального райского бытия. Вот. И здесь мы видим вот в этом сюжете с медведем то, что вокруг преподобного Сергия такое небольшое, пусть, но райское пространство было, где мог человек с медведем находить общий язык, и никто ни за кем не охотился, никто никого не ел, не кусал. Но вот как опять показывает нам житие, с медведями в некоторых случаях проще договориться, чем с человеками, и с человеками не всегда получалось договариваться в пространстве вот обители на Маковце.
1: Ну и вообще, если так говорить, то были случаи тоже про обитель, когда там истощился запас хлеба, сам игумен, чтобы заработать несколько кусков, собственноручно построил сени в келье одного брата, но в час крайней нужды. По молитвам братья неожиданно подавались обители щедрые помощи. И через несколько лет после основания обители около нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве, и на север, благодаря чему средства обители стали возрастать. И она, по примеру Киево-Печерской лавры, стала щедро раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и стариков. А вообще слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного общинажития, заверенные основателем Свято-Троицкой обители. Митрополит Алексей любил преподобного Сергия как друга, поручил ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия и готовил себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания. То есть, соответственно, это была не только сугубая молитва, это было не только общежитие монашеское, но это еще и были даже внутренняя политика и внешняя в некотором случае.
2: Безусловно, авторитет преподобного Сергия, он был велик именно как Божьего человека, как человека, который возвещает Божью правду, а разделения людские, все эти междоусобицы, войны, распри, все это для человека верующего следствие отступления от закона Божьего. То есть вот это беззаконие, оно ведь отражается не только во внутренней жизни человека, но оно обязательно находит выход и наружу. И поэтому, да, разделение князей – это тоже следствие их, ну, как бы в некоторых случаях отступления от закона Божия. И Сергий преподобный, имея большой такой авторитет, он мирил князей. Вот, у него в некоторых случаях это получалось, но он тоже был, ну, как бы... Вот есть как бы житие, да, оно такое все более-менее понятное, предсказуемое, без острых углов, они уже за века сглажены, а есть все-таки реальная вот эта биография и вот этот вот духовно-политический треугольник, в котором оказывался преподобный Сергий, он вот очень сложный был для решения. Это Москва, это, которая набирает, ну, вес, и в том числе за счет порабощения там, и подчинения других удельных княжеств. Это Константинополь, как, в юрисдикцию которого тогда входила русская церковь. Это московский первосвятитель, который старался отстаивать независимую политику и в смысле церковной, и в смысле государственные.
1: Это великие князья,
2: это великие
1: амбициознейшие.
2: Князья, да, и княжеский престол, и княжеский двор, он и в XIV веке тоже, в общем-то, судя по всему, не блистал добродетелью, а там были понятные нам какие-то подземные течения, подковерные интриги.
1: Ну и надо понимать, что все это еще и накрыто ордой было.
2: Да, и это внутренний раздрай, и это внешний враг. Орда, которая уже, в общем-то, не одно столетие определяет жизнь в этих разрозненных русских княжествах. И там как раз реализовался вот этот великий принцип всех политиков «разделяй и властвуй». Вот как раз это разделение было на руку ордынцам, а преподобный Сергий, он в этом смысле как раз стоял на позициях единства, единения. И вот этот сам даже... Само посвящение монастыря Пресвятой Троицы, оно ведь тоже не случайно. Преподобный Сергий, поучая братью, говорил, что мы, взирая на образ Пресвятой Живоначальной Троицы, должны побеждать страх пред ненавистной рознью мира сего. То есть вот это тоже как бы момент по-своему удивительный, и богословие Пресвятой Троицы, и вот это духовное созерцание, оно давало основания, давало силы духовные к тому, чтобы объединить разрозненный русский народ. И в этом смысле вот Троица Сергия Лавра, она была тоже таким видимым образом единства. Когда
1: маяк единства.
2: Да, когда разные люди приходили под на послушание к преподобному Сергию и вот были едины хотя бы вот в этой вот небольшой общинки на Маковке.
1: Ну и если продолжать, да, тему того, что самые разные люди приходили к преподобному Сергию, великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил его как отца и просил благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. И как раз святой старец давал ему это благословение и в сподвижники своих иноков Пересвета и Осляблю, про которых, кстати, мы говорили с отцом Дионисием как-то в одном из утренних эфиров. И это тоже были иноки очень интересные личности, и исторические, и духовные тоже. И стали они потом героями Куликовской битвы. Мир приходил к монастырю, пытливым взглядом смотрел на чин жизни, и то, что видел быт и обстановка пустынного братства получали его самым простым правилам, которыми крепло людское христианское общежитие. И еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса, удостаивался великих откровений. Один раз ему в дивном величии явилась Матерь Божья с апостолом Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Однажды глубокой ночью преподобный читал акафист Божьей Матери, совершив обычное правило, сел немного отдохнуть, но вдруг сказал ее своему келейнику, преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудесное посещение». И едва он это произнес, как был услышан голос: «Пречистое грядет». Преподобный Сергий поспешил из кельи в сени, и внезапно его осиял ярчайший свет, сильнее солнечного. И он увидел блистающую в неизреченной славе Божью Матерь, сопровождаемую апостолом Петром и Иоанном.
2: Здесь тоже, пересказывая этот сюжет из жития преподобной Епифании, нужно видеть вот это вот как бы подмигивание, которое он сквозь века нам шлет. Не случайно явление Божьей Матери и видение птиц было для Сергия именно вот в тот момент, когда он его сподобился. Потому что как раз до этого идет описание сложных времен для маковца, когда и скудость питания, и общая неустроенность, она многих братьев по-человечески, понятно, что они начали роптать: если ты игумен, то ты должен отвечать не только за духовную, но и за материальную сторону жизни, коль скоро это обитель общежительная. И здесь, судя по всему, у Сергия вот какой-то этот помысел, ну, по-человечески слабости, может быть, какого-то уныния закрался, и он вот получил это укрепление в посещении Матери Божией с апостолами Петром и Иоанном, и потом вот такое как пророчество, которое сбывается сквозь века, что как видишь ты множество этих птиц, так умножится количество учеников твоих. И, конечно, вот эти птицы из гнезда преподобного Сергия, они уже 7 веков летают, и огромное количество и церковных служителей, священнослужителей, и пастырей, и архипастырей дала Троица Сергиеву Лавру. И вообще в целом вот по огромному ряду факторов традиции Троицы Сергиевой Лавры является такой как бы законодательной для приходов Русской Православной Церкви. Вот элементарно, если спросить, почему вот в том или ином приходе, где есть хор, поют именно так, в 9 случаях из 10 скажут, что ну, это же лаврская традиция, мы ее перенимаем. Почему служат так? Вот, почему какие-то элементы богослужения, они такие, где-то, может быть, они не вполне могут быть уставные, но устоявшиеся? Тоже будет ответ, что это традиция Троицы Сергиевой Лавры. Почему храмы так восстанавливают? А потому что все это уже откатали на примере Лавры преподобного Сергия, который в настоящее время является там памятником культурного наследия, который охраняется, и огромное количество церковных специалистов, и начиная от искусствоведов, церковных историков, заканчивая ну, просто как бы строительными специальностями, они вот постигают эти азы храмового зодчества и транслируют потом свой опыт и в других храмах, и в других монастырях. Ну и у нас на Нижегородчине, на церковной Нижегородчине, очень прямая и многовековая связь с обителью преподобного Сергия. Наш нынешний правящий архиерей, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, является подвижником и многолетним тружеником, который десятилетия трудился у преподобного Сергия, оттуда получил послушание и возглавил Нижегородскую кафедру. Так что в этом смысле связь, она очень живая, действенная, не какая-то абстрактная связь, да, связь с конкретными людьми, конкретными деяниями, конкретными традициями. Вот, поэтому и в обратную сторону тоже есть связь. Вот сейчас говорят, что на Нижегородчине уже такая есть своя школа по церковной мозаике. Вот, то есть есть свои мастера, свои художники, свои мастерские. Вот, и огромный там Благовещенский собор в Дивеево, который весь целиком мозаикой расписан и является вот высочайший такой образец. И наши специалисты уже раз едешь строить Сергию Лавру, видишь, что вот через царские, через главные врата входишь, и какой-то подозрительно знакомый мозаичный сюжет. И ты понимаешь, что это дивеевские сюжеты перенесены сюда, и вот угадываются по штрихам, да, что это...
1: Ну, почерк художника, да.
2: Одна и та же мастерская, одна и та же школа. Поэтому здесь такое взаимное влияние, взаимное обогащение.
1: Ну вот, и об этом я и говорила в самом начале тоже, что Сергий Радонежский такой величайший вне времени и пространств общий коммуникатор, который соединяет людей, школы, людей искусства, мирян, прихожан и так далее. Но вообще все нити духовной жизни русской церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу по всей православной России. Благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. И особенно велик духовный вклад преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице, ибо он глубоко прозирал сокровенные тайны умными очами, так называемыми, подвижника в молитвенном восхождении к Троипостасному Богу, в опытном богообщении и богоуподоблении. Радонежский подвижник, его ученики и собеседники обогатили русскую великую церковь новыми богословскими литературными ведением и видением живоначальной Троицы, начала и источника жизни, являющей себя миру и человеку в соборности церкви, братском единении и жертвенной, искупительной любви ее пастырей и чад. Духовным же символом собирания Руси в единстве и любви исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием, чтобы постоянным взиранием на нее побеждался страх ненавистной розни мира сего. Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. И в Троице Живоначальной преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество. Потому что в Троице, как нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется соборность. И вот об этом, наверное, мы сегодня весь утренний наш эфирный час и говорили о том, как, ну, перефразируя слова другого тоже святого, невозможно их не вспомнить, как жить-поживать, никого не осуждать. И наше вам почтение.
2: Ну да, да. Так ну вот и здесь было. Еще можно отметить, что вот образ Троицы, Троицы Рублева, которая стала образцом для целой традиции иконописи, это тоже плод духовного созерцания и труда уже следующего поколения после преподобного Сергия, потому что преподобный Никон, следующий игумен, заказал эту икону Андрею Рублеву в похвалу преподобному Сергию. То есть здесь все в этом смысле связано и духовно, и хронологически, и территориально.
1: И это прекрасно, так же, как все и связано с книгами, которые мы советуем в рамках нашей утренней рубрики «Православное чтение». И сегодня не исключение.
0: «Православное чтение».
1: Отец Илья, что за книгу сегодня вы советуете?
2: Сегодня я советую книгу биографическую, книга, которая посвящена жизни и трудам по-своему легендарного пастыря Нижегородской митрополии, протоиерея Геннадия Колоколова. Мы буквально на днях с нашими семинаристами вернулись, взяв большое интервью отца Геннадия в рамках общецерковного проекта «Память церкви», и отец Геннадий много нам рассказал и хлебосольно встретил, и подарками наградил. В обратный путь мы отправлялись такие преисполненные радости духовной. И вот подарил он мне книжечку, которая к его юбилею вышла в городе Выкса, «Вторая жизнь отца Геннадия». Отец Геннадий связан не только с Выксой, но и юность своей он тоже связан с Троицей Сергиевой Лаврой. Там он учился, там он до армии жил и трудился, но основная часть его жизни нераздельно связана с Нижегородской, ранее Горьковской областью, и он возродитель как раз-таки многих церквей и колоколен в Выксунском крае, и там это человек, который узнаваем, человек, который на многие годы, даже, наверное, на десятилетия вперед определил вектор церковного развития. Вот. Ну, чтобы не спойлерить, да, жизнь у отца Геннадия интересная, местами очень драматическая. В детстве он застал и советское лихолетие для верующих людей. Его директор школы позорил как верующего мальчика перед всей школой, и он это до сих пор с дрожью, с болью, со слезами вспоминает. Но вот несмотря на такие, казалось бы, поводы для детской травмы, человек, он очень радостный, неунывающий, человек, который многим детям дал путевку в церковную жизнь. Не одно уже поколение священнослужителей он воспитал, и все его помнят, и приезжают всегда с неизменной радостью навестить дорогого отца Геннадия. Ну, вот такой наш молитвенный отчет о недавней поездке и в рубрике «Православное чтение» в нашем утреннем эфире.
1: Так отец Геннадий наш современник, получается, да, можно сейчас его навестить?
2: Живет и здравствует.
1: Ой, привет ему тогда.
2: В городе Выкс.
1: Это была прекрасная рекомендация в нашей прекрасной и скромной рубрике «Православное чтение». Прямо сейчас не могу не напомнить о том, что мы публикуем видео из нашей утренней студии в

0: персональной странице публикует книги, которые рекомендует в наших утренних эфирах, и невозможно не сказать об этом прямо сейчас. Поэтому, если у вас есть вопросы именно к отцу Илье, можно найти его тоже в ВКонтакте, либо меня найти. Меня зовут Ольга Максимова, и я вас уже как-то скоммуницирую тоже. Поэтому давайте общаться, давайте дружить, давайте обсуждать, потому что церковь живая, и диалог должен быть, мне кажется, тоже живой, и в рамках утреннего эфира на радио «Образ». А на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфирный час.
1: У нас прекрасный сегодня живой диалог.
0: Прекрасный живой диалог по прекрасному живому Сергею Радонежскому.
1: Ну что ж, будем желать доброго благословенного дня.
0: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. К 200-летию мельничной общины телекомпания «Образ» снимает фильм о Дивеевском монастыре. Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» пройдет в Нижнем Новгороде. Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работ его участников. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Сборник работ участников конкурса подготовлен под общей редакцией советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Мы попросили ее прокомментировать события.
1: Ежегодно по итогам конкурса «Серафимовский учитель» фонд преподобного Серафима Саровского издает двухтомник или трехтомник, в разные года это по-разному. Он называется «Сборник образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи». Здесь, кроме победителей,

0: и лучшие работы, которые отмечены экспертами. Очень важно отметить, что в этом году мы говорим о 200-летии основания мельничной обители. Отдельный раздел у нас посвящен истории монастыря. Вышел фильм «Ушакова прославляют Россию». Этот документальный фильм стал достоянием педагогической общественности. И в одном из разделов мы публикуем уже методические разработки учителей, как они используют этот документальный фильм в качестве учебного материала на уроках. Это тоже новшество, это довольно интересное новшество. Наши традиционные разделы – это проектная деятельность, это образовательно-воспитательные методики для различных целевых групп, они все апробированы. Мы делаем акцент на том, что любой материал исторический, любой другой, который излагается в методических разработках, он подвергается богословскому осмыслению. Конкурс называется «Серафимовский учитель». Мы входим в содержание образования, и осмысление идет с богословской точки зрения. Это вот высший пилотаж, самое главное, для чего мы предназначены, почему вообще объявлен такой конкурс. Всего за 21 год существования конкурса было опубликовано 1004 методических разработки.
1: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Телекомпания «Образ» ведет работу над съемками документального фильма о Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. В 30-минутной киноленте «До небес высока», посвященной 200-летию образования мельничной общины, прослеживаются важнейшие этапы истории обители – от закладки мельницы на месте, указанном преподобным Серафимом Саровским, до сегодняшнего дня монастыря. Оживить страницы истории помогают участники фильма – настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумени Сергия Конкова, насельница обители монахиня Макария Агудина, участник перенесения мощей преподобного Серафима Саровского в 1991 году, протоиерей Владимир Соловьев. В киноленте использованы редкие фото и видеоматериалы, оригинальные иллюстрации, созданные специально для этого телепроекта. Проект реализован при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива». Премьерный показ документального фильма запланирован на начало декабря. Трансляция пройдет в эфире телеканалов ННТВ и «Союз», а также на официальном сайте и в социальных сетях Нижегородской епархии. К другим новостям. Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии» в номинации «Шуя» пройдет в Нижнем Новгороде 15 и 16 октября этого года. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Его цель – популяризация рабочих профессий, повышение профессиональных стандартов и выявление наиболее квалифицированных специалистов в своей сфере. За звание «Лучшие швеи» поборются мастера из 26 субъектов России. Конкурсная программа федерального этапа включает в себя теоретические и практические испытания. Победители получат денежные поощрения: за первое место 1 000 000 рублей, за второе 500 тысяч рублей, за третье 300 тысяч рублей. Для гостей соревнований подготовлен фестиваль моды и ремесел, различные мастер-классы, выставка, ярмарка изделий легкой промышленности, модные показы и многое другое. Торжественное открытие состоится 15 октября на стадионе «На Стрелке». Начало в 10 часов утра, вход свободный. И в завершении выпуска еще одна информация. Уважаемые радиослушатели, 9 октября в 18 часов на радио «Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера «Макс» номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальных группах «Радио «Образ» и Нижегородской епархии в социальной сети ВКонтакте. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
2: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
2: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
6: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о благодати. День за днем. Дневник православного священника. 8 октября. Бог всякой благодати. Первое послание Петра, глава 5, стих 10. В этих словах мы находим одно из имен, принадлежащих Господу. В Священном Писании мы встречаем много имен Божества. Он есть Бог мира, Бог надежды, Бог всякого утешения. Здесь апостол называет его Богом всякой благодати. Это определение покрывает собою всякую нашу нужду. Бог же силен обогатить вас всякую благодать. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 8. От нас требуется покорность Его воле, упование на Его любовь и милосердие для того, чтобы пребывать постоянно у источника Его бесконечной, непрестанной, всепобеждающей благодати. Никто из нас не узнает, что такое благодать, пока мы не научимся полагаться на всепрощающую любовь Господа к нам во Христе Иисусе. Благодать есть незаслуженная милость. Ею мы получаем то, чего мы недостойны. Она превышает всякие достоинства и спасает нас помимо наших заслуг. Но она также отвечает всякой нашей нужде, восполняет собою пустоту нашу. Благодать Божия действует в нас не только тогда, когда мы, обремененные грехом и скорбью, приходим к Нему впервые, но и на всем нашем жизненном пути. Каждый час нашей жизни, когда мы, обращенные, примиренные, ходим во свете лица Его, как члены великой семьи Отца Небесного, она изливается на нас и обогащает нас, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 8.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз. Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радиообраз от святителя Игнатия Брянчанинова. Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого подвязающегося подвига молитвы, особливо для новоначального, в котором расположение души наиболее сообразуется с положением тела. Апостол заповедует при молитве благодарение. «В молитве терпите, — говорит он, — бодрствующие в ней с благодарением». Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано самим Богом. «Непрестанно молитесь, о всем благодарите. Сия бы есть воля Божия о Христе Иисусе в вас». Что значит благодарение? Это словословие Бога за бесчисленные Его благодеяния, излитые на все человечество и на каждого человека. Таким благодарением вводится душу чудное спокойствие, вводится радость. Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радиообраз. Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Церковное слово. Исходите.
3: Исходите, восходить, подниматься, выходить. Пример из Псалтыри.
2: Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимоходите Тебе в пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею.
3: Итак, «исходите» означает «восходить», «подниматься», «выходить».

0: по святой дороге.
1: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Началось оно еще в 2006 году. Тогда появилась идея создания этого уникального музея в стенах здания 18 века. Это городской магистрат города Арзамаса. К 2013 году музей русского патриаршества был открыт. Хотя работу по подготовке музея и подбору экспонатов начали вести еще раньше. Однако оказалось, что существование музея в историческом здании городского магистрата – это лишь одна из страниц истории музея. И вот в 2023 году экспозиция переместилась в цокольный этаж Воскресенского собора. В этой программе мы расскажем вам про уникальные экспонаты выставки, о работе по ее созданию, о тех великих людях, которые были напрямую связаны с этими предметами. Это предстоятели Русской Православной Церкви. Давайте же вместе совершим это путешествие в историю России и Русской Православной Церкви с 17 века и по наши дни. Вместе с нами руководитель музея архимандрит Тихон Затекин. Он рассказал про интересную идею привлечь к работе над экспозицией Музея Русского Патриаршества нижегородскую художницу.
2: Мы в Музее Русского Патриаршества решили использовать такой прием. Наша нижегородская художница Елена Кузовлева пишет нам картины, потому что некоторые моменты не имеют даже фотографий. Мы знаем, что да, вот было историческое событие, но не сохранилось, либо не делались фотоснимки. Вот, допустим, встреча трех митрополитов со Сталиным. Об этом только мы можем прочитать в хронике, допустим, в газетах того времени. Это было все описано в журнале «Патриархии», который тогда Сталин разрешил, когда стал выходить. И поэтому мы приняли такое решение писать картины на эти темы. И вот уже несколько таких картин художница Елена Кузовлева написала. Это, например, вот «Встреча со Сталиным». Одно дело услышать, а другое дело увидеть.
1: Один из залов музея посвящен нынешнему патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Рассказывает научный сотрудник Музея Русского Патриаршества Анастасия Штырева.
3: Мы продолжаем наш рассказ о русских патриархах и находимся сейчас в зале, который посвящен нас действующему патриарху Кириллу. Здесь вот в этих двух витринах мы с вами можем увидеть два его богослужебных облачения, одно из которых он тогда передал нам в дар нашему музею. Патриарх Кирилл был в нашем музее два раза. Первый раз он был в 2017 году, когда сам музей располагался в ратуше, и затем уже в 2023 на открытие этого музея уже у нас здесь, в обновленном месте. Также в этом зале располагается фотография, посвященная нашему патриарху Кириллу, и собрание его трудов.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в миру Владимир Михайлович Гундяев, родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Отец его, Михаил Васильевич Гундяев, был священником. Мать, Раиса Владимировна, преподавала немецкий язык в школе. Дед по линии отца, Василий Гундяев, был активным участником борьбы церкви с обновленческим расколом. В 1922 году Василий Гундяев был арестован по доносу обновленцев и приговорен к заключению. Он оказался в числе первых узников в Соловецком лагере особого назначения в Архангельской области. Вторично Василий Степанович был осужден за то, что энергично противодействовал закрытию монастыря в родном городе Лукоянове, тогдашнего Арзамасского уезда, а ныне Нижегородской области. После этого ему выпала участь пройти 46 тюрем и лагерей и 7 ссылок. А после освобождения, уже в хрущевские времена, Василий Степанович принял в Башкирии священнический сан. Патриарх Кирилл высоко ценит духовный подвиг своего деда.
3: В этой части зала у нас посвящено уже больше его родителям. Здесь мы с вами можем увидеть на этой картине отца и сына. Здесь вот пониже мы с вами можем увидеть Василий Гундяев, это дедушка будущего патриарха Кирилла. Здесь вот повыше это его отец Михаил. Василий Гундяев, он был родом из села Оброчное. Это у нас Лукояновский район нашей Нижегородской области. Он работал тогда на железной дороге. Здесь мы с вами можем увидеть его шинель, фуражку и личные оригинальные вещи. Его дед, он был одним из первых славчан. Он прошел тогда Соловецкий лагерь особого назначения «Слон». Уже после того, как он это заключение тогда пробудет, он тогда вернется к себе на родину. В том доме, в котором он жил, сейчас там открыли мемориальный дом-музей. Также в этой витрине мы с вами можем увидеть разнообразные выписки из протоколов и листы из следственного дела Василия Гундяева. Также здесь тоже очень достаточно интересная есть заметка в газете «Безбожник». Называется она «Дети машиниста Гундяева». То, что в школе они ведут себя грубо, рассказывают другим о жизни святых. Они убегают с уроков обществоведения, их спрашивают почему. И они отвечали, то, что мы знаем, власть скоро переменится. Их терпели, но на одном из открытых родительских собраний Гундяев выступил примерно с такой речью. Православный Христос есть. Он должен быть во плоти и духе наших детей. Затем этот святой муж пригрозился пустить нож в бок заведующему школой. Эти экспонаты ярко иллюстрируют жизнь родственников нашего нынешнего действующего патриарха Кирилла. Эти экспонаты показывают нелегкий путь, который прошли родители, отец и дед нашего нынешнего патриарха. Также в этой витрине мы с вами можем увидеть экспозицию, которая посвящена уже больше такому вот заключению в Соловецком лагере. Здесь также мы с вами можем увидеть телогрейку и двуручную пилу, которые работали заключенные, которые находились в ссыльных лагерях.
1: Ну и на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея Русского Патриаршества в городе Арзамасе.
0: По святой дороге.
4: Радио «Образ» желает вам доброго утра!
5: Научитесь говорить с природой, окунаясь в желтые леса, в шумный шелест птичьего отлета, вдали, где потухнут голоса. Светом неразгаданным отмечен столб вечерней огненной сосны, и ложатся чувства человечьи на окно озерной тишины. Юрий Адрианов.
6: Радиообраз. Прогноз погоды.
7: Сегодня в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 16 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 14 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды. Thank you.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека. Продолжение. Началось с того, что Катя пожаловалась мне на своих товарищей. Это первый и самый зловещий симптом. Если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и никогда не знают ролей. В постановке нелепых пьес и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах сбора, о котором только и говорят, драматические актрисы унижаются до пения шансоньеток, а трагики поют куплеты, в которых смеются над рогатыми мужьями и над беременностью неверных жен и так далее. В общем, надо изумляться, как это до сих пор не погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. В ответ я послал Кате длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочим, я писал ей: «Мне нередко приходилось беседовать со стариками-актерами, благороднейшими людьми, дарившими меня своим расположением. Из разговоров с ними я мог понять, что их деятельностью руководят не столько их собственный разум и свобода, сколько мода и настроение общества. Лучшим из них приходилось на своем веку играть и в трагедии, и в оперетке, и в парижских фарсах, и в феериях, и всегда одинаково им казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значит, как видишь, причину зла нужно искать не в актерах, а глубже, в самом искусстве и в отношениях к нему всего общества. Это мое письмо только раздражило Катю. Она мне ответила: «Мы с вами поем из разных опер. Я вам писала не о благороднейших людях, которые дарили вас своим расположением, а о шайке пройдох, не имеющих ничего общего с благородством. Это табун диких людей, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяниц, интриганов, сплетников. Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей. Горько, что лучшие люди видят зло только издали, не хотят подойти поближе и вместо того, чтобы вступиться, пишут тяжеловесным слогом общие места и никому не нужную мораль», и так далее. Все в таком роде. Прошло еще немного времени, и я получил такое письмо. «Я бесчеловечно обманута. Не могу дольше жить. Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужным. Я любила вас как отца и единственного моего друга. Простите». Оказалось, что и ее он принадлежал тоже к табуну диких людей. Впоследствии, по некоторым намекам, я мог догадаться, что было покушение на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потом была серьезно больна, так как следующее письмо я получил уже из Ялты, куда, по всей вероятности, ее послали доктора. Последнее письмо ее ко мне содержало в себе просьбу, возможно, скорее выслать ей в Ялту 1000 рублей, и оканчивалось оно так: «Извините, что письмо так мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Прожив в Крыму около года, она вернулась домой. Путешествовала она около 4 лет, и во все эти 4 года, надо сознаться, я играл по отношению к ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранее она объявила мне, что идет в актрисы, и потом писала мне про свою любовь, когда ею периодически овладевал дух расточительности, и мне то и дело приходилось по ее требованию высылать ей то 1000, то 2 рублей, когда она писала мне о своем намерении умереть и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные скучные письма, которых я мог бы совсем не писать. А между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее как дочь. Теперь Катя живет в полуверсте от меня. Она наняла квартиру в 5 комнат и обставилась довольно комфортабельно и с присущим ей вкусом. Если бы кто взялся нарисовать ее обстановку, то преобладающим настроением в картине получилась бы лень. Для ленивого тела мягкие кушетки, мягкие табуретки, для ленивых ног ковры, для ленивого зрения ленючие тусклые или матовые цвета, для ленивой души изобилие на стенах дешевых вееров и мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием. Избыток столиков и полочек, уставленных совершенно ненужными и не имеющими цены вещами. Бесформенные лоскутья вместо занавесей. Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги, преимущественно романы и повести. Из дому она выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной. Я работаю, а Катя сидит недалеко от меня на диване, молчит и кутается в шаль, точно ей холодно. От того ли, что она симпатична мне, или от того, что я привык к ее частым посещениям, когда она была еще девочкой, ее присутствие не мешает мне сосредоточиться. Изредка я задаю ей машинально какой-нибудь вопрос. Она дает очень короткий ответ. Или же, чтобы отдохнуть минутку, я оборачиваюсь к ней и гляжу, как она, задумавшись, просматривает какой-нибудь медицинский журнал или газету. И в это время я замечаю, что на лице ее уже нет прежнего выражение доверчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, рассеянное, как у пассажиров, которым приходится долго ждать поезда. Одета она по-прежнему красиво и просто, но небрежно. Видно, что платью и прическе немало достается от кушеток и качалок, на которых она лежит по целым дням. И уж она не любопытна, как была прежде. Вопросов она мне уже не задает, как будто все уж испытала в жизни и не ждет услышать ничего нового. В исходе 16:00 в зале и в гостиной начинается движение. Это из консерватории вернулась Лиза и привела с собой подруг. Слышно, как играют на рояле, пробуют голоса и хохочут. В столовой Егор накрывает на стол и стучит посудой. «Прощайте», — говорит Катя. «Сегодня я не зайду к вашим. Пусть извинят. Некогда. Приходите». Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядывает меня с головы до ног и говорит с досадой: «А вы все худеете. Отчего не лечитесь? Я съезжу к Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть вас посмотрит». «Не нужно, Катя. Не понимаю, что ваша семья смотрит. Хороши, нечего сказать». Она порывисто надевает свою шубку, и в это время из ее небрежно сделанной прически непременно падают на пол 2-3 шпильки. Поправлять прическу лень и некогда, она неловко прячет упавшие локоны под шапочку и уходит. Когда я вхожу в столовую, жена спрашивает меня: «У тебя была сейчас Катя? Отчего же она не зашла к нам? Это даже странно». «Мама», — говорит ей укоризненно Лиза, — «если не хочет, то и бог с ней». Не на колени же нам становиться. Как хочешь, это пренебрежение. Сидеть в кабинете 3 часа и не вспомнить о нас. Впрочем, как ей угодно. Варя и Лиза обе ненавидят Катю. Ненависть эта мне непонятна. И, вероятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что из тех 150 молодых мужчин, которых я почти ежедневно вижу в своей аудитории, и из той сотни пожилых, которых мне приходится встречать каждую неделю, едва ли найдется хоть один такой, который умел бы понимать ненависть и отвращение к прошлому Кате, то есть к внебрачной беременности и к незаконному ребенку. И в то же время Я никак не могу припомнить ни одной такой знакомой мне женщины или девушки, которая сознательно или инстинктивно не питала бы в себе этих чувств. И это не от того, что женщина добродетельнее и чище мужчины. Ведь добродетель и чистота мало отличаются от порока, если они не свободны от злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщин. Унылое чувство сострадания и боль совести, какие испытывает современный мужчина, когда видит несчастье, гораздо больше говорят мне о культуре и нравственном росте, чем ненависть и отвращение. Современная женщина так же слезлива и груба сердцем, как и в средние века, и, по-моему, вполне благоразумно поступают те, которые советуют ей воспитываться как мужчина. Жена не любит Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за все те многочисленные пороки, какие одна женщина всегда умеет находить в другой. Кроме меня и моей семьи у нас обедают еще 2-3 подруги-дочери и Александр Адольфович Гнеккер, поклонник Лизы и претендент на ее руку. Это молодой блондин, не старше 30 лет, среднего роста, очень полный, широкоплечий, с рыжими бакенами около ушей и с нафабренными усиками, придающими его полному гладкому лицу какое-то игрушечное выражение. Одет он в очень короткий пиджак и цветную жилетку, в брюки с большими клетками, очень широкие сверху и очень узкие к низу, и в желтые ботинки без каблуков. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстук похож на рачью шейку, и даже, мне кажется, весь этот молодой человек издает запах ракового супа. Бывает он у нас ежедневно, но никто в моей семье не знает, какого он происхождения, где учился и на какие средства живет. Он не играет и не поет, но имеет какое-то отношение и к музыке, и к пению. Продает где-то чьи-то рояли, бывает часто в консерватории, знаком со всеми знаменитостями и распоряжается на концертах. Судит он о музыке с большим авторитетом, и я заметил, с ним охотно все соглашаются. Богатые люди имеют всегда около себя приживалов. Науки и искусства тоже. Кажется, нет на свете такого искусства или науки, которые были бы свободны от присутствия инородных тел вроде этого господина Гнеккера. Я не музыкант и, быть может, ошибаюсь относительно Гнеккера, которого, к тому же, мало знаю. Но слишком уж кажутся мне подозрительными его авторитет и то достоинство, с каким он стоит около рояля и слушает, когда кто-нибудь поет или играет. Будь вы 100 раз джентльменом и тайным советником, но если у вас есть дочь, то вы ничем не гарантированы от того мещанства, которое часто вносят в ваш дом и в ваше настроение ухаживание, сватовство и свадьба. Я, например, никак не могу помириться с тем торжественным выражением, какое бывает у моей жены всякий раз, когда сидит у нас Гнеккер. Не могу также помириться с теми бутылками лафита, портвейна и хереса, которые ставятся только ради него, чтобы он воочию убедился, как широко и роскошно мы живем. Не перевариваю я и отрывистого смеха Лизы, которому она научилась в консерватории, и ее манеры щурить глаза в то время, когда у нас бывают мужчины. А главное, я никак не могу понять, почему это ко мне каждый день ходит и каждый день со мною обедает существо, совершенно чуждое моим привычкам, моей науке, всему складу моей жизни, совершенно не похожее на тех людей, которых я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчут, что это жених. Но я все-таки не понимаю его присутствия. Оно возбуждает во мне такое же недоумение, как если бы со мною за стол посадили зулуса. И мне также кажется странным, что моя дочь, которую я привык считать ребенком, любит этот галстук, эти глаза, эти мягкие щеки. Прежде я любил обед, или был к нему равнодушен. Теперь же он не возбуждает во мне ничего, кроме скуки и раздражения. С тех пор, как я стал превосходительным и побывал в деканах факультета, семья моя нашла почему-то нужным совершенно изменить наше меню и обеденные порядки. Вместо трех простых блюд, к которым я привык, когда был студентом и лекарем, теперь меня кормят супом-пюре, в котором плавают какие-то белые сосульки, и почками в Мадере. Генеральский чин и известность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуси с яблоками, и леща с кашей. Они же отняли у меня горничную Агашу, говорливую и смешливую старушку, вместо которой подает теперь обед Егор, тупой и надменный малый с белой перчаткой на правой руке. Антракты коротки, но кажутся чрезмерно длинными, потому что их нечем наполнить. Уж нет прежней веселости, непринужденных разговоров, шуток, смеха, нет взаимных ласок и той радости, какая волновала детей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, в столовой. Для меня, занятого человека, обед был временем отдыха и свидания, а для жены и детей праздником, правда коротким, но светлым и радостным, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не науке, не студентам, а только им одним и больше никому. Нет уже больше умения опьянеть от одной рюмки. Нет агаши. Нет леща с кашей. Нет того шума, каким всегда встречались маленькие обеденные скандалы, вроде драки под столом кошки с собакой или падения подвязки с Катиной щеки в тарелку с супом. Описывать теперешний обед так же невкусно, как есть его. На лице у жены торжественность, напускная важность и обычное выражение заботы. Она беспокойно оглядывает наши тарелки и говорит: «Я вижу, вам жаркое не нравится. Скажите, ведь не нравится?» И я должен отвечать: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанович, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александр Адольфович так мало кушал?» И все в таком роде, в продолжении всего обеда. Лиза отрывисто хохочет и щурит глаза. Я гляжу на обеих, и только вот теперь за обедом для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обеих давно уже ускользнула от моего наблюдения. У меня такое чувство, как будто когда-то я жил дома с настоящей семьей, а теперь обедаю в гостях у ненастоящей жены и вижу ненастоящую Лизу. Произошла в обеих резкая перемена. Я прозевал тот долгий процесс, по которому эта перемена совершалась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Отчего произошла перемена? Не знаю. Быть может, вся беда в том, что жене и дочери Бог не дал такой же силы, как мне. С детства я привык противостоять внешним влияниям и закалил себя достаточно. Такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни непосредством, знакомство со знатью и прочее, едва коснулись меня, и я остался цел и невредим. На слабых же, незакаленных жену и Лизу, все это свалилось, как большая снеговая глыба, и сдавило их. Барышни и Гнекер говорят о фугах, контрапунктах, о певцах и пианистах, о Бахе и Брамсе, а жена, боясь, чтобы ее не заподозрили в музыкальном невежестве, сочувственно улыбается им и бормочет: «Это прелестно! Неужели? Скажите!» Гнекер солидно кушает, солидно острит и снисходительно выслушивает замечания барышень. Изредка у него является желание поговорить на плохом французском языке, и тогда он почему-то находит нужным величать меня «votre excellence». А я угрюм. Видимо, я всех их стесняю, а они стесняют меня. Никогда раньше я не был коротко знаком с сословным антагонизмом, но теперь меня мучает именно что-то вроде этого. Я стараюсь находить в Гнекере одни только дурные черты. Скоро нахожу их и терзаюсь, что на его жениховском месте сидит человек не моего круга. Присутствие его дурно влияет на меня еще и в другом отношении. Обыкновенно, когда я остаюсь сам с собою или бываю в обществе людей, которых люблю, я никогда не думаю о своих заслугах. А если начинаю думать, то они представляются мне такими ничтожными, как будто я стал ученым только вчера. В присутствии же таких людей, как Гнекер, мои заслуги кажутся мне высочайшей горой, вершина которой исчезает в облаках. А у подножия шевелятся едва заметные для глаза гнекеры. Продолжение следует.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча. Однажды учитель спросил у учеников, чья мама выполняет много работы. Ребята начали рассказывать, что делают их мамы, пытаясь расхвалить их. И тут преподаватель спросил: «А как ваши мамы умудряются все это делать, ведь у них только две руки?» Ученики задумались, а учитель добавил: «Просто каждой матерью движет сила материнской любви. Именно это придает ей силу и могущество на земле». Любовь матери к своему ребенку всегда самоотвержена, бескорыстна. «Для матери плохих детей не бывает», говорит мудрое народное изречение. Мать первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Если она следует заповедям Божьим, то и чадо будет следовать. Однажды у преподобного Паисия Святогорца спросили: «Как матери не забыть о духовной стороне жизни, если у нее много детей и много работы?» Старец ответил: «Но разве она не может, выполняя дела по дому, одновременно молиться? Меня к Иисусовой молитве приучила мать. Когда мы, будучи детьми, совершали какую-нибудь шалость, и она была готова рассердиться, то я слышал, как она начинала вслух молиться: „Господи Иисусе Христе, помилуй меня“. Сажая в печь хлеб, мать произносила: „Во имя Христа и Пресвятой Богородицы“. Замешивая тесто и готовя пищу, она тоже постоянно произносила Иисусову молитву. Так освящалась она сама, освящались хлеб и пища, которые она готовила, освящались и те, кто их вкушал. Преподобный Исидор Пелусиот так говорил о матерях, которые радеют о христианском воспитании своих детей. Посевающие в своих детях еще во младенчестве справедливые понятия о Божьем величии и промысле, а потом и о добродетели, не только как родители, но и как превосходные наставники, сподобятся Божьих наград.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Радио «Образ». Все образуется. В эфире «Радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.

Троица Сергиева Лавра. Москва. Троица Сергиева Лавра – крупнейший монастырь России, расположенный в центре города Сергиев Посад Московской области. Основан он был в XIV веке преподобным Сергием Радонежским, игуменом всея Руси. Монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и религиозным центром российского государства. В этом монастыре составлялись летописи, писались иконы. Здесь было создано житие преподобного Сергия Радонежского, один из крупнейших памятников старорусской литературы. Троицкий собор построен в память преподобного Сергия Радонежского. Святыня собора – мощи преподобного. Над иконостасом собора работали знаменитые русские иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. Для этого иконостаса была написана Рублевым икона «Святая Троица». В Лавре паломники попадают на братский молебен и раннюю божественную литургию, возможны исповедь и причастие, поклонение мощам преподобного Сергия Радонежского. Обычно затем паломники совершают экскурсию по монастырю, посещают Успенский собор, трапезный храм, книжные и иконные лавки. Затем паломническая поездка продолжается, и во второй день вы посетите Покровский женский Ходьков монастырь. Он расположен в Ходьково. Родители преподобного Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, приняли постриг в Ходькове. Сейчас мощи преподобных Кирилла и Марии находятся в Покровском соборе. Кстати, существует благочестивый обычай. Паломники, которые направляются в Троице Сергиеву Лавру, в память о завещании,

0: и преподобного Сергия старались посетить Ходькову обитель и поклониться гробнице родителей великого радонежского чудотворца. Ну а следующая точка паломнической поездки – Москва, храм Христа Спасителя, крупнейший собор русской церкви. Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за заступничество Всевышнего в критический период истории России, как памятник мужеству русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. Затем Свято-Покровский женский монастырь. Он был основан царем Михаилом Федоровичем. Монастырь этот сохраняет чтимые святые мощи блаженной старицы Матроны. Еще одна святыня монастыря – икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны. В самом же финале вы сможете прогуляться по Красной площади, после чего возвращение в Москву. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня хочу поговорить с вами о луковичных культурах. У многих существует путаница, какие нужно растения хранить, какие нужно сажать. Сейчас очень много тюльпанов стало продаваться зимой. Это тюльпаны, которые для выгонки. И люди вот начали думать, что тюльпаны нужно хранить зимой. И поступают к нам на сайт и в редакцию нашу вопросы, как лучше хранить тюльпаны зимой. Не хранят их, дорогие друзья, их обязательно сажают. Неважно, как вы купили эти тюльпаны для выгонки или для того, чтобы они цвели у вас весной, тюльпаны обязательно нужно посадить. А если они у вас должны цвести в саду, то вы их сажайте, пожалуйста, не бойтесь, что сейчас уже вот снег у нас выпадал. Можно сажать, я сажал даже по снегу, была у меня такая необходимость, и все прекрасно цвело, чуть позднее, чем обычные сроки. Под снегом земля не замерзает, поэтому можно выкопать какую-то лунку, канавку, в зависимости от того, сколько у вас этих луковиц, и посадить эти тюльпанчики. Можно замульчировать вот это место каким-то органическим материалом. Это может быть слой листьев, слой опилок, ботва от цветов каких-то, от тех же однолетних бархатцев или флоксы вы срезали. Под таким мульчирующим материалом почва еще дольше не промерзает, и, в принципе, ваши тюльпанчики успеют еще укорениться и зацвести весной. Не храните их зимой. Если вам кто-то говорит, что положить в холодильник и все будет хорошо, не верьте. Потому что тюльпаны начинают прорастать или усыхать, или загнивать, и к весне они у вас будут в таком плачевном состоянии, что их только выбросить, ничего хорошего из этих луковиц не вырастет. Если вы тюльпаны покупаете на выгонку, то их тоже нужно посадить в горшок или в ящик в какой-то, и дальше спустить в погреб на холодное хранение. И хранить нужно эти тюльпаны месяца два. То есть нужно сажать именно сейчас. Дальше ноябрь-декабрь вы их храните. Дальше сажаете. Месяца полтора они у вас растут, распускают бутоны. Бутоны окрашиваются. И вот на это, на все уходит примерно полтора месяца. Таким образом, у вас получаются цветы, скажем, к 8 марта. Если вы хотите к Новому году, надо было еще раньше посадить. И не все тюльпанчики смогут за этот короткий срок пройти холодный период, а он необходим для формирования полноценного цветоноса. Не все успевают, и часть тюльпанов у вас может не зацвести. Кто профессионально занимается выгонкой именно к Новому году, они только специальные сорта покупают для вот таких цветов. Теперь нарциссы тоже так же, как тюльпаны, то есть их надо посадить обязательно. Гиацинты туда же относятся, крокусы, декоративные луки. А вот анемоны, они тоже сейчас продаются. Их тоже называют луковичными, хотя правильно вот это образование, которое продается в пакетике, это клубенек, а не луковка. Анемоны их не сажают осенью. Продают у нас анемоны корончатые. Это теплолюбивые растения, и в нашей зоне оно не перезимует. Сажать их нужно весной. То же самое относится к ранункулюсам. Это садовые лютики. Очень крупные, красивые, на розочки похожи, всевозможных расцветок. И тоже их сейчас можно встретить в продаже, но в нашей зоне, опять же, их сажать нельзя. В Европе, да, в теплой Европе они перезимуют. Вот оттуда нам везут этот посадочный материал. На самом деле это те цветы, которые не перезимуют. Гладиолусы вы знаете, что нужно хранить зимой. Туда же относятся ацидантеры и фрезии. Опять же, фрезии тоже сейчас почему-то продаются, хотя их нужно хранить зимой, так же, как гладиолусы. Все мелколуковичные культуры, у которых крохотные луковки, их сажают рано осенью, в сентябре где-то. Если они сейчас встретились вам в продаже, посадить их, в принципе, можно, но, опять же, не хранить. Вот эти мелколуковичные культуры, они совсем плохо переносят это хранение, потому что не совсем хорошего качества еще к нам луковки приходят, либо они засыхают, либо они загнивают. Теперь о тех луковицах, которые у нас находятся уже на хранении. Мы с вами выкопали гладиолусы, георгины, это клубни, канны, и я очень советую проверить их в хранилище, потому что лето было у нас очень-очень плохое, очень дождливое, и уже есть сведения о том, что, ой, караул, положили луковицы на хранение или клубни на хранение, они уже загнили. Что делать? А что делать? Снова проводить обработку. Вы внимательно их осматриваете. Есть ли какие-то точечные повреждения, скажем, на гладиолусов, можно аккуратненько зачистить это тонким ножичком, скальпелем, там, скажем, или маникюрными ножничками остренькими, как-то выковырять вот эти язвочки. И все это смазать густо, смазать зеленкой, прижечь зеленкой. Можно сделать специальный раствор фунгицида, препарат Максим такой есть, либо полностью искупать, замочить эти луковицы, либо тоже так же ватной палочкой прижечь это все. Можно раствором марганцовки, только, дорогие друзья, очень крепкой марганцовки, буквально черного цвета. Тоже ватной палочкой вы берете в эти язвочки, которые вы зачистили, гладиолусы свои обрабатываете. Я бы очень советовала почистить ваши луковицы, чтобы посмотреть, нет ли и там дальше на этой луковице повреждений, потому что если эти пятнышки черные образовались на донце, то есть очень велика вероятность, что под чешуйками они имеются тоже. Ацидантера, это душистый гладиолус, она гораздо меньше повреждается вот такими заболеваниями. Что касается георгинов, очень много проблем связано с тем, что их закладывают на хранение вместе с комом земли. А в этом году, как я уже сказала, загнивания были на очень многих растениях. Клубни тоже могли загнить. И от одного загнившего клубенька у вас может целиком пропасть весь корень. Поэтому досмотрите свои георгины, нет ли таких у вас размягченных клубней. Они вот буквально в кашу превращаются. Тогда вы берете свои растения, вырезаете до чистого среза вот эти все загнившие клубни, и тоже также их обрабатываете раствором фунгицида или сильно-сильно заливаете зеленкой. Заново их просушиваете и убираете на хранение. В чем хранить? Хороший способ пересыпать все это опилками, которые пролиты раствором медного купороса. Опилки на любом деревообрабатывающем предприятии, на лесопилке можно взять совершенно бесплатно. Раствор медного купороса готовится очень просто. 1 или 2 столовые ложки вы растворяете на 1,5 литра воды. На литр воды можно 1 столовую ложку с горкой, на 1,5 литра 1,5 или 2 столовых ложки. Получается красивый такой насыщенный голубой раствор. Вы разболтаете его хорошенечко и выливаете вот в эти опилки. Очень тщательно размешайте. Они немножечко влажные такие становятся. Можно даже какое-то время выдержать эти опилки, чтобы лишняя влага из них испарилась. И вот таким материалом пересыпайте свои клубни. Медный купорос, он препятствует развитию всевозможных гнилей.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Песня
2: «Есть только миг».
1: Автор.
2: Композитор Александр Зацепин, поэт Леонид Дербенев.
1: Песня «Есть только миг» композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева изначально была написана для оперетты «Золотые ключи», а затем адаптирована для фильма «Земля Санникова». В первом варианте песни ее исполнил сам актер Олег Даль, который играл в фильме главную роль, но из-за его проблем со здоровьем песню пришлось перезаписать. Руководство Мосфильма заметило, что актер на записи находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в фильм вошла версия Олега Анофриева, которая и стала впоследствии хитом.
2: Исполняет Олег Анофриев.

называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Интернет появился в 60-х годах прошлого века. За несколько десятилетий он прочно вошел в нашу жизнь. С его помощью мы смотрим новости, делаем покупки, общаемся с родными и близкими, записываемся к врачу или слушаем музыку. Интернет сегодня повсюду, и в этом ему помогает технология под названием Wi-Fi. Wi-Fi был создан относительно недавно, в 1998 году, в лаборатории радиоастрономии в Канберре, Австралия. Создателем беспроводного протокола обмена данными является инженер Джон О'Салливан. Он прочитал теорию известного физика Стивена Хокинга о том, что малые черные дыры могут испаряться, испуская при этом радиоизлучение. О'Салливан решил доказать это, но ему долгое время не удавалось сделать прибор, улавливающий очень слабые радиоволны. И вот в 1992 году Джон устроился на работу в компанию, которая пыталась разработать беспроводные компьютерные сети. Разработки не двигались вперед до тех пор, пока О'Салливан не подключил к сети свой прототип прибора для обнаружения черных дыр. Аббревиатура Wi-Fi происходит от английского словосочетания Wireless Fidelity, что означает «беспроводная привязанность». Эта технология позволяет развернуть сеть без прокладки кабеля, подключить к интернету смартфоны, а в пределах зоны Wi-Fi в интернет могут выходить сразу несколько пользователей с компьютеров, ноутбуков или телефонов. В конце 90-х Wi-Fi работал на скорости не более 2 мегабит в секунду и только на небольшом расстоянии, а цена оборудования была заоблачной. В начале 21 века появились новые устройства, радиус действия увеличился, скорость тоже. В середине нулевых скорость беспроводного интернета достигла уже 50 мегабит в секунду. С годами Wi-Fi становился все более быстрым, надежным, безопасным и дешевым. Настолько дешевым, что в итоге стал почти бесплатным. Так бесплатный Wi-Fi можно найти в торговых центрах, в кафе, на вокзалах, в аэропортах и даже в автобусах. Мощные точки доступа покрывают интернетом целые улицы, районы и города. В 2004 году Иерусалим стал первым городом в мире, жители и гости которого могли бесплатно подключаться к интернету через Wi-Fi. Сегодня бесплатный интернет есть почти во всех столицах.
2: Интересный факт.
1: Ученые по всему миру уже работают над новыми технологиями, которые могут заменить Wi-Fi. Например, над передачей интернета не по воздуху, а через свет. Такая технология называется Li-Fi, от английского слова light, то есть свет. С помощью света можно передавать информацию еще быстрее, чем по воздуху, а значит, нас ждут новые открытия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

эти отрывной. И лепестки счастливейших билетов шуршат о чьем-то счастье отрывной.

На улице Ильинская есть одно место, которое можно назвать едва ли не самым благородным заведением уже несколько веков. Ни для одного поколения нижегородцев оно стало так называемым «Альма-Матер». Это здание Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. А началось все, как ни странно, с пожара. В 1939 году XIX века на улице Ильинской случился большой пожар. Продолжался он 9 часов и унес за собой 3 каменных и порядка 30 деревянных домов. Узнав о пожаре, император Николай I распорядился о скорейшей застройке данного района Нижнего. Дело было поручено архитектору Кизеветеру. Так талантливый мастер руководил множеством проектов по застройке Ильинки. И, конечно, строительством дома купца Афанасия Рычина, о котором и идет речь. Купец прожил недолгую жизнь, а когда умер, наследники, испытывая финансовые трудности, сдали дом в аренду женскому институту. Институт благородных девиц было решено учредить в Нижнем Новгороде еще в 1942 году. Но пока разрабатывался проект по строительству нового здания, занятия проходили аккурат в доме Рычина. Спустя год институт перевели во вновь выстроенное помещение, а тот дом заняла Мариинская гимназия. У учебных заведений этого рода отдельная история. В XIX веке по всей России было выстроено 30 подобных учреждений. В народе их называли «Мариинка» в честь имени их условной покровительницы Марии Александровны, жены Александра II. Это женские общеобразовательные учреждения, обучение в которых длилось 7 лет, причем обучались в нем преимущественно дочери обедневших дворян. К концу XIX века в подобных училищах состояло 9945 воспитанниц. В Нижнем училось порядка 400 девочек, на содержание которых ежегодно расходовалось до 22 тысяч рублей. В начале 20 века к дому был пристроен корпус с актовым залом по проекту архитектора Татаринова. Этот корпус стал абсолютной копией старого сооружения, увеличив его вдвое. После Октябрьской революции большинство гимназий в стране были закрыты. Но Нижегородская Мариинка все-таки смогла остаться храмом наук. Ведь в 1930 году в ней открыли НИСИ – Нижегородский инженерно-строительный институт. С 1932 года переименован в ГИСИ по причине переименования города в Горький. Также в годы советской власти здание института выросло на 2 этажа вверх. А далее, после восстановления городом своего имени, название института пережило множество разных интерпретаций. Называлось оно и НАСА, Нижегородская архитектурно-строительная академия, и просто строительным институтом. В наше время ННГСУ, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
4: За рубежом. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии. Английский врач Вильям Освальд, работающий на одном из больших газетных заводов Англии, предложил к употреблению придуманный им напиток от усталости, предназначенный не только для того, чтобы утолять жажду, главным образом для того, чтобы уменьшать тягостное чувство усталости у рабочих, занятых при высокой температуре. Состав напитка весьма прост. В определенных пропорциях в воде растворяют химически чистый хлористый калий и хлористый натрий. Благотворное действие такого напитка, по мнению изобретателя, объясняется тем, что содержащиеся в напитке соли восстанавливают нормальный состав крови, которая во время потения теряет некоторые свои составные части, между прочим, и соли. По стране. На смену заграничным пришли потемкинские бурава. «Красный Крым», вспоминая о былой славе броненосца Потемкина, сообщает об этапах, через которые прошел этот броненосец после того, как перестал быть плавучей республикой. После восстания броненосец князь Потемкин Таврический возвратился в Черноморские воды и был переименован в Пантелеймона. Боевое судно находилось в составе флота и во время хозяйничания в Крыму белых. Когда победа советских войск была очевидной, белогвардейцы при содействии англичан испортили броненосец так основательно, что не представлялось ни малейшей возможности его восстановить. Из старого корабля решено было тогда извлечь максимум возможностей. Для этого броненосец был поставлен в Севастопольский док, где с него сначала сняли трубы, затем броню, потом обшивку, и вскоре некогда славное судно превратилось в груду металла. Единственно уцелевшей частью с разобранного судна броненосца осталась боевая рубка Потемкина. Оттуда восставшие моряки отдавали команду и провозгласили мятеж. Эта рубка сохранена для установки памятника восставшему броненосцу в Севастополе. Из брони же Потемкина начали выделывать бурава для бурения нефтяных скважин, которые до сих пор возились из-за границы. Опыт оказался удачным, и завод получил большой заказ на поставку потемкинских буравов для наших нефтепромыслов.
3: Губернская хроника.
4: Еще один дом отдыха. Городецким уездным исполнительным комитетом организован и открыт при деревне Гиблово дом отдыха. Дом расположен на берегу реки Узолы в бывших лагерях кадетского корпуса. Дом хорошо обставлен, отдыхающие получают здоровое и достаточное питание. Издается своя стенгазета. Авиахимическая экспедиция Наркомзема закончила работы по борьбе с вредителями лесов в Лысковском уезде и отправилась в Москву. Экспедиция, имея в своем распоряжении аэроплан «Юнкерс», обработала 50 гектаров леса, зараженного Монашенкой леса. Бесплатные лекарства рабочим. Из центральной канавинской аптеки за последние 3 месяца отпущено 73 310 бесплатных рецептов застрахованным рабочим. Усиление трамвайного движения. На днях трестом механического транспорта заканчивается работа по ремонту 4 вагонов. 2 из них отремонтированы будут капитально, а 2 – частично. В ближайшее время приступлено будет к капитальному ремонту 7 вагонов – демидовских и путиловских вагонов.
3: Культура.
4: Театр, концерты Петрова. Заслуженный артист республики В.Р. Петров дал 2 концерта в Нижнем Новгороде. Всю программу 2 концертов певец провел с огромным успехом у публики, к сожалению, немногочисленной. Петров принадлежит к славной группе тех немногих старых русских мастеров, которые по принципу Шаляпина на основе собственных методов, выработанных опытом и неустанной работой над собой, не только в совершенстве владеют своим голосовым аппаратом, но, как искусные живописцы, умеют подобрать нужные краски для звукового рисунка. Это искусство окрашивания звука в связи с целой гаммой сложнейших чувств и переживаний отличает певца-художника от простого ремесленника, старающегося оправдать только репутацию громоподобного баса. Певец-художник безраздельно и целиком овладевает аудиторией, несмотря на длинный ряд исполняемых одно за другим произведений. К чести Петрова надо отнести выдержанный и безупречный репертуар, построенный на определенном настроении. Начиная с мрачных мистических тонов, удерживая все время зрителя в глубоком напряжении, он постепенно разряжает его переходом к лирике и, наконец, к колориту быта, русскому и восточному лубку. Каждую исполняемую вещь певец наделяет присущими ей красками и нюансами, от поразительного для баса пиано до широкого, свободного и красивого форте. Участие в концертах В.Ф. Лебедева, артиста Малого театра, едва ли можно признать удачным. Его рассказы являлись резким контрастом общему настроению серьезной программы Петрова. Утомляло некоторое однообразие исполнения, длинноты, художественная сомнительность отдельных рассказов. Пианист Фролов, известный нам по прежним выступлениям, обнаруживает сильный удар, достаточную технику, но не увлекает слушателей. Как аккомпаниатор он более чуток и ярок, как композитор – слаб.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем собираться в гости в дом к знатному нижегородцу. Кому? Мы об этом чуть позже. Мы же с вами еще до конца не приготовились и не оделись. Да, продолжаем примерять женские наряды. Ну, вроде мы с вами в прошлый раз и даже не один раз уже перемерили все, что женщина должна была на себя надеть, выходя на улицу. Осталось совсем немного. Хотя, как сказать, уж не так уж и немного. Нам осталось примерить и одеть головной убор. Сегодня мы будем одевать головной убор, который носили замужние женщины. Потому что девушки, девицы имели право ходить с непокрытой головой, с распущенными волосами. Волосы замужней женщины считались невероятным злом, по всей видимости, представление о вреде, которое могут причинить женские волосы, именно женские, а не девичьи, уходит своими корнями в глубокую, даже, скорее всего, в языческую древность. Но так или иначе, вплоть до 17 века, а в деревенском мире и еще позже, замужняя женщина даже дома не могла появиться перед своими близкими с непокрытой головой, так, чтобы хоть какая-то прядь волос у нее из-под головы выбивалась. И в какой-то степени, видимо, этим и объясняется тот сложный головной убор, задачей которого был не только показать, насколько она хороша, привлекательна, и даже, наверное, в первую очередь и не это, и зажиточна, а чтобы, не приведи бог, не выбилась какая-то прядь волос. Почему выражение в русском языке «опростоволосица» до сих пор воспринимается как «опозориться»? Вместе с тем, говоря о женском головном уборе, стоит обратить внимание на то, что здесь тоже есть некие параллели и кое-что перекликается и с мужским головным убором. Если вы помните, когда мы наряжали мужчин, мы тоже говорили, что там есть шапочка, которая одевается непосредственно на голову, скуфья, в которой мужчина может дома ходить, а потом дальше на нее колпак одевается, потом там может быть горлатная шапка одета, меховая и так далее. Вот теперь рассмотрим женский головной убор. Вот аналог мужской скуфьи – это легкая мягкая шапочка из цветной материи, которая называлась подубрусник или повойник. Под него убирались заплетенные в две косы волосы женщины. Именно когда происходил свадебный обряд, сначала невеста была с расплетенными волосами, а потом вот ей впервые, так сказать, как обряд, заканчивающую девичью жизнь и начинающую ее уже жизнь замужней женщины, ей заплетали две косы. К этому подубруснику или повойнику сзади прикреплялся одинаковый с повойником расцветки платок, который назывался подзатыльник, то есть чтобы и на затылке также волосы были прикрыты. Поверх этого надевался убрус, почему шапочка называлась подубрусник, она под убрусом носилась. Это богато вышитый головной убор из длинного полотнища типа полотенца, который закалывался специальными булавками, драпировался на голове и был домашним головным убором. Помимо этого убора под названием убрус в 17 веке в документах упоминается еще один вид головного убора. Даже не в 17, даже в 16 веке в домострое мы его встречаем. Называемый волосник. Это плетенная чаще всего из золотых или шелковых нитей сеточка, одевавшаяся на голову, и имевшая очелье или околыш, то есть по периметру пришивалась какая-то дорогая материя с вышивкой или золотым шитьем, окаймлявшая вокруг чела сам волосник. Характерно, что археологические находки волосников встречаются только в погребениях знатных женщин. Они датируются 16 и 17 веками. Причем я хочу сказать, что при раскопках на Театральной площади, когда мы занимались раскопками захоронений 17-18 века при Никольской Верхнепосадской церкви, в одном из женских захоронений начала 17 века был обнаружен подобный волосник, правильно сказать, его остатки. Так вот, сегодня

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
2: Родные места.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте радио «Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
1: Врачи.
2: В 20-30-х годах 19 века в Петербурге насчитывалось около 300 врачей, включая немногих дантистов и повивальных бабок. А общее число врачей в России не превышало 8 тысяч. В их числе на государственной службе состояло несколько сот иностранных врачей и хирургов, обязанных прослужить не менее 6 лет и пользовать главным образом бедных. Врачей готовили в Петербургской медико-хирургической академии или на медицинском факультете университета. По окончании учебы им присваивались соответствующие звания – старшие – доктор медицины или младшие – лекарь. Существовали также еще так называемые подлекари и фельдшеры, которые вырывали зубы, ставили клистиры и отворяли кровь. Разрешение на частную практику выдавало врачебное управо. Согласно медицинскому уставу 1789 года, врачам казенных лечебных заведений, получающим жалования, рекомендовалось оказывать помощь неимущим не за деньги, а по человеколюбию. Состоятельные люди обычно имели постоянного домашнего врача, который был сведущ в самых разных областях медицины и лечил всю семью от грудных младенцев до стариков. Домашний врач Пушкиных, профессор Спасский, весьма выразительно характеризовал положение врача в обществе.
3: И в бурю, и в стужу, и в дождь, и в зной он не может отказываться спешить туда, где страждущие ждут от него советов и деятельного пособия.
2: В результате, по статистике, среди врачей наблюдалась самая высокая смертность по сравнению с другими профессиями. При этом в обществе преобладало критическое и ироническое отношение к врачам. Отдал дань этой традиции и молодой Пушкин. Так
3: Иван Петрович Белкин умер, несмотря на неусыпные старания уездного лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобное.
2: Оценивая деятельность медиков пушкинской поры, следует помнить, сколь ограничены были их возможности. Не было наркоза, рентгена, пенициллина, средств дезинфекции, методов анализа крови и других лекарственных и санитарно-гигиенических средств. У Пушкина не было необходимости часто обращаться к врачам. Тем не менее, на протяжении всей своей жизни в круг его друзей и знакомых входили многие выдающиеся медики того времени, такие, как профессор Мудров, хирург Мойер, учитель будущего великого русского врача Пирогова, искусный хирург Владимир Иванович Даль, более известный как составитель толкового словаря. После того, как Пушкин женился и обосновался в Петербурге, его постоянным домашним врачом становится профессор Иван Тимофеевич Спасский, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег и пациентов. Он выполнял функции и педиатра, и гинеколога, и терапевта. После роковой дуэли поэта Спасский неотлучно находился у постели раненого Пушкина до самой его смерти. В последние дни жизни Пушкина ему по мере сил оказывали помощь сразу несколько врачей. Вокруг его постели собрались семейный врач Спасский, хирург Зайдлер, лейб-медик императора I Арент, Владимир Иванович Даль, врачи Андреевский и Буяльский. Осмотрев раненого поэта, Арент сразу оценил всю безнадежность его положения.
3: «Штука скверная, он умрет»,
2: – сказал он вышедшему его проводить Данзасу. В 1837 году ни он, ни любой другой врач не мог вылечить больного, получившего столь тяжелое ранение. Врачи, ни на минуту не оставляя умирающего поэта, старались облегчить его страдания и поддерживали его участием и заботой. Их заметки о последних днях Пушкина стали ценными свидетельствами не только в отношении его биографии, но и своеобразными документами истории медицины.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Тихо ночью на степи. Тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж, крупные в лучах, говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло. Неподвижное крыло за плечо молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимо православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателя в мир духовных поисков. Роман «Лето Господне» вышел в печать в 1948 году в Париже. Работа над этим романом заняла у Шмелева около 14 лет. Название «Лето Господне» писатель взял из книги пророка Исаии. Также эти слова есть в Евангелии от Луки. Иисус Христос, будучи в Назарете, прочел эти строки перед прихожанами. Название означало «год Господа», то есть год, в котором проходят основные жизненные вехи. Это своеобразный календарь праздников и традиций. В ней, говорил Шмелев о своей книге, «я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце». На страницах романа автор с ностальгией вспоминает о пронизанной православными традициями дореволюционной жизни российской столицы. В течение года герой книги, маленький Ваня, рассказывает читателям о событиях, которые следуют одно за другим. Начинается произведение с главы «Чистый понедельник», когда в природе все очищается от зла и грехов. Потом следуют такие великие праздники, как Благовещение, Пасха, Троица, Яблочный Спас и Рождество. Автор вспоминает свое детство, прошедшее в дореволюционной Москве, с теплотой и искренностью воссоздает атмосферу того времени, рассказывает о купеческом быте, о том, как готовились к праздникам, как молились и верили. Роман часто называют энциклопедией православных праздников. Из уст праведника этого произведения и воспитателя мальчика Михаила Горкина звучат слова, которые наполнены мудростью и благочестием. «Для всех обитателей дома, от отца Вани до прабабки Устиньи, нравственный закон был один». Послушаем небольшой отрывок. «Завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой Михаил архангел, а у земли матушки сам Господь Бог. Во Святой Троице Троицын день. Пойду, скажет Господь, погляжу во Святой Троице, навещу. Адам согрешил. Господь, ты чего сказал? Через тебя вся земля безвинная проклята. Вот что ты и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем в землю о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие. Вот и понесем ему, как Авраам царь, и молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хорошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра. Кто Бог вели, яко Бог наш, ты си Бог, творяй чудеса». Отметим также, что роман «Лето Господне» называют лучшим гастрономическим текстом в истории русской литературы. «Горка уже уставлена, и такое на ней богатство всего и не перечесть. Глаза разбегаются смотреть», — пишет Шмелев. «И всякие колбасы и сыры разные, и паюсные, и зернистые икра, сардины, кильки копченые, рыбы всякие, и румяные растягайчики с визигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста сине-красная, и почки в мадыре, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, соленые грузди-рыжики. Всего не перепробовать». По воспоминаниям выросшего в доме Шмелева Ива Жентийома, семья писателя и во Франции, будучи в эмиграции, сохраняла русский уклад жизни. Это проявлялось не только в обстановке и предпочтении национальной кухни, но и главным образом в соблюдении постов, праздников, обычаев и в частом хождении в церковь к службе. Роман «Лето Господне» писатель посвятил своему другу Ивану Ильину, по словам которого это встреча мира освящающего православия с разверстой и отзывчивой нежной детской душой, которая ликует от прикосновения к святости. Именно любовь к родине, восприятие ее как православной державы сблизило Шмелева за рубежом с русским философом и мыслителем. Близкая дружба вылилась в постоянную переписку. Иван Ильин высоко ценил творчество Шмелева. «Лето Господне благоухает навек, не забудется, пока России будет», – писал Иван Ильин. Продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Танец живота на земляничной поляне. Открыли третью бутылку шампанского. Хлопка не было, но Таня догадалась об этом легко. Будто льдышки налетели друг на друга, зазвенел хрусталь, сдвинули бокалы, голоса, смех и... затихло. Закусывали. После третьей бутылки знала точно, домой ее сегодня не повезут. А ведь был уговор. Суббота с воскресеньями – ее законные выходные. Так было определено условиями договора полгода назад, когда она только нанялась к Минаевым гувернанткой. Всю неделю Таня с девочкой, а уж выходные – это жизнь для себя. Но один раз уступила. Лида с Андреем вернулись из ресторана поздно. «Оставайся до утра, вести тебя сейчас через всю Москву утром обратно. Какой смысл? Оставайся». Осталась. Вот и вошло в привычку. Теперь как выходной причина. То банкет, где необходимо встретиться с нужными людьми, то театр. А сегодня вот гостей позвали. Таня тихонько вывела Настеньку из спальни, включила свет в ванной. Настеньке ничего не надо было объяснять. Она уже давно смекнула, раз Таня повела ее в ванную, значит, остается. А остается, значит, они обязательно перед сном поговорят о чем-нибудь интересном. Таня много всякого знает. Настенька стояла под душем смирно, а когда Таня закутала ее в махровую простыню и взяла на руки, девочка прижалась горячей распаренной щечкой к ее щеке. «Мама Таня, нельзя так меня называть, ты знаешь», — сказала Таня. «Я Таня, просто Таня, а маму твою зовут Лида». «Знаю», — вздохнула Настенька. «А вот у одной девочки было две мамы. Не фантазируй, давай спать». «Не хочу. Сначала расскажи про волшебную поляну». «Ты про поляну 100 раз слышала». «Нет, хочу про поляну». «Ну, слушай». На опушке леса под жарким солнышком цвели на поляне синие цветы. А еще наливались соком ягоды земляники. Та поляна была волшебной. Там никто никогда не сердился, не ссорился, не говорил плохих слов. Даже звери на той поляне не рычали. Даже комары не кусались. Настенька засыпала. Про поляну она слушала часто, но не надоедала придуманной Тане история и все разговоры после. А еще дежурный вопрос в конце. «Мы с тобой на ту поляну поедем?» Сегодня не успела спросить, сморила девочку. «Татьяна, ты жива еще, моя старушка?» Шелест юбки, стук каблуков и приторный запах дорогих сигарет пополам с французскими духами. Лида ворвалась в спальню, плюхнулась в кресло рядом с Настиной кроваткой. «Заснула?» – разочарованно спросила Лида. «А я хотела, чтобы она гостям что-нибудь спела». «Да нечего из ребенка Орликина делать», – строго сказала Таня. «Что тебе, Настя, игрушка? Иди к гостям, я тоже буду ложиться». Ушла. Отношения между Лидой и Таней совсем не походили на отношения между хозяйкой и гувернанткой. Капризная, взбалмошная Лида не обижалась на Таню за резкие тоны справедливые укоры. Знала, что уж тут прикидываться. Она плохая мать, и Настя для нее игрушка, забава. Все ее материнские инстинкты легко удовлетворялись новыми игрушками, платьицами, джинсиками, бантиками-заколками. А черновая работа – кормить, мыть, учить девочку не коверкать слова, терпеливо сносить ее капризы – это Татьянина. Гувернантка она. Деньги за это получает. Да, денег ради и пошла Таня в гувернантки. В библиотеке, где она работала, платили копейки. Устала от долгов, от того, что даже маленькие желания не сбывались. А тут еще и большое желание поселилось в душе. Прочитала в православном журнале о пароходном паломничестве в Иерусалим – $600. 2 недели. Святая земля, для кого-то это не деньги. Она подсчитала, ей за 5 лет не скопить. А ей, душе православной, святая земля давно снилась. Даже вырезки из газет делала. Все об Иерусалиме. $600. И рискнула. Решила, заработаю, скоплю, сделаю себе подарок. И вот ради этого подарка оказалась она в странной, пугающей ее семье. Лида красивая, темные волосы до плеч, глаза маслины, тонкий профиль. Настенька похожа на нее. Андрей, тот слегка полноват, излишне кудряв, не красавец, но есть в нем та самая респектабельность, которая не оставляет его без женского внимания. Был женат, имеет сына, но однажды вот встретил в каких-то случайных гостях Лиду. А Лида жила в общежитии, никаких перспектив на будущее. Сначала встречались тайно, потом он снял ей квартиру, потом наметилась в их жизни Настенька. До сих пор так и не расписались, но купили квартиру, девочку Андрей записал на себя. Благополучие обрушилось на Лиду неожиданно, и от него, как от избытка свежего воздуха, она захмелела. Хотелось больше, больше. Она поднимала планку все выше, Андрей брал все новую высоту. Поменяли квартиру, выбросили старую мебель, завели собаку, на Новый год слетали во Францию, собрались в морской круиз по Скандинавии, купили иномарку. Лида обожала, как она выражалась, травить девок. Это значит, наведя макияж, надев фирмовое, купив коньяк и коробку конфет, пойти в общежитие к подругам. Подруги зеленели от зависти, но на все голоса щебетали вокруг Лиды. Лида торжествовала, хотя изо всех сил старалась это не демонстрировать. После такого сеанса одновременной игры она приходила домой в отличном настроении. Андрей? Андрей все работал. Он возглавлял какую-то строительную фирму, мотался по области, домой приезжал поздно и не очень вникал в Лидины проблемы. Но когда она, едва Настеньке исполнилось полгода, попросила его нанять гувернантку, он опешил. «Ты что, сидишь дома, не работаешь? Какую тебе еще гувернантку?» Поссорились, помирились. Таня была третьей гувернанткой в их доме. Двое до нее ушли по собственному желанию. Таня догадывалась, почему. В доме тягостно жилось и тягостно дышалось. Здесь каждый жил для себя. И звонкий колокольчик Настиного смеха казался здесь инородным, чужим. Настенька еще не умела жить для себя. Даже на земляничную поляну она не хотела идти одна, а непременно с Таней. $600. Святая земля. Скопил денег. Взяла отпуск. Настя плакала и просила приезжать быстрее. Лида нервничала. «Как я без тебя справлюсь?» Андрей иронизировал. «Тань, проконсультируй мать, когда у ее дочери обед, когда тихий час, а то ведь все перепутает». Лида огрызалась и называла Андрея занудой. Уехала. И святая земля, желанная, виденная во сне сотни раз пропущенная через сердце, стала явью. Но нет-нет, и возникала перед Таней личико еще недавно совсем чужой девочки. Ее мягкие кудряшки, забавный лепет. Скучала, ой, как скучала гувернантка Таня по своей воспитаннице. Так сложилось. Сразу после рождения Таня тяжело заболела. Дали инвалидность. С ней пошла по жизни, прихрамывая, шагом неуверенным, осторожным. А потом свыклась с бедой, приняла ее как верную попутчицу. Знала, семьи ей не иметь, детей у нее не будет. Закончила институт, потом работала с 10 до 6. В выходные вязала, читала, гуляла, помогала по силам маме. И вдруг эта девочка. Сердечная и такая неожиданная привязанность. Радость за каждое новое освоенное слово. Паническое беспокойство, если затемпературит. Тихое счастье, когда в руке покоится теплая детская ладошка. Ходили лечить зуб. «Тань, я боюсь, больно будет». «А ты глазки закрой и повторяй. Не боюсь, не боюсь». Боль испугается и убежит от тебя без оглядки. «Кому бежит? К тебе? Ко мне. А я тоже глаза закрою и тоже скажу. Не боюсь». Она дальше побежит, и все ее будут гнать. «Тань, ее жалко». «Кого жалко?» «Боль. Все ее гонят». Вылечили зуб и устроили праздник. Усадили кукол вокруг стола, зайца, медведя, трех солдатиков, пир на весь мир. Вечером приехали родители. Таня с Настей им про зуб и про одержанную победу. Андрей поохал для приличия, выпил чаю, тут же на кухонной кушетке отключился, устал. Лида посмеялась и села за телефон. Говорила долго с какой-то подругой Сонечкой, только что вернувшейся из Америки. Потом накинула плащ, выпорхнула из дома. Косметолог ждет. Таня вздохнула. И почему так получается? Бог дал ребенка свет в окошке, а матери нет до него никакого дела, как чужая тетка. Погладит по головке, хохотнет на ее проблемы. А у Тани такое желание отдать ребенку всю себя, а ребенка нет и не будет. Странно? Несправедливо? Кто знает? Вернувшись из отпуска, она сразу же бросилась к телефону. «Таня приехала! Моя любимая Таня!» «Это Настенька! Я измучилась без тебя, но почему ты так долго? Это Лида!» И она осталась. Андрей и Лида в очередной раз сцепились. Лида зашлась в истерике, Андрей назвал ее дурой и ушел. «Вернись!» — закричала она ему с балкона. «Вернись, а то я за себя не ручаюсь!» Хлопнула дверца машины и уехал. Лида всхлипывала в ванной, Таня привычно капала ей в чашку велокардин. Настенька, привыкшая к родительским ссорам, спокойно раскрашивала фломастером новую раскраску. Отрыдав и положив на лицо маску, Лида прилегла. «Посиди со мной», — попросила Таню. «Скажи, почему мне так не везет?» «Тебе везет. У тебя умненький, здоровый ребенок, обеспеченный муж. Ты молодая, красивая». «Он не любит меня», — опять всхлипнула Лида. «Он мне изменяет. Я чувствую это, чувствую». «Изменяет? Это что?» — подняла от фломастера в голову девочка. «Не встревай в чужие разговоры!» — прикрикнула Лида. «Настя», — попросила Таня, — «пожалуйста, полей в гостиной цветы. Мы ведь хотели с утра, да забыли». Настя ушла. «Так вот», — Таня строго взглянула в Лидины глаза, — «если хочешь сохранить семью, не раскисай. Андрей только видит, что твои истерики. Кому это понравится? Дома почаще бывай, к ужину его жди, а то ты как чужая в доме. А Настя... Она ведь меня мамой называет. Не делай это!» Лида будто и не услышала про Настю. «Да, я чувствую, он мне изменяет. Если он меня бросит, я не переживу». Таня еще раз с удивлением посмотрела на Лиду. Она хорошо понимала, что Андрея она не любит. Бросившись в его объятия, она прежде всего рассчитывала выбраться из опостылевшего общежития, из нищеты, прозябания. Жадно наверстывая упущенное, торопилась, гнала, покупала бесконечные тряпки, мебель, рвалась на курорт, обожала рестораны. Андрей уже тяготился ею. Он все чаще задерживался на работе, стал приходить на веселе. Один раз посетовал Тане. Ну, баба ненасытная, вот связался. «Андрей!» Таня испугалась этих слов. От них повеяло холодом, бедой и прежде всего на ее любимую Настеньку. «Андрей! У тебя ребенок, ты в ответе за него. Девочка не может расти без отца. А мой Павлик может? Я же его ради этой истерички бросил». «Запутался я, Татьяна, запутался. С той женой не развелся, с этой не расписался. А сейчас вот увлекся женщиной. Она у нас в офисе, переводчица». «Андрей», — взмолилась Татьяна, — «ну зачем мне это знать? Разбирайтесь сами». «Нам уже, Таня, не разобраться». В один из вечеров он пришел пьяный. Они долго выясняли отношения за закрытыми дверями. Лида всхлипывала, Андрей сквернословил. Потом стал бить ее, вытолкнул из спальни. «Убирайся! Катись в свое родное общежитие!» Лида стала биться в истерике. Она каталась по полу, рвала на себе волосы. Андрей не выходил. Таня поставила ей раскладушку рядом с кроваткой дочери. «Успокойся, ложись спать!» Но Лида бесновалась. Она схватила спящего ребенка, убежала на кухню, закрыла дверь. «Таня, спаси меня!» — кричала перепуганная девочка. «Открой!» — Таня дергала ручку двери. «Не открою! Пожалей Настеньку! А меня кто пожалел?» Таня металась от спальни к кухне. «Андрей, выйди! Она напугает девочку!» Андрей молчал. «Лида, успокойся ради собственного ребенка!» Лида рыдала. В тот раз она все-таки помирила их. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Таня с Настенькой уехали на дачу, которую снял Андрей. Теперь они жили в тишине, гуляли, читали, фантазировали. И вот однажды пойдем завтра на земляничную поляну, торжественно объявила Таня девочке. Она заранее присмотрела ее. Рядом с дачей, мимо неглубокого овражка, справа от березовой рощицы, сплошь усеянные капельками земляники. Уложив Настеньку спать, Таня прибегала сюда не раз. Нет, еще рано, через неделю. Ягоды уже совсем покраснели через денек. И вот сегодня. два человека отправились в путь к поляне, волшебной, земляничной, где никто никогда не обманывает и не говорит плохих слов, где все живут и радуются. И бабочки, а эти лягушки. А лягушки на поляне очень красивые. Они умеют летать, как бабочки. Их от бабочек не отличишь совсем. Беседуют тихо. Два человека, вытянувших два таких разных жизненных жребия. Две женщины. Одна маленькая, в ярких фирменных брючках с фиолетово-розовым рюкзачком, любящая весь мир и рассчитывающая на взаимность. И другая, рано повзрослевшая, познавшая нужду, печаль и нездоровье. Разные? Нет, одинаковые. Потому что и та, и другая оказались не особенно нужными в этой жизни. Но одна не знала об этом, другая знала очень хорошо. И эти два ненужных никому человека оказались теперь очень нужны друг другу. Таня знала, что никого дороже в ее жизни уже не будет. А Настя? Настя разделила с самым дорогим ей человеком свою радостную дорогу к земляничной поляне. Пришли. Ягоды пахнули ароматом. Синие мелкие цветочки легли у ног. Девочка осторожно ступала по высокой траве, боясь ненароком раздавить ягодку. Они собирали землянику, лежали на спине, любуясь облаками, потом устроили царскую трапезу. Белый хлеб с сыром, помидоры, чай из термоса. И уже заканчивали трапезу. Машина. На их волшебную поляну въехала машина. Мама, папа, а еще женщина в желтых брюках, мужчина в темных очках. «Вот вы где!» – обрадовалась Лида. «А мы вас ищем!» Расстелили клеенку, достали шампанское, коробку конфет, фрукты. «Наши друзья!» – Лида кивнула на гостей. «Завтра уезжают в Америку. Вот решили проводить их на природе». Выпили, разговорились. Гость в темных очках стал рассказывать анекдоты. Лида принесла из багажника еще одну бутылку. Потом Андрей пошел за хворостом, костер, шашлыки. «Это волшебная поляна. Здесь нельзя разводить костер». Дрогнувшим голосом тихо сказала девочка. «Ну, Татьяна, глупости внушаешь ребенку, уволю!» Шутливо пригрозил Андрей. «Вы отдыхайте, а мы пойдем прогуляемся». Таня взяла девочку за руку. Они ушли в ближайший березовый лесок. Совсем рядом раздавался смех, повеяло дымком. И гуляли-то недолго. А вышли к поляне, там уже танцевали. Весело прогибаясь в такт музыки, танцевала Лида, откинув черные волосы, сбросив босоножки. Андрей неуклюже раскачивался из стороны в сторону, больше для порядка, чем для удовольствия. Женщина в желтых брюках подпрыгивала выше всех и с каждым прыжком лихо вскрикивала. Мужчина в темных очках был уже вовсе без очков и отплясывал почти в присядку. «Давайте к нам!» – крикнул Андрей. «Настенька, смотри, какая у тебя красивая мама!» «Ты обманываешь!» – крикнула в ответ девочка. «Я слышала, как ты говорил Тане, что она старая уродина!» Лида остановилась. Она быстро подбежала к Андрею, отвесила ему пощечину. Потом подошла к Тане. «Если уж кто уродина, так это ты!» И она, что есть силы, толкнула Таню. Таня не ожидала. Она упала навзничь, и прежде чем закачались над ней небеса, услышала детский, душераздирающий крик: «Не трогайте мою Танечку!» Тане дали воды, помогли подняться. В стороне под одинокой сосной сидела и плакала Лида. Все. Тот нервный, дерганный, некрасивый танец живота на земляничной поляне был их последним совместным танцем. Андрей отвез в общежитие Лидины вещи, врезал новый замок и уехал в загранкомандировку. Лида не хотела никого видеть, рыдала, даже пыталась наложить на себя руки. А Таня привезла Настеньку в свою однокомнатную квартиру за городом, упросила маму, пусть поживет. Да пусть живет, разве жалко? И живет. Андрей не показывается. Таня сама звонит иногда Лиде и говорит, что все в порядке, пусть не волнуется. А она и не волнуется. Привыкла, когда девочка с Таней, всегда все в порядке. А совсем недавно, перед самым сном, когда Таня по привычке присела на краешек кровати к девочке, чтобы немножко поговорить, Настя грустно и очень по-взрослому спросила: «Ты зачем меня тогда обманула? Сказала, что поляна волшебная, что там никто никогда не ругается. А дядька тот ругался, плохие слова говорил. А папа обманул маму. А мама кричала, дралась». прости меня. Я перепутала. Я привела тебя на другую поляну. Давай завтра встанем пораньше и пойдем на ту, настоящую. Это далековато, но мы дойдем. Мы встанем пораньше.

0: Продолжение следует.
1: Вечная мудрость.
2: Старайтесь внимательно относиться к людям. Надо стараться чувствовать, как они чувствуют, думать, как они думают. И таким образом их состояние станет ясным для нас. Начнешь их жалеть, а жалея – любить. Нужно над этим работать. Сначала надо понуждать себя, так как трудно будет. Потом, как только сможете их пожалеть, легче будет. И тогда уж скучно с ними не будет. Святой праведный Алексей Мечев.
3: Радиообраз. Доброе радио.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Сергий Радонежский.
1: Главный источник наших сведений о преподобном – житие Сергия Радонежского, написанное его учеником Епифанием Премудрым. Из жития святого мы узнаем, что в миру Сергия Радонежского звали Варфоломей. Он появился на свет 3 мая 1314 года. Он родился в селе Варице, что под Ростовом. По преданию, младенец Варфоломей в первые дни жизни удивил своих родных постничеством. По средам и пятницам он отказывался от материнского молока. В другие дни, если его мать Мария употребляла в пищу мясо, также не брал грудь. Когда Варфоломею было 14 лет, его семья переехала в Радонеж. Вскоре его родители, Кирилл и Мария, приняли монашеский постриг в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы неподалеку от Радонежа. Варфоломей и его старший брат Стефан также стали монахами. Они приняли новые имена, и Варфоломей стал Сергием. Братья удалились от людей в глухой лес. Они построили домик, а затем и небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Стефан вскоре не выдержал трудностей такой жизни и перешел в московский Богоявленский монастырь. Сергий продолжал духовно возрастать в посте и молитве. Слава о подвижнике начала распространяться в народе, и вскоре к нему потянулись за духовным руководством другие монахи и миряне. Через несколько лет ученики преподобного Сергия умолили его стать настоятелем монастыря. Поныне обитель носит название Троицы Сергиевой Лавры. Однажды иноки Троицы Сергиевой Лавры стали роптать на строгость устава. Сергий Радонежский не стал вступать в спор и покинул свою обитель. На реке Киржач он основал новый монастырь, а Троицкая обитель без своего игумена стала быстро приходить в упадок. Оставшиеся монахи решили добиваться возвращения Сергия. Подвижник не стал отказываться и выполнил просьбу покаявшихся иноков. Сергий Радонежский лечил больных и однажды даже воскресил одного отрока. К чудотворцу привозили больных не только из окрестных деревень, но и из отдаленных мест. Сергия Радонежского чтил как отца московский князь Дмитрий Донской. Князь обратился к подвижнику за духовной поддержкой перед великим сражением с воинством хана Мамая. Сергий Радонежский дал князю благословение и двух монахов в помощь. Оба монаха героически погибли на Куликовом поле. Сергий Радонежский дожил до глубокой старости и мирно скончался 8 октября 1392 года. Благочестивые родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, тоже прославлены в лике святых.
0: Святые земли русской.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. День памяти преподобного Сергия Игумена Радонежского «Вся Россия чудотворца» празднует сегодня Русская Православная Церковь. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едины». В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 8 октября, день представления святого праведного Сергия Игумена Радонежского «Вся Россия чудотворца». В день памяти преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его святейшество служили архиереи Русской Православной Церкви, в их числе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы Сергиевой Лавры в священном сане Сом Духовенства. За богослужением молились многочисленные гости, паломники, настоятельницы ряда женских монастырей, монашествующие, священнослужители, прибывшие на торжества в Лавру. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых русских святых. Основателя Троицкой Лавры называют игуменом земли русской. Он полагал много пастырских трудов, чтобы прекратить междоусобные войны князей и тем самым обрести силы для борьбы с наземными захватчиками. «Любовью и единением спасемся», – говорил преподобный Сергий. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты» Нижегородской митрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской митрополии и правительства региона. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов, рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый

0: Отборочный очный этап в Благочинец Нижегородской метрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
1: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Гироцкой. Отметим, что с положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
4: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Добро есть великая сила. Апостол Павел говорит удивительные слова. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Поступая так, ты навлечешь на главу его горящие угли. И завершает эту мысль замечательными словами. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Всем неверующим в Евангелие, не понимающим слова Спасителя о том, как следует подставить левую щеку, надо вдуматься в великие слова «побеждай зло добром». Добро есть великая сила. Если зло побеждается злом, то побеждает более сильный физически. А если зло побеждается добром, то побеждает более сильный духовно. Есть еще нечто, имеющее большое значение для понимания того, как добро спасает человека. Если кто-то вторгается в нашу жизнь и делает нам зло, а мы до того и не помышляли о зле, ходили в храм, молились, хранили душевный покой, то что происходит, если мы отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний мир. Недруг нас победил. Почему зло, исходящее от другого человека, изменяет мой внутренний мир? Почему другой побеждает меня? Это происходит всякий раз, когда мы на зло отвечаем злом. Мы уже побеждены. Зло господствует в нашем сердце. Был мир – нет мира. Был покой – нет покоя. Не дайте злу себя победить». Проповедь в день памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2016 года.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Лик, дарующий надежду. Истории явлений Божией Матери, ее икон и чудес –

0: 395-408 год. В Константинополь был привезен пояс Пресвятой Богородицы, который после Успения Божией Матери был вручен апостолу Фоме, а после его кончины благоговейно хранился христианами на Святой Земле. Святыню поместили в Халкопротийском храме, в особом ларце, запечатанном золотым хрисовулом, грамотой с золотой печатью на шнуре императора Аркадия. Около 438 года. Явление Божией Матери святителю Кириллу Александрийскому. Этот великий угодник Божий поверил клевете своего дяди, Александрийского патриарха Феофила, на святителя Иоанна Златоуста, и, как написано в его житии, гневался святой на святого, даже и после смерти Златоуста. К сожалению, безгрешен только один Бог, а люди, даже святые, могут ошибаться и иметь свои человеческие слабости. Однажды во сне святитель Кирилл увидел, что находится в прекрасном месте, где пребывают праотцы и праведники Ветхого и Нового Заветов. В дивном храме, окруженная множеством ангелов, стояла Пречистая Богоматерь, а перед ней святитель Иоанн Златоуст, сиявший небесным светом, державший в руке книгу своих поучений. Светлые мужи, которые стояли рядом, недружелюбно смотрели на вошедшего святителя Кирилла. И когда он хотел приблизиться к Пресвятой Деве и поклониться ей, стали прогонять его из храма. Но Богоматерь вступилась за него и стала убеждать святителя Иоанна простить его. «Прости его для меня, ибо он много потрудился для моей чести». Тогда святитель Иоанн сказал, что прощает ради заступления Пресвятой Богородицы, и, подойдя к святителю Кириллу, обнял и поцеловал его. Пробудившись, святитель Кирилл тотчас стал каяться в своем заблуждении, а затем собрал всех египетских епископов и совершил торжественное празднование в честь святителя Иоанна Златоуста. Ранее 457 года. Воину Льву Маркелу, будущему императору Льву I, Божия Матерь предрекает, что он будет императором, и открывает в окрестностях Константинополя источник, который позднее назовут Живоносным. Став императором, Лев выстроил над источником первый храм. Множество чудес было явлено Божией Матерью на этом источнике. В годы правления императора Льва I на Святой Земле была обретена риза Божией Матери, которая 4 столетия хранилась в одной благочестивой семье. Драгоценный ковчег с великой святыней перевезли в Константинополь, и 2 июля 458 года святитель Геннадий перенес священную ризу во Влахернский храм. Этот храм становится местом пребывания великих святынь. Сюда была перенесена из Никомидии икона, хранящая святые мощи сожженных 20 000 мучеников. Через 1000 лет эта икона будет привезена в Россию и получит наименование Влахернской. В храме находилась и чтимая золотая икона Богородицы с сыном на руках, которая каждую неделю творит славное чудо. Нижняя часть этой иконы закрыта завесой, так что видна половина иконы, а именно грудь и голова. Перед заходом солнца в 6-й день недели у этой иконы собирается множество народа – мужчин и женщин, а также клириков и священников. Они ждут чуда поднятия завесы Божьей силы, как в Иерусалиме, в Великую Субботу, ждут огонь, сходящий в этот день с неба. Когда приближается час, в который совершается чудо, для созыва народа бьют в деревянное било. Священник с золотой кадильницей, полный фимиама, кадит алтарь и священный образ. И пока клир поет, а народ молится, завеса, прикрывающая икону, силой Божией поднимается вверх, являя ту половину иконы, которая прежде была скрыта. Святая царица Пульхерия строит в Константинополе и Адигитриевский храм, святыней которого стала икона Божьей Матери, именуемая Адигитрия, то есть путеводительница, указующая путь, написанная евангелистом Лукой. Эту икону святой Пульхерии прислала из Иерусалима вдовствующая императрица Евдокия. Позднее икона была перенесена во Влахернский храм, а с XIV века стала пребывать в монастыре Хора. Пятый век. Явление Божьей Матери девятилетней отроковице Музе. Об этом своему архидиакону Петру поведал святитель Григорий Двоеслов, папа римский. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица Преснодева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу, желает ли она жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за ней. Услышав в ответ, что весьма желает, пообещала, что через 30 дней Муза придет к ней. С этого времени Муза оставила игры и забавы. Через 25 дней Муза заболела. Начался жар, а на 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной отроковицы, она снова увидела Божию Матерь, пришедшую к ней в сопровождении отроковиц. Матерь Божия стала звать к себе Музу. Блаженная же отроковица ответствовала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду».
1: Лик, дарующий надежду.

0: В начале было слово.
1: Нести крест свой.
2: Где сердце любит, где страдает, и милосердный Бог наш там. Он крест дает, и Он же нам в кресте надежду посылает.
1: Читаем мы в исповеди героя поэмы Ивана Козлова «Чернец».
2: Потупился, задумался в тележке сидя поп и молвил православные: «Роптать на Бога грех, несу мой крест с терпением, живу, а как, послушайте».
1: Так начал свой ответ на мужицкий вопрос «Сладка ли жизнь поповская?» персонаж поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Выражение «нести свой крест» означает мужественно преодолевать все трудности и терпеливо переносить страдания, не роптать, не завидовать, не жаловаться на тяготы судьбы, жить достойно, выполняя свой долг. Происхождение этой фразы, ставшей крылатой, восходит к евангельскому повествованию о пути Господа на Голгофу, где его должны распять. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное. В христианской традиции это выражение еще означает готовность служить Богу и вере Христовой.
0: В начале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: родные места. Когда мы слышим фразу «родные места», в душе пробуждаются самые теплые воспоминания, которые можно облечь в звуки, цвета и даже запахи. Это может быть шумный двор детства, где каждый уголок знаком до мелочей, или тихий деревенский домик, наполненный ароматом бабушкиных пирогов и свежего молока. Для кого-то это опушка леса, манящая своей тайной, или поле, усыпанное ромашками, где ветер играет с волосами. А может быть, это величественный монастырь и его колокольный звон, наполняющий небо. Самые дорогие сердцу уголки – это не обязательно грандиозные и знаменитые. Это те места, где происходили самые значимые события нашей жизни. Туда хочется возвращаться снова и снова, чтобы набраться сил, обрести гармонию и вновь услышать себя, голос сердца. Именно это и есть наши родные места.
1: Урочище Куриха. Место это необыкновенно тихое и укромное. Вокруг лес и непривычная тишина, нарушаемая изредка стуками строительной техники. Сегодня это место возрождается как важный центр духовной жизни в Иксунской епархии. До революции здесь находилась известная на всю округу Знаменская женская община, возникшая по благословению преподобного Серафима Саровского на месте трудов его ученицы Анастасии Семеновны Логачевой, будущей схемонахини Афанасии. Все советское время, несмотря на запреты, местные жители приходили на Куриху и к землянке матушки Афанасии, и на камушек, на котором она молилась, и на святые родники, явленные по ее молитве. Меня зовут Марина Дружкова, я путешествую по разным местам Нижегородской земли. И сегодня я вас приглашаю вместе со мной открыть это заветное место.
0: Родные места.
1: Наш путь на Святую Куриху начинался в рабочем поселке Вознесенское. Это 3-3,5 часа езды от Нижнего Новгорода. У церкви Вознесения Господня нас встречали священник Илья Федотов, благочинный Вознесенского округа, и его помощница Виктория Маршинина. Перед отправлением на Куриху мы приложились к главной иконе Вознесенского района – образу преподобного Серафима Саровского. Это единственная уцелевшая реликвия из Курихинской Знаменской обители. По словам Виктории, сегодня эта икона является молитвенным достоянием всего Вознесенского района.
2: По рассказам, опять же, таки местных жителей, мы знаем, что она из Курихи. То есть эта икона была вывезена после закрытия монастыря из святой обители, вот именно из Курихи. Была скрыта людьми, хранилась долго где-то на домах. И уже после открытия храма была принесена в Вознесенский храм Благочиния. Ее очень почитают местные жители, сделали ей красивый киот. И, наверное, около 5 лет назад начали читать акафист. Причем назначили череду. Вот, люди молитвенно припадают к преподобному Серафиму.
1: Нынешнее официальное название бывшей Курихинской женской обители – архиерейское подворье в честь иконы Божией Матери Знаменья. Сегодня территория Свято-Курихинского подворья разделена на две части. Одна находится в лесу, в урочище Куриха, на месте зарождения обители, а вторая в поселке Сарма, что неподалеку, где стоит историческое здание Знаменского собора, главного храма обители, перевезенного сюда в советские годы. Из Вознесенского до урочища примерно 20 минут езды на машине. Последние 3 километра – едем практически по бездорожью, ориентируясь на указатели, прибитые к деревьям. И вот мы у цели.
2: Подъехали к территории архиерейского подворья бывшей женской монашеской общины в честь иконы Божией Матери Знамения. Стоим в лесу, в зоне просто глухого леса, территория площадью 40 гектаров, которая принадлежит архиерейскому подворью.
1: От указателя путь лежит через овраг. Спускаемся по крутой лестнице, идем по длинному деревянному настилу, переходим через мост.
2: Вот мы сейчас идем по дну бывшего, можно сказать, озера, которое существовало в период жизни общины. Здесь было несколько плотин. Вода поднималась до родников, то есть она их не затапливала. Сестры разводили здесь рыбу. И рыбой не просто питались, они ей даже торговали и возили в разные монастыри. Они помогали Ордатовскому монастырю, в Выксу. И у них было еще в Нижнем Новгороде свое подворье. То есть это было очень хорошее, крепкое хозяйство, организованное сестрами для своей жизни и процветания.
1: Первую остановку делаем около Святого Колодца, сооруженного прямо в откосе оврага. Над ним возведена восьмигранная сень в виде часовни с крестом наверху. «Это святой явленный колодец», — объясняет Виктория. По преданию он был явлен самой Пресвятой Богородицей по молитве и в помощь Анастасии Логачевой, когда старица проживала в землянке неподалеку.
2: Она молилась, а одна из ее знакомых сестер со своим заступом гуляла по территории оврага, чтобы найти место, где бы закопать. И вдруг появилась благообразная жена и сказала: «Вы собираетесь копать источник? Дай мне заступ, покажу где». Она берет заступ, три раза ударяет об землю, и потекла вода. Впоследствии матушка Афанасия молилась, и в видении ей было открыто, что место родника было указано самой Пресвятой Богородицей. Потом сама матушка Афанасия, уже уехав на Алтай, писала своим родным и близким, чтобы они его сохранили и позаботились, и содержали в чистоте и порядке, как особенный.
1: На подворье нас дожидалась игуменья Руфина, настоятельница возрождающейся обители. Матушка Руфина пригласила нас сразу в храм. Храм по размерам небольшой, возведен местным благодетелем еще в начале 2000-х в память о Большом Пятикупольном монастырском соборе, в честь знамени Пресвятой Богородицы, который в советское время был перевезен в соседний поселок.
3: Запах дерева.
4: Затеплить лампады.
3: Свечное огнекадило.
4: Хорос.
3: Хорос называется?
4: Хорос называется, да. Танец фактически.
5: Свечи зажечь.
3: То есть у вас вообще света здесь нет, да?
5: Нет, электричества нет.
3: Не электричество.
4: Жизнь при свечах.
3: Ой.
1: В знаменском храме даже паникадило, как в старину, свечное. На Курихе жизнь течет, как старь. Ни газа, ни электричества. Затеплив свечи и лампады, матушки запили тропарь перед иконой Божьей Матери знамением.

0: Прямо в храме, наполненном еще запахом ладана, игуменья Руфина рассказала нам об основательнице Знаменской общины, Анастасии Логачевой.
1: Начало всей этой духовной жизни в Курихе положила матушка Афанасия Логачева. Будучи еще девочкой 12 лет, она искала подвига, у нее было рвение, в те времена люди не комфорт искали. Она ходила к батюшке Серафиму Саровскому и просила благословения на этот путь. Маленькая девочка, 12 лет. Он говорит, ну вот пойдешь к деду на пасеку, где-то пасека была в районе, где сейчас кладбище, и где услышишь курение ладана, там и оставайся. И вот это курение ладана дало название Курих. Она ископала земляночку небольшую и приходила тут молиться. А потом она со временем подросла, она поселилась здесь. И к ней приходили жаждущие подвига и молитвы люди, жены, и тоже поселялись в округе, возле земляночки.
0: Игуменья Руфина поведала нам об истории возрождения обители, о матушке Афанасии Беркутовой, схиме Ануфрии, возобновительнице обители. На святую Куриху она приехала более 10 лет назад по благословению старца из Троицы Сергиевой Лавры. В 2026 году исполнилось 3 года со дня ее кончины. Рядом с храмом находится ее могила, а также келья, где она проживала в уединенной молитве. Ее можно увидеть прямо из окна храма.
1: В стороночке вот там мы видим старая келья. Это сейчас уже обшита, покрытая металлом, а тогда это была черепица и сруб. Сруб продуваемый, там ужи, мыши и другие жители леса. И вот мать Афанасия оставалась там на молитву. Она жила. Одна жила. Летом она жила несколько месяцев. И какой-то год она попросила здесь остаться в зиму. Но это очень сложно. Это же надо топить. Это нужны люди, кто будет помогать. Первые даже ее молитвенные здесь подвиги сопровождались. Там присутствие, например, она читает в столце, спускаются уж с потолка. Ну, так себе история. Вот. Но, тем не менее, она человек очень мужественный, и Божье благословение, благословение духовника. Она здесь находила отдохновение и умиротворение, чувствовала эту благодать этого места, присутствие Божье очень сильное.
0: В окрестностях Курихи сохранилось много знаковых мест, связанных с жизнью и подвигом Анастасии Логачевой. Отец Илья и Виктория нам их показали, украсив свой рассказ интересными подробностями.
2: И мы сейчас вот с вами прямо следуем к тому месту, где была, ну, может быть, первая, может быть, вторая землянка Анастасии Семеновны Логачевой организована.
0: В 1832 году преподобный Серафим Саровский благословил крестьянскую девицу из Ордатовского уезда Анастасию на пустынножительство. Благословение Саровского старца богобоязненная девушка исполнила сразу после смерти родителей. Поселиться ей было указано старцем в месте, где почувствует запах курящегося ладана. Таким местом стало урочище Куриха. Оно располагалось неподалеку от пчельника ее дедушки, где с детства Настя жила целыми неделями и откуда часто убегала в чащу, чтобы предаться уединенной молитве.
2: Мы сейчас с вами находимся на том месте, где Анастасия Семеновна Логачева косарем еще в юности копала себе первое пристанище для молитвенного делания. И вы можете увидеть вот эти вот домовины. Это то, что осталось от келей, которую матушка Афанасия выкопала себе для уединения и молитвы.
0: На этом месте, по словам священника, согласно плану, составленному при жизни возобновительницы обители матушки Ануфрии, будет поставлен храм в честь святых царственных страстотерпцев. А со временем, если схемонахиня Афанасия будет прославлена в лике святых, в этом храме будут почивать ее мощи.
2: Идея, что именно здесь будет храм, здесь, если Господь позволит, при обретении мощей Анастасии Семеновны и при ее прославлении в лике святых, именно здесь будет покоиться ее мощи.
0: Руководимая опытными старцами, Анастасия прошла духовный путь русских монахов через подвиг отшельничества, столпничества, то есть моление на камне, и затвор. За 5 лет жизни в лесу Господь даровал Анастасии 4 источника, которые сохранились до наших дней. Их мы тоже посетили во время нашей прогулки по Курихинскому лесу. Вода чистейшая, ключевая. В 1855 году матушка Анастасия была переведена в Ордатовский Покровский монастырь. а затем отправлена в миссию на Алтай, где приняла монашеский постриг с именем Афанасия и закончила свой земной путь. К концу XIX века на месте ее подвигов поселились сестры из села Резадеева Ордатовского уезда. Они основали здесь новую общину с храмом и богодельным домом. Примечательно, что в судьбе общины принял участие сам император Александр III. В память об этом событии в наши дни на территории Подворья установлен памятный стенд.
2: Резадеевские сестры, поселившись здесь, на этой территории, подали прошение через своих благодетелей к царю для того, чтобы получить в дар землю, чтобы они имели возможность на ней построить храм. Благодаря благодетелям вот этих резадеевских сестер из императорского двора они получили разрешение на постройку храма и выделили им землю с условием, что за 3 года они должны будут построить здесь храм. Эту землю выделил им император Александр III, и в знак своей милости спасения его от крушения поезда.
3: Такие ровненькие, что за ряды с крестами, прям все как
4: под одно. Местным сельским кладбищем сейчас.
0: Далее наш путь следовал через Святой лес. Так местные жители прозвали монастырское кладбище, образованное на месте пчельника дедушки Анастасии. Там мы почтили память курихинских сестер Филареты и Марии. Их могилки сохранились с дореволюционных времен.
4: Впоследствии, после того, как здесь организовался богодельный дом, это место, видимо, было передано под монастырское сестрическое кладбище. В период советского времени вот это святое место было переорганизовано в сельское кладбище. И сейчас местные жители сокрестных деревень, Куриха, Саарма, Донок, Яблонька, пытаются здесь хоронить своих усопших сродников, памятуя, что эти места и этот лес святой, местные жители так и говорят, в святом лесу похороните меня.
0: Пройдя от бывшего пчельника еще 5 минут по лесной тропе, мы оказались у того самого камня, на котором молилась матушка Афанасия. По дороге мы узнали, что она была единственной из духовных чад преподобного Серафима, кого он благословил на подвиг столпничества и ношение чугунных вериг. Сегодня ее вериги хранятся в Краеведческом музее на Алтае.
5: Она носила с 23 лет вериги практически до своей кончины. То есть это чугунная пластина с реальными, прям тяжелыми цепями. И пояс вот этот. Это очень было тяжело.
0: Уже в наше время над камнем соорудили большой шатер. Поставили иконы, крест и портрет матушки.
2: Мы с вами находимся на одном из святынь, которая напрямую связана с подвигами Анастасии Семеновны Логачевой или матушки Афанасия. Это камень, на котором она подвязалась и повторяла подвиг столпничества ее учителя, преподобного Серафима Саровского. Есть записанные свидетельства дореволюционные, которые упоминает священник Александр Преклонский. Матушку Афанасию неоднократно видели на этом месте, на камне молящуюся.
0: Местные жители даже в советские годы почитали это место и ласково называли его «камушек». Здесь неоднократно совершались чудеса. И однажды пошел настоящий каменный дождь. Об этом нам по пути к камушку рассказала местная жительница Татьяна Павловна Калашникова. Этот рассказ она слышала еще в детстве от своей матери и бабушки.
6: И вот они одно время молились, и пошел дождь из мелких-мелких камушек. И вот люди ходили и вот эти камушки собирали и прикладывали там к ногам, к рукам и излечивались.
7: Родные места.
0: Монастырский комплекс Курихинской женской общины сложился на основе видений матушки Афанасии, которым ей было предсказано о будущем монастыре и показана его территория со всеми строениями. Матушке явился святой пророк Иоанн Креститель, праведный Симеон, богоприимец, и преподобный Серафим Саровский.
8: Они водили ее по этой территории и указывали, где что должно быть, где амбары, где храм, ну и другие постройки. И указав эти места, они впоследствии, вот все эти строения были выполнены.
0: Об этом видении старицы Афанасии читаем в книге нижегородского краеведа Ольги Буковой, посвященной женским обителям преподобного Серафима Саровского.
9: Однажды возвращалась Анастасия из деревни Ковлей к себе в пустыньку. Стояла поздняя осень. Был ненастный темный вечер. Внезапно сверху перед Анастасией упал свет, который двигался перед ней, словно лучом освещая дорогу в пустыньку. Не доходя до пещеры, Анастасия увидела, как сверху в лучах этого света спустился на землю пятиглавый храм, который через некоторое время дымкой растаял в воздухе. Такое видение повторялось ей несколько раз. Место это Анастасия особо заметила. И действительно, спустя годы, уже после смерти, пятиглавый храм был построен на этом самом месте сестрами Знаменской обители.
10: В начале 20-го столетия в Свято-Курихинском Знаменском монастыре подвязалось около 100 сестер. А уже в 1927 году Знаменскую общину наряду с Дивеевским и Саровским монастырями упразднили. Сестер разогнали, и все постройки с его территории вывезли в соседний поселок Сарму, в том числе и главный, обетованный преподобным Серафимом Саровским, Знаменский храм, а также игуменский корпус. В бывшем храме разместили жилые квартиры и контору Сарминского лесоучастка. В 90-е годы это здание выкупил местный благодетель Сергей Бардин и вернул его церкви. Как уточнила Виктория, сегодня храм занимает лишь часть постройки. В советские годы здание переориентировали по горизонтальной оси, из-за чего оно утратило традиционную направленность на восток.
11: Это было очень промыслительно, потому что когда здесь поселились сестры, то все помещения были оборудованы под кельи, под трапезную, благоустроенное жилище, в общем-то, для использования. И, конечно, позднее храм наполнился иконами, трудами матушки Ануфрии Беркутовой. Она заказала первую икону большую, знамение. Это очень символично, наверное, было. Вторую икону нам привезла наша матушка Руфина, преподобного Серафима Саровского. И храм теперь приобрел свой вот такой особенный вид.
10: Сестры Свято-Курихинского подворья с благоговением заботятся об обоих знаменских храмах, хранящих память ушедших эпох. В Сарму, чтобы посмотреть исторический собор, мы заехали уже на обратной дороге. Хотя при желании можно поступить наоборот, поскольку дорога на Куриху проходит только через это село. Неподалеку от знаменского храма на высоком видном месте стоит бывший игуменский корпус. На вид здание крепкое, добротное, из темного бревна. Когда-то здесь была школа, а сегодня оно пустует. По благословению игумени Руфины здесь будет организован музей. Тем более уже собрана коллекция подлинных предметов, связанных с жизнью курихинских сестер.
11: У нас есть по результатам экспедиции о жизни матушки Афанасии конкретно, о жизни сестер, определенное количество экспонатов для этой цели. Еще нам бы хотелось здесь сделать домовую церковь, которая отражала бы своим убранством и внешним видом именно тот период, когда была жизнь еще здесь сестринская. И, конечно, мы хотели бы здесь сделать некоторый такой просветительский центр, где могли бы собираться люди, и мы могли бы рассказывать о жизни нашего монастыря, накрыть чай, поставить большой самовар. В общем, в атмосфере какой-то такой вот теплый, располагающий, так как вот это было когда-то тогда, когда еще жили сестры.
10: Духовная связь Курихи с Дивеевым и батюшкой Серафимом продолжается и в наше время. С вертолета было замечено, что территория подворья имеет форму Серафимова лопатка. Мы убедились в этом, взглянув на проект будущего монастыря, составленный матушкой Ануфрией. Его эскиз висит в большой раме под стеклом в корпусе, расположенном в лесной части подворья. Сестры его всегда показывают гостям и паломникам, когда угощают трапезой. По благословению возобновительницы обители матушки Ануфрии ежегодно с 29 по 31 августа в Дивеево отправляется крестный ход Серафимо-Афанасьевский. Его маршрут пролегает лесами по старым намоленным тропам через места духовных подвигов матушки Афанасии с ночевкой в Курихе.
12: Ежу услышать глас молений нас грешных и помиловати нас.
10: Еще одна традиция, которая породнит Свято-Курихинский монастырь с Дивеевым, это святая тропа. Сестры и трудники ежедневно крестным ходом с молитвой обходят территорию подворья. Со временем, по словам сестер, здесь планируют вырыть глубокий ров и насыпать из земли вал, по аналогии с Дивеевской канавкой. Знаменский Свято-Курихинский монастырь в советские годы был разрушен практически до основания. Но сегодня, благодаря молитвам матушки Афанасии, трудам схемонахини Ануфрии, игумени Руфинии, сестрам подворья, а также всем неравнодушным людям, Свято-Курихинская Знаменская обитель восстанавливается на глазах. Строится дом священника, трапезные с кельями, восстанавливаются источники, закладывается плодово-ягодный сад. А в небольшом деревянном знаменском храме, как и впредь, звучит молитва, курится ладан, как символ связи земли и неба, человека и Бога, настоящего и прошлого этого места. Матушка Афанасия завершила свой земной путь далеко от родных мест, в горах Алтая. Но именно здесь, в лесу, в урочище Куриха, начинался ее путь к святости. И здесь снова, как и в прежние времена, возрождается монашеская жизнь. А мы, гости этого места, теперь знаем, что остались на земле уголки, где времени нет, где деревья упираются макушками в самое небо, а в воздухе разлита тишина и тонкий запах ладана.

0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Вопрос священнику» и в студии сегодня иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте! Благословите!
3: Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!

0: скоро у нас по
1: власти. Оттого и прибежали сюда, в центр Святой Руси, побросав квартиры и работу. А тут местные беженцам не радуются, если же уличают в церковности, вовсе съедают. «Пусть лучше съедят свои православные», заявил как-то по прибытии из Азербайджана Виктор. «Православные?» — удивился я. «Так ведь православные не съедают. Они, то бишь мы, не волки». «А как же?» — он задумался. «Вот так. Да, да. Но пасхальное настроение разгоняет все темные мысли. Христос воскресе! Воистину воскресе!» После службы довольные пятеро молитвенников расходятся по домам, словно фонарики разбредаются по темным проулкам и приветствуют мрачных соседей, дымящих на лавочках возле дворов. «Христос воскресе!» Те в ответ ворчат. «Интересно, а почему так? Может, мы, священники, мало проповедуем? Хотя куда уж больше и в телевизоре, и в печати, кругом». С такими мыслями бреду домой. Меня отвлекает женщина, чей огород подходит вплотную к стене храма. Вот и ее церковная жизнь не волнует. Может, я виноват. «Батюшка, можно вас спросить?» «Ого, думаю, неужели духовное шевеление? Отрадно». «Конечно», — говорю и добавляю, — «Христос воскресе». «Ну, это у вас там, может быть, и воскресе». «Вообще-то везде и всегда», — отвечаю. «Так о чем вы спросить хотели?» «Да вот у кума мать при смерти. Он ей гроб смастерил, а сам греха испугался. Спроси да спроси у попа, грех это или нет, когда сын для матери гроб делает». «Грех, — говорю, — когда человек в церковь не ходит, когда в праздник бездельничает, когда не постится, ворует и сквернословит». «Да нет». Даму ответ явно не устроил. «Это все ерунда. Вот вы скажите, гроб для матери делать — не грех?» Я честно ответил, ничего про гроб для матери Спаситель не говорил, да и вообще в Писании ничего похожего не встречается. «Говорили мне умные люди», — возмутилась дама, «что попы ничегошеньки не знают, так и есть. Чему вас только в семинарии учат, дармоедов? Лучше у бабки Петровны спрошу. Она-то уж побожественней любого попа будет». Женщина обиженно побрела к Петровне и долго еще возмущалась у ее калитки. «Тоже мне. Не знают, что грех, а что нет. Еще поп. Людей учит. Вот Петровна в церковь не ходит, и то знает. Не тот нынче поп пошел. Не тот». Зимнее тепло. За окошком холодрыга. Завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу, только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики. В печи полыхают дрова, в трубе поет ветер. Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами. Соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь. Признаться, даренные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне,

0: предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на недосуг, а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал: «Михалыч, какая добыча на этот раз?» «Грузди пошли». Позднее снова интересовался: «Теперь что, Михалыч?» «Да вот успенские поперли». Лето уже заканчивается, если успенские опята поперли. Вот уж и успение на носу. Не за горами и осень. Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди. А Михалычу новое удовольствие. Осенние повылазили. Прошедшее лето выдалось холодным, но погребничать, или, как придумал мой приятель, поучаствовать в погребении, однажды случаем улыбнулось. У приятеля как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков. Словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем. Дивный осенний лес. Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой товарищ сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. В рифму ежу повстречали ужа. Он полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули. Благодать-то, а тишина-то. Ежик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками. «Век бы отсюда не уезжал», — выдохнул я, и мой напарник эту мысль поддержал. «Зимой такие воспоминания согревают куда твои валенки». У своего дома напротив, по колено в снегу, топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросы. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метель и густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос, так что, случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, беломор, фуфайка. Зато осеннего ежика помню как родного и ужа с белкой. Хоть портреты пиши. Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили умные опять сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть, он бы точно не разглядывал облетевший терновник, отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропадало, или проходимцу ежу не досталось. Запах леса пьянит, голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад на землю захочется. Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в небесном царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог, целый Бог, а в нем все. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова счастье. И оно не заканчивается, потому что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а посмотреть сейчас вокруг. Из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется. На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый собор лесного духовенства. Приятель мне их представил. Перед нами весьма деликатесные грибы, звать их зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята? До чего же им подходит это простонародное название? Если приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу священную компанию от грядущей лесной ночи и поспешили к машине. Хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут. Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда осенью мы тоже устроили себе похожий уют. На сковородке шкварчали коллеги-попы, на крыльце посвистывал самовар, неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали литераторов, перемывали кости политикам. Не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню как родного, и белку тоже. Тепло.
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Божьи дары. Неисчерпаемая тема. Передача традиционно разделена на две части – дарование и дерзновение. При этом дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога свыше, нечто такое, что он как некое доверие получает.
2: А вот знакомое всем нам выражение «не зарывай свой талант в землю» как раз больше будет относиться ко второй части нашей программы под названием «дерзновение». Человеку мало получить талант, дар. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить. Есть данность, дар, а есть дерзновение, желание и усилие человека усовершенствовать то, что дано ему свыше.
1: Какой инструмент в полной мере способен передать национальный колорит, русскую душу? Петр Ильич Чайковский утверждал, что это, без сомнения, балалайка. Он говорил так: «Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо, как художественно и стильно! Какой чудный прозрачный звук! Я не говорю уж об исполнении, оно художественно, но самый тембр звука удивительно прекрасен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре. По тембру это незаменимые инструменты». Причем балалайку любили не только музыканты, но и наши поэты, писатели, в общем, все классики, почти все классики. Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Русской мелодии» писал: «Так перед праздную толпой и с балалайкой народной сидит в тени певец простой и бескорыстный и свободный. Радостно осознавать, что на нашем нижегородском небосводе зажигаются новые звезды». Вот такие вот бескорыстные, свободные певцы, владеющие этим уникальным инструментом – балалайкой. И мы это заявляем не голословно. Наш сегодняшний гость – Олег Лазукин, победитель 9-го международного конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов имени Рожкова. Причем это один из самых профессиональных конкурсов среди исполнителей на балалайке, которые проводятся аж с 2000 года и носят имя известного на весь мир балалайчника, народного артиста России, нашего земляка Михаила Рожкова, которого называли не иначе, как Паганини русской балалайки.
2: Наш сегодняшний гость – это человек, для которого балалайка – это не просто инструмент, а способ разговора с миром. Поговорим сегодня о таланте и вдохновении, о балалайке, о том, как она связана с русским национальным характером. Почему в сознании иностранцев русский человек и балалайка крепко стереотипно связаны воедино?
1: Да, действительно, есть такая тенденция. Обо всем поговорим. Думаю, разговор будет интересным, уникальным. Начинаем. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте.
2: Вначале, Олег, давайте, прежде чем мы начнем говорить о вас, вот что я сказал, что для вас балалайка – это способ разговора с миром. Надеюсь, я не сильно преувеличил и так не...
1: Вы согласны со мной, надеюсь.
2: Вот, поэтому я предлагаю вначале, вот прямо здесь, в студии, чтобы вы нам что-нибудь, небольшой фрагмент какого-нибудь произведения. Вот до эфира вы сыграли прямо импровизацию. К сожалению, вот слушатели это не услышали, но я заверяю вас, это была импровизация на тему русской народной песни. Это было интересно, что-то такое джазовое. Вот сейчас попросим Олега еще что-нибудь нам сыграть, а потом уже начнем разговор.

0: Мне показалось, что это тоже импровизация на тему русской народной какой-то песни. Мне даже показалось, что это «А я зато люблю Ивана». Не было там такого?
1: Да.
0: Она, да? Я узнал. Я узнал. То есть вот такая в обработке, да, в такой вот...
1: Да, это обработка народных мелодий от Алексея Архиповского. Если вы знаете такого, может быть, слышали.
0: Нет, мы не знаем.
1: Вот советую всем ознакомиться. Это очень интересное видение было Лайки. Прям вот максимально такое современное.
2: Дарование.
0: Итак, мы начнем наш разговор. Мы обычно по традиции начинаем разговор о детстве наших героев, героев нашей программы, потому что мы хотим посмотреть, как же человек шел к такому успеху, как он нес по жизни свой талант, свой дар. И поэтому первым вопросом хотелось бы у вас узнать. Балалайка, она как-то вот вас с детства преследует? Или вы в детстве... Ну, часто бывает, в детстве родители отдают детей музыкальную школу. Ну, как правило, традиционно это, да, там, фортепиано, там, гитара, аккордеон, баян. Ну, что-нибудь такое, что общеизвестно и самое, так скажем, широко распространено. В вашем случае как было? Как вы с музыкой соприкоснулись впервые?
1: Значит, история интересная. Как правильно заметили, шанс того, что человек придет прям сразу играть на балалайке, он невелик. У меня точно так же было. Мы ехали в машине с дедушкой, ну и в целом с семьей, и он предложил такую инициативу отдать меня в музыкальную школу.
0: Вот. То есть идея родилась сходу,
1: да,
0: и в машине.
1: Мы ехали
0: почему-то.
1: То ли с дачи, то ли с моря. То есть вот
0: вы при этом не пели, не играли ни на чем?
1: Да, вообще.
0: Просто дедушка так подумал.
1: Да, ну мне было вот 6 лет. Так получилось, что я записался в музыкальную вроде раньше, чем в обычную школу. И, в общем-то, почему-то все пришли к выводу, что мне нужно играть на аккордеоне. Так и получилось.
0: А вас спросили? Нет, вы сам?
1: Нет,
0: вы
1: я,
0: что,
1: в принципе, буду спокойно.
0: Вы были согласны? И... Вот что, внучек там, сыночек, мы отдаем тебя в музыкальную школу. Там,
1: я
0: не хочу,
1: был,
0: например,
1: я
0: нет?
1: Послушный,
0: или послушный,
1: да.
0: Все, значит, согласен.
1: Вот. В принципе, меня можно было куда угодно отдать в тот момент. Ну и все, я прошел прослушивание в музыкальной школе. Она у нас в городе одна была, вот, напомню, город Евпатория. Там вот детская школа искусств. Да, она большая, там много ребят учатся, но она одна. То есть это тоже важно. И в какой-то момент я прекрасно учился, почти закончил первый класс. И есть такая практика в музыкальных школах, как отчетные концерты по отделениям, то есть там народное отделение выступает, духовое, там эстрадное отделение, хоровое и так далее. И вот мы с бабушкой, она меня забирала, нам предложили, сходите вот, послушайте, там сейчас будет джазовый оркестр, все здорово, пойдите послушайте. Вот мы пришли, побыли там где-то минут 7, и я сказал, я не могу больше.
3: Джаз прям не зашел.
1: Да, и было прям сложно, я помню, что мне прям не понравилось. Я утащил бабушку оттуда, и на следующую неделю, в этот же день, также мы уходили после занятия и сказали, вот там отчетный концерт оркестра народного. Ну, мы пошли, и все. И я вот отсидел вот от звонка до звонка в этом зале в полном восторге. Прям помню вот это ощущение, что мне не хочется, чтобы это заканчивалось. Да, был оркестр очень высокого уровня для музыкальной школы. И все, и, в общем-то, я начал думать о том, что мне это нравится, да, я хочу с ними. Мы пришли через неделю в оркестровый класс, боялись долго зайти, потому что там шла репетиция. Но все-таки так получилось, что меня бабушка затолкала. И вот там я встретился с человеком, которого зовут Рябакон Иван Васильевич. Это дирижер оркестра школьного нашего и по совместительству преподаватель балалайки в этой школе. Ну, он сразу меня хорошо принял, и вот в этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Он спросил, на чем я хочу играть, а я как бы и так на народном отделении аккордеон.
0: Угу.
1: Вот. То есть предполагалось, что я просто буду
0: поменяю
1: туда ходить.
0: Класс, как
1: бы. Нет, я буду заниматься также аккордеоном, ну, и да, ходить в оркестр, угу, то есть играть еще на аккордеоне. Но я почему-то сказал на балалайке. То есть никак не обговаривалось ничего. Вот просто
0: это
1: я...
0: было как бы спонтанно, что ли, вырвалось, да? То есть не обдуманно,
1: да, что...
0: не всю ночь, да, думали, да, там, а на чем же я буду играть? Просто вот на чем ты хочешь играть?
1: Да,
0: на балалайке.
1: Да, да, да. То есть мне вот было тогда вот 7 лет к тому, ага, моменту, год я отучился, и все. Я просто вот сам для себя, я не знаю, откуда я вообще это взял, но я просто сказал, и все.
0: Ну, это ваш, так скажем, семейный совет, который решил направить вашу школу на аккордеон, они к этому нормально отнеслись?
1: Я закончил школу и по аккордеону.
0: А, то есть это было как бы параллельно, да?
1: У меня были, как бы, конечно, с этим небольшие проблемки. То, что я с углублением ушел в занятия на балалайке. Мне очень нравилось то, что мы делаем. Мы с этим оркестром постоянно выступали, сольно выступали. То есть с первого класса это на сцене мы. Преподаватель очень продвигал нас, очень мотивировал, очень много уделял нам времени, самое главное. Он был такой вот второй папа. Воспитанием занимался. Вот это такой преподаватель, какой он должен быть. Он даже, помню, говорил как-то на репетиции оркестра, что вот у нас там из школы, из окна был вид на спортивную площадку, и там большое футбольное поле. Вот он сказал, что если мы сейчас выйдем, начнем играть в футбол, все будем тренироваться, то я уверен, что мы тоже будем первые.
0: То есть он вас поддерживал, да?
1: Да, он очень-очень...
0: Вдохновлял, да.
1: Невероятный человек, но вот ему большой поклон.
0: А не было действительно такого желания вот из музыкальной школы выскочить, убежать и на футбол поиграть? Или...
1: Ну, самое вот интересное, что я знаю, что моих вот товарищей, которые тоже учились, такое было в целом почти у всех. Но я как-то, мне это обошло. Я очень спокойный сам по себе, вот особенно в детстве был. И так вышло, что вот меня посадили, сказали, надо заниматься. Вот я смиренно, да, садился и занимался. Ну, из-за этого я понимал, что то есть, благодаря этому у нас есть достижения какие-то. Мы в музыкальной школе постоянно ездили на всякие конкурсы, и всегда это была какая-то безоговорочная победа, то есть на несколько голов. И все понимали, что да, ребята... Многие очень талантливые. Я понимал, что у меня получается что-то быстрее, чем у всех. Но если бы не вот эти вот обычные человека-часы, которые очень важны в детстве, ничего бы такого вот не было.
0: Ну, то есть даже человек, обладающий, допустим, способностями или даже талантом к игре, да, в частности, способностями балалайки, не значит, что он сел и сразу заиграл, и вот эти часы репетиции ему не нужны.
1: Это, да, я думаю, что это можно сравнить с высоким мальчиком, которому все говорят, что баскетболистом будешь. Вот. И он сидит и ждет.
0: Когда же он будет баскетболистом?
1: Да, когда его позовут уже куда-нибудь. Вот. То есть, ну, я думаю, что вот здесь можно посмотреть на талант как на предрасположенность. То есть, какой бы человек ни был сообразительный, талантливый, у него будет получаться все быстрее, чем у всех. Но в какой-то момент они просто могут его перерасти. Просто из-за того, что уделяют больше времени этому. Вначале талант, да, безусловно, это видно сразу, когда приходят в школу дети. Один прям талантливый, другой, он плохо слышит, он плохо хлопает, он не понимает, у него нет чувства ритма. Но в какой-то момент все легко переворачивается, и все. И вообще талантливые дети, вот есть такое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. У талантливых таких ребят бывает проблема, что они очень быстро теряют интерес. Как только сталкиваются с первой трудностью, все. Пока их хвалят и задаривают
0: дипломами,
1: подарками.
0: Важно не перехвалить еще, да, наверное.
1: Да, у них все будет хорошо. Но как только у них что-то не получится, то виноваты будут все, кроме них.
0: Вот интересно, когда вы занимались, вот, ну, вот часы вот этих занятий, да, на инструменте, там, что вами двигало? Вот все-таки желание быть первым или то, что вы просто были вот такой прилежный во всем, то есть и, там, и в математике, там, в литературе, в школе, нет? Или, потому что вот, или вы все-таки стремились, нет, я сделаю лучше, я хочу стать лучше?
1: Вообще, конечно, спортивный интерес был точно. То есть у нас были, вот, как ни странно, такое редко бывает, но вот у нашего преподавателя, ну, 9 из 10 ребят были конкурсные, выездные, сильные в своих группах, в своих категориях. Естественно, у нас было между собой соревнование, как бы дружеское какое-то.
0: Конкуренция, да?
1: Да,
0: такая,
1: но она была максимально здоровая там. То есть не приветствовалось там кого-то, кем-то смеяться, если что-то не получилось. Мы скорее просто двигались так вот вперед все вместе.
0: Ну, вот этот элемент соревнования присутствовал, да?
1: Обязательно. То есть,
0: завтра я приду, и я постараюсь сделать лучше.
1: Мы играли на скорость что-то. Мы начинали вот одновременно играть. Кто быстрее там закончит? Условно. Ну, просто вот так вот.
0: Ну, для техники, да, скорее.
1: Да, и в какой-то момент, на самом деле, у нас так все это переросло в то, что это не просто мы приходили на урок, а я прям помню вот свое расписание прекрасно. Я вот приходил со школы общеобразовательной домой, ел суп и ехал в музыкальную школу. В 2:50 у меня был урок. И с 2:50 до 8 мы играли на балалайке.
0: С 14:50 до 8 вечера?
1: Да, спокойно. То есть,
0: в школе вы играли? Вот это был не урок, это просто было вот...
1: У нас был... Вот у меня в 2:50 урок прошел, и все. То есть я остаюсь в классе, у нас был большой оркестровый класс, я просто уходил там в угол свой, сидел, занимался, к нему приходил там следующий человек на урок, преподаватель. И точно так же после своего урока он точно садился в другой угол, занимался, И вот так вот у нас был вот этот конвейер бесконечный.
0: Такой марафон, можно сказать, да, очень долго. Но да. Это не утомляло, нормально. То есть желание было, да?
1: Желание было. Ну, просто, опять же, это очень сильно все влияло на то, что преподаватель, он сильная личность, и он всегда где-то там с главой города, где-то он там пообщается, мы где-то выступим там на площади, еще что-то. И вот это очень мотивировало нас. Угу. То есть мы постоянно к чему-то готовились. Угу. То есть не было такого, что мы просто вот ходим в школу.
0: На уроки, такое, да, да, именно были...
1: Да, у нас была прям постоянная какая-то подготовка. Мы ездили много куда с оркестром. Мы были в Германии, в Швейцарии, в Польше. Ну так, там, скорее, проездом в Кракове.
0: А сколько лет вам было тогда уже?
1: Мне было... Вот в ту поездку самую легендарную мне было лет 11.
0: Да?
1: Да. И я сначала не должен был ехать. Обычно, ну, собирались ехать ребята постарше все. Но один там отказался, он как раз покупал инструмент. Вот, и ему родители сказали, ну, либо едешь, либо балалайка новая.
0: Ну, вот так вот.
1: Вот, да, но он выбрал, что выбрал, и поэтому поехал я. Mm-hmm. Вот, и было вообще здорово.
0: Ну, вот эти публичные выступления все-таки для, ну, скажем так, маленького мальчика, наверное, волнительно, да? То есть вот одно дело, там, сидишь в углу, так в классе, занимаешься сам с собой, там, как-то репетируешь, а другое дело, ты выходишь на сцену, да, более того, на сцену еще и за границей, вообще незнакомые люди, незнакомая публика, такой совершенно другой социум какой-то. Как вы к этому относились?
1: Это радостное событие было? Это была большая радость, сцену. Выйти на сцену, это праздник всегда.
0: Да.
1: Конечно, ну, волнение...
0: Но вы не боитесь? Ну, как вот...
1: Я не знаю.
0: Люди прям трясутся, ну, он прям бьет дрожь.
1: Бывает, может, на конкурсе какой-то вот нерв такой. Но вот когда это выступление, я уже как-то себя так... Я не боюсь выходить на сцену. То есть если я выхожу играть, ну, для публики, мне это нравится. Я беру эмоции какие-то, отдаю какие-то. Вот. И все довольны в итоге. Вот. Мне очень, не знаю, как-то сцена — это то, к чему мы все идем. И вот мы этим занимаемся не просто, чтобы...
0: Ну, в конце концов, не для себя же, да, вот,
1: да,
0: наверное.
1: Бывают,
0: надо
1: бывают,
0: же как-то свое умение, свое искусство показывать.
1: Да, бывают музыканты, которые занимаются ради себя, и обычно это приводит к чему-то грустному, скорее. Вот, потому что человек зацикливается, он там, например, начинает что-то искать. Да, он может к чему-то прийти совершенно новому, совершенно невероятному, какой-то звук, но чаще это вот это самокопание заканчивается mm-hmm. плохо.
0: То есть публика нужна, конечно.
1: Публика
0: же
1: нужна, да. Вопрос тут больше, какая публика у нас?
0: Какая у нас
1: что
0: публика?
1: Играть. Да, вот, например...
0: Примет ли она вас, да?
1: Да, да. То есть всегда надо понимать вообще, когда выходишь к публике, чего они ждут.
0: Ну, кстати, вот вы были за границей, да, казалось бы, ну, балалайка, это мы тут везде, балалайка, а приходишь в Германии, в Швейцарии.
1: Они
0: и
1: восторги,
0: вот, значит, вот человек играет вот на этом инструменте, он называется балалайка. Там раз смотришь, люди, вот, небольшая такая штука, три струны всего причем. Как это будет да. сейчас звучать? Что вы им показываете? Что им нужно?
1: Мы показывали им как раз вот русскость. Mm-hmm. Они в восторге вообще.
3: А какие произведения вот так
1: мы
3: на ура были?
1: Мы играли вот, все вот наше, вот «Калинка», «Валин», «Катюша», вот это вот. И всегда собирались залы, мы играли вот, помню, прям большой концерт в большом каком-то зале, который сделан для конференций в главном офисе какого-то там банка. Это вот было в Швейцарии. Все были в восторге. Мы маленькие все. Они подходили, там, свали деньги нам.
0: Из банка прям брали.
1: Ну, я не знаю, из банка. Да, и потом там несколько каких-то бизнесменов выписывали на весь оркестр, то есть каждому там чеки там, по 15 евро, по 20 евро, ну, то есть каждому участнику. А у нас там, ну, довольно много, там человек 30.
0: Угу.
1: Вот.
0: То есть, можно сказать, первый заработок, наверное, был, да, таких?
1: Ну, нет, заработок первый появился где-то на набережной.
0: А, то есть это играть,
1: да.
0: Буквально в переходе, да, так
1: да,
0: скажем?
1: Да.
0: Что вас на это толкнуло? Или это что, был
1: вообще
0: опыт, деньги
1: это,
0: нужны?
1: Это
0: или...
1: был... То есть с первого класса я так делал.
0: Ну, один мы... или все оркестром?
1: Ну, мы ваш... как бы обычно... где-то сидели просто в разных местах, но мы не оркестром, а именно вот
0: каждый балалайка. Каждый отдельно, да.
1: Преподаватель, я понимаю, почему он это нас навел на эту мысль.
0: Угу. То есть он не был против такого...
1: Он наоборот, да. То есть, во-первых, как бы нам плюс, потому что это какой-то заработок, ну там в 7 лет, условно, это мы получали нормальные какие-то деньги.
0: Вот Евпатория,
1: да,
0: там, да. Туристы, это опять же, да, там...
1: Город, да, курортный город, люди
0: да,
1: приезжают, приезжают, ну, все, они приезжают
0: с деньгами, можно да. заработать, действительно.
1: Ну, может, да, там не какие-то прям большие суммы, но
0: для ребенка 7-летнего,
1: да.
0: я думаю, что вполне достаточно.
1: Вот. И я сейчас понимаю, что он это делал для того, чтобы мы летом не потерялись.
0: Ага, пока каникулы, да, чтобы мы занимались делом.
1: Инструмент в руках. У нас еще из-за того, что инструмент струнный, у нас очень много зависит от состояния пальцев. То есть, если долго не заниматься, а у нас еще море, все вот это...
0: Просто больно будет, да?
1: Ну да, размякнет, пропадут мозоли, и потом вот это заново руки ставить, особенно пока дети маленькие. Поэтому вот так вот он нашел способ, и это прям всем нравилось, и так мы до конца школы играли каждый год. И это тоже, я считаю, очень важный фактор, потому что вот эти 3 месяца очень тоже самостоятельной работы. Да, мы особо ничего нового там не учили.
0: Сами. Хотя бы поддерживали форму.
1: Да, но мы играли все, то есть это занятие там не в часик, условно, там часа 4. Вот. И долго, тогда, да. Когда чуть постарше были, уже там мы собирались в группки такие небольшие, там он разрешал нам брать балалайки из школы, другие. То есть у нас же вот балалайка прима основная, на которой я играю. Есть балалайка чуть побольше, балалайка секунда, балалайка альт, балалайки басы, контрабас, большие.
0: У
1: такие.
0: Вас прима, да?
1: Да. Вот. Ну, естественно, мы, в принципе-то, умеем играть на всех балалайках, ну, да. Так вышло, вот. А у меня еще из-за того, что аккордеон в жизни был тоже 8 лет, я, в принципе, клавишный как-то неплохо, и получается, что если надо, могу помочь где угодно.
0: То есть можно такую группу сколотить небольшую.
1: Вот. Ну, это как-то так вот у нас развитие происходило все. Опять же, упомянул, что вот Иван Васильевич Рябоконь, это прям для нас вот человек-легенда, ну, да. Который это вообще вот все. Вот
0: слушая ваш рассказ, можно представить, как бы вот роль человека, его значение и значимость для детей вот такого преподавателя, который умудрялся одновременно быть как бы и педагогом, и практически отцом, да, и воспитывать детей, и наставлять их на путь истины. Интересно. Я вот спросил про вот иностранную публику, да, в Швейцарии, Германии, и действительно сам же сейчас удивляюсь, а что, собственно, удивляюсь. Конечно, им нужно только русскость показывать, собственно, они этого и ждут. Ну, а да. Вот интересно, наша публика, которая вот русскости, в общем-то, достаточное количество присутствует, а что нашей публике интересно от народных оркестров, тоже, от балалайки, в частности?
1: Вот, как ни странно, тоже русскость. Вообще основная аудитория, конечно, это зритель такой вот 50+. Люди успокаиваются, они как-то больше вот задумываются, наверное, о каких-то таких глубоких понятиях там о родине. Вот у меня есть знакомые, которые уезжают куда-нибудь за границу, и они говорят, что ну вот мы там 2 месяца побыли, уже что-то никак. Надо домой, все. То есть уже начинается вот это вот осознание какое-то. И вот и получается, что у них балалайка — это способ вот это вот услышать свое. Конечно, мы играем и другую музыку, но не всем это интересно.
0: Вот вы сказали, зритель там, ну, грубо говоря, 50+, да, а молодежь, она либо не идет, либо это не то место, не то как бы время. То есть я не думаю, что оркестр русских инструментов, народных инструментов не стал бы пользоваться спросом у молодежи, наверное. Тут просто как найти вот этого зрителя, или вы ищете его, или почему считаете, что это, может быть, ну, если так скажем, неинтересно молодежи? Хотя я думаю, что это не должно быть.
1: Это не то, что
0: так.
1: Неинтересно, просто подавляющее большинство, я бы сказал, вот так вот, зрителя, все-таки это какое-то более старое поколение, такое возрастное, вот, они это прям любят. Молодежь как-то немножечко, ну, я не хочу сказать, что что-то плохое, вот, просто...
0: Ну, может, к этому, я так подумал, может, к этому надо со временем прийти.
1: Скорее
0: просто?
1: Скорее всего, это просто скучно. Вот. Сейчас же у нас как бы время такое цифровое, все очень быстро меняется, время ускорилось как будто бы. Вот. И посидеть, плакать под балалайку как-то ну, не катит. Но не всех, не всех. Иногда вот у кого-то что-то включается и прям начинают слушать. Очень много появляется каких-то фольклорных групп. Понятно, что с каким-то там с электронной обработкой, но это уже что-то.
0: Ну, они всегда, да, давно существуют. И сейчас тоже можно видеть какие-то всплески спроса на ну, такие, скажем, если уж не на народные песни, то стилизованные. То есть оно как-то присутствует постоянно, но вот, видимо, наверное, должны мы когда-то прийти к тому, что и молодежи будет интересно ходить
1: да,
0: на
1: да.
0: концерты, например.
1: Ну, вообще, много, на самом деле, каким людям нравится. Условно, мы выступали не так давно, приезжала делегация из Китая. Тоже они прекрасно слушают, и им очень нравится это. Вот. Я знаю ребят, которые ездили с концертами, тоже народники наши в Китай. и тоже и в Корею, и очень их все там встречают, и прекрасно они там себя чувствуют.
0: А вам сейчас вот удается где-то выступать? Приходится ездить где-нибудь?
1: Ну, вот... сейчас так получается, что я же еще учусь в консерватории. Вот. Сильно я не разъезжаю. Ну так, где-то на конкурс, там пару раз в год мы выезжаем. Вот были в том году в Казани, в этом году, возможно, в Екатеринбург поедем, но это не точно пока.
0: Угу. А вот. В Китае что, не берут
1: ну,
0: вас?
1: Ну, в Китае надо договориться. Надо договориться, да.
0: Продюсера?
1: Да. Ну, у нас есть очень много в консерватории китайских студентов.
0: Ну, это да.
1: И, в принципе, у меня есть ансамбль с гитаристом.
0: Ну, ваш вот такой проект, да?
1: Ну, скажем? Как сказать, ну, у нас там один из предметов ансамбль, вот, и ага. Мы до этого как бы сдавали все, учили, ага. Мы ездили как-то с ним на конкурс, там как раз был конкурс, направленный на улучшение связей России с Китаем, мы там заняли вот как лауреатство, и вот нас пригласили, мы ездили в Петербург, много там времени с ним провели, вот, здорово тоже, выступили в большом там зале, интересном таком, какой-то колонный такой зал. Так что, в принципе,
0: русско-китайский дуэт у вас такой уже существует.
1: Да, да. То есть у нас есть какой-то список уже произведений, которые мы спокойно там можем. И рано или поздно он уедет туда. И вот вроде как у нас есть какие-то мысли.
0: Ну, мыслишь, у нас объединится
1: да.
0: Опять
1: то,
0: уже.
1: То, что он будет показать что-то там на тоже родине, да. В этой сфере mm-hmm. музыкальной.
3: А ведь у них в Китае тоже есть какой-то щипковый инструмент. Он как называется?
1: О, это хороший вопрос. Ну, в общем...
3: ну, у нас была лайка, да, а у них вот играют китаянки.
0: Может, японки?
3: А, ну, я могу запутать.
1: Нет, ну, в Китае тоже по-любому есть такое что-то.
0: Ну, он играет сейчас на гитаре, да?
1: Сразу не скажу, да.
3: Просто так интересно, что китайский студент так это внезапно...
0: Нет, консерватор действительно много, китайских студентов действительно много.
1: Ну, там их где-то, ну, четверть, это китайские студенты. Много их. Вот. Ну, они же тоже у нас, вот и китайские студенты. Вот он парочку на гитаре, там парочку баян и аккордеон. Это у них тоже очень... Баян и аккордеон вообще такие мировые инструменты. На мировом уровне конкурсы проводятся.
0: Мы так затронули такое детство, да? Ну, самое что ни на есть детство, наверное. Море, солнце, Евпатория, оркестр. И даже вот игра на улице для туристов. Как произошел дальше такой вот переход, так скажем, от музыкальной школы к такой высшей школе, да, вот консерватории. И здесь вы как оказались, что вот, сюда приехали поступать, может быть, или как? Вот
1: это
0: расскажи,
1: тоже,
0: что этот момент.
1: Это тоже еще одна интересная история как бы из совпадений.
0: Ехали мы с дедушкой в машине, да? И дедушка
1: да,
0: сказал...
1: Нет, лежали на море с мамой. Правда. Ну. Вот. Мы сначала, вообще изначально я ехал поступать в Москву, и все. У нас, во-первых, было очень много факторов, которые прям максимально нам пытались помешать. Mm-hmm. Так вот случилось. Мы приехали, там было как раз это расширение Москвы, когда, ну, расширяли дороги, там все перекопано, мы прям вот попали в этот момент. А мы город тоже не знаем особо, естественно, я приехал с мамой, вот, потому что это на какой-то длительный промежуток, вот это поступление, все. Мне было 15 лет.
0: Угу.
1: И мы приехали еще в этот день, ливень был сильный, мы все мокрые, искали, куда нам это заселиться. Ну, у нас было забронировано уже там какая-то гостиница, но она тоже так неудобно как-то спрятана была. Вот, очень нанервничались. И потом этот дождь не прекращался несколько дней. И мы не могли нормально тоже как-то передвигаться там. Причем гостиница была почти в центре. Но почему-то так вот вышло. И мы поехали в училище в Химках. Туда подать тоже документы. Подали документы, сдали экзамены вступительные. И начали нам говорить, что типа вот есть проблемки с общежитием, но у нас есть знакомые, где можно квартиру снять и так далее. Ну, в общем, мы решили, что ждем пока общежитие, поехали домой в Евпаторию, и тут... Ну, как-то нам, на самом деле, не очень понравилось просто общение.
0: Угу.
1: Так вот получилось. Вот не тот человек с нами просто разговаривал.
0: Ну, ясно.
1: И как-то
0: восторга... не сложилось.
1: Да,
0: начиная от дорог
1: было,
0: дождей,
1: но...
0: заканчивая да. общением с людьми,
1: но у меня
0: как-то
1: там
0: не пошло.
1: Учились товарищи, которые старше меня вот были, они вот в этом как раз

0: ему чуть-чуть.
1: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Согласитесь, что когда видишь море, хочется не просто смотреть на гребни волн, а броситься им навстречу, побежать, нырнуть и раствориться в них. А вот французский композитор Клод Дебюсси предпочитал любоваться морем с берега, наблюдать. И дело здесь не только в том, что он не умел плавать. Дебюсси считал море самым музыкальным, что есть на свете. Все началось с детства, когда в 1870-х годах он гостил у своей тети в Каннах на побережье Средиземного моря. Для ребенка оно было не просто большим и синим. Его притягивала живость, переменчивость стихии, оттенки волн, их изменения с погодой и временем суток. Но больше всего Дебюсси любил слушать голос моря. Отец, служивший в морском флоте, часто рассказывал Клоду о морских горизонтах и дальних странах. А родные даже прочили Дебюсси в матросы, о чем он позднее и сам любил шутить. Эта любовь к морю осталась с ним на всю жизнь. В его кабинете в парижском особняке висела знаменитая гравюра «Большая волна в Канагаве» японского мастера Кацусики Хокусая. А во время работы над своим самым крупным оркестровым сочинением «Море» Дебюсси ставил ее прямо перед собой на рояль для постоянного вдохновения. По желанию композитора, именно ее копия в приглушенно-зеленоватых голубых тонах украсила обложку первого издания партитуры. Дебюсси понимал, что о море не расскажешь, например, в симфонии с ее строгой формой. Мимолетные состояния волн и морские краски можно лишь запечатлеть в быстрых звуковых набросках. Так он и определил жанр своего сочинения. Три симфонических эскиза «От зари до полудня на море», «Игра волн» и «Диалог ветра и моря». Как у художников, особенно импрессионистов, зарисовка передает общее настроение, а не каждую деталь, так и у Дебюсси важнее не рассказ, не сюжет, а впечатление. Он ловит саму суть моря, игру света на воде, внезапные порывы ветра, тишину между волнами. Значительную часть моря Дебюсси писал вдали от побережья, в небольшом городке Бишен, где с холмов не было видно ни горизонта, ни прибоя. «Я не вижу моря с холмов Бургундии, но оно в моей памяти. Море в моей душе больше, чем на самом деле», — признавался композитор. А позже он работал над своими музыкальными эскизами уже под шум волн, отдыхая на побережье пролива Ла-Манш. В письме своему другу, издателю Жаку Дюрану, он восторженно писал: «Море отнеслось ко мне очень хорошо. Оно показало мне все свои одежды,

Но поздняя осень настанет, природа состарится вдруг. С днем каждым все вянет, и ноет в ней тайный недуг. Петр Вяземский.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Дуэт для скрипки

0: чудотворца празднует сегодня Русская Православная Церковь. Митрополит Георгий сослужил святейшему патриарху Кириллу на божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едина». Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 8 октября, день представления святого праведного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. В день памяти преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Его святейшество сослужили архиереи Русской Православной Церкви, в их числе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы Сергиевой лавры в священном сане, сом духовенства. За богослужением молились многочисленные гости, паломники, настоятельницы ряда женских монастырей, монашествующие, священнослужители, прибывшие на торжества в лавру. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых русских святых. Основателя Троицкой лавры называют игуменом земли русской. Он полагал много пасторских трудов, чтобы прекратить междоусобные войны князей и тем самым обрести силы для борьбы с наземными захватчиками. «Любовью и единением спасемся», – говорил преподобный Сергий. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едина». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты» Нижегородской митрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской митрополии и правительства региона. Сормовскую православную гимназию имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в первую неделю октября посетили высокие гости. Это директор Государственного правового департамента Нижегородской области Александр Каморников и министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов. Они провели встречи с гимназистами, пообщались с ребятами. По итогам визитов высоких гостей мы встретились с директором Сормовской православной гимназии протоиереем Евгением Худиным и задали ему несколько вопросов. Кто выступает инициатором таких встреч и каковы основные цели этих мероприятий?
1: В силу глубокого сработничества Нижегородской епархии и правительства Нижегородской области, а также ученого сообщества, мы имеем возможность обратиться с просьбой посетить гимназию к очень уважаемым и достойным людям, которые принимают серьезные решения как в отношении Нижегородского региона, так и Российской Федерации. И поэтому к нам приходят такие высокие гости, которые рассказывают о личном примере своего становления от школы к вузу и уже к руководящей должности, о своем отношении к вере, а, как правило, это глубоко верующие люди, которые строят свою жизнь на основании заповедей Божьих. И это очень важно услышать маленьким детям, что взрослые люди опираются в своей жизни на благословение Божие.
0: Легко ли соглашаются высокие гости на такие встречи? Приходится уговаривать?
1: Ни одного отказа еще не было. Соглашаются с большой радостью, уходят под серьезным таким добрым положительным впечатлением от благодарной аудитории.
0: Наверняка и гости, и ученики гимназии делятся с вами впечатлениями о таких встречах. Вот что говорят эти и другие, буквально в двух словах, что они получают от этих встреч?
1: Наши гости приходят, как правило, как на экзамен. Хотя они же взрослые, состоявшиеся, серьезные, умеющие принимать решения. И поэтому очень серьезно к этому готовятся. Это и слайд презентации, это и тексты. Но, конечно, даже подготовленная речь в этой детской аудитории переосмысливается и уже произносится от сердца и от души. Ну, а детки, конечно, восхищены. А в обычной своей жизни вряд ли кто-то из них сможет встретиться с действующим министром того или иного ведомства. Здесь он рядом, можно поговорить, задать вопрос. И что примечательно, очень искренне и откровенно отвечают наши гости нашим деткам на самые интересные вопросы.
0: Ну, то есть сначала, можно сказать, положено, да, такие встречи будут продолжаться и дальше.
1: Да, мы очень надеемся на сработничество с нашими гостями из разных министерств, ведомств, служб, организации. Я считаю, что это взаимополезное общение.
0: Успехов вам хочется пожелать в этом деле, хорошим.
1: Спасибо.
0: И полезным.
1: Спасибо. Всем нам Божьей помощи.
0: Гостем студии «Радиообраз» был директор Сормовской православной гимназии протоиерей Евгений Худин.

И в завершении выпуска еще одна информация. Уважаемые радиослушатели, завтра, 9 октября, в 18 часов на радио «Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера «Макс» номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальных группах «Радио Образ» и Нижегородской епархии в социальной сети ВКонтакте. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 13 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 51%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Приветствую вас, дорогие наши слушатели. С вами Марина Дружкова и моя новая программа «Родные места». Старинная усадьба, храм и виды, от которых захватывает дух. Наш путь лежит в подвязье Богородского района. Будем гулять по крутым откосам, исследовать студеные овраги и наслаждаться тишиной у старого пруда. Заглянем в местный сельмак, там пекут вкусный хлеб и проводят мастер-классы. Послушаем местные предания и узнаем, почему же сюда хочется приезжать снова и снова. Слушайте новый выпуск «Родных мест» в воскресенье 11 октября в 16:30. Повтор программы 15 октября в 13:00 и 17 октября в 12:00.
1: Родные места.
2: Слушайте радио «Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: Малая Родина.
1: Борский район – один из самых значительных по площади районов Нижегородской области. Его южная граница проходит вдоль левого берега Волги. Он граничит с Кстовским, Кавернинским и Семеновским районами, а также с Лысковским и Городецким. Районный центр город Бор расположен напротив Нижнего Новгорода, с которым соединен совмещенным автомобильным и железнодорожным мостом и пассажирской канатной дорогой. Ближайшие к Бору города, кроме Нижнего, Семенов, Балахна, Дзержинск, Городец и Кстово. Первые поселения на территории современного Борского района появились за 2000 лет до нашей эры. По сведениям археологов, древние люди заселяли в то время берега реки Везломы и занимались охотой и рыболовством. Они относились к племенам финно-угорской языковой группы. Активное заселение здешних мест русскими началось с XII века. Позднее на месте, где река Везлома впадает в Волгу, образовались слободки Везломская, Копытовская и Никольская, которые считаются прародиной Бора. Впоследствии они слились в Никольско-Боровскую слободку, а с XIV века это место известно как Боровская слобода по сосновому лесу, выходившему в этом месте к Волге. В XIV веке слободка Боровская, находясь у начала Заволжской торговой дороги, преобразовалась в крупный населенный пункт – село Бор, окруженный дремучим, местами непроходимым лесом. Жители Заволжского села и его окрестностей промышляли охотой и рыболовством, занимались различным ремеслом, плотничали, прекрасно владея столярным инструментом и изготовляя различные предметы крестьянской домашней утвари. Плели лапти, обжигали древесный уголь, ткали из мочала кули и рогожи. Были и лесные обитатели, которые жили без власти и закона, занимаясь разбоем и грабежом. Начало XVII века связано с наиболее интенсивным заселением территории будущего Борского района. Среди поселенцев были выходцы из Москвы. Скрывались в керженских лесах раскольники и участники крестьянских войн под руководством Болотникова, Разина и Пугачева. Селились в этих землях и беглые крепостные крестьяне. После отмены крепостного права село Бор стало большим торговым селом. Водная дорога, Волга, удобно связывала его с Нижним Новгородом. Центром села являлась базарная площадь с торговыми рядами, складами, трактирами, где еженедельно шумели базары, а дважды в год, 9 мая и 15 сентября, устраивались однодневные ярмарки. Тысячи людей из окрестных сел и деревень привозили на продажу хлеб, масло, сало, скот, пушнину, кожи, приобретая у купцов ткани, галантерейные и промышленные товары. Экономику юга и юго-запада Семеновского уезда, где в настоящее время расположен Борский район, определяли прежде всего кустарные промыслы. Самыми значительными из которых были валяльный, переработка шерсти, и металлический промысел, производство гвоздей, якорей и цепей. Центром кузнечного производства в районе была так называемая Красная Рамень, местность, включавшая в себя около 19 селений, и в которой в 1875 году было 497 кузнец, а в них более 1000 кузнецов. На окраинах самого села Бор располагалось до 25 кузнец. Валяльным производством в районе занималось несколько десятков селений. Тысячи человек изготавливали войлок, кошму, шляпы, валяную обувь, стельки. Сбыт готовой продукции, как и доставка сырья, производились через Нижний Новгород и его ярмарку. Истори часть населения Бора и его окрестностей занималась извозом. Переправа через Волгу напротив Нижнего Новгорода насчитывает не одну сотню лет. Во все времена Борский перевоз выполнял роль главных ворот Нижнего Новгорода в Заволжье и обратно. В XIX веке его значимость многократно возросла в связи с переносом в волжскую столицу Всероссийской ярмарки. Через перевоз туда и обратно проезжало до 200 тысяч человек и перевозилось до 150 пудов грузов в год. К перевозу шли все транспортные пути и товаропотоки Борского заречья. Мочальный остров ежегодно к началу ярмарки превращался в своеобразный склад огромнейших масс всяческого товара. И кроме постоянно снующих баркасов, буксиров, тянувших баржи, на берегу было скопление всякого работного люда. После опустошительного пожара 1893 года, почти уничтожившего Бор, в эти места прибыло множество чернорабочих мастеровых людей, занятых в строительстве. Росло население будущего Борского района. С XIX века с постройки судомеханического завода начинается развиваться промышленность. Этому способствовало и удачное местоположение. Наряду с существованием кустарей-одиночек происходит значительный рост фабрик, принадлежавших местным предпринимателям. Мельница Бугрова, Блинова, Башкирова, Нижегородский теплоход Сироткина, фабрика валяльной обуви. Сегодня, спустя столетия, на территории Борского района развиты стекольная, машиностроительная, топливная, деревообрабатывающая отрасли, а также легкая пищевая промышленность. Крупные предприятия района – Борский стекольный завод, Нижегородский теплоход, Борский силикатный завод. Всего на территории района расположено более 30 предприятий. В 1930 году Бор, объединившись с несколькими селами и слободками, получил статус поселка, а вскоре, в 1938 году, становится городом. Герб города был утвержден только через 40 лет. На золотом поле изображена эмблема, состоящая из парусника, литер «Бор», венка из колоса, хвойной ветви и шестерни. На щите красно-синяя кайма, на которой расположен герб Нижнего Новгорода. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Есть только миг.
0: Автор.
1: Композитор Александр Зацепин, поэт Леонид Дербенев.
2: Песня «Есть только миг» композитора Александра Зацепина и поэта Леонида Дербенева изначально была написана для оперетты «Золотые ключи», а затем адаптирована для фильма «Земля Санникова». В первом варианте песни ее исполнил сам актер Олег Даль, который играл в фильме главную роль, но из-за его проблем со здоровьем песню пришлось перезаписать. Руководство Мосфильма заметило, что актер на записи находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге в фильм вошла версия Олега Анофриева, которая и стала впоследствии хитом.
1: Исполняет Олег Анофриев.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обратно.

0: беззаботно шел и пел, предвкушая встречу с домом. Не заметил, как без грома сильный ветер налетел. Крупный белый теплый дождь, дерева бегут под ветром, потемнело. Дразнит светом горизонт, не добредешь. В сосняке столпилась мгла, огонек мерцает красный. Даже в этот час ненастный, как ты, родина, мила. Александр Колесов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 10 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачной погоды без осадков. Столбики термометров покажут плюс 8 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 9 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: В эпистолярном наследии Петра Ильича Чайковского более 5000 писем, и каждое из них – окно в душу композитора, в его мысли. О том, что помогало Чайковскому не утратить внутренний свет даже в самые тяжелые периоды жизни, почему он называл музыку лучшим даром неба для блуждающего в потемках человечества и к какой книге в поздний период жизни он обращался чаще всего – в новом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 10 октября в 15:00.
4: Симфония веры.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
2: Танец живота на земляничной поляне. Открыли третью бутылку шампанского. Хлопка не было, но Таня догадалась об этом легко. Будто льдышки налетели друг на друга, зазвенел хрусталь, сдвинули бокалы, голоса, смех и... затихло. Закусывали. После третьей бутылки знала точно, домой ее сегодня не повезут. А ведь был уговор. Суббота с воскресеньями – ее законные выходные. Так было определено условиями договора полгода назад, когда она только нанялась к Минаевым гувернанткой. Всю неделю Таня с девочкой, а уж выходные – это жизнь для себя. Но один раз уступила. Лида с Андреем вернулись из ресторана поздно. «Оставайся до утра, вести тебя сейчас через всю Москву утром обратно. Какой смысл? Оставайся». Осталась. Вот и вошло в привычку. Теперь как выходной причина. То банкет, где необходимо встретиться с нужными людьми, то театр. А сегодня вот гостей позвали. Таня тихонько вывела Настеньку из спальни. Включила свет в ванной. Настеньке ничего не надо было объяснять. Она уже давно смекнула, раз Таня повела ее в ванную, значит, остается. А остается, значит, они обязательно перед сном поговорят о чем-нибудь интересном. Таня много всякого знает. Настенька стояла под душем смирно, а когда Таня закутала ее в махровую простыню и взяла на руки, девочка прижалась горячей распаренной щечкой к ее щеке. «Мама Таня, нельзя так меня называть, ты знаешь», — сказала Таня. — Я Таня, просто Таня. А маму твою зовут Лида. — Знаю, — вздохнула Настенька. — А вот у одной девочки было две мамы. Не фантазируй. Давай спать. — Не хочу. Сначала расскажи про волшебную поляну. — Ты про поляну 100 раз слышала. — Нет, хочу про поляну. — Ну, слушай. На опушке леса под жарким солнышком цвели на поляне синие цветы. А еще наливались соком ягоды земляники. Та поляна была волшебной. Там никто никогда не сердился, не ссорился, не говорил плохих слов. Даже звери на той поляне не рычали. Даже комары не кусались. Настенька засыпала. Про поляну она слушала часто, но не надоедала придуманной Тане история и все разговоры после. А еще дежурный вопрос в конце – «Мы с тобой на ту поляну поедем?» Сегодня не успела спросить, сморила девочку. «Татьяна, ты жива еще, моя старушка?» Шелест юбки, стук каблуков и приторный запах дорогих сигарет пополам с французскими духами. Лида ворвалась в спальню, плюхнулась в кресло рядом с Настиной кроваткой. «Заснула?» – разочарованно спросила Лида. «А я хотела, чтобы она гостям что-нибудь спела». «Да нечего из ребенка Орликина делать», – строго сказала Таня. «Что тебе, Настя, игрушка? Иди к гостям, я тоже буду ложиться». Ушла. Отношения между Лидой и Таней совсем не походили на отношения между хозяйкой и гувернанткой. Капризная, взбалмошная Лида не обижалась на Таню за резкие тоны справедливые укоры. Знала, что уж тут прикидываться. Она плохая мать, и Настя для нее игрушка, забава. Все ее материнские инстинкты легко удовлетворялись новыми игрушками, платьицами, джинсиками, бантиками-заколками. А черновая работа – кормить, мыть, учить девочку не коверкать слова, терпеливо сносить ее капризы – это Татьянина. Гувернантка она. Деньги за это получает. Да, денег ради и пошла Таня в гувернантки. В библиотеке, где она работала, платили копейки. Устала от долгов, от того, что даже маленькие желания не сбывались. А тут еще и большое желание поселилось в душе. Прочитала в православном журнале о пароходном паломничестве в Иерусалим – $600. 2 недели. Святая земля, для кого-то это не деньги, Она подсчитала, ей за 5 лет не скопить, а ей, душе православной, святая земля давно снилась. Даже вырезки из газет делала. Все об Иерусалиме. $600. И рискнула. Решила, заработаю, скоплю, сделаю себе подарок. И вот ради этого подарка оказалась она в странной, пугающей ее семье. Лида красивая, темные волосы до плеч, глаза маслины, тонкий профиль. Настенька похожа на нее. Андрей, тот слегка полноватый, излишне кудряв, не красавец, но есть в нем та самая респектабельность, которая не оставляет его без женского внимания. Был женат, имеет сына, но однажды вот встретил в каких-то случайных гостях Лиду. А Лида жила в общежитии, никаких перспектив на будущее. Сначала встречались тайно, потом он снял ей квартиру, потом наметилась в их жизни Настенька. До сих пор так и не расписались, но купили квартиру, девочку Андрей записал на себя. Благополучие обрушилось на Лиду неожиданно, и от него, как от избытка свежего воздуха, она захмелела. Хотелось больше, больше. Она поднимала планку все выше, Андрей брал все новую высоту. Поменяли квартиру, выбросили старую мебель, завели собаку, на Новый год слетали во Францию, собрались в морской круиз по Скандинавии, купили иномарку. Лида обожала, как она выражалась, травить девок. Это значит, наведя макияж, надев фирмовое, купив коньяк и коробку конфет, пойти в общежитие к подругам. Подруги зеленели от зависти, но на все голоса щебетали вокруг Лиды. Лида торжествовала, хотя изо всех сил старалась это не демонстрировать. После такого сеанса одновременной игры она приходила домой в отличном настроении. Андрей? Андрей все работал. Он возглавлял какую-то строительную фирму, мотался по области, домой приезжал поздно и не очень вникал в Лидины проблемы. Но когда она, едва Настеньке исполнилось 1.5 года, попросила его нанять гувернантку, он опешил. «Ты что, сидишь дома, не работаешь? Какую тебе еще гувернантку?» Поссорились, помирились. Таня была третьей гувернанткой в их доме. Двое до нее ушли по собственному желанию. Таня догадывалась, почему. В доме тягостно жилось и тягостно дышалось. Здесь каждый жил для себя. И звонкий колокольчик Настиного смеха казался здесь инородным, чужим. Настенька еще не умела жить для себя. Даже на земляничную поляну она не хотела идти одна, а непременно с Таней. $600. Святая земля. Скопил денег. Взяла отпуск. Настя плакала и просила приезжать быстрее. Лида нервничала. «Как я без тебя справлюсь?» Андрей иронизировал. «Тань, проконсультируй мать, когда у ее дочери обед, когда тихий час, а то ведь все перепутает». Лида огрызалась и называла Андрея занудой. Уехала. И святая земля, желанная, виденная во сне сотни раз пропущенная через сердце, стала явью. Но нет-нет, и возникала перед Таней личико еще недавно совсем чужой девочки. Ее мягкие кудряшки, забавный лепет. Скучала, ой, как скучала гувернантка Таня по своей воспитаннице. Так сложилось. Сразу после рождения Таня тяжело заболела. Дали инвалидность. С ней пошла по жизни, прихрамывая, шагом неуверенным, осторожным. А потом свыклась с бедой, приняла ее как верную попутчицу. Знала, семьи ей не иметь, детей у нее не будет. Закончила институт, потом работала с 10 до 6. В выходные вязала, читала, гуляла, помогала по силам маме. И вдруг эта девочка. Сердечная и такая неожиданная привязанность. Радость за каждое новое освоенное слово. Паническое беспокойство, если затемпературит. Тихое счастье, когда в руке покоится теплая детская ладошка. Ходили лечить зуб. «Тань, я боюсь, больно будет». «А ты глазки закрой и повторяй». «Не боюсь, не боюсь». Боль испугается и убежит от тебя без оглядки. «Кому бежит? К тебе? Ко мне». «А я тоже глаза закрою и тоже скажу. Не боюсь». Она дальше побежит, и все ее будут гнать. Тане ее жалко. Кого жалко? Боль. Все ее гонят. Вылечили зуб и устроили праздник. Усадили кукол вокруг стола, зайца, медведя, трех солдатиков, пир на весь мир. Вечером приехали родители. Таня с Настей им про зуб и про одержанную победу. Андрей поохал для приличия, выпил чаю, тут же на кухонной кушетке отключился, устал. Лида посмеялась и села за телефон. Говорила долго с какой-то подругой Сонечкой, только что вернувшейся из Америки. Потом накинула плащ, выпорхнула из дома. Косметолог ждет. Таня вздохнула. И почему так получается? Бог дал ребенка свет в окошке, а матери нет до него никакого дела, как чужая тетка. Погладит по головке, хохотнет на ее проблемы. А у Тани такое желание отдать ребенку всю себя, а ребенка нет и не будет. Странно? Несправедливо? Кто знает? Вернувшись из отпуска, она сразу же бросилась к телефону. «Таня приехала! Моя любимая Таня!» «Это Настенька! Я измучилась без тебя, но почему так долго? Это Лида!» И она осталась. Андрей и Лида в очередной раз сцепились. Лида зашлась в истерике, Андрей назвал ее дурой и ушел. «Вернись!» — закричала она ему с балкона. «Вернись, а то я за себя не ручаюсь!» Хлопнула дверца машины и уехал. Лида всхлипывала в ванной, Таня привычно капала ей в чашку велокардин. Настенька, привыкшая к родительским ссорам, спокойно раскрашивала фломастером новую раскраску. Отрыдав и положив на лицо маску, Лида прилегла. «Посиди со мной», — попросила Таню. «Скажи, почему мне так не везет?» «Тебе везет. У тебя умненький, здоровый ребенок, обеспеченный муж. Ты молодая, красивая». «Он не любит меня», — опять всхлипнула Лида. «Он мне изменяет. Я чувствую это, чувствую». «Изменяет? Это что?» — подняла от фломастера в голову девочка. «Не встревай в чужие разговоры!» — прикрикнула Лида. «Настя», — попросила Таня, — «пожалуйста, полей в гостиной цветы. Мы ведь хотели с утра, да забыли». Настя ушла. «Так вот», — Таня строго взглянула в Лидины глаза, — «если хочешь сохранить семью, не раскисай. Андрей только видит, что твои истерики. Кому это понравится? Дома почаще бывай, к ужину его жди, а то ты как чужая в доме. А Настя... Она ведь меня мамой называет. Не делай это!» Лида будто и не услышала про Настю. «Да, я чувствую, он мне изменяет. Если он меня бросит, я не переживу». Таня еще раз с удивлением посмотрела на Лиду. Она хорошо понимала, что Андрея она не любит. Бросившись в его объятия, она прежде всего рассчитывала выбраться из опостылевшего общежития, из нищеты, прозябания. Жадно наверстывая упущенное, торопилась, гнала, покупала бесконечные тряпки, мебель, рвалась на курорт, обожала рестораны. Андрей уже тяготился ею. Он все чаще задерживался на работе, стал приходить на веселе. Один раз посетовал Тане. Ну, баба ненасытная, вот связался. «Андрей!» Таня испугалась этих слов. От них повеяло холодом, бедой и прежде всего на ее любимую Настеньку. «Андрей! У тебя ребенок, ты в ответе за него. Девочка не может расти без отца. А мой Павлик может? Я же его ради этой истерички бросил». «Запутался я, Татьяна, запутался. С той женой не развелся, с этой не расписался. А сейчас вот увлекся женщиной. Она у нас в офисе, переводчица». «Андрей», — взмолилась Татьяна, — «ну зачем мне это знать? Разбирайтесь сами». «Нам уже, Таня, не разобраться». В один из вечеров он пришел пьяный. Они долго выясняли отношения за закрытыми дверями. Лида всхлипывала, Андрей сквернословил. Потом стал бить ее, вытолкнул из спальни. «Убирайся! Катись в свое родное общежитие!» Лида стала биться в истерике. Она каталась по полу, рвала на себе волосы. Андрей не выходил. Таня поставила ей раскладушку рядом с кроваткой дочери. «Успокойся, ложись спать!» Но Лида бесновалась. Она схватила спящего ребенка, убежала на кухню, закрыла дверь. «Таня, спаси меня!» — кричала перепуганная девочка. «Открой!» — Таня дергала ручку двери. «Не открою! Пожалей Настеньку! А меня кто пожалел?» Таня металась от спальни к кухне. «Андрей, выйди! Она напугает девочку!» Андрей молчал. «Лида, успокойся ради собственного ребенка!» Лида рыдала. В тот раз она все-таки помирила их. Лучше худой мир, чем добрая ссора. Таня с Настенькой уехали на дачу, которую снял Андрей. Теперь они жили в тишине, гуляли, читали, фантазировали. И вот однажды пойдем завтра на земляничную поляну, торжественно объявила Таня девочке. Она заранее присмотрела ее. Рядом с дачей, мимо неглубокого овражка, справа от березовой рощицы, сплошь усеянные капельками земляники. Уложив Настеньку спать, Таня прибегала сюда не раз. Нет, еще рано, через неделю. Ягоды уже совсем покраснели через денек. И вот сегодня. Два человека отправились в путь к поляне. Волшебной, земляничной, где никто никогда не обманывает и не говорит плохих слов, где все живут и радуются. И бабочки, а эти лягушки. А лягушки на поляне очень красивые. Они умеют летать, как бабочки. Их от бабочек не отличишь совсем. Беседуют тихо. Два человека, вытянувших два таких разных жизненных жребия. Две женщины. Одна маленькая, в ярких фирменных брючках с фиолетово-розовым рюкзачком, любящая весь мир и рассчитывающая на взаимность. И другая, рано повзрослевшая, познавшая нужду, печаль и нездоровье. Разные? Нет, одинаковые. Потому что и та, и другая оказались не особенно нужными в этой жизни. Но одна не знала об этом, другая знала очень хорошо. И эти два ненужных никому человека оказались теперь очень нужны друг другу. Таня знала, что никого дороже в ее жизни уже не будет. А Настя? Настя разделила с самым дорогим ей человеком свою радостную дорогу к земляничной поляне. Пришли. Ягоды пахнули ароматом. Синие мелкие цветочки легли у ног. Девочка осторожно ступала по высокой траве, боясь ненароком раздавить ягодку. Они собирали землянику, лежали на спине, любуясь облаками, потом устроили царскую трапезу. Белый хлеб с сыром, помидоры, чай из термоса. И уже заканчивали трапезу. Машина. На их волшебную поляну въехала машина. Мама, папа, а еще женщина в желтых брюках, мужчина в темных очках. «Вот вы где!» – обрадовалась Лида. «А мы вас ищем!» Расстелили клеенку, достали шампанское, коробку конфет, фрукты. «Наши друзья!» – Лида кивнула на гостей. «Завтра уезжают в Америку. Вот решили проводить их на природе». Выпили, разговорились. Гость в темных очках стал рассказывать анекдоты. Лида принесла из багажника еще одну бутылку. Потом Андрей пошел за хворостом, костер, шашлыки. «Это волшебная поляна. Здесь нельзя разводить костер». Дрогнувшим голосом тихо сказала девочка.
1: «Ну, Татьяна, глупости внушаешь ребенку, уволю!» Шутливо пригрозил Андрей.
2: «Вы отдыхайте, а мы пойдем прогуляемся». Таня взяла девочку за руку. Они ушли в ближайший березовый лесок. Совсем рядом раздавался смех, повеяло дымком. И гуляли-то недолго. А вышли к поляне, там уже танцевали. Весело прогибаясь в такт музыки, танцевала Лида, откинув черные волосы, сбросив босоножки. Андрей неуклюже раскачивался из стороны в сторону, больше для порядка, чем для удовольствия. Женщина в желтых брюках подпрыгивала выше всех и с каждым прыжком лихо вскрикивала. Мужчина в темных очках был уже вовсе без очков и отплясывал почти в присядку. «Давайте к нам!» – крикнул Андрей. «Настенька, смотри, какая у тебя красивая мама!»
3: «Ты обманываешь!» – крикнула в ответ девочка. «Я слышала, как ты говорил Тане, что она старая уродина!»
2: Лида остановилась. Она быстро подбежала к Андрею, отвесила ему пощечину. Потом подошла к Тане. «Если уж кто уродина, так это ты!» И она, что есть силы, толкнула Таню. Таня не ожидала. Она упала навзничь, и прежде чем закачались над ней небеса, услышала детский, душераздирающий крик: «Не трогайте мою Танечку!» Тане дали воды, помогли подняться. В стороне под одинокой сосной сидела и плакала Лида. Все. Тот нервный, дерганный, некрасивый танец живота на земляничной поляне был их последним совместным танцем. Андрей отвез в общежитие Лидины вещи, врезал новый замок и уехал в загранкомандировку. Лида не хотела никого видеть, рыдала, даже пыталась наложить на себя руки. А Таня привезла Настеньку в свою однокомнатную квартиру за городом, упросила маму, пусть поживет. «Да пусть живет, разве жалко?» И живет. Андрей не показывается. Таня сама звонит иногда Лиде и говорит, что все в порядке, пусть не волнуется. А она и не волнуется. Привыкла, когда девочка с Таней, всегда все в порядке.
3: А совсем недавно, перед самым сном, когда Таня по привычке присела на краешек кровати к девочке, чтобы немножко поговорить, Настя грустно и очень по-взрослому спросила: «Ты зачем меня тогда обманула? Сказала, что поляна волшебная, что там никто никогда не ругается. А дядька тот ругался, плохие слова говорил. А папа обманул маму. А мама кричала, дралась. Прости меня. Я перепутала. Я привела тебя на другую поляну. Давай завтра встанем пораньше и пойдем на ту, настоящую. Это далековато, но мы дойдем. Мы встанем пораньше».

0: Вы слушаете радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча. Однажды учитель спросил у учеников, чья мама выполняет много работы. Ребята начали рассказывать, что делают их мамы, пытаясь расхвалить их. И тут преподаватель спросил: «А как ваши мамы умудряются все это делать, ведь у них только две руки?» Ученики задумались, а учитель добавил: «Просто каждой матерью движет сила материнской любви. Именно это придает ей силу и могущество на земле». Любовь матери к своему ребенку всегда самоотвержена, бескорыстна. «Для матери плохих детей не бывает», — говорит мудрое народное изречение. Мать первая, кому ребенок начинает подражать в поступках и словах. Если она следует заповедям Божьим, то и чадо будет следовать. Однажды у преподобного Паисия Святогорца спросили: «Как матери не забыть о духовной стороне жизни, если у нее много детей и много работы?» Старец ответил: «Но разве она не может, выполняя дела по дому, одновременно молиться? Меня к Иисусовой молитве приучила мать. Когда мы, будучи детьми, совершали какую-нибудь шалость, и она была готова рассердиться, то я слышал, как она начинала вслух молиться: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Сажая в печь хлеб, мать произносила: «Во имя Христа и Пресвятой Богородицы». Замешивая тесто и готовя пищу, она тоже постоянно произносила Иисусову молитву. Так освящалась она сама, освящались хлеб и пища, которые она готовила, освящались и те, кто их вкушал. Преподобный Исидор Пелусиот так говорил о матерях, которые радеют о христианском воспитании своих детей. Посевающие в своих детях еще во младенчестве справедливые понятия о Божьем величии и промысле, а потом и о добродетели, не только как родители, но и как превосходные наставники, сподобятся Божьих наград.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Уважаемые радиослушатели, завтра, 9 октября, в 18 часов на радио «Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера «Макс» номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальной группе «Радио «Образ» в социальной сети ВКонтакте.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.

0: «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Образ». В студии Сергей Мазин, в эфире программа «Личные впечатления». В этом выпуске поговорим о двух встречах, наполненных смыслами. Как-то так. Начнем с разговора, который провели сотрудники клирики Нижегородской епархии со студентами совсем недавно. Таких встреч было несколько. Говорили о семейных ценностях, об опасности разных вредоносных духовных практик, об исторических событиях. Наша съемочная группа телекомпании «Образ» побывала на беседе о духовной безопасности, что само по себе не всем понятно. Физическая безопасность, очевидно, это защита от травмы, от разрушения здоровья, от смертельной угрозы, в общем, от нанесения вреда телу. А духовная безопасность, по аналогии, это защита своей собственной души от загрязнения, заблуждения и гибели. Как нам в интервью перед этой встречей со студентами сказал протоиерей Евгений Худин, сегодня во всем мире информационное пространство практически не имеет границ. И во всем том огромном потоке информации, которая сыпется на наши с вами головы и в наше сознание, подчас очень сложно отделить зерна от плевел. Зерна – это правдивая информация, истинная информация, в том числе о своих религиозных убеждениях. Плевелы – это то, что всячески человека сбивает с настоящего истинного пути в профессиональной сфере, в семейных отношениях, ну и, конечно, в отношении к своей родной вере. Факт, что мы, православные люди, нередко мало что знаем о православии. И речь тут даже не о праздниках церковных или обрядах. Мы не всегда понимаем, что нам, христианам, можно, а что нельзя. И нельзя в первую очередь потому, что делая то, что нельзя, мы сами себе можем нанести вред. И вот эту инструкцию по духовному здоровью мы плохо знаем. Вот на этой встрече протоиерей Дмитрий Мартынов, руководитель миссионерского отдела Нижегородской епархии, прям разъяснял аудитории, какой вообще оккультизм бывает. Хиромантия, например, гадание по руке. Другие виды гадания, карты Таро, руны, астрология, нумерология, кофейная гуща, гадание на искусственном интеллекте, специально на этом заточенном. Все вот эти гадания вредоносны для христианской души. Далее еще есть магия, заговор от зубной боли, например. Это же колдовство, осужденное Богом. Еще встречается спиритизм, контакт с духами или энергетические практики, работа с энергиями, чистка ауры и тому подобное. Знакомые всем знаки зодиака, гороскопы, которым человек верит. Этим же переполнен интернет. Совместимость овнов и дев или еще что-то с точки зрения православия – это опасно для человека. Все это вмешательство в жизнь души, ранения, которые человек сам себе наносит. И хорошо, если молодые люди это понимают. Сейчас уже молодежь начитанная, продвинутая, много воцерковленных ребят, которые понимают, как устроен мир. И одна из участниц встречи, студентка Елизавета, нам сама сказала: «Интернет сейчас действительно переполнен всеми этими матрицами судьбы, таро-раскладами, и сейчас мы уже дошли до фестивалей со встречами, где заманивают в том числе и подростков, и понимание схемы, как вообще это работает, действительно важно и актуально в наше время, особенно, мне кажется, для нас, как для подростков, потому что мы очень сильно подвержены влиянию соцсетей», так она сказала. И так мыслят не все, конечно, но есть ребята ищущие,

0: Интересно, что священники на таких вот встречах не говорят одно и то же, мол, придите в церковь, покайтесь, поставьте свечку. Нет, священники говорят, думайте, критически оценивайте, научное знание вам в помощь. Умнейшие ученые были верующими, и подходить с умом к тому, что вам предлагают, надо обязательно. Такой вот интересный разговор.
1: Личные впечатления.
0: Во второй части программы расскажу вкратце о патриаршей гуманитарной миссии. Ее специалисты приезжали в Нижний Новгород, тоже проводили встречу. Итак, решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви от 24 августа 2023 года с целью координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей была учреждена постоянно действующая патриаршая гуманитарная миссия. Что это такое? Как нам рассказала руководитель отдела развития миссии Наталья, каждый месяц выезжает порядка 300 добровольцев на различные направления в зону конфликта и в приграничные территории. Это больничное служение, это восстановление разрушенного частного жилья, это социальная работа, патронаж за нуждающимися одинокими стариками на дому. И к этой работе миссия призывает присоединиться всех неравнодушных людей, потому что потребность в помощи сейчас на пострадавших территориях очень высокая. Специфика территории – это частный сектор, его очень много, и именно там остались старики, которые в разрушенном жилье продолжают очень часто жить до сих пор. Участникам встречи рассказали, чем сегодня занимается патриаршая гуманитарная миссия, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры милосердия, как проходят гуманитарные поездки, кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму, по каким направлениям можно присоединиться к служению. Как сказала Наталья, необходимо просто отозваться. Необходимо понять, что можно помочь, принести большую пользу, даже не имея опыта, а набирают именно людей, которые в целом не имеют волонтерского опыта. Например, мужчины на крышах должны просто обладать физической силой мужской, чтобы поднять шифер. Потому что вот тот одинокий дедушка, хозяин дома, он никогда не поднимет этот шифер в одиночку. А на месте работают опытные прорабы, и всем вместе все возможно. На сегодняшний день от патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта съездили уже более 7 тысяч человек. Добровольцам, всем желающим отправиться на помощь страдающим людям, помогает патриаршая гуманитарная миссия. Ее специалисты организуют выезд, помогают с оплатой билетов, на месте действуют координаторы, для добровольцев организовано проживание и питание. Смены длятся от 7 дней. Все подробности можно узнать на сайте миссии «помочьвбеде.рф», общецерковный телефон помощи жителям в зоне конфликта 8 800 70 70 222. Вот такие две темы в этом выпуске. Собственно говоря, мы как журналисты побывали на этих встречах, ну вот и все. И все-таки интересно, как рядом идут духовная безопасность, защита от вреда для души и духовное здоровье, духовный рост, для которых питательная среда, смирение и помощь ближним. Такие вот личные впечатления. До встречи в эфире «Радио Образ».
1: Личные впечатления с Сергеем Мазиным на «Радио Образ».

0: эфире «Радио Образ». Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Тихо ночью на степи. Тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж, крупные в лучах, говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло. Неподвижное крыло за плечо молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы снова говорим сегодня о больных вопросах родной грамматики. Настала очередь местоимений. Сейчас прозвучит первый вопрос, касающийся этой темы. Правильно ли произносить «ей» вместо «ею» в таком предложении? «Роскошь, достойная того, чтобы ей владели». Или «документ был подписан ей еще утром». Или «когда она идет по улице, ей все любуются». Со школьной скамьи, пишет автор вопроса, помнится, что правильно произносить «ею», но в последнее время слишком часто приходится слышать именно «ей», причем из уст людей, которых не заподозришь в низком культурном уровне. В печатных же изданиях и интернете «ей» вместо «ею» встречается сплошь и рядом. Поневоле начинаю задаваться вопросом, а что если это и в самом деле правильная форма, просто немного другая? Что я могу сказать, отвечая на этот вопрос? Хорошо, все-таки нас когда-то учили в школе. Форма творительного падежа местоимения «она» действительно имеет варианты «ею» и «ей». Однако в нормативных словарях вариант «ей» дается с пометой «допустимо». Напомню, что означает эта помета. В науке о культуре речи допустимым считается такой вариант, который можно использовать только в неофициальной речи, в неформальном, бытовом общении. Следовательно, если перед нами текст рекламы или фраза из официального документа или высказывание из речи публицистической, правильным будет употребление варианта «ею». «Роскошь, достойная того, чтобы ею владели». Документ был подписан ею еще утром. Равноправными считаются при предложенной форме творительного падежа с буквой «н». Например, можно сказать «над нею» и «над ней». Оба варианта нормативные. В школьном учебнике по русскому языку обращалось внимание также на варианты местоимения «она» в форме родительного падежа с предлогом «у». Помните, в рамочке было литературный вариант «у нее». Допустимый «у ней». Признаюсь, мне этот «у ней» даже в исполнении просторечно говорящего человека режет слух. Тем не менее, вариант «у ней» приходится слышать часто. Причем, как и в случае с «ей», из уст людей, которых не заподозришь в низком культурном уровне или отсутствии знания основ русского языка. Это я процитировала автора вопроса. Итак, правильный вариант «у нее». Следующий вопрос начинается с цитаты. «Ниже них по служебной лестнице». Правильно ли здесь использовано местоимение «них»? Нет, неверно. В этом примере допущена ошибка. Согласно правилу русской грамматики, если личное местоимение стоит после сравнительной степени, начальное «н» не добавляется. Старше «его», выше «ее», лучше «их», ниже «их». Без начального «н» рекомендуется употреблять местоимение и после некоторых предлогов. Внутри «их», вне «их», насчет «их». Обе формы с «н» и без «н» допустимы в том случае, если местоимению предшествует слово «весь» в одной из своих форм. Например, и так можно у всех их и у всех них, для всех их и для всех них, за всеми ими и за всеми ними, над всеми ими и над всеми ними. Вот так работает грамматика на этом участке языка. А сейчас мы будем выбирать род. Первый вопрос. Какого рода слово «альма-матер»? Может ли оно писаться по-русски? Выражение «альма-матер» относится к интернациональной лексике. Оно входит в международный словарный фонд наряду с другими вкраплениями, то есть написаниями по латыни. «Альтер-эго», «статус-кво», «про-эт-контра». Толковый словарь иноязычных слов Леонида Петровича Крысина дает это выражение как одно слово в написании кириллицей. «Альма-матер» пишется на кириллице через дефис. Буквально с латинского оно переводится как «кормящая мать». Так с древних времен студенты называли свое родное учебное заведение – университет, академию. Слово «альма-матер» относится к существительным женского рода, несмотря на то, что заканчивается согласным. На родовую принадлежность этого слова влияет род слова, служившего переводом, то есть существительного «мать». Например, «не забывайте свою альма-матер». Дорогие друзья, на сегодня все. Если вы захотите задать свой вопрос о русском языке и речевой культуре, вы можете написать нам на электронный адрес grammatnyy@yandex.ru.
0: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариной.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

На улице Ильинская есть одно место, которое можно назвать едва ли не самым благородным заведением уже несколько веков. Ни для одного поколения нижегородцев оно стало так называемым «Альма-Матер». И это здание Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. А началось все, как ни странно, с пожара. В 1939 году 19 века на улице Ильинской случился большой пожар. Продолжался он 9 часов и унес за собой 3 каменных и порядка 30 деревянных домов. Узнав о пожаре, император Николай I распорядился о скорейшей застройке данного района Нижнего. Дело было поручено архитектору Кизеветеру. Так талантливый мастер руководил множеством проектов по застройке Ильинки. И, конечно, строительством дома купца Афанасия Рычина, о котором и идет речь. Купец прожил недолгую жизнь, а когда умер, наследники, испытывая финансовые трудности, сдали дом в аренду женскому институту. Институт благородных девиц было решено учредить в Нижнем Новгороде еще в 1942 году. Но пока разрабатывался проект по строительству нового здания, занятия проходили аккурат в доме Рычина. Спустя год институт перевели во вновь выстроенное помещение, а тот дом заняла Мариинская гимназия. У учебных заведений этого рода отдельная история. В XIX веке по всей России было выстроено 30 подобных учреждений. В народе их называли «Мариинка» в честь имени их условной покровительницы Марии Александровны, жены Александра II. Это женские общеобразовательные учреждения, обучение в которых длилось 7 лет, причем обучались в нем преимущественно дочери обедневших дворян. К концу XIX века в подобных училищах состояло 9945 воспитанниц. В Нижнем училось порядка 400 девочек, на содержание которых ежегодно расходовалось до 22 тысяч рублей. В начале 20 века к дому был пристроен корпус с актовым залом по проекту архитектора Татаринова. Этот корпус стал абсолютной копией старого сооружения, увеличив его вдвое. После Октябрьской революции большинство гимназий в стране были закрыты, но Нижегородская Мариинка все-таки смогла остаться храмом наук. Ведь в 1930 году в ней открыли НИСИ – Нижегородский инженерно-строительный институт. С 1932 года переименован в ГИСИ по причине переименования города в Горький. Также в годы советской власти здание института выросло на 2 этажа вверх. А далее, после восстановления городом своего имени, название института пережило множество разных интерпретаций. Называлось оно и НАСА, Нижегородская архитектурно-строительная академия, и просто строительным институтом. В наше время ННГСУ, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявления. 6 копеек в розницу.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
4: За рубежом. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии. Английский врач Вильям Освальд, работающий на одном из больших газетных заводов Англии, предложил к употреблению придуманный им напиток от усталости, предназначенный не только для того, чтобы утолять жажду, главным образом для того, чтобы уменьшать тягостное чувство усталости у рабочих, занятых при высокой температуре. Состав напитка весьма прост. В определенных пропорциях в воде растворяют химически чистый хлористый калий и хлористый натрий. Благотворное действие такого напитка, по мнению изобретателя, объясняется тем, что содержащиеся в напитке соли восстанавливают нормальный состав крови, которая во время потения теряет некоторые свои составные части, между прочим, и соли. По стране. На смену заграничным пришли потемкинские бурава. «Красный Крым», вспоминая о былой славе броненосца Потемкина, сообщает об этапах, через которые прошел этот броненосец после того, как перестал быть плавучей республикой. После восстания броненосец князь Потемкин Таврический возвратился в Черноморские воды и был переименован в Пантелеймона. Боевое судно находилось в составе флота и во время хозяйничания в Крыму белых. Когда победа советских войск была очевидной, белогвардейцы при содействии англичан испортили броненосец так основательно, что не представлялось ни малейшей возможности его восстановить. Из старого корабля решено было тогда извлечь максимум возможностей. Для этого броненосец был поставлен в Севастопольский док, где с него сначала сняли трубы, затем броню, потом обшивку, и вскоре некогда славное судно превратилось в груду металла. Единственной уцелевшей частью с разобранного судна броненосца осталась боевая рубка Потемкина. Оттуда восставшие моряки отдавали команду и провозгласили мятеж. Эта рубка сохранена для установки памятника восставшему броненосцу в Севастополе. Из брони же Потемкина начали выделывать бурава для бурения нефтяных скважин, которые до сих пор возились из-за границы. Опыт оказался удачным, и завод получил большой заказ на поставку потемкинских буравов для наших нефтепромыслов.
3: Губернская хроника.
4: Еще один дом отдыха. Городецким уездным исполнительным комитетом организован и открыт при деревне Гиблово дом отдыха. Дом расположен на берегу реки Узолы в бывших лагерях кадетского корпуса. Дом хорошо обставлен, отдыхающие получают здоровое и достаточное питание. Издается своя стенгазета. Авиахимическая экспедиция Наркомзема закончила работы по борьбе с вредителями лесов в Лысковском уезде и отправилась в Москву. Экспедиция, имея в своем распоряжении аэроплан «Юнкерс», обработала 50 гектаров леса, зараженного Монашенкой леса. Бесплатные лекарства рабочим. Из центральной канавинской аптеки за последние 3 месяца отпущено 73 310 бесплатных рецептов застрахованным рабочим. Усиление трамвайного движения. На днях трестом механического транспорта заканчивается работа по ремонту 4 вагонов. 2 из них отремонтированы будут капитально, а 2 – частично. В ближайшее время приступлено будет к капитальному ремонту 7 вагонов – демидовских и путиловских вагонов.
3: Культура.
4: Театр, концерты Петрова. Заслуженный артист республики В.Р. Петров дал 2 концерта в Нижнем Новгороде. Всю программу 2 концертов певец провел с огромным успехом у публики, к сожалению, немногочисленной. Петров принадлежит к славной группе тех немногих старых русских мастеров, которые по принципу Шаляпина на основе собственных методов, выработанных опытом и неустанной работой над собой, не только в совершенстве владеют своим голосовым аппаратом, но, как искусные живописцы, умеют подобрать нужные краски для звукового рисунка. Это искусство окрашивания звука в связи с целой гаммой сложнейших чувств и переживаний отличает певца-художника от простого ремесленника, старающегося оправдать только репутацию громоподобного баса. Певец-художник безраздельно и целиком овладевает аудиторией, несмотря на длинный ряд исполняемых одно за другим произведений. К чести Петрова надо отнести выдержанный и безупречный репертуар, построенный на определенном настроении. Начиная с мрачных мистических тонов, удерживая все время зрителя в глубоком напряжении, он постепенно разряжает его переходом к лирике и, наконец, к колориту быта, русскому и восточному лубку. Каждую исполняемую вещь певец наделяет присущими ей красками и нюансами, от поразительного для баса пиано до широкого, свободного и красивого форте. Участие в концертах В.Ф. Лебедева, артиста Малого театра, едва ли можно признать удачным. Его рассказы являлись резким контрастом общему настроению серьезной программы Петрова. Утомляло некоторое однообразие исполнения, длинноты, художественная сомнительность отдельных рассказов. Пианист Фролов, известный нам по прежним выступлениям, обнаруживает сильный удар, достаточную технику, но не увлекает слушателей. Как аккомпаниатор он более чуток и ярок, как композитор – слаб.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем собираться в гости в дом к знатному нижегородцу. Кому? Мы об этом чуть позже. Мы же с вами еще до конца не приготовились и не оделись. Да, продолжаем примерять женские наряды. Ну, вроде мы с вами в прошлый раз и даже не один раз уже перемерили все, что женщина должна была на себя надеть, выходя на улицу. Осталось совсем немного. Хотя, как сказать, уж не так уж и немного. Нам осталось примерить и одеть головной убор. Сегодня мы будем одевать головной убор, который носили замужние женщины. Потому что девушки, девицы имели право ходить с непокрытой головой, с распущенными волосами. Волосы замужней женщины считались невероятным злом. По всей видимости, представление о вреде, которое могут причинить женские волосы, именно женские, а не девичьи, уходит своими корнями в глубокую, даже, скорее всего, в языческую древность. Но так или иначе, вплоть до 17 века, а в деревенском мире и еще позже, замужняя женщина даже дома не могла появиться перед своими близкими с непокрытой головой, так, чтобы хоть какая-то прядь волос у нее из-под головы выбивалась. И в какой-то степени, видимо, этим и объясняется тот сложный головной убор, задачей которого было не только показать, насколько она хороша, привлекательна, и даже, наверное, в первую очередь и не это, и зажиточна, а чтобы, не приведи бог, не выбилась какая-то прядь волос. Почему выражение в русском языке «опростоволосица» до сих пор воспринимается как «опозориться»? Вместе с тем, говоря о женском головном уборе, стоит обратить внимание на то, что здесь тоже есть некие параллели, и кое-что перекликается и с мужским головным убором. Если вы помните, когда мы наряжали мужчин, мы тоже говорили, что там есть шапочка, которая одевается непосредственно на голову, скуфья, в которой мужчина может дома ходить, а потом дальше на нее колпак одевается, потом там может быть горлатная шапка одета, меховая и так далее. Вот теперь рассмотрим женский головной убор. Вот аналог мужской скуфьи – это легкая мягкая шапочка из цветной материи, которая называлась подубрусник или повойник. Под него убирались заплетенные в две косы волосы женщины. Именно когда происходил свадебный обряд, сначала невеста была с расплетенными волосами, а потом вот ей впервые, так сказать, как обряд, заканчивающую девичью жизнь и начинающую ее уже жизнь замужней женщины, ей заплетали две косы. К этому подубруснику или повойнику сзади прикреплялся одинаковый с повойником расцветки платок, который назывался подзатыльник, то есть чтобы и на затылке также волосы были прикрыты. Поверх этого надевался убрус. Почему шапочка называлась подубрусник? Она под убрусом носилась. Это богато вышитый головной убор из длинного полотнища типа полотенца, который закалывался специальными булавками, драпировался на голове и был домашним головным убором. Помимо этого убора под названием убрус в 17 веке в документах упоминается еще один вид головного убора. Даже не в 17, даже в 16 веке в домострое мы его встречаем. Называемый волосник. Это плетенная чаще всего из золотых или шелковых нитей сеточка, одевавшаяся на голову, и имевшая очелье или околыш, то есть по периметру пришивалась какая-то дорогая материя с вышивкой или золотым шитьем, окаймлявшая вокруг чела сам волосник. Характерно, что археологические находки волосников встречаются только в погребениях знатных женщин. Они датируются 16 и 17 веками. Причем я хочу сказать, что при раскопках на Театральной площади, когда мы занимались раскопками захоронений 17-18 века при Никольской Верхнепосадской церкви, в одном из женских захоронений начала 17 века был обнаружен подобный волосник, правильнее сказать, его остатки. Так вот, сегодня я могу сказать, что благодаря усилиям московских реставраторов из Института культурного природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева этому волоснику был возвращен его первоначальный вид. Более того, было проведено исследование поверхности золотных нитей, из которых он был сплетен, и установлено, что внутренняя поверхность, она сильно потерта. На этом основании реставраторы делают вывод о том, что такой волосник не являлся погребальной одеждой, а его владелица пользовался им еще при жизни. Я обращаю на это внимание, потому что на челе, на чели, то есть над лбом, на передней части этого волосника, по ярко-алой когда-то ткани золотом были вышиты единороги. А в литературе бытует мнение о том, что единорог в качестве элемента орнамента на женской одежде – это символ смерти. Но я не думаю, что живая женщина, причем умершая была в возрасте где-то 30-35 лет, чтобы она при жизни на себе носила символ смерти. Так что, скорее всего, изображения единорогов могли иметь более широкий подтекст, если можно так выразиться. Но так или иначе, пользуясь случаем, я хочу сказать, что копилка наших археологических находок пополнилась, по сути дела, уникальной находкой для Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде до этого времени волосники не встречались ни в археологическом материале, и даже в описаниях в письменных источниках я ни разу не встречала упоминания о них. Да, кстати, должна сказать следующее. Судя по описаниям, не нижегородским, а описаниям, встречающимся в документах XVII века, волосник мог одеваться поверх убруса, убрус мог одеваться на волосник, и вполне возможно, существовали различные варианты, когда убрус одевался сразу на повойник, или когда, может быть, убруса не было, а на повойник одевался только волосник. А вот главной частью головного убора являлась кика или кичка. Вот мне очень понравилось в одном описании XIX века, расшифровывающее, как она выглядела. Ее назвали так. Это головной убор типа картуза. Вот действительно, примерно так она и выглядела. Она имела мягкую тулью, но была окружена жестким, расширяющимся кверху подзором. Была она покрыта обычно шелковой тканью. Спереди имела расшитое жемчугом чело. У ушей к ней прикреплялись жемчужные рясы. Это длинные жемчужные нити, которые спускались вдоль лица до уровня шеи, может быть, даже ниши. Сзади к ней прикреплялся задок из куска бархата или собольей шкурки, который закрывал и затылок, и шею с боков. И поверх кики сверху надевался еще платок, но так, чтобы чело оставалось видно. В принципе, вот такая форма головного убора, когда кика сверху покрыта платком, нам очень знакома и по этнографическим материалам, и по различным историческим полотнам, где на основании этнографических данных художники изображают женщин этого времени примерно так. Напомню, что мы с вами сейчас говорим об головном уборе чисто женском, и в этнографических исследованиях на это обращается внимание вплоть до конца XIX века. Уже в крестьянском обиходе кика продолжала оставаться в качестве головного убора замужней женщины. Причем отношение к ней было различным. В одном из этнографических описаний XIX века мы отмечаем следующее. «Это некрасивый, но самый богатый убор, уже выходящий из обычая». Автор описания отмечает, несмотря на то, что это называет его некрасивым убором, отмечает, случалось видеть этот убор, еще раз повторю, речь идет о XIX веке, стоимостью в 10 тысяч рублей. Итак, мы с вами должны согласиться с тем, что женский головной убор был очень сложным по составу. И при этом обращу внимание, что его не снимали и дома, и в нем выходили на улицу. Но, выходя на улицу, поверх кики женщина зачастую надевала еще платок или шапку, или шляпу. Так что вот мы сейчас на себя все это водружать не будем, но когда будем усаживаться в сани, чтобы отправиться в гости, тогда придется все это на себя надеть. И еще одно последнее. Про косметику-то мы с вами не поговорили. Тут все очень просто. Смотрите сами. Мне кажется, придется сделать так, как это делалось в XVII веке. Белилами набелить лицо, румянами навести щеки и насурмить брови. Все иностранцы, глядя на таких раскрашенных русских женщин, говорили, что ничего страшнее и отвратительнее они в своей жизни не видели и не могли понять, зачем русские женщины прячут свою красоту и вот так вот мажутся. Уж как оно было на самом деле, я не знаю, но решайте сами. Либо мы с вами поедем ненакрашенными, но я не уверена, что тогда нас правильно поймут, либо нам придется принять это как данное. Вот вам белила, вот вам румяна, вот вам сурьма. Пробуйте. А в следующий раз посмотрим и решим, в каком виде и на чем мы отправимся в гости. Считаю, что все приготовления у нас закончены. Осталось только выбрать время и поехать на гостевание. Всего вам доброго!

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, празднует сегодня Русская Православная Церковь. Митрополит Георгий сослужил Святейшему Патриарху Кириллу на Божественной Литургии в Троице-Сергиевой Лавре. Стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 8 октября, день представления святого праведного Сергия, игумена Радонежского чудотворца. В день памяти преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Его святейшество сослужили архиереи Русской Православной Церкви, в их числе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы

0: междоусобные войны князей и тем самым обрести силы для борьбы с наземными захватчиками. «Любовью и единением спасемся», — говорил преподобный Сергий. Начался прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Конкурс является частью программы с именем преподобного Серафима Саровского, гуманитарной составляющей комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Ее реализует благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево Саров». Конкурс направлен на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: С 1 октября стартовал 7-й конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». Тоже добрая наша традиция у нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. Нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек. Либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации, Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Мы ждем всех, с удовольствием примем ваши заявки и будем рады с вами встретиться на итоговом мероприятии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре уже летом, когда будем подводить основные итоги вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
0: Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Добавим, что узнать подробную информацию и направить заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурсы.серафим.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. Уважаемые радиослушатели, завтра, 9 октября, в 18 часов на радио «Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера «Макс», номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальных группах «Радиообраз» и Нижегородской епархии в социальной сети ВКонтакте. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 10 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, завтра, 9 октября, в 18 часов на «Радио Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера МАКС номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальной группе «Радиообраз» в социальной сети ВКонтакте.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: В эпистолярном наследии Петра Ильича Чайковского более 5000 писем, и каждое из них – окно в душу композитора, в его мысли. О том, что помогало Чайковскому не утратить внутренний свет даже в самые тяжелые периоды жизни, почему он называл музыку лучшим даром неба для блуждающего в потемках человечества, и к какой книге в поздний период жизни он

0: обращался чаще всего, в новом выпуске программы «Симфония веры» на радио «Образ» 10 октября в 15:00.
1: Симфония веры.
2: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
1: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Добро есть великая сила. Апостол Павел говорит удивительные слова. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Поступая так, ты навлечешь на главу его горящие угли. И завершает эту мысль замечательными словами. Не будь побеждаем злом, но побеждай зло добром. Всем неверующим в Евангелие, не понимающим слова Спасителя о том, как следует подставить левую щеку, надо вдуматься в великие слова «побеждай зло добром». Добро есть великая сила. Если зло побеждается злом, то побеждает более сильный физически. А если зло побеждается добром, то побеждает более сильный духовно. Есть еще нечто, имеющее большое значение для понимания того, как добро спасает человека. Если кто-то вторгается в нашу жизнь и делает нам зло, а мы до того и не помышляли о зле, ходили в храм, молились, хранили душевный покой, то что происходит, если мы отвечаем на зло злом? Мы теряем внутренний мир. Недруг нас победил. Почему зло, исходящее от другого человека, изменяет мой внутренний мир? Почему другой побеждает меня? Это происходит всякий раз, когда мы на зло отвечаем злом. Мы уже побеждены. Зло господствует в нашем сердце. Был мир – нет мира. Был покой – нет покоя. Не дайте злу себя победить. Проповедь в день памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2016 года.

0: Вечная мудрость. Старайтесь внимательно относиться к людям. Надо стараться чувствовать, как они чувствуют, думать, как они думают. И таким образом их состояние станет ясным для нас. Начнешь их жалеть, а жалея – любить. Нужно над этим работать. Сначала надо понуждать себя, так как трудно будет. Потом, как только сможете их пожалеть, легче будет. И тогда уж скучно с ними не будет. Святой праведный Алексий Мечев.
1: Радио ОП.

0: 395-408 год. В Константинополь был привезен пояс Пресвятой Богородицы, который после успения Божией Матери был вручен апостолу Фоме, а после его кончины благоговейно хранился христианами на Святой Земле. Святыню поместили в Халкопротийском храме, в особом ларце, запечатанном золотым хрисовулом, грамотой с золотой печатью на шнуре императора Аркадия. Около 438 года. Явление Божией Матери святителю Кириллу Александрийскому. Этот великий угодник Божий поверил клевете своего дяди, Александрийского патриарха Феофила, на святителя Иоанна Златоуста, и, как написано в его житии, гневался святой на святого, даже и после смерти Златоуста. К сожалению, безгрешен только один Бог, а люди, даже святые, могут ошибаться и иметь свои человеческие слабости. Однажды во сне святитель Кирилл увидел, что находится в прекрасном месте, где пребывают праотцы и праведники Ветхого и Нового Заветов. В дивном храме, окруженная множеством ангелов, стояла Пречистая Богоматерь, а перед ней святитель Иоанн Златоуст, сиявший небесным светом, державший в руке книгу своих поучений. Светлые мужи, которые стояли рядом, недружелюбно смотрели на вошедшего святителя Кирилла. И когда он хотел приблизиться к Пресвятой Деве и поклониться ей, стали прогонять его из храма. Но Богоматерь вступилась за него и стала убеждать святителя Иоанна простить его. «Прости его для меня, ибо он много потрудился для моей чести». Тогда святитель Иоанн сказал, что прощает ради заступления Пресвятой Богородицы, и, подойдя к святителю Кириллу, обнял и поцеловал его. Пробудившись, святитель Кирилл тотчас стал каяться в своем заблуждении, а затем собрал всех египетских епископов и совершил торжественное празднование в честь святителя Иоанна Златоуста. Ранее 457 года. Воину Льву Маркеллу, будущему императору Льву I, Божия Матерь предрекает, что он будет императором, и открывает в окрестностях Константинополя источник, который позднее назовут Живоносным. Став императором, Лев выстроил над источником первый храм. Множество чудес было явлено Божьей Матерью на этом источнике. В годы правления императора Льва I на Святой Земле была обретена риза Божьей Матери, которая 4 столетия хранилась в одной благочестивой семье. Драгоценный ковчег с великой святыней перевезли в Константинополь, и 2 июля 458 года святитель Геннадий перенес священную ризу во Влахернский храм. Этот храм становится местом пребывания великих святынь. Сюда была перенесена из Никомидии икона, хранящая святые мощи сожженных 20 000 мучеников. Через 1000 лет эта икона будет привезена в Россию и получит наименование Влахернской. В храме находилась и чтимая золотая икона Богородицы с сыном на руках, которая каждую неделю творит славное чудо. Нижняя часть этой иконы закрыта завесой, так что видна половина иконы, а именно грудь и голова. Перед заходом солнца в 6-й день недели у этой иконы собирается множество народа – мужчин и женщин, а также клириков и священников. Они ждут чуда поднятия завесы Божьей силы, как в Иерусалиме, в Великую Субботу, ждут огонь, сходящий в этот день с неба. Когда приближается час, в который совершается чудо, для созыва народа бьют в деревянное било. Священник с золотой кадильницей, полный фимиама, кадит алтарь и священный образ. И пока клир поет, а народ молится, завеса, прикрывающая икону, силой Божией поднимается вверх, являя ту половину иконы, которая прежде была скрыта. Святая царица Пульхерия строит в Константинополе и Адигитриевский храм, святыней которого стала икона Божьей Матери, именуемая Адигитрия, то есть путеводительница, указующая путь, написанная евангелистом Лукой. Эту икону святой Пульхерии прислала из Иерусалима вдовствующая императрица Евдокия. Позднее икона была перенесена во Влахернский храм, а с XIV века стала пребывать в монастыре Хора. Пятый век. Явление Божьей Матери девятилетней отроковице Музе. Об этом своему архидиакону Петру поведал святитель Григорий Двоеслов, папа римский. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица Преснодева Мария. Матерь Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза. Богоматерь спросила Музу, желает ли она жить вместе с этими отроковицами и всегда следовать за ней. Услышав в ответ, что весьма желает, пообещала, что через 30 дней Муза придет к ней. С этого времени Муза оставила игры и забавы. Через 25 дней Муза заболела. Начался жар, а на 30-й день, когда приблизилось время представления блаженной отроковицы, она снова увидела Божию Матерь, пришедшую к ней в сопровождении отроковиц. Матерь Божия стала звать к себе Музу. Блаженная же отроковица ответствовала ей тихим голосом: «Иду, госпожа моя, иду».
1: Лик, дарующий надежду.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о благодати. День за днем. Дневник православного священника. 8 октября. Бог всякой благодати. Первое послание Петра, глава 5, стих 10. В этих словах мы находим одно из имен, принадлежащих Господу. В Священном Писании мы встречаем много имен Божества. Он есть Бог мира, Бог надежды, Бог всякого утешения. Здесь апостол называет его Богом всякой благодати. Это определение покрывает собою всякую нашу нужду. Бог же силен обогатить вас всякую благодать. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 8. От нас требуется покорность Его воле, упование на Его любовь и милосердие для того, чтобы пребывать постоянно у источника Его бесконечной, непрестанной, всепобеждающей благодати. Никто из нас не узнает, что такое благодать, пока мы не научимся полагаться на всепрощающую любовь Господа к нам во Христе Иисусе. Благодать есть незаслуженная милость. Ею мы получаем то, чего мы недостойны. Она превышает всякие достоинства и спасает нас помимо наших заслуг. Но она также отвечает всякой нашей нужде, восполняет собою пустоту нашу. Благодать Божия действует в нас не только тогда, когда мы, обремененные грехом и скорбью, приходим к Нему впервые, но и на всем нашем жизненном пути. Каждый час нашей жизни, когда мы, обращенные, примиренные, ходим во свете лица Его, как члены великой семьи Отца Небесного, она изливается на нас и обогащает нас, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 8.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Божий дар».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Божьи дары. Неисчерпаемая тема. Передача традиционно разделена на две части – дарование и дерзновение. При этом дарование – это некий аванс, способность, талант, данный человеку от Бога свыше, нечто такое, что он как некое доверие получает.
2: А вот знакомое всем нам выражение «не зарывай свой талант в землю» как раз больше будет относиться ко второй части нашей программы под названием «дерзновение». Человеку мало получить талант, дар. Вспомним притчу о талантах. Дар важно развить, приумножить. Есть данность дар, а есть дерзновение, желание и усилие человека усовершенствовать то, что дано ему свыше.
1: Какой инструмент в полной мере способен передать национальный колорит, русскую душу? Петр Ильич Чайковский утверждал, что это, без сомнения, балалайка. Он говорил так: «Какая прелесть эти балалайки! Как это хорошо, как художественно и стильно! Какой чудный прозрачный звук! Я не говорю уж об исполнении, оно художественно, но самый тембр звука удивительно прекрасен. Какой поразительный эффект могут дать они в оркестре. По тембру это незаменимые инструменты». Причем балалайку любили не только музыканты, но и наши поэты, писатели, в общем, все классики. Почти все классики. Михаил Лермонтов в своем стихотворении «Русской мелодии» писал: «Так перед праздную толпой и с балалайкой народной сидит в тени певец простой и бескорыстный и свободный. Радостно осознавать, что на нашем нижегородском небосводе зажигаются новые звезды». Вот такие вот бескорыстные, свободные певцы, владеющие этим уникальным инструментом – балалайкой. И мы это заявляем не голословно. Наш сегодняшний гость – Олег Лазукин, победитель 9-го международного конкурса исполнителей на балалайке и ансамблей народных инструментов имени Рожкова. Причем это один из самых профессиональных конкурсов среди исполнителей на балалайке, которые проводятся аж с 2000 года и носят имя известного на весь мир балалайчника, народного артиста России, нашего земляка Михаила Рожкова, которого называли не иначе, как Паганини русской балалайки.
2: Наш сегодняшний гость – это человек, для которого балалайка – это не просто инструмент, а способ разговора с миром. Поговорим сегодня о таланте и вдохновении, о балалайке, о том, как она связана с русским национальным характером. Почему в сознании иностранцев русский человек и балалайка крепко стереотипно связаны воедино?
1: Да, действительно, есть такая тенденция. Обо всем поговорим. Думаю, разговор будет интересным, уникальным. Начинаем. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте.
2: Вначале, Олег, давайте, прежде чем мы начнем говорить о вас, вот что я сказал, что для вас балалайка – это способ разговора с миром. Надеюсь, я не сильно преувеличил и так не...
1: Вы согласны со мной, надеюсь.
2: Вот, поэтому я предлагаю вначале, вот прямо здесь, в студии, чтобы вы нам что-нибудь, небольшой фрагмент какого-нибудь произведения. Вот до эфира вы сыграли прямо импровизацию. К сожалению, вот слушатели это не услышали, но я заверяю вас, это была импровизация на тему русской народной песни. Это было интересно, что-то такое джазовое. Вот сейчас попросим Олега еще что-нибудь нам сыграть, а потом уже начнем разговор.

0: Мне показалось, что это тоже импровизация на тему русской народной какой-то песни. Мне даже показалось, что это «А я зато люблю Ивана». Не было там такого?
1: Да.
0: Она, да? Я узнал. Да. Я узнал. То есть вот такая в обработке, да, в такой вот...
1: Да, это обработка народных мелодий от Алексея Архиповского. Угу. Если вы знаете такого, может быть,
0: слышали. Нет, мы не знаем.
1: Вот советую всем ознакомиться. Это очень интересное видение балалайки. Угу. Прям вот максимально такое современное.
2: Дарование.
0: Итак, мы начнем наш разговор. Ну, мы обычно по традиции начинаем разговор о детстве наших героев, героев нашей программы, потому что мы хотим посмотреть, как же человек шел к такому успеху, как он нес по жизни свой талант, свой дар. И поэтому первым вопросом хотелось бы у вас узнать. Балалайка, она как-то вот вас с детства преследует? Или вы в детстве... Ну, часто бывает, в детстве родители отдают детей в музыкальную школу. Ну, как правило, традиционно это, да, там, фортепиано, там, гитара, аккордеон, баян. Ну, что-нибудь такое, что общеизвестно и самое, так скажем, широко распространено. В вашем случае как было? Как вы с музыкой соприкоснулись впервые?
1: Значит, история интересная. Как правильно заметили, шанс того, что человек придет прям сразу играть на балалайке, он невелик. У меня точно так же было. Мы ехали в машине с дедушкой, ну и в целом с семьей, и он предложил такую инициативу отдать меня в музыкальную школу.
0: Вот. То есть идея родилась сходу,
1: да,
0: и в машине.
1: Мы ехали
0: почему-то.
1: То ли с дачи, то ли с моря. То есть вот, вот
0: вы при этом не пели, не играли ни на чем?
1: Да, вообще.
0: Просто дедушка так подумал.
1: Да, ну мне было вот 6 лет. Так получилось, что я записался в музыкальную вроде раньше, чем в обычную школу. И, в общем-то, почему-то все пришли к выводу, что мне нужно играть на аккордеоне. Так и получилось.
0: А вас спросили? Нет, вы сам...
1: Нет,
0: вы
1: я,
0: что,
1: в принципе, буду спокойный.
0: Вы были согласны?
1: И...
0: Вот что, внучек там, сыночек, мы отдаем тебя в музыкальную школу. Там,
1: я
0: послушный. Я не хочу,
1: был,
0: например, нет?
1: Я был
0: нет,
1: послушный.
0: Или... Очень, послушный,
1: да.
0: Все, значит, согласен.
1: Вот. В принципе, меня можно было куда угодно отдать в тот момент. Ну и все, я прошел прослушивание в музыкальной школе. Она у нас в городе одна была. Вот, напомню, город Евпатория. Там вот детская школа искусств. Да, она большая, там много ребят учатся, но она одна. То есть это тоже важно. И в какой-то момент я прекрасно учился, почти закончил первый класс. И есть такая практика в музыкальных школах, как отчетные концерты по отделениям, то есть там народное отделение выступает, духовое, там эстрадное отделение, хоровое и так далее. И вот мы с бабушкой, она меня забирала, нам предложили, сходите вот, послушайте, там сейчас будет джазовый оркестр, все здорово, подходите, послушайте. Вот мы пришли, побыли там где-то минут 7, и я сказал, я не могу больше.
3: Джаз прям не зашел.
1: Да, и было прям сложно, я помню, что мне прям не понравилось. Я утащил бабушку оттуда, и на следующую неделю, в этот же день, также мы уходили после занятия и сказали, вот там отчетный концерт оркестра народного. Ну, мы пошли, и все. И я вот отсидел вот от звонка до звонка в этом зале в полном восторге. Прям помню вот это ощущение, что мне не хочется, чтобы это заканчивалось. Да, был оркестр очень высокого уровня для музыкальной школы. И все, и, в общем-то, я начал думать о том, что мне это нравится, да, я хочу с ними. Мы пришли через неделю в оркестровый класс, боялись долго зайти, потому что там шла репетиция. Но все-таки так получилось, что меня бабушка затолкала. И вот там я встретился с человеком, которого зовут Рябокон Иван Васильевич. Это дирижер оркестра школьного нашего и по совместительству преподаватель балалайки в этой школе. Ну, он сразу меня хорошо принял, и вот в этот момент случилось то, чего никто не ожидал. Он спросил, на чем я хочу играть, а я как бы и так на народном отделении аккордеон.
0: Угу.
1: Вот. То есть предполагалось, что я просто буду
0: поменяю туда ходить. Класс, как бы.
1: Нет, я буду заниматься также аккордеоном, ну, и да, ходить в оркестр, угу, то есть играть еще на аккордеоне. Но я почему-то сказал на балалайке. То есть никак не обговаривалось ничего. Вот просто
0: это
1: я...
0: было как бы спонтанно, что ли, вырвалось, да? То есть не обдуманно,
1: да, что...
0: не всю ночь, да, думали, да, там, а на чем же я буду играть? Просто вот на чем ты хочешь играть?
1: Да,
0: на балалайке.
1: Да, да, да. То есть мне вот было тогда вот 7 лет к тому, ага, моменту, год я отучился, и все. Я просто вот сам для себя, я не знаю, откуда я вообще это взял, но я просто сказал, и все.
0: Ну, вот а ваш, так скажем, семейный совет, который решил набрать школу на аккордеон, они к этому нормально отнеслись?
1: Я закончил школу и по аккордеону.
0: А, то есть
1: я,
0: это да, было я не как бросал бы параллельно, да?
1: У меня были, как бы, конечно, с этим небольшие проблемки. То, что я с углублением ушел в занятия на балалайке. Мне очень нравилось то, что мы делаем. Мы с этим оркестром постоянно выступали, сольно выступали. То есть с первого класса это на сцене мы. Преподаватель очень продвигал нас, очень мотивировал, очень много уделял нам времени, самое главное. Он был такой вот второй папа. Воспитанием занимался. Вот это такой преподаватель, какой он должен быть. Он даже, помню, говорил как-то на репетиции оркестра, что вот у нас там из школы, из окна был вид на спортивную площадку, и там большое футбольное поле. Вот он сказал, что если мы сейчас выйдем, начнем играть в футбол, все будем тренироваться, то я уверен, что мы тоже будем первые.
0: То есть он вас поддерживал, да?
1: Да, он очень-очень...
0: Вдохновлял, да?
1: Невероятный человек. Ну вот, ему большой поклон.
0: А не было действительно такого желания вот из музыкальной школы выскочить, убежать и на футбол поиграть? Или...
1: Ну, самое вот интересное, что я знаю, что у моих вот товарищей, которые тоже учились, такое было в целом, почти у всех. Но я как-то, мне это обошло. Я очень спокойный сам по себе, вот особенно в детстве был. И так вышло, что вот меня посадили, сказали, надо заниматься. Вот я смиренно садился и занимался. Ну, из-за этого я понимал, что благодаря этому у нас есть достижения какие-то. Мы в музыкальной школе постоянно ездили на всякие конкурсы, и всегда это была какая-то безоговорочная победа, то есть на несколько голов. И все понимали, что да, ребята... Многие очень талантливые. Я понимал, что у меня получается что-то быстрее, чем у всех. Но если бы не вот эти вот обычные человека-часы, которые очень важны в детстве, ничего бы такого вот не было.
0: Ну, то есть даже человек, обладающий, допустим, способностями или даже талантом к игре, в частности, способностями на балалайке, не значит, что он сел и сразу заиграл, и вот эти часы репетиции ему не нужны.
1: Это, да, я думаю, что это можно сравнить с высоким мальчиком, которому все говорят, что баскетболистом будешь. Вот. И он сидит и ждет.
0: Когда же он будет баскетболистом?
1: Да, когда его позовут уже куда-нибудь. Вот. То есть, ну, я думаю, что вот здесь можно посмотреть на талант как на предрасположенность. То есть, какой бы человек ни был сообразительный, талантливый, у него будет получаться все быстрее, чем у всех. Но в какой-то момент они просто могут его перерасти. Просто из-за того, что уделяют больше времени этому. Вначале талант, да, безусловно, это видно сразу, когда приходят в школу дети. Один прям талантливый, другой, он плохо слышит, он плохо хлопает, он не понимает, у него нет чувства ритма. Но в какой-то момент все легко переворачивается, и все. И вообще талантливые дети, вот есть такое выражение, что талантливый человек талантлив во всем. У талантов таких ребят бывает проблема, что они очень быстро теряют интерес. Как только сталкиваются с первой трудностью, все. Пока их хвалят и задаривают дипломами, подарками.
0: Важно не перехвалить еще, да, наверное.
1: Да, у них все будет хорошо. Но как только у них что-то не получится, то виноваты будут все, кроме них.
0: Вот интересно, когда вы занимались, вот, ну, вот часы вот этих занятий, да, на инструменте, там, что вами двигало? Вот все-таки желание быть первым или... То, что вы просто были вот такой прилежный во всем, то есть и, там, и в математике, там, в литературе, в школе, нет? Или, да. Просто вот, или вы все-таки стремились, нет, я сделаю лучше, я хочу стать лучше?
1: Вообще, конечно, спортивный интерес был точно. То есть у нас были, вот, как ни странно, такое редко бывает, но вот у нашего преподавателя, ну, 9 из 10 ребят были конкурсные, выездные, сильные в своих группах, в своих категориях. Естественно, у нас было между собой соревнование, как бы дружеское какое-то.
0: Конкуренция, да?
1: Да,
0: такая,
1: но скажем, она была максимально здоровая там. То есть не приветствовалось там кого-то, над кем-то смеяться, если что-то не получилось. Мы скорее просто двигались так вот вперед все вместе.
0: Ну, этот элемент соревнования присутствовал, да?
1: Обязательно.
0: Завтра я приду, и я постараюсь сделать лучше.
1: Мы играли на скорость что-то. Мы начинали вот одновременно играть. Кто быстрее там закончит? Условно. Ну, просто вот так вот.
0: Ну, для техники, да, скорее.
1: Да, и в какой-то момент, на самом деле, у нас так все это переросло в то, что это не просто мы приходили на урок, а я прям помню вот свое расписание прекрасно. Я вот приходил со школы общеобразовательной домой, ел суп и ехал в музыкальную школу. В 2:50 у меня был урок. И с 2:50 до 8 мы играли на балалайке.
0: С 14:50 до 8 вечера?
1: Да, спокойно. То
0: есть, в школе вы играли? Вот это был не урок, это просто было вот...
1: У нас был... Вот у меня в 2:50 урок прошел, и все. То есть я остаюсь в классе, у нас был большой оркестровый класс, я просто уходил там в угол свой, сидел, занимался, к ним приходил там следующий человек на урок, преподаватель. И точно так же после своего урока он садился в другой угол, занимался, И вот так вот у нас был вот этот конвейер бесконечный.
0: Такой марафон, можно сказать, да, очень долго. Но да. Это не утомляло, нормально. То есть желание было, да?
1: Желание было. Ну, просто, опять же, это очень сильно все влияло на то, что преподаватель, он сильная личность, и он всегда где-то там с главой города, где-то он там пообщается, мы где-то выступим там на площади, еще что-то. И вот это очень мотивировало нас. Угу. То есть мы постоянно к чему-то готовились. Угу. То есть не было такого, что мы просто вот ходим в школу.
0: На
1: вот
0: уроки, такое, да, именно были...
1: Да, у нас была прям постоянная какая-то подготовка. Мы ездили много куда с оркестром. Мы были в Германии, в Швейцарии, в Польше. Ну так, там, скорее, проездом в Кракове.
0: А сколько лет вам было тогда уже?
1: Мне было... Вот в ту поездку самую легендарную мне было лет 11.
0: Да?
1: Да. И я сначала не должен был ехать. Обычно, ну, собирались ехать ребята постарше все. Но один там отказался, он как раз покупал инструмент. Вот, и ему родители сказали, ну, либо едешь, либо балалайка новая.
0: Ну, вот так вот.
1: Вот, да. Но он выбрал, что выбрал, и поэтому поехал я. Mm-hmm. Вот, и было вообще здорово.
0: Ну, вот эти публичные выступления все-таки для, ну, скажем так, маленького мальчика, наверное, волнительно, да? То есть вот одно дело, там, сидишь в углу, так в классе занимаешься сам с собой, там, как-то репетируешь, а другое дело, ты выходишь на сцену, да, более того, на сцену еще и за границей, вообще незнакомые люди, незнакомая публика, такой совершенно другой социум какой-то. Как вы к этому относились?
1: Это радостное событие было? Это была большая выйти на радость сцену? Выйти на сцену, это праздник всегда.
0: Да.
1: Конечно, ну, волнение...
0: Но вы не боитесь? Ну, как вот...
1: Я не знаю.
0: Люди прям трясутся, он прям бьет дрожь.
1: Бывает, может, на конкурсе какой-то вот нерв такой. Но вот когда это выступление, я уже как-то себя так... Я не боюсь выходить на сцену. То есть, если я выхожу играть, ну, для публики, мне это нравится. Я беру эмоции какие-то, отдаю какие-то. Вот. И все довольны в итоге. Вот. Мне очень, не знаю, как-то сцена — это то, к чему мы все идем. И вот мы этим занимаемся не просто, чтобы...
0: Ну, в конце концов, не для себя же, да, вот,
1: да.
0: Наверное.
1: Бывают,
0: надо
1: бывают,
0: же как-то свое умение, свое искусство показывать.
1: Да, бывают музыканты, которые занимаются ради себя, и обычно это приводит к чему-то грустному, скорее. Вот, потому что человек зацикливается, он там, например, начинает что-то искать. Да, он может к чему-то прийти совершенно новому, совершенно невероятному, какой-то звук, но чаще это вот это самокопание заканчивается mm-hmm. плохо.
0: То есть публика нужна, конечно.
1: Публика
0: же.
1: Нужна, да. Вопрос тут больше, какая публика у нас?
0: Какая
1: хотя
0: у нас
1: что играть? Да, вот, например...
0: Примет ли она вас, да?
1: Да, да. То есть всегда надо понимать вообще, когда выходишь к публике, чего они ждут.
0: Ну, кстати, вот вы были за границей, да, казалось бы, ну, балалайка, это мы тут везде, балалайка, балалайка, а приходят в Германии, в Швейцарии.
1: Они
0: и
1: восторги,
0: вот, значит, вот человек играет вот на этом инструменте, он называется балалайка. Там раз смотришь, люди, небольшая такая штука, три струны всего причем. Как это будет да. сейчас звучать? Что вы им показываете, что им нужно?
1: Мы вот показывали им как раз вот русскость. Mm-hmm. Они в восторге вообще.
3: А какие произведения вот так
1: мы
3: на ура были?
1: Мы играли вот, все вот наше, вот Калинка, Валин, Катюша, вот это вот. И всегда собирались в зал, и мы играли, вот помню, прям большой концерт в большом каком-то зале, который сделан для конференций в главном офисе какого-то там банка. Это вот было в Швейцарии. Все были в восторге. Мы маленькие все. Они подходили, там, свали деньги нам.
0: Из банка брали.
1: Ну, я не знаю, из банка. Да, и потом там несколько каких-то бизнесменов выписывали на весь оркестр, то есть каждому там чеки там, по 15 евро, по 20 евро, ну, то есть каждому сказать? Участнику. А у нас там ну, довольно много, там человек 30.
0: Угу.
1: Вот.
0: То есть, можно сказать, первый заработок, наверное, был, да, таких?
1: Ну нет, заработок первый появился где-то на набережной.
0: А, то есть это буквально в переходе, да, так скажем?
1: Да, да.
0: Что вас на это толкнуло? Или это что, был опыт, деньги нужны?
1: Это был... То есть с первого класса я так делал.
0: Один или все оркестром ваш?
1: Ну, как бы обычно... где-то сидели просто в разных местах, но мы не оркестром, а именно вот
0: каждый балалайка. Каждый отдельно, да.
1: Преподаватель, я понимаю, почему он это, нас навел на эту мысль.
0: Угу. То есть он не был против такого...
1: Он наоборот, да. То есть, во-первых, как бы нам плюс, потому что это какой-то заработок, ну там в 7 лет, условно, это мы получали нормальные какие-то деньги.
0: Вот Евпатория, да, там,
1: да.
0: туристы,
1: это
0: опять же, да, там...
1: Город. Да, курортный город, люди
0: да,
1: приезжают,
0: приезжают,
1: ну, все, они приезжают
0: с деньгами, можно да. заработать, действительно.
1: Ну, может, да, там не какие-то прям большие суммы, но
0: для ребенка 7-летнего,
1: да.
0: я думаю, что вполне достаточно.
1: Вот. И я сейчас понимаю, что он это делал для того, чтобы мы летом не потерялись.
0: Ага, пока каникулы, да, чтобы мы занимались делом.
1: Инструмент в руках. У нас еще из-за того, что инструмент струнный, у нас очень много зависит от состояния пальцев. То есть, если долго не заниматься, а у нас еще море, все вот это...
0: Просто больно будет, да?
1: Ну да, размякнет, пропадут мозоли, и потом вот это заново руки ставить, особенно пока дети маленькие. Поэтому вот так вот он нашел способ, и это прям всем нравилось, и так мы до конца школы играли каждый год. И это тоже, я считаю, очень важный фактор, потому что вот эти 3 месяца очень тоже самостоятельной работы. Да, мы особо ничего нового там не учили.
0: Сами. Хотя бы поддерживали форму.
1: Да,
0: так,
1: но мы играли все, то есть это занятие там не часик, условно, там часа 4. Вот. И долго, тогда, да. Когда чуть постарше были, уже там мы собирались в группки такие небольшие, там он разрешал нам брать балалайки из школы, другие. То есть у нас же вот балалайка прима основная, на которой я играю. Есть балалайка чуть побольше, балалайка секунда, балалайка альт, балалайки басы, контрабас, большие.
0: У вас
1: такие.
0: Прима, да?
1: Да. Вот. Ну, естественно, мы, в принципе-то, умеем играть на всех балалайках. Ну, да. Так вышло, вот. А у меня еще из-за того, что аккордеон в жизни был тоже 8 лет, я, в принципе, клавишный как-то неплохо. И получается, что если надо, могу помочь где угодно.
0: То есть можно такую группу сколотить небольшую.
1: Вот. Ну, это как-то так вот у нас развитие происходило все. Опять же, упомяну, что вот Иван Васильевич Рябоконь – это прям для нас вот человек-легенда,
0: ну, да.
1: который
0: это
1: вообще
0: вот все... Вот слушая все, ваш рассказ, можно представить как бы вот роль человека, его значение и значимость для детей вот такого преподавателя, который умудрялся одновременно быть как бы и педагогом, и практически отцом, да, и воспитывать детей, и наставлять их на путь истины. Интересно. Я вот спросил про вот иностранную публику, да, в Швейцарии, Германии, и действительно сам же сейчас удивляюсь, а что, собственно, удивляться? Конечно, им нужно только русскость показывать, собственно, они этого и ждут.
1: Ну,
0: а
1: да.
0: Вот интересно, наша публика, которая вот русскости, в общем-то, достаточное количество присутствует. А что нашей публике
1: ну, вот,
0: интересно
1: как ни странно,
0: от народных оркестров,
1: тоже,
0: от балалайки, в частности?
1: Вот, как ни странно, тоже русскость. Вообще, основная аудитория, конечно, это зритель такой вот 50+. Люди успокаиваются, они как-то больше вот задумываются, наверное, о каких-то таких глубоких понятиях там, о родине. Вот у меня есть знакомые, которые уезжают куда-нибудь за границу, и они говорят, что ну вот мы там 2 месяца побыли, уже что-то никак. Надо домой, все. То есть уже начинается вот это вот осознание какое-то. И вот и получается, что у них балалайка — это способ вот это вот услышать свое. Конечно, мы играем и другую музыку, но не всем это интересно.
0: Вот вы сказали, зритель там, ну, грубо говоря, 50+, да, а молодежь, она либо не идет, либо это не то место, не то как бы время. То есть я не думаю, что оркестр русских инструментов, народных инструментов не стал бы пользоваться спросом у молодежи, наверное. Тут просто как найти вот этого зрителя? Или вы ищете его? Или почему считаете, что это, может быть, ну, если так скажем, неинтересно молодежи? Хотя я думаю, что это не
1: но
0: должно быть
1: так. Это не то,
0: что
1: неинтересно, просто подавляющее большинство, я бы сказал, вот так вот, зрителя, все-таки это какое-то более старое поколение, такое возрастное. Вот. Они это прям любят. Молодежь как-то немножечко... Ну, я не хочу сказать, что что-то плохое. Вот. Просто...
0: Ну, может, к этому, я так подумал, может, к этому надо со временем прийти.
1: Скорее
0: просто.
1: Скорее всего, это просто скучно. Вот. Сейчас же у нас как бы время такое цифровое, все очень быстро меняется, время ускорилось как будто бы. Вот. И посидеть, плакать под балалайку как-то ну, не катит. Но не всех. Не всех. Иногда вот у кого-то что-то включается и прям начинают слушать. Очень много появляется каких-то фольклорных групп. Понятно, что с каким-то там с электронной обработкой, но это уже что-то.
0: Ну, они всегда, да, давно существуют. И сейчас тоже можно видеть какие-то всплески спроса на такие, скажем, если уж не на народные песни, то стилизованные. То есть оно как-то присутствует постоянно, но вот, видимо, наверное, должны мы когда-то прийти к тому, что и молодежи будет интересно ходить концерты, например.
1: Ну, вообще, много, на самом деле, каким людям нравится. Условно, мы выступали не так давно, приезжала делегация из Китая. Тоже они прекрасно слушают, и им очень нравится это. Вот. Я знаю ребят, которые ездили с концертами, тоже народники наши в Китай и тоже и в Корею, и очень их все там встречают, и прекрасно они там себя чувствуют.
0: А вам сейчас вот удается где-то выступать? Приходится ездить где-нибудь?
1: Ну,
0: вот,
1: сейчас так получается, что я же еще учусь в консерватории. Вот. Сильно я не разъезжаю. Ну так, где-то на конкурс, там пару раз в год мы выезжаем. Вот были в том году в Казани, в этом году, возможно, в Екатеринбург поедем, но это не точно пока.
0: А вот. В Китае что не берут?
1: Ну, в Китае надо договориться. Надо договориться, да.
0: Продюсер.
1: Да. Ну, у нас есть очень много в консерватории китайских студентов.
0: Ну, это да.
1: И, в принципе, у меня есть ансамбль с гитаристом.
0: Ну, ваш вот такой проект, да?
1: Ну, скажем? Как сказать, ну, у нас там один из предметов ансамбль. Вот, и ага. Мы дуэтом как бы сдавали все, учили. Ага. Ездили как-то с ним на конкурс. Там как раз был конкурс, направленный на улучшение связей России с Китаем. Мы там заняли вот как лауреатство. Ага. И вот нас пригласили, мы ездили в Петербург, много там времени с ним провели. Вот, здорово тоже выступили в большом там зале, интересном таком, какой-то колонный такой зал. Так что, в принципе,
0: русско-китайский дуэт у вас такой уже существует.
1: Да, да. То есть у нас есть какой-то список уже произведений, которые мы спокойно там можем. И рано или поздно он уедет туда. И вот вроде как у нас есть какие-то мысли.
0: Ну, мысли, что нас объединится,
1: да.
0: Опять
1: то,
0: уже.
1: То, что он будет работать там тоже родине, да. В этой сфере mm-hmm. музыкальной.
3: А ведь у них в Китае тоже есть какой-то щипковый инструмент. Он как называется?
1: О, это хороший вопрос. Ну, в общем...
3: ну, у нас была лайка, да, а у них вот играют китаянки.
0: Может, японки?
3: А, ну, я могу запутать.
1: Нет, ну, в Китае тоже по-любому есть такое что-то.
0: Ну, там играет сейчас на гитаре, да?
1: Сразу не скажу, да.
3: Просто так интересно, что китайский студент так это внезапно...
0: Нет, консерватория действительно много, китайских студентов действительно много.
1: Ну, там их где-то, ну, четверть это китайские студенты. Много их. Вот. Ну, они же тоже у нас, вот и китайские студенты. Вот он парочку на гитаре, там парочку баян, аккордеон. Это у них тоже очень... Баян, аккордеон вообще такие мировые инструменты. На мировом уровне конкурсы проводятся.
0: Мы так затронули такое детство, да? Ну, самое что ни на есть детство, наверное. Море, солнце, Евпатория, оркестр. И даже вот игра на улице для туристов. Как произошел дальше такой вот переход, так скажем, от музыкальной школы к такой высшей школе, да, вот к консерватории. И здесь вы как оказались, вот, сюда приехали поступать, может быть, или как? Вот
1: это
0: расскажи,
1: тоже,
0: что этот
1: это
0: момент.
1: Это тоже еще одна интересная история как бы из совпадений.
0: Ехали мы с дедушкой в машине, да? И дедушка сказал...
1: Нет, лежали на море с мамой. Правда. Ну. Вот. Мы сначала, вообще изначально я ехал поступать в Москву, и все. У нас, во-первых, было очень много факторов, которые прям максимально нам пытались помешать. Mm-hmm. Так вот случилось. Мы приехали, там было как раз это расширение Москвы, когда, ну, расширяли дороги, там все перекопано, мы прям вот попали в этот момент. А мы город тоже не знаем особо, естественно, я приехал с мамой, вот, потому что это на какой-то длительный промежуток, вот это поступление, все. Мне было 15 лет.
0: Угу.
1: И мы приехали еще в этот день, ливень был сильный, мы все мокрые, искали, куда нам это заселиться. Ну, у нас было забронировано уже там какая-то гостиница, но она тоже так неудобно как-то спрятана была. Вот, очень нанервничались. И потом этот дождь не прекращался несколько дней. И мы не могли нормально тоже как-то передвигаться там. Причем гостиница была почти в центре. Но почему-то так вот вышло. И мы поехали в училище в Химках. Туда подать тоже документы. Подали документы, сдали экзамены вступительные. И начали нам говорить, что типа вот есть проблемки с общежитием, но у нас есть знакомые, где можно квартиру снять и так далее. В общем, мы решили, что ждем пока общежитие, поехали домой в Евпаторию, и тут... Ну, как-то нам на самом деле не очень понравилось просто общение.
0: Угу.
1: Так вот получилось. Вот не тот человек с нами просто разговаривал.
0: Ну, ясно.
1: И как-то
0: восторга... Впечатление не сложилось.
1: Да,
0: начиная
1: восторга
0: от дорог
1: не было,
0: дождей,
1: но...
0: заканчивая общением
1: да.
0: с людьми, как-то не пошло.
1: У меня там учились товарищи, которые старше меня вот были, они вот в этом... как раз училище учились. И потом звонок. Мы отдыхали как раз, это был август месяц уже. Взяли трубку, и нам сказал голос такой серьезный: здравствуйте, это вас беспокоит Малыхин Сергей Павлович, профессор Нижегородской консерватории. Вот что вам нужно сделать. Вот. И вот так вот началось
0: а наше... А как он вас нашел? То есть почему это?
1: А это вот,
0: что за такое?
1: Вот такая
0: что
1: ситуация.
0: Случилось,
1: так
0: что вам
1: получилось, что
0: профессор?
1: Какое-то время вот мой профессор учился у моего учителя.
0: Да, то есть он учился у вашего же преподавателя.
1: Да.
0: Балалай, ну, да, и...
1: да, да, да.
0: И он понимал,
1: вот...
0: что...
1: Да, он знал.
0: Человек должен быть... надежный.
1: Получается так, что мама уже без меня даже поехала, перевезла документы, все это, ну, там, результаты экзаменов и так далее. В Нижний Новгород он встретил, там все рассказал. Вот. И с тех пор вот мы с ним уже сколько лет? Ну, скоро 10 лет. Ни капли не жалею, что так вышло. Потому что вот такой человек, он сказано, сделано. Знаете, очень приятно всегда, когда такие люди. И тут еще как наставник он учит. Вот.
0: Да еще общий наставник у вас есть, да, буквально?
1: Да. Вот. И получается, что я приехал в Дзержинск. Он работал и работает в музыкальном колледже Дзержинском. И, как правило, он вот готовит ребят. И потом, если все хорошо, если они показывают уровень, они спокойно и без проблем уже поступают в консерваторию. К нему же. То есть он, если видит, он смотрит, какой человек, как он себя ведет, чувствует, и тогда уже как бы он понимает, что можно или не нужно. Вот.
0: А вот интересно, вот в музыкальной школе вот вы так занимались, говорю, чуть не с двух, там, с трех часов до восьми вечера, это только музыкальная школа, а консерватория, там вот требования пожестче или... Ну, там были не требования, там вы сами занимались. Вот здесь пришлось для вас, не стало каким-то новым испытанием, вот, может быть, это сложнее программа или люди сложнее, так скажем?
1: Самым большим... Нет, кстати, вот насчет людей, когда только приехал, я, наоборот, мне показалось, что люди намного проще и добрее.
0: Чем в Москве?
1: Чем где угодно.
0: Чем где угодно? Да. Ну ладно, вот. Да, ну, мы такие.
1: У нас просто из-за того, что, опять же, курортная среда вот эта.
0: А, ну ясно.
1: Вот, мы постоянно как бы в таком наглиже.
0: Немножечко, да, там, типа, я местный, да, приезжие, они такие там.
1: Вот.

0: Сколько можно и нужно брать на вооружение ну, какие-то элементы, какие-то поступки преподобного Сергия. Мы не раз говорили, и не лишним тоже будет повторить, что есть, пожалуй, самая распространенная ошибка в подвижничестве новоначальных людей, когда они берут и стараются механически исполнить ту страницу жития, которую они сейчас прочитали, без рассуждения. Вот.
1: Хлеб и вода, и в постный день вообще ничего.
0: Хлеб и вода, да. А если вдруг на тебя наехали, даже если ты прав, а наезжающий не прав, вот, преподобный Сергий, да, у него в той ситуации были силы и некое духовное дарование не ввязываться в какие-то излишние тяжбы и спокойно развернуться и уйти, ну, потому что от него... В этом смысле как бы мало что зависело.
1: Он мог себе позволить уйти,
0: да,
1: скажем так.
0: Да, он в этом смысле был человеком свободным. Если же современный человек, который имеет ряд обязательств, ну, элементарно, перед своей семьей, перед своими работодателями, перед обществом, вот, перед самим, перед Господом Богом в первую очередь, если он будет всегда уходить от проблем, то у него не воспитается, не накачается какая-то очень важная духовная мышца.
1: Которая... Мне кажется, он потеряет все. Не то, что ничего не накачает, он вообще все потеряет. Если ты постоянно куда-то деваешься, когда ты нужен для решения проблем, таких, которые создаются даже, может быть, не тобой, но твоими близкими, и когда им нужна поддержка та же самая, или твое участие, а ты куда-нибудь там за рамки видимости, ну, так не делается.
0: Да, совершенно верно. Ну, вот опять, если возвращаться к житию преподобного Сергия, да, у него это один из таких штрихов к его биографии, к его житию. Но множество других поступков говорили о том, что этот человек был именно решительный и человек, который брал ответственность и нес ее. То есть он, как руководитель монастыря, ну, элементарно мог бы в этих условиях себе организовать лучше быт, лучше стол. Вот. Но в житии это прям подчеркнуто, что если братья голодало, то игумен Сергий, он тоже был в этом смысле впереди, и остатки пищи, в первую очередь, делил между братьями, а потом уж, если что-то оставалось, то и себе оставлял. И вот это замечательный есть момент еще до введения общего жития, когда это было отдельное пустынное жительство, и каждый жил в своей келье и собирался в храме только для молитв. Вот наступили такие голодные времена, что у Сергия не было чем пропитаться, и он пошел к брату, говорил, я слышал, ты хотел срубить сени в своей келье, двор, да, смастерить. Я готов потрудиться. Что бы ты мне мог предложить? Он говорит, у меня нет ничего, кроме вот укрух заплесневелого хлеба. Он говорит, этого мне вполне достаточно, говорил преподобный Сергий. Потрудился, вот, взял ту плату, о которой договаривался, и уже этот ученик понимал, что в какой-то глупой, несуразной ситуации он оказывается, что игумен монастыря у него трудится, а он его ничем, кроме вот как этим плесливым хлебом не может расплатиться, но преподобный Сергий был в этом смысле честен и шел до конца, говорит, нет, я за что мы с тобой договорились, я ту уплату и возьму себе. И этим хлебом он напитался, вот, и это помогло ему как-то вот эти сложные времена прожить. В сюжете с медведем там есть один очень забавный стих, я очень... Люблю вот это житие, потому что Епифаний, он не просто хронист, он еще какую-то, понимаете, всегда передает эмоцию, и это интересно читать, но если ты вот немножечко с ним на одну волну настроился, и он как бы подмигивает, и ты это подмигивание тоже видишь. Вот он по поводу, значит, медведя рассказывает Епифаний, что Сергий-то его приручил, накормил один раз, и этот Мишка стал регулярно к нему наведываться, а у Сергия не всегда было чем его угостить, и вот когда совершенная скудость, когда и самим есть нечего, не говоря уже о медведях, медведь стоял и рычал, аки злой должник, требуя Сергия дать ему должное. То есть вот этот вот сам образ, что вот медведь настолько он как бы приучился, где-то, может быть, преподобный Сергий...
1: Медведь столь, настолько обнаглел.
0: Набаловал, да, что он приходил и требовал уже должное от смиренного преподобного Сергия.
1: Ужас какой-то. Я сейчас вспоминаю, просто вы говорите. Не, ужас-то не то, что преподобный Сергий с медведем как-то там у них были. Вспоминаю тоже случаи в Иркутской области, да и на севере тоже.
0: К сожалению, в нынешнем году много вопиющих случаев, и уже этим даже прокуратура стала беспокоиться, что...

0: все ли было сделано, чтобы популяцию этих хищников держать в нормальных руслах. Вот. А по поводу сюжета с преподобным Сергием, вот этот медведь, который появляется в житии, это очень важная, мне кажется, богословская идея, потому что вот она позже будет сформулирована преподобным Серафимом, вот, вот, что «спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи». То есть человек, который облагодатствован Богом, вокруг него такой как бы ареал райского пространства. А в раю, вот согласно нашему божественному откровению, никто никого не ел до грехопадения. То есть все жили в мире и согласии, и люди, и животные. И у Исаии, кстати, пророка ветхозаветного, когда он описывает тоже Царствие Небесное, там вот этот образ, что волк с ягненком будут рядом, и никто там никого есть не будет. То есть это тоже некое описание вот этого идеального райского бытия. Вот. И здесь мы видим вот в этом сюжете с медведем то, что вокруг преподобного Сергия такое небольшое пусть, но райское пространство было, где мог человек с медведем находить общий язык, и никто ни за кем не охотился, никто никого не ел, не кусал. Но вот как опять показывает нам житие, с медведями в некоторых случаях проще договориться, чем с человеками, и с человеками не всегда получалось договариваться в пространстве вот обители Намаковцы.
1: Ну и вообще, если так говорить, то были случаи тоже про обитель, когда там истощился запас хлеба, сам игумен, чтобы заработать несколько кусков, собственноручно построил сени в келье одного брата, но в час крайней нужды. По молитвам братья неожиданно подавались обители щедрые помощи. И через несколько лет после основания обители около нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве, и на север, благодаря чему средства обители стали возрастать. И она, по примеру Киево-Печерской лавры, стала щедро раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и стариков. А вообще слух о святом Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного общиножития, заверенные основателем Свято-Троицкой обители. Митрополит Алексей любил преподобного Сергия как друга, поручил ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия и готовил себе в преемники. Но Сергий отказался от этого избрания. То есть, соответственно, это была не только сугубая молитва, это было не только общежитие монашеское, но это еще и были даже внутренняя политика и внешняя в некотором случае.
0: Безусловно, авторитет преподобного Сергия, он был велик именно как Божьего человека, как человека, который возвещает Божью правду, а разделения людские, все эти междоусобицы, войны, распри, все это для человека верующего следствие отступления от закона Божьего. То есть вот это беззаконие, оно ведь отражается не только во внутренней жизни человека, но оно обязательно находит выход и наружу. И поэтому, да, разделение князей – это тоже следствие их, ну, как бы в некоторых случаях отступления от закона Божия. И Сергий преподобный, имея большой такой авторитет, он мирил князей. Вот, у него в некоторых случаях это получалось, но он тоже был, ну, как бы, вот есть как бы житие, да, оно такое все более-менее понятное, предсказуемое, без острых углов, они уже за века сглажены, а есть все-таки реальная вот эта биография и вот этот вот духовно-политический треугольник, в котором оказывался преподобный Сергий, он вот очень сложный был для решения. Это Москва, это, который набирает, ну, вес, и в том числе за счет порабощения там, и подчинения других удельных княжеств. Это Константинополь, как, в юрисдикцию которого тогда входила русская церковь. Это московский первосвятитель, который старался отстаивать независимую политику и в смысле церковной, и в смысле государственной.
1: Это великие князья,
0: это великие
1: амбициознейшие.
0: Князья, да, и княжеский престол, и княжеский двор, он и в XIV веке тоже, в общем-то, судя по всему, не блистал добродетелью, а там были понятные нам какие-то подземные течения, подковерные интриги.
1: Ну и надо понимать, что все это еще и накрыто ордой было.
0: Да, и это внутренний раздрай, и это внешний враг. Орда, которая уже, в общем-то, не одно столетие определяет жизнь в этих разрозненных русских княжествах. И там как раз реализовался вот этот великий принцип всех политиков «разделяй и властвуй». Вот как раз это разделение было на руку ордынцам, а преподобный Сергий, он в этом смысле как раз стоял на позициях единства, единения. И вот этот сам даже само посвящение монастыря Пресвятой Троице, оно ведь тоже не случайно. Преподобный Сергий, поучая братью, говорил, что мы, взирая на образ Пресвятой Живоначальной Троицы, должны побеждать страх пред ненавистной рознью мира сего. То есть вот это тоже как бы момент по-своему удивительный, и богословие Пресвятой Троицы, и вот это духовное созерцание, оно давало основания, давало силы духовные к тому, чтобы объединить разрозненный русский народ. И в этом смысле вот Троица Сергия Лавра, она была тоже таким видимым образом единства. Когда
1: маяк единства.
0: Да, когда разные люди приходили на послушание к преподобному Сергию и вот были едины хотя бы вот в этой вот небольшой общинке на Маковке.
1: Но если продолжать, да, тему того, что самые разные люди приходили к преподобному Сергию, великий князь Дмитрий Иванович, прозванный Донским, чтил его как отца и просил благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. И как раз святой старец давал ему это благословение и в сподвижники своих иноков Пересвета и Осляблю, про которых, кстати, мы говорили с отцом Дионисием как-то в одном из утренних эфиров. И это тоже были иноки очень интересные личности, и исторические, и духовные тоже. И стали они потом героями Куликовской битвы. Мир приходил к монастырю, пытливым взглядом смотрел на чин жизни, и то, что видел быт и обстановка пустынного братства, поучали его самым простым правилам, которыми крепло людское христианское общежитие. И еще при жизни преподобный Сергий совершал чудеса, удостаивался великих откровений. Один раз ему в дивном величии явилась Матерь Божья с апостолом Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Однажды глубокой ночью преподобный читал акафист Божьей Матери, совершив обычное правило, сел немного отдохнуть, но вдруг сказал ее своему келейнику, преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудесное посещение». И едва он это произнес, как был услышан голос «Пречистое грядет». Преподобный Сергий поспешил из кельи в сени, и внезапно его осиял ярчайший свет, сильнее солнечного. И он увидел блистающую в неизреченной славе Божью Матерь, сопровождаемую апостолом Петром и Иоанном.
0: Здесь тоже, пересказывая этот сюжет из жития преподобной Епифания, нужно видеть вот это вот как бы подмигивание, которое он сквозь века нам шлет. Не случайно явление Божьей Матери и видение птиц было для Сергия именно вот в тот момент, когда он его сподобился. Потому что как раз до этого идет описание сложных времен для маковца, когда и скудость питания, и общая неустроенность, она многих братьев по-человечески, понятно, что они начали роптать. Если ты игумен, то ты должен отвечать не только за духовную, но и за материальную сторону жизни, коль скоро это обитель общежительная. И здесь, судя по всему, у Сергия вот какой-то этот помысел, ну, по-человечески слабости, может быть, какого-то уныния закрался, и он вот получил это укрепление в посещении Матери Божией с апостолами Петром и Иоанном, и потом вот такое как пророчество, которое сбывается сквозь века, что как видишь ты множество этих птиц, так умножится количество учеников твоих. И, конечно, вот эти птицы из гнезда преподобного Сергия, они уже 7 веков летают, и огромное количество и церковных служителей, священнослужителей, и пастырей, и архипастырей дала Троице Сергиева Лавра. И вообще в целом, вот по огромному ряду факторов, традиция Троицы Сергиевой Лавры является такой как бы законодательной для приходов Русской Православной Церкви. Вот элементарно, если спросить, почему вот в том или ином приходе, где есть хор, поют именно так, в 9 случаях из 10 скажут, что ну, это же лаврская традиция, мы ее перенимаем. Почему служат так? Вот, почему какие-то элементы богослужения, они такие, где-то, может быть, они не вполне могут быть уставные, но устоявшиеся? Тоже будет ответ, что это традиция Троицы Сергиевой Лавры. Почему храмы так восстанавливают? А потому что все это уже откатали на примере Лавры преподобного Сергия, который в настоящее время является там памятником культурного наследия, которое охраняется, и огромное количество церковных специалистов, и начиная от искусствоведов, церковных историков, заканчивая ну, просто как бы строительными специальностями, они вот постигают эти азы храмового зодчества и транслируют потом свой опыт и в других храмах, и в других монастырях. Ну и у нас на Нижегородчине, на церковной Нижегородчине, очень прямая и многовековая связь с обителью преподобного Сергия. Наш нынешний правящий архиерей, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, является подвижником и многолетним тружеником, который десятилетия трудился у преподобного Сергия, оттуда получил послушание и возглавил Нижегородскую кафедру. Так что в этом смысле связь, она очень живая, действенная, не какая-то абстрактная связь, да, связь с конкретными людьми, конкретными деяниями, конкретными традициями. Вот, поэтому и в обратную сторону тоже есть связь. Вот сейчас говорят, что на Нижегородчине уже такая есть своя школа по церковной мозаике. Вот, то есть есть свои мастера, свои художники, свои мастерские. Вот, и огромный там Благовещенский собор в Дивеево, который весь целиком мозаикой расписан и является вот высочайший такой образец. И наши специалисты уже раз едешь строить Сергиеву Лавру, видишь, что вот через царские, через главные врата входишь, и какой-то подозрительно знакомый мозаичный сюжет. И ты понимаешь, что это дивеевские сюжеты перенесены сюда, и вот угадываются по штрихам, да, что это...
1: Ну, почерк художника, да.
0: Одна и та же мастерская, одна и та же школа. Поэтому здесь такое взаимное влияние, взаимное обогащение.
1: Ну вот, и об этом я и говорила в самом начале тоже, что Сергий Радонежский такой величайший вне времени и пространств общий коммуникатор, который соединяет людей, школы, людей искусства, мирян, прихожан и так далее. Но вообще все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу по всей православной России. Благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. И особенно велик духовный вклад преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице, ибо он глубоко прозирал сокровенные тайны умными очами, так называемыми, подвижника в молитвенном восхождении к Троипостасному Богу, в опытном богообщении и богоуподоблении. Радонежский подвижник, его ученики и собеседники обогатили русскую великую церковь новыми богословскими литературными ведением и видением живоначальной Троицы, начала и источника жизни, являющей себя миру и человеку в соборности церкви, братском единении и жертвенной искупительной любви ее пастырей и чад. Духовным же символом собирания Руси в единстве и любви исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием, чтобы постоянным взиранием на нее побеждался страх ненавистной розни мира сего. Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. И в Троице Живоначальной преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество. Потому что в Троице, как нераздельный, осуждаются усобицы и благословляется соборность. И вот об этом, наверное, мы сегодня весь утренний наш эфирный час и говорили, о том, как Ну, перефразируя слова другого тоже святого, невозможно их не вспомнить, как жить, поживать, никого не осуждать. И наше вам почтение.
0: Ну да, да. Так ну вот и здесь еще можно отметить, что вот образ Троицы, Троицы Рублева, которая стала образцом для целой традиции иконописи, это тоже плод духовного созерцания и труда уже следующего поколения после преподобного Сергия, потому что преподобный Никон, следующий игумен, заказал эту икону Андрею Рублеву в похвалу преподобному Сергию. То есть здесь все в этом смысле связано и духовно, и хронологически, и территориально.
1: И это прекрасно, так же, как все и связано с книгами, которые мы советуем в рамках нашей утренней рубрики «Православное чтение». И сегодня не исключение.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что за книгу сегодня вы советуете?
0: Сегодня я советую книгу биографическую, книга, которая посвящена жизни и трудам по-своему легендарного пастыря Нижегородской митрополии, протоиерея Геннадия Колоколова. Мы буквально на днях с нашими семинаристами вернулись, взяв большое интервью отца Геннадия в рамках общецерковного проекта «Память церкви», и отец Геннадий много нам рассказал и хлебосольно встретил, и подарками наградил. В обратный путь мы отправлялись такие преисполненные радости духовной. И вот подарил он мне книжечку, которая к его юбилею вышла в городе Выкса, «Вторая жизнь отца Геннадия». Отец Геннадий связан не только с Выксой, но и юность своей он тоже связан с Троицей-Сергиевой Лаврой. Там он учился, там он до армии жил и трудился, но основная часть его жизни нераздельно связана с Нижегородской, ранее Горьковской областью, и он возродитель как раз-таки многих церквей и колоколен в Выксунском крае, и там это человек, который узнаваем, человек, который на многие годы, даже, наверное, на десятилетия вперед определил вектор церковного развития. Вот. Ну, чтобы не спойлерить, да, жизнь у отца Геннадия интересная, местами очень драматическая. В детстве он застал и советское лихолетие для верующих людей. Его директор школы позорил как верующего мальчика перед всей школой, и он это до сих пор с дрожью, с болью, со слезами вспоминает. Но вот несмотря на такие, казалось бы, поводы для детской травмы, человек он очень радостный, неунывающий, человек, который многим детям дал путевку в церковную жизнь. Не одно уже поколение священнослужителей он воспитал, и все его помнят. И приезжает всегда с неизменной радостью навестить дорогого отца Геннадия. Ну, вот такой наш молитвенный отчет о недавней поездке и в рубрике «Православное чтение» в нашем утреннем эфире.
1: А, так отец Геннадий наш современник, получается, да, можно сейчас его навестить?
0: Живет и здравствует.
1: Ой, привет ему тогда.
0: В городе Выксе.
1: Это была прекрасная рекомендация в нашей прекрасной и скромной рубрике «Православное чтение». Прямо сейчас не могу не напомнить о том, что мы публикуем видео из нашей утренней студии в моментах на титульной странице «Радио Образ» во ВКонтакте. Найти группу легко, написать сообщение необходимо. Пишите нам, задавайте свои вопросы, мы будем рады обратной связи. Так же, как и в мессенджере Макс, тоже не оставайтесь в стороне, пишите нам 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. А еще отец Илья тоже на своей персональной странице публикует книги, которые рекомендует в наших утренних эфирах, и невозможно не сказать об этом прямо сейчас. Поэтому, если у вас есть вопросы именно к отцу Илье, можно найти его тоже во ВКонтакте, либо меня найти. Меня зовут Ольга Максимова, и я вас уже как-то скоммуницирую тоже. Поэтому давайте общаться, давайте дружить, давайте обсуждать, потому что, ну, церковь живая, и диалог должен быть, мне кажется, тоже живой, и в рамках утреннего эфира на радио «Образ». А на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфир.
0: У нас прекрасный сегодня живой диалог.
1: Прекрасный живой диалог по прекрасному живому Сергею Радонежскому.
0: Ну что ж, будем желать доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Штокольное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Здравствуйте, ребята, что около, привет.
1: Здрасте, Елена Олеговна. Ребята, привет. О-хо-хо-хо-хо.
0: Что с тобой случилось, друг мой дорогой? У тебя болит что-то?
1: Да вроде бы нет, ничего и не болит. Только какая-то слабость, спать хочется. Можно я вот тут прилягу немножечко? Вот так вот, да.
0: Что значит прилягу, Штокола? Скажи-ка мне, а ночью ты хорошо спал?
1: Нет, не очень. Долго заснуть не мог, а потом все время просыпался.
0: А зарядку ты утром делал?
1: Что-что? Ну вот еще. Зачем она вообще нужна, зарядка эта?
0: Штокола, ты что, правда зарядкой по утрам не занимаешься?
1: Конечно, правда. Мне и так нормально. Да и что мне могут эти приседания и наклоны, интересно, дать?
0: Как это что? Хорошее настроение, бодрость духа и радость жизни.
1: Это вы сейчас про зарядку сказали, Елена Олеговна? Вы ничего не путаете?
0: А я знаю одного человека, который благодаря и зарядке тоже стал человеком с большой буквы.
1: Что-что? И кто же это, интересненько?
0: А вот об этом тебе расскажут Сергей Федорович Погребняк и его помощник Максим Маслов в рубрике ОБЖ.
1: То есть вы хотите сказать, Елена Олеговна, что обыкновенная утренняя зарядка – это одна из основ безопасности жизнедеятельности?
0: И зарядка тоже.
2: Жизнь опасностей полна, осторожность нам нужна. Быть всегда настороже нам поможет ОБЖ.
1: Здрасте, Сергей Федорович. Привет, Максим. А расскажите нам с ребятами, пожалуйста, про какого-то там человека, который благодаря утренней зарядке, и не только ей, сумел стать настоящим человеком. Это про кого вообще речь-то? Я весь во внимании.
3: Здравствуйте, ребята. Во время одной из русско-турецких войн встретились на поле брани неприступные крепости Измаил и непобедимый полководец Суворов. Как не хвастались турки, а разбил их Суворов за один день.
1: Ну и ну!
3: Много побед было у Суворова. О некоторых из них мы сегодня вам расскажем вместе с моим собеседником, учеником 7 класса Максимом Масловым.
4: Здравствуйте, ребята!
1: Привет-привет!
4: Я тоже очень много читал об Александре Васильевиче Суворове и его военных подвигах. Сергей Федорович, а откуда появилась такая страсть быть военным у Суворова?
3: Александр Суворов родился 13 ноября 1729 года в семье прапорщика Преображенского полка Василия Ивановича Суворова в Москве. Согласно дворянской традиции того времени, малолеткой 23 октября 1742 года был зачислен мушкетером в гвардейский Семеновский полк. Природа наделила его слабым здоровьем, но мальчонка страстно желал служить и потому взялся закаливать свой организм. Вел самый строгий образ жизни, во всем стараясь подражать полководцам древности.
4: Ого!
3: Молодой Суворов тщательно изучал все, что требовалось для офицера еще до поступления в полк.
1: Вот это да!
3: Суворов-старший сделал все, чтобы воспитать сына патриотом.
4: В книгах я читал о том, что Александр Суворов еще с детства готовил себя к военной карьере. А еще он легко одевался даже в холодные морозы, научился ездить на лошади, ходить на дальние расстояния и закалялся. Каждое утро холодной водой обливался.
3: Ты прав, Максим. Когда ему исполнилось 12 лет, он написал собственноручно прошение о принятии в армию самой императрице Елизавете Петровне. «Имею я желание служить вашему императорскому величеству в лейб-гвардии Семеновском полку и прошу определить меня в означенный Семеновский полк солдатом».
4: И добился?
3: И добился своего Суворов. Стал полководцем, да еще каким. Мог со своими солдатами сутками шагать и спать на голой земле. Воевал всегда в первых рядах и обучал своих рекрутов разным боевым приемам. Своих солдат называл никак не иначе, как «чудо-богатыри», и даже написал для них правила солдатской жизни. Побеждать, говорил он в них, не числом, а умением. Но это было чуть позже, а в начале своей военной карьеры Суворов любил службу во всех ее тягостных подробностях. Ревностное отношение к службе сразу же выделило Суворова среди других семеновцев. Ему стали даваться ответственные поручения. Молодцеватого солдата приметила даже царица Елизавета.
4: Сергей Федорович, расскажите эту историю, пожалуйста, поподробнее.
3: С большим удовольствием, Максим. Летом 1749 года Семеновский полк стоял в Петергофе для обеспечения караульной службы. Суворов стоял на посту. Он так ловко отдавал честь при прохождении императрицы, что она остановилась около него и спросила, как его зовут. Получив ответ, императрица поинтересовалась, не родственник ли он генералу Василию Ивановичу Суворову. Узнав, что это его отец, императрица вынула серебряный рубль и протянула его Суворову. Но тот отказался взять рубль, сказал, что на посту брать деньги запрещено. Елизавета Петровна похвалила часового, дала руку для поцелуя, а рубль положила на землю у его ног, велев забрать его при смене караула. На следующий день последовало повышение Суворова в капралы, а этот серебряный рубль Суворов берег до конца своей жизни, как свою первую награду.
4: Я знаю о том, что у Александра Васильевича Суворова было очень много славных побед. Давайте расскажем хотя бы об одной.
3: Конечно. Одна из самых удивительных побед Суворова произошла летом 1799 года в Северной Италии. Там русские войска помогали союзникам-австрийцам воевать с французами. Суворов освободил город Милан. Но тут до него дошли вести, что на реке Треби французы атакуют дружеские новоавстрийские полки. Для того, чтобы французов победить, все армии мы бежали от Милана до речушки Треби, чтобы французского генерала обмануть, и разбили французов в пух и прах. Вот что значит быстрота и сила суворовская. От храброго русского гренадера никакое войско в свете устоять не сможет, говорил Суворов.
4: Не зря такие поговорки, как «мы русские и потому победим», «тяжело в учении, легко в бою», приписывают Суворову.
3: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Происхождение этой поговорки также приписывают Александру Васильевичу. Даже в сильные морозы великий полководец одевался довольно легко. Однажды императрица презентовала ему роскошную шубу, которую велела носить. А слушаться приказа было никак нельзя. И Суворов не расставался с шубой, которую возил с собой на коленях.
4: Сергей Федорович, а сколько побед одержал Суворов?
3: Удивительный человек был Суворов. Для Александра Васильевича не существовало непреодолимых преград. А побед он одержал 60. И ни одного поражения. Хотя надо бы сказать о том, что Суворов одержал 61 победу.
1: Что-что?
3: Самую первую победу он одержал в детстве над своей слабостью и болезнями. Всю жизнь Суворов учил своих солдат и офицеров военной науке. И всю жизнь молился о своей воинской доле. И потом он написал две книги. «Наука побеждать» для армии и «Канон покаянный Господу нашему Иисусу Христу до души». А главный завет Суворова был таким. «Молись Богу, от Него победа». И вы, ребята, будьте такими же справедливыми, смелыми да сильными, как наш замечательный полководец Александр Васильевич Суворов.
4: Всего вам доброго, ребята.
3: Храни вас Господь от всех печалей и напастей.
1: Вот так человек! Не устаю удивляться его крепости духа и стремлению к своей мечте. Это же надо! Из хилого и слабенького ребенка Александр Васильевич сумел стать непобедимым воином. А начинал-то с обыкновенной утренней зарядки. Как же можно не брать с него пример? Спасибо вам, Сергей Федорович и Максим, что напомнили мне о великом Суворове. До встречи в следующих программах. И раз, и два, и раз, и два, и наклоны. И раз, и два...
0: Что, Кола, прости, что прерываю твое занятие, но утреннюю зарядку нужно делать, как только ты встаешь с постели, а не во время нашей с тобой передачи.
1: Да я понимаю, Елена Олеговна, просто такой пример только что был перед моими глазами, что мне прямо сразу захотелось стать как он.
0: Как Суворов?
1: Ну да, понимаете, Елена Олеговна, он ведь себя приучал и к зарядке, и к закаливанию. Вы думаете, поначалу ему очень хотелось этим заниматься, что ли?
0: Даже не знаю, что тебе ответить.
1: А я вам точно говорю, нет, не хотелось. Просто у него была мечта, и он преодолевал все свои нехотения и шел к ней через все трудности.
0: И дошел.
1: Вот именно. И я смогу. Вы мне верите?
0: Что, Кло, я тебе с удовольствием поверю, но только если...
1: Елена Олеговна, что я должен сделать?
0: Просто спой нам свою песенку.
1: Да всегда пожалуйста, слушайте.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокола человеком быть.
1: А теперь вы мне поверили, Елена Олеговна, что до исполнения своей цели я точно доберусь?
0: Я верю, Штокола, и буду очень-очень рада, если у тебя это получится.
1: Не если, а когда? Елена Олеговна, понимаете разницу? Не если у меня получится стать человеком, а когда у меня получится стать человеком, это обязательно случится.
0: Ты меня убедил, дорогой мой друг.
1: А знаете, у меня сейчас сколько сил прибавилось? То ли от зарядки, то ли от примера великого Суворова. Мне кажется, что я прям горы могу свернуть.
0: Горы свернуть? Это интересно.
1: Интересно, конечно. Только не под силу ни одному человеку.
0: Ошибаешься. Преподобный Марк Афинянин силой своей веры двигал гору. И свидетель этому чуду был Авва Серапион.
1: Ну и ну, не может быть. Нет, может, ведь он же был святой, а я-то про обыкновенного человека говорю.
0: А знаешь, Штокола, что Бог заложил в свое самое главное творение столько возможностей, что даже сам человек не знает всего, что он может?
1: Что-что? Это вы про что, Елена Олеговна?
0: Это я про то, что у любого человека могут открыться способности, о которых он даже не догадывался. Правда, происходит это не всегда.
1: Как это не всегда? А когда же?
0: Это случается в так называемых экстремальных ситуациях.
1: Это во время опасностей, значит?
0: Можно и так сказать.
1: И что человек может в момент опасности?
0: Знаешь, Штокола, я не специалист в этих вопросах, поэтому я вряд ли тебе смогу помочь в развитии этой темы.
1: Елена Олеговна, это же просто ужасно. Ну, расскажите хоть что-нибудь.
0: Штокола, давай-ка я лучше объявлю рубрику «Загадки планеты».
1: Что-что? Точно! И я все-все выспрошу у всезнайки. Вот здорово! Загадки планеты и немножко человека.

0: крышку приоткроем. Приоткроем.
1: Здравствуйте, ребята. Привет, Штокола.
0: Всезнайка, привет. Есть разговор.
1: Внимательно тебя слушаю.
0: Ты что-нибудь знаешь о том, на что способны обыкновенные люди во время опасности?
1: Ты имеешь в виду экстремальные ситуации?
0: И что-что? В общем, да, я это и имел в виду.
1: О, эта тема очень интересная. Много что я могу тебе рассказать, друг мой Штокола.
0: Вот и прекрасненько, вот и расскажи.
1: Хорошо, давай по порядку. Так вот, известно множество удивительных случаев, произошедших с обычными людьми и опубликованных в прессе. Некоторые события просто нельзя объяснить при помощи современной науки.
0: Что-что? С каждой минутой все интереснее. Всезнайка, ну давай уже поконкретнее.
1: Пожалуйста. Вот самый известный случай, который чаще всего описывается учеными как доказательство того, что организм человека обладает скрытыми способностями. Мама гуляла со своим сынишкой и отвлеклась. Ребенок выбежал на дорогу и попал под машину. Увидев эту картину, мама малыша бросилась ему на помощь и приподняла машину.
0: Всезнайка, ты ничего не путаешь? Мама точно была просто мама, а не робот какой-нибудь?
1: Нет, Штокола, не путаю. Обыкновенная мама, увидев, что ее сын в опасности, приподняла машину и достала малыша.
0: Что-что? Вот это мама! Силач Бамбула!
1: А вот еще случай. Один мужчина прогуливался по лесу и случайно наткнулся на спящего медведя. Со страха он схватил бревно, которое лежало рядом, и бросился бежать в сторону ближайшей деревни. Когда опасность миновала, он бросил на землю бревно, отдышался и только тогда смог рассмотреть его.
0: И что, большое было это бревно?
1: Это оказалось даже не бревно, а огромный ствол дерева. Потом он пытался оттащить его с дороги, но не смог сделать это в одиночку.
0: Я не понял, а зачем он его с собой-то взял, когда от медведя удирал?
1: Так и мужчина это тоже не смог объяснить самому себе, зачем он схватил это бревно.
0: Это он, наверное, так сильно мишку перепугался, косолапого.
1: Очень может быть. А вот еще один невероятный случай. Загорелся дом, и маленькая старушка, спасая свое нажитое за всю жизнь добро, выволокла со второго этажа горящего дома громадный сундук. А вот уже после пожара двое молодых здоровых парней с трудом занесли этот сундук на его прежнее место.
0: Ничего себе, бабушка! Терминатор прям какой-то!
1: А вот еще две истории о силе материнской любви. Причем слово «сила» я произношу в прямом смысле. На зимней дороге случилась авария, повлекшая за собой человеческие жертвы. Чтобы спасти своего травмированного 40-летнего сына, 70-летняя женщина взвалила его себе на спину и с такой ношей прошла 13 километров по глубокому снегу, ни разу не останавливаясь и не опуская своей драгоценной ноши.
0: Всезнайка, я в это не верю. Ну не может такого быть. Ну, наверняка она все-таки отдыхала.
1: Когда спасатели на снегоходе пробирались к месту аварии, ориентируясь по следам женщины Штокола, то на всем пути видели следы только одной пары ног.
0: Маминых старых ног. И это в 70 лет. А вторая история?
1: Вот она. В Санкт-Петербурге 2-летний ребенок вывалился из окна 7-го этажа. Его мать еле успела ухватить свое дитя одной рукой, а другой рукой она держалась за кирпич карниза.
0: Ой-ой-ой-ой!
1: Причем держалась не всей кистью руки, а только указательным и средним пальцами, зато мертвой хваткой. Когда женщину снимали, то спасатели с большими усилиями еле разжали ее пальцы. Потом еще несколько часов успокаивали и уговаривали женщину, чтобы она отпустила руку своего ребенка.
0: Вот так мамы. Честь им и хвала.
1: Но возможности человека проявляются не только в стрессовых ситуациях, Штокола. Например, у спортсменов в результате длительных тренировок.
0: Так ведь это тренировки.
1: Конечно, тренировки. Только раньше спортсмены-прыгуны даже не предполагали, что им покорится высота в 2 метра 35 сантиметров, и что в длину можно прыгнуть на 8 метров 90 сантиметров.
0: И что?
1: А то, что в наше время мировой рекорд среди мужчин по прыжкам в высоту уже 2 метра 45 сантиметров, а мировой рекорд прыжка в длину составляет 8 метров 95 сантиметров.
0: Ого! Хе! Так ведь это тренировки!
1: Вот именно, тренировки! А в момент опасности у человека в кровь выбрасывается гормон адреналина, который ускоряет все процессы, происходящие в организме. Сердце начинает биться быстрее, и скорость реакции повышается.
0: Это уже у любого человека, да? Не обязательно быть спортсменом.
1: Да, у любого, Штокола. Прожив свою жизнь, большинство людей так и не востребуют свои возможности. Но согласись, каждому человеку приятно осознавать, что где-то в глубине у него таятся огромные силы, которые в момент смертельной опасности могут спасти его жизнь.
0: Вот спасибо тебе, Всезнайка, за замечательный рассказ. До встречи в следующий раз.
1: С нетерпением буду ее ждать. Я всегда готов поделиться с вами какой-нибудь неразгаданной тайной.
0: Судя по тому, что нам Всезнайка рассказал, люди даже не догадываются о своих возможностях. Вот интересно, а я бы смог с деревом на плече бегать?
2: Давай-ка не будем с тобой загадывать, кто бы что смог. Смысла я в этом не вижу никакого. Тем более, что некоторые исследователи утверждают, что человек пользуется своими способностями только на 10%. И это относится как к телу, так и к мозгу.
0: Я не понял. Про физическую силу я теперь знаю. И, кстати, я понял, что такое тренировки. А значит, обычная зарядка становится уже совсем даже и необычной.
2: А вот это правильно, Штокола.
0: А что за способности мозга такие, интересно? И когда они проявляются, тоже в критических ситуациях?
2: На самом деле, во время опасности у человека обостряются все чувства и возможности. Но, кстати, не всегда.
0: Что-что? Елена Олеговна, вы про что?
2: Я про то, что одних людей опасная ситуация заставляет быстрее обычного соображать и принимать верные решения. И еще дает толчок дополнительным физическим силам. А других, наоборот, вводит в состояние стопора и шока. И даже паралича.
0: Что-что? Ничего себе! Не хотел бы я попасть во вторую группу.
2: Да уж, приятного мало. Честно говоря, Штокола, мне думается, что лучше... Вообще стараться не попадать в экстремальные ситуации. А для этого у нас есть как раз правила ОБЖ, с которых мы и начали сегодняшнюю программу.
0: Да уж, никому не помешает знать основы безопасности жизнедеятельности, как свои 5 пальцев.
2: Не могу с тобой не согласиться.
0: Елена Олеговна, я тут подумал, а ведь совсем не обязательно ждать экстремальную ситуацию, чтобы кому-то в чем-то помочь.
2: Удивительно светлая мысль пришла в твою голову, друг мой Штокола.
0: Я просто вспомнил одну историю. Я ее подглядел недавно.
2: Так расскажи нам ее, пожалуйста.
0: С удовольствием. Я видел, как молодая, симпатичная девушка в магазине сделала доброе дело. Она для бабушки незнакомой купила картошки немного. Знаете, как бабуля обрадовалась.
2: Очень хорошее и доброе дело. Молодец, девушка. А ведь каждое сделанное нами доброе дело обязательно к нам вернется.
0: В смысле, как бумеранг?
2: Пусть будет как бумеранг.
0: Я не понял. Значит, девушке тоже кто-нибудь картошки купит?
2: Штокола, совсем не обязательно понимать все так буквально. Просто этой милой девушке кто-то тоже сделает что-нибудь очень хорошее.
0: Вот здорово! Так ведь так можно устроить целую волну добрых дел.
2: Интересное сравнение. А что, это было бы неплохо.
0: Самое главное, что захлебнуться в этой волне невозможно. А даже наоборот, всем же будет только радостно от нее.
2: А вот ты такую волну, Штокола, и начни.
0: Что-что? Я? А как? А почему я-то?
2: Ну, это же была твоя идея. Тебе ее и воплощать в жизнь.
0: Ну, ладно, я попробую. А что я должен сделать?
2: Вот это да. Как что? Доброе дело.
0: Точно. А какое?
2: Штокола, да что же это такое? Придумай хоть что-то.
0: Придумал! Я объявляю рубрику «Добрые дела». Мне Добрыня поможет что-нибудь придумать хорошего и доброго.
2: Ну хорошо, давай попробуем.

0: Здравствуйте! Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Здравствуйте, ребята! Как я рад снова услышать сегодня ваши рассказы о добрых делах и милосердных поступках! Ваша отзывчивость и сердца, наполненные любовью к ближним, делают нашу жизнь ярче и нежнее. Я спокоен за тех, кто находится рядом с вами, потому что знаю, вы всегда придете к ним на помощь. Благодарю вас, добрые мои друзья, что отвечаете на просьбу мою богатырскую и творите добро, не ожидая в ответ ни награды, ни похвалы. Давайте же и наших радиослушателей порадуем вашими новыми делами милосердия. Рассказывайте нам о ваших добрых поступках. Не стесняйтесь наполнять наш мир любовью. Вам слово.
1: На сегодня я поделилась печеньем, которым со мной поделился. Со мной поделились печеньем, и я поделилась этим печеньем друзьями. А еще потом я отдам печеньку собачкам половинку. Потом я помогла своей подруге поднять, такая коробочка с циркулем. Я ей помогла поднять.
2: С Ваней делились своими игрушками. Ваня мой братик, который живет в Саратове и приезжает ко мне надолго в гости. Кусь защищаю я от Вани, потому что он каждый день его тискает.
3: Я постоянно помогаю маме следить за сестрой. Пылесошу, убираюсь, укачиваю ее, даю соску, пустышку и так далее. Грею ей молоко, даю ей клизму. Все, мне больше нечего сказать. Я старший брат, и у меня родилась сестренка.
4: Я делала добрые дела маме. Когда мне было 5 лет и наступило 8 марта, я, пока мама спала, встала очень рано, помыла полы, протерла пыль. И также я помыла посуду, приготовила маме завтрак, бутерброды. Но я не умела еще готовить, но попыталась. Также я помогаю маме, когда она, например, падает или грустит. Помогаю поднять ей настроение. Я помогаю маме восстановить силы, и мы с ней играем в игры.
5: Я маму порадовала, 5 получила. По-русскому. Еще в комнате прибралась. Теперь у меня на столе чисто.
0: О каких же красивых поступках вы нам рассказали сегодня, добрые наши друзья? Как украсили вы своими повествованиями нашу передачу! Не устану я благодарить вас за ваши любящие сердца. Вижу я, как растете вы и взрослеете, помогая своим ближним. Мальчишки и девчонки становятся добрыми молодцами и красными девицами. Очень я рад за вас, мои дорогие друзья! Надеюсь, что вы не остановитесь на достигнутом и будете продолжать творить ваши добрые дела. И расцветет тогда Россия, матушка! Красота неописуемая и радость непередаваемая наполнит мир наш любовью и благодарностью. И зло уйдет с нашей земли навсегда. Пишите нам о ваших добрых поступках. Жду ваших новых рассказов о добре, мои прекрасные отзывчивые друзья. Ваш радиобогатырь Добрыня.
6: Ну что ж, Токола, придумал, как ты начнешь волну добрых дел.
7: Есть у меня, Елена Олеговна, кое-какие идейки. Вот, например, для начала я займу место в маршрутке, а потом уступлю его какой-нибудь бабушке.
6: Ну, хорошо, допустим.
7: А еще я решила убраться не только у себя дома, потому что этим я только себе доброе дело сделаю, но еще и около своего подъезда.
6: Очень хорошее дело ты Штокола задумал.
7: А еще?
6: А еще ты можешь просто спросить у своего соседа, как он себя чувствует, не нужна ли ему помощь.
7: Точно, так и сделаю. Спасибо вам, Елена Олеговна.
6: А еще можно попрощаться с нашими радиослушателями и пожелать им всего вам самого доброго, дорогие ребята и уважаемые взрослые.
7: Будьте здоровы и счастливы. А еще я хочу пожелать вам радости, которая будет украшать вашу жизнь, и любви, которая наполнит ее новым смыслом. Вот и все. Всем пока. Я вас люблю. Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, празднует сегодня Русская Православная Церковь. Митрополит Георгий сослужил святейшему патриарху Кириллу на божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Стартовал прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Подробнее об этих и других событиях. Сегодня, 8 октября, день представления святого праведного Сергия, игумена Радонежского чудотворца. В день памяти преподобного Сергия Радонежского святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Его святейшество служили архиереи Русской Православной Церкви, в их числе митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также насельники Троицы Сергиевой лавры в священном сане «Сон духовенства». За богослужением молились многочисленные гости, паломники, настоятельницы ряда женских монастырей, монашествующие, священнослужители, прибывшие на торжества в лавру. Преподобный Сергий – один из самых почитаемых русских святых. Основателя Троицкой лавры называют игуменом земли русской. Он полагал много пасторских трудов, чтобы прекратить междоусобные войны князей и тем самым обрести силы для борьбы с наземными захватчиками. «Любовью и единением спасемся», – говорил преподобный Сергий. Начался прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского 2027». Конкурс является частью программы с именем преподобного Серафима Саровского, гуманитарной составляющей комплекса мероприятий по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Ее реализует благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Конкурс направлен на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения. Рассказывает советник главы Нижегородской митрополии, руководитель программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольга Бараева.
1: С 1 октября стартовал 7-й конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского». Тоже добрая наша традиция. У нас уже есть волонтеры, добровольцы, которые преданы нашему конкурсу. И конкурс имеет свое развитие. Всего за 6 лет существования конкурса в нем участвовало 1600 волонтеров. Нас поддерживает синодальный отдел по делам молодежи. И конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. До 15 марта мы ждем заявок. Мы принимаем на конкурс реализованные уже проекты. И что важно, должен подаваться один человек. Либо это руководитель, либо человек, который реализовывал этот проект. Мы приглашаем волонтеров со всей канонической территории Русской Православной Церкви. Традиционно, конечно, это около 65-70 субъектов Российской Федерации.

Ставке. Это был комментарий советника главы Нижегородской митрополии, руководителя программы с именем преподобного Серафима Саровского Ольги Бараевой. Добавим, что узнать подробную информацию и направить заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурсы.серафим.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. Уважаемые радиослушатели, завтра, 9 октября, в 18 часов на радио «Образ» состоится прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. Вопросы главе Нижегородской митрополии можно задать по телефону 246-73-88. Вопросы также можно направлять с помощью мессенджера «Макс», номер телефона 8-902-302-84-44. Задать вопросы можно и в официальных группах «Радио Образ» и Нижегородской епархии в социальной сети ВКонтакте. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 8 градусов, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%, ветер западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире «Радио Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. «Спи, мой мальчик, птицы спят, накормили львицы львят, прислонясь к дубам заснули, в роще робкие косули». Это слова из колыбельной Натальи Тимофеевой «Спи, мой мальчик». Это нежная детская песня, которая помогает создать спокойную, убаюкивающую атмосферу. Сон животных и птиц создает ощущение всеобщего покоя. Это очень частый и очень действенный ход в колыбельных. Фразы в этой песне построены так, что их удобно напевать. Они звучат размеренно, как покачивание. Предлагаю послушать колыбельную «Спи, мой мальчик» прямо сейчас.

Это была колыбельная «Спи, мой мальчик» Натальи Тимофеевой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Вопрос священнику» и в студии сегодня иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте! Благословите!
2: Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Господь да благословит всех нас!
1: Батюшка, сегодня вопрос. Люди не знают дня и часа своей смерти, но некоторым святым Господь открывает это знание. Например, преподобному Сергию Радонежскому. Он узнал о смерти за полгода до нее. В чем смысл неведения для смертного?
2: Очень замечательный вопрос, хотя бы потому, что совсем скоро у нас по богослужебному календарю будет совершаться память преподобного Сергия Радонежского и осенний праздник преподобного. Это как раз праздник, связанный с кончиной его, с переходом из времени в вечность. И в этом смысле вопрос, вот он совершенно в контексте богослужебного календаря. И преподобный Сергий, безусловно, почитаемый святой в нашей церкви, и, наверное, нет православного христианина, который бы не слышал об этом великом святом. Действительно, из жития преподобного Сергия, написанного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым, мы знаем о том, что Божья Матерь, она сообщила преподобному Сергию за полгода до его кончины вот этот срок перехода его в вечность. И в этом вопросе вот говорится, что мы простые смертные, мы не знаем своего часа, а вот есть непростые смертные, которым Господь это открыл. Здесь, наверное, нужно немножечко подкорректировать. Есть такое размышление Иоанна Златоуста, где он размышляет о конце времен, о конце света в целом. И вот он говорит, что Господь не открывает человечеству времена и сроки. Златоуст толкует Деяния апостольские, где как раз мы слышим это предостережение, обращенное к апостолам, что не ваше знать времена и сроки. Так вот, он говорит, что Господь сокрывает эту информацию, чтобы те люди, которые близко к концу света, они не отчаялись, а те, от которых этот срок отстоит далеко, чтобы они не расслабились, чтобы вот пребывали в таком творческом неведении и свои духовные силы направляли как раз к углубленной духовной жизни. В этом же смысле можно говорить и о локальном конце времен, когда

0: жизни человеческой. Подытожно, безусловно, для большинства это время сокрыто, и здесь именно такой же ход мысли, чтобы мы не надеялись и излишне не впадали в отчаяние, а пребывали вот в таком духовном бодром состоянии и готовились к этому переходу всю свою жизнь путем богопознания, путем духовных упражнений. А те святые, которые всю свою жизнь посвятили этому духовному совершенствованию, для них действительно вот Господь благодатью своей, своей волею, Он открыл им эту дату, и это еще раз подчеркивает всеведение Божие и то, что эта информация, она была полезной для святых с точки зрения их духовного уровня, их духовного состояния. Если же людям, не просвещенным божественной благодати, людям, которые не задумываются о святости, будет открыта эта информация, она будет для них не полезна.
1: Отец Илья, что такое творческое неведение?
0: Вообще Господь наш, Он творец. И когда читаем символ веры, мы говорим, что Он творец неба и земли. И не просто творец, в греческом оригинале стоит слово «поэт». И вот Господь, Он творит этот мир, и человек в этом смысле должен быть сотворцом Богу. И вот тот период жизни, который отпущен человеку, это как раз период творческого такого поиска. Это не движение по заранее приготовленной дороге, заасфальтированной или железной дороге, где нету никаких возможностей свернуть. Это всегда творческий поиск, это всегда некое напряжение, но оно в конечном счете оно плодотворное, если человек живет и устремляется к Богу.
1: Отец Илья, о знании о смерти в современном мире, например, когда появились болезни, и человек узнает о неком своем сроке, как это воспринимать?
0: Дело в том, что даже когда какая-то болезнь полагает обозримый предел жизни, это никогда не будет с точностью, что называется, до минуты, до дня. Это все равно некий прогноз. Это годы, а может быть и там десятилетия человек жить с этой болезнью, понимая, что она неизлечима, но тем не менее как бы стараясь жить в полноте жизни. И здесь все равно человек переосмысляет свою жизнь и с христианской точки зрения должен в этой ситуации верно ее выстроить, чтобы каждый день воспринимать как дар Божий. Вот мы же молимся в молитве «Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь». То есть жизнь христианина, она не планируется десятилетиями, пятилетками или вот какими-то такими вот глобальными планами от сегодня и еще на тысячу лет. Господь горизонт планирования нам показывает «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь». И достаточно, Он говорит, каждому дню Его заботы. Завтрашний день наступит, будем Господа благодарить еще за один день жизни и будем планировать еще на один день свои дела.
1: То есть это своего рода предел нашей веры каждый день воспринимать в таком объеме.
0: Мне кажется, да, это задача, которая реализовалась в жизни святых и в реализации которой признан каждый из нас.
1: Благодарю вас, отец Илья, за вашу помощь нам, за ваши ответы. Спасибо.
0: Помощи Божией, дорогие радиослушатели.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Сергий Радонежский.
1: Главный источник наших сведений о преподобном – житие Сергия Радонежского, написанное его учеником Епифанием Премудрым. Из жития святого мы узнаем, что в миру Сергия Радонежского звали Варфоломей. Он появился на свет 3 мая 1314 года. Он родился в селе

0: варится, что под Ростовом. По преданию, младенец Варфоломей в первые дни жизни удивил своих родных постничеством. По средам и пятницам он отказывался от материнского молока. В другие дни, если его мать Мария употребляла в пищу мясо, также не брал грудь. Когда Варфоломею было 14 лет, его семья переехала в Радонеж. Вскоре его родители, Кирилл и Мария, приняли монашеский постриг в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы неподалеку от Радонежа. Варфоломей и его старший брат Стефан также стали монахами. Они приняли новые имена, и Варфоломей стал Сергием. Братья удалились от людей в глухой лес. Они построили домик, а затем и небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Стефан вскоре не выдержал трудностей такой жизни и перешел в Московский Богоявленский монастырь. Сергий продолжал духовно возрастать в посте и молитве. Слава о подвижнике начала распространяться в народе, и вскоре к нему потянулись за духовным руководством другие монахи и миряне. Через несколько лет ученики преподобного Сергия умолили его стать настоятелем монастыря. Поныне обитель носит название Троицы Сергиевой Лавры. Однажды иноки Троицы Сергиевой Лавры стали роптать на строгость устава. Сергий Радонежский не стал вступать в спор и покинул свою обитель. На реке Киржач он основал новый монастырь, а Троицкая обитель без своего игумена стала быстро приходить в упадок. Оставшиеся монахи решили добиваться возвращения Сергия. Подвижник не стал отказываться и выполнил просьбу покаявшихся иноков. Сергий Радонежский лечил больных и однажды даже воскресил одного отрока. К чудотворцу привозили больных не только из окрестных деревень, но и из отдаленных мест. Сергия Радонежского чтил как отца московский князь Дмитрий Донской. Князь обратился к подвижнику за духовной поддержкой перед великим сражением с воинством хана Мамая. Сергий Радонежский дал князю благословение и двух монахов в помощь. Оба монаха героически погибли на Куликовом поле. Сергий Радонежский дожил до глубокой старости и мирно скончался 8 октября 1392 года. Благочестивые родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, тоже прославлены в лике святых.
1: Святые земли русской.

0: Снова мы вместе, родная околица. Скрипнет калитка, и сердце расколется. Не забывались ни в счастье, ни в горе вы. Поле, луга, да цветочки лазоревы, улочки сельские травкой покрытые. Вы безымянные, незнаменитые. И до последнего вздоха мне в дальности эти мгновения сентиментальности. Все, что получится, все, что исполнится, все для тебя, дорогая околица. Сергей Жуков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 9 октября, в южной части региона будет малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 19 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 16 градусов, ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Завтра, 9 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер южный 2 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и больше сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения,
и ничтоже благосотворша, привелися, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешне, я жити согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы». Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осъяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя мощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей, и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел,
пророка же и предтечи и крестителя твоего, богоглаголя уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости и милости и все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и якоже хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец.
и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейших, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Оградимя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохраними от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезая дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближника моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молютя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Песнопение всеночного бдения.

Хранящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлены.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры после Божественной литургии 8 октября 2015 года.
2: Совершенное особое чувство испытывает человек, прикасающийся к святыне в этом месте. Это то место, где он жил. Это действительно та земля, к которой он прикасался. И, может быть, кто-то скажет, какое это имеет значение по прошествии 700 лет. Но у Бога нет времени, и святыня не ограничивается временем. И благодать этого места, полученная через молитвенные подвиги, уединение, через пост, нестяжание, верность Господу, явленная в преподобном Сергии, эта благодать присутствует здесь и после его отшествия. Как присутствует благодать Божия на святых чудотворных иконах, пред которыми изливается искренняя молитва людей, и на которых в ответ на эту молитву почивает божественная сила. И именно здесь наша молитва к преподобному Сергию должна быть особенно сильной. И я знаю, как люди часто в очень отчаянных обстоятельствах идут к преподобному как к последней надежде, проходят под святыми вратами, осеняют себя крестным знаменем и вручают себя молитвенному заступничеству преподобного. И затем, покидая лавру, чувствуют, что получили ответ на свои молитвы. Именно на этом и основывается само такое благодатное явление, как паломничество. Люди идут к месту с молитвой, паломничествуют, потому что, возвращаясь, чувствуют перемены в себе, а иногда и решение тех проблем, с которыми они приходили, и перемены в близких своих, и в родных, и в семейной жизни, и в трудах своих. Вот почему наша молитва, особенно у святых мест, никогда не должна быть эгоистической. Мы никогда не должны молиться только о себе. Вот так уж устроен человек, что он горячее всего молится тогда, когда о себе только молится. Но по-настоящему человек, живущий пред лицом Божиим и знающим Божью волю и Божий закон, понимает, что молиться нужно не только о себе. Нужно молиться о всех, кто заповедал нам молиться о них. А в первую очередь о наших родных и близких, но не только. Сегодня наступает то время, когда мы должны молиться о народе нашем особенно сильно, об Отечестве нашем, о всей Святой Руси, чтобы молитвами преподобного, который некогда избавил Русь от нашествия иноплеменных, и ныне мир воцарился на земле Святой Руси, и чтобы прекратились междоусобные брани, чтобы прекратилось отчуждение одного брата от другого, чтобы навсегда ушло в прошлое та злоба и та ненависть, которая способна разрушить самые добрые братские отношения. И наша молитва сегодня должна простираться далее Святой Руси. Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались далеко за пределами Родины нашей. А потом получалось так, что мы оказывались последними и несшими самые тяжелые последствия тех войн. Достаточно вспомнить все то, что произошло в веке 20-м. Молитвами преподобного Сергия Радонежского, да сохранит Господь Отечество наше, Церковь нашу, всю Русь святую, весь наш народ в мире и в благоденствии, духовной силе и крепости и вере православной. Аминь.

Мудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, Богомудрый отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая

Елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Преподобный Сергий Радонежский.
1: Главный источник наших сведений о преподобном – житие Сергия Радонежского, написанное его учеником Епифанием Премудрым. Из жития святого мы узнаем, что в миру Сергия Радонежского звали Варфоломей. Он появился на свет 3 мая 1314 года. Он родился в селе Варице, что под Ростовом. По преданию, младенец Варфоломей в первые дни жизни удивил своих родных постничеством. По средам и пятницам он отказывался от материнского молока. В другие дни, если его мать Мария употребляла в пищу мясо, также не брал грудь. Когда Варфоломею было 14 лет, его семья переехала в Радонеж. Вскоре его родители, Кирилл и Мария, приняли монашеский постриг в монастыре Покрова Пресвятой Богородицы неподалеку от Радонежа. Варфоломей и его старший брат Стефан также стали монахами. Они приняли новые имена, и Варфоломей стал Сергием. Братья удалились от людей в глухой лес. Они построили домик, а затем и небольшую церковь во имя Пресвятой Троицы. Стефан вскоре не выдержал трудностей такой жизни и перешел в Московский Богоявленский монастырь. Сергий продолжал духовно возрастать в посте и молитве. Слава о подвижнике начала распространяться в народе, и вскоре к нему потянулись за духовным руководством другие монахи и миряне. Через несколько лет ученики преподобного Сергия умолили его стать настоятелем монастыря. Поныне обитель носит название Троица Сергиевой Лавры. Однажды иноки Троица Сергиевой Лавры стали роптать на строгость устава. Сергий Радонежский не стал вступать в спор и покинул свою обитель. На реке Киржач он основал новый монастырь, а Троицкая обитель без своего игумена стала быстро приходить в упадок. Оставшиеся монахи решили добиваться возвращения Сергия. Подвижник не стал отказываться и выполнил просьбу покаявшихся иноков. Сергий Радонежский лечил больных и однажды даже воскресил одного отрока. К чудотворцу привозили больных не только из окрестных деревень, но и из отдаленных мест. Сергия Радонежского чтил как отца московский князь Дмитрий Донской. Князь обратился к подвижнику за духовной поддержкой перед великим сражением с воинством хана Мамая. Сергий Радонежский дал князю благословение и двух монахов в помощь. Оба монаха героически погибли на Куликовом поле. Сергий Радонежский дожил до глубокой старости и мирно скончался 8 октября 1392 года. Благочестивые родители Сергия Радонежского, Кирилл и Мария, тоже прославлены в лике святых.
0: Святые земли русской.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем разговор о житии, подвигах и иконографии преподобного Сергия Радонежского. Несколько архивных источников упоминают о существовании прижизненного изображения преподобного Сергия, написанного иконописцем и племянником его, святителем Федором Ростовским. Об этом, в частности, сказано в так называемом Клинцовском подлиннике, в рукописи 17 века. Цитату из него приводит в своей книге церковный историк Евгений Голубинский. Он пишет: «Святой Федор, архиепископ Ростовский, сродник сы святаго Сергия, писаше святые иконы, той, егда бысь архимандритом в Симоновском монастыре в Москве, написал образ дяди своего, святого Сергия Чудотворца. Сделало чудно». То есть он пишет о том, что Федор, архиепископ Ростовский, родственник святого Сергия Радонежского, написал его святую икону, когда он был архимандритом Симонова монастыря Москвы, и написал ее очень хорошо. Однако никаких следов этого портрета до сегодня не сохранилось. Из икон преподобного Сергия, дошедших до нас, самые значительные – это житийные образы, где преподобный изображен с житием, то есть с дополнительными клеймами, то есть рисунками, изображавшие сцены из его жизни по периметру иконы. Один из них находится в местном ряду иконостаса Древнего Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Это так называемый Троицкий образ. Другой находится в Успенском соборе Московского Кремля. А этот собор и по сей день, несмотря на то, что Кремль является музеем и доступ в Кремль ограничен, этот собор является главным собором Русской Церкви, в котором до сих пор по большим праздникам проводится богослужение, возглавляемое Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. В иконописном подлиннике составлено описание преподобного, скорее всего, на основании этих житийных образов святого. Святые преподобные Сергий Радонежский, старец 78 лет, из боярского русского рода, среднего роста, худой, с седой жидковатой бородой средней величины и жидковатыми волосами на голове. Лоб у него открытый, брови поднятые, нос средний. Одежда на нем подрясник, припоясанный парамантом, то есть элементом монашеского одеяния, присланным ему Константинопольским патриархом. Также на нем мантия, схима на плечах и петрофиль, как у священника. Время его написания, то есть этого образа, относят к 1480 году и связывают это с чудесным рождением сына великого князя Ивана III Василия по молитве его матери Софии Палеолог к преподобным. Иногда этот образ датируют более поздним временем, то есть годом столетнего юбилея представления преподобного Сергия. Большинство исследователей приписывало этот образ кругу Дионисия, то есть, как мы говорим, это иконописцам, входившим в ближайшее окружение Дионисия или учеников великого русского иконописца. Хотя достоверно это утверждать нельзя. Икона по-своему уникальна. Она соединяет в себе лаконизм и созерцательность образов преподобного Андрея Рублева и предвосхищает утонченность века Дионисия, гармонично соединяя в себе две эти эпохи русской иконописи. Троицкий образ в лавре был раскрыт из-за под позднейших наслоений 1920-е годы. Но в силу разных обстоятельств закрытие монастыря, затемненность собора оказался вне поля зрения современных искусствоведов. Полностью этот образ отреставрировали и обратили на него особо пристальное внимание только в 2008 году. Лучезарный, глубокий и в то же время монашеский образ открылся совершенно в новом свете. Святой изображен по пояс, с закрытым свитком в руке. Вокруг него 12 клейм, то есть изображений из жития святого. Многие исследователи говорили даже, что икона могла быть создана и раньше, возможно, и во время прославления преподобного Сергия, то есть в середине 15 века. В отличие от других жанров иконописи, икона вообще рассчитана на диалог между молящимся и первообразом, то есть тем, кто изображен на иконе. Показывая святых старцами, иконописец указывал на их духовный и жизненный опыт, которым должен руководствовать человек на пути к к истине, взирая на эти образы. Еще один образ, о котором мы упомянем, это образ из Успенского собора Московского Кремля. Он датируется концом 15-го, началом 16 веков. Единственное его отличие от Троицкого в том, что здесь преподобный Сергий изображен в полный рост. Пропорции его фигуры вытянуты, что указывает на его устремленность в Царство Небесное. Руки распростерты в стороны, а мантия, то есть монашеское одеяние, занимает большую часть средника икон. Такая иконография знаменует покров святого Сергия Радонежского над Россией и его неустанное заступничество за народ. И содержит точно такие же клейма, как на Троицком образе. Нельзя достоверно утверждать, какая из этих двух икон была написана раньше, как и точно ответить, чьей кисти они принадлежат. Однако, по ряду косвенных признаков можно сделать предположение, что образ из лавры все-таки первичен. Так, при внимательном рассмотрении каждого клейма можно заметить, что по композиционному расположению фигур на нем, по их изображению, все решено более свободно и творчески, чем на Успенском образе, в котором больше случайности и схематичности. Иными словами, в первом образе преобладает рука автора, а во втором – следование образцу.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать Евангелие от Луки, 6 главу, с 17 по 23 стих. Вот как звучат эти евангельские строки на современном русском языке. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: «Блажены нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блажены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». Только что Господь избрал апостолов. Спустившись вместе с ними с горы, Он стал на ровном месте, одной из площадок, каких много в палестинских горах. Перед Ним собралось множество учеников. Это были не только апостолы, но вообще последователи Христа из Иудеи, Иерусалима, приморских мест, тирских и сидонских. Исходившая от Христа сила врачевала не только телесные, но и духовные болезни. И страждущие исцелялись от нечистых духов. Излагая монолог Христа, евангелист Лука приводит четыре заповеди, которым предшествует поэтическое начало «возведя очи свои». Это выражение призвано подчеркнуть важность момента. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Некоторые толкователи Священного Писания полагают, что Лука изображает в этом блаженстве бытовое положение учеников Христа. Мол, церковь тогда состояла только из бедных. По аналогии в следующих блаженствах, обращенных к людям, страдающим от различных житейских бед, эти толкователи опять-таки видят только внешнее качество жизни. Но Спаситель прибавляет, что нищих, алчущих и плачущих будут поносить за Сына Человеческого. Значит, речь идет о тех, кто во имя Христа с терпением несет жизненные невзгоды. Аналогично порицая в Евангелии богатство, Господь имеет в виду тех обеспеченных людей, кто отрекается от Христа ради земных выгод. Иными словами, состояние духовной нищеты – это полное осознание того, что высшее благо не в материальном благополучии. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Спаситель раскрывает отношение мира к последователям Христа. «Возненавидит» — это слово, имеющее яркую эмоциональную окраску, четко рисует настроение мира по отношению к христианам. «И понесут имя ваше, как бесчестное». То есть имя «христианин» будет употребляться как ругательство. Это пророчество о том, что враги Христа изгонят из речевого оборота его имя, лишат христиан даже права заявлять о своем существовании. Вспомним, такое уже было не так давно в отечественной истории. Людей расстреливали и отправляли в лагеря за Сына Человеческого. То есть по той причине, что Христос олицетворял предмет ненависти. Но велика награда на небесах для тех, кто претерпел в этом мире зло, гонение и поношение ради Христа. Все в истории циклично. Так гнали и пророков, бывших прежде нас. И мы, дорогие друзья, если хотим следовать за Христом, должны быть готовы к таким поворотам истории. Завтра мы продолжим чтение Евангелия от Луки, а сейчас я с вами прощаюсь. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие, Евангелие. День за днем.
2: Песнопение всенощного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся.

0: или Господи Иисусе.
1: Тебя не отпускает, мать за ним будет всю жизнь смотреть, как за дитятей. Опять же таки, какой здесь домострой? Домострой тут в помине нет. Самостоятельности она ему не допустит. Здесь тоже такой немаловажный момент. В принципе, вот в Древней Руси младший сын, а тут он единственный, должен досматривать родителей. Он живет с родителями, но, повторяю, он-то должен досматривать. То есть он должен быть во главе семейства и, соответственно, давать уход. Что же касается вот этих отношений Кабановой с Екатериной, то пока у нее никаких поводов в чем-то ее упрекнуть или в чем-то уличить нету. Но сердце вещун, да, вот как она говорит. И сложность-то, наверное, вот этой вот интриги в том, что Островский действительно показывает, что в чем-то Кабанова права. Это сложность жизни. Потому что если просто все выхолачивать и простую схему высказывать, ну, тогда можно сказать, что да, тут отрицательный совершенный типаж Кабанова, и к ней должно быть отрицательное отношение. Но, с другой стороны, она как мать, в общем-то, хочет и желает своему сыну счастья. Ну, в общем-то, наверное, да. Но то, что называется заласкала своей опекой, да, уже не дает ему действительно и шагу самостоятельно ступить. Ну, тут и Екатерина, естественно, уже не выдержала. Для меня, маменька, все одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже тебя любит. Ты бы, кажется, могла и помолчать, коли тебя не спрашивает. Не заступайся, матушка, не обижу, не бойся. Ведь он же мне тоже сын. Ты этого не забывай. Что ты выскочила в глазах-то появить, чтобы видели, что ли, как ты мужа любишь? Так знаем, знаем, в глазах-то ты всем доказываешь. Что, мать действительно понимает, что только в глазах Екатерина доказывает свою любовь сыну? Это тот самый проницательный взор материнский, что-то она уже начинает чувствовать, пока еще не видя, что действительно это сердце вещун. Варвара про себя нашла место наставления читать. Катерина, ну ты про меня, маменька, напрасно все это говоришь. Что при людях, что без людей, я все одна. Ничего я себя не доказываю. Так я бы об тебе говорить не хотела, а так к слову пришлось. Вот это вот самое потрясающее, да, к слову пришлось. Нравом таким, которые установились в этом городе, что вот если словом пришлось, можно и отчитать. Или же для профилактики, или скуки ради. Почему все это происходит? Опять же таки, все это происходит на фоне того самого сада, то есть ничего, сцена не изменилась. Почему же человек так мельчает? И почему человеческие отношения так усложняются? Потому что если любовь, так любовь. Если любовь родительская к детям, так она тоже должна быть. Почему же все усложняется? Почему нет чистоты в этих отношениях? На фоне этой такой прекрасной природы. Кто виноват? Бог сотворил такого человека, или человек сам теперь уже в грехах погряз и множит, постоянно множит. Почему? Потому что, смотрите, здесь каждый, в принципе, видит недостатки в другом, но не видит своих собственных. Конечно, легко указывать на недостатки других, чем свои собственные видеть. Это нужно духовное зрение. А чужие видеть, а достаточно пребывать в грехах. Потому что сопоставляется все с собой, своим состоянием. То, что говорит Кабанова, это самохарактеристика. Она сама в этом пребывает, это ее состояние. Обратите внимание, Кулибин ничего плохого ни о ком не сказал. Почему? Потому что в душе-то у него радость, когда он видит природу, человек творческий, с особым сочувствием относится к людям, тоже Екатерине. У него другое состояние. У него состояние любви к жизни и к тому делу, что хотя видит недостатки ее жизни, но никого не обличает, потому что другое его собственное состояние. Ну, отбронив своих детей, Кабанова уходит, а остаются Тихон, Варвара и Екатерина. И тут очень важна та фраза, которую произносит Тихон. «Вот видишь ты, вот всегда мне за тебя достается от маменьки». Вот опять же таки состояние, внутреннее состояние Тихона. Не себя он винит. Духовная нищета, о которой я говорил. Своих недостатков не видят. А сразу на кого? На Екатерину. Дескать, она виновата. А что он, подневольный пришел под венец? Да? Да нет же, он же выбирал Екатерину. Это во-первых. Во-вторых-то, под венцом-то он обещал ее любить. Обещал он защищать. Он же муж. А она за мужем. То есть он ее опора, он ее защита. Почему же он не защищает ее перед маменькой? Варвара защищала. У мужниной этой любви она не чувствует, она ее не ощущает. Я веду к тому, что кто виноват той трагедии, которая произойдет. Только ли одна

0: Екатерина. Понимаете, сложность этого произведения именно в том, что если мы смотрим с позиции домостроя, потому что мы знаем, что муж отвечает за поступки всех домочадцев. Но, правда, там, так сказать, имеется в виду без родителей, за поступки своей жены непременно. И вот теперь, когда понятно, что Тихону-то вот сейчас в большей степени хочется побежать как раз к Дикому, чтобы рюмочку пропустить. И Варвара остается с Екатериной. И Екатерина вдруг, да, знаменитый монолог, «А чего люди не летают, как птицы?» Да, то есть это самый известный, наверное. Что она птица в клетке, тут создается такой образ. То есть у нее нет свободы. И разговор заходит между Варварой и Екатериной о бывшем бытии-житии Екатерины и дома, и, соответственно, как живет она сейчас у Кабановых. «Какая же я была? Жила, ни об чем не тужила. Точно птичка на воле. Значит, я птичка в клетке, да? Маменька во мне души не чаяла, наряжала меня как кубку, работать не принуждала. Что хочу, бывало, то и делаю. Знаешь, как я жила в девушках? Вот я сейчас расскажу. Встану я, бывало, рано, коли летом, так скажу, на ключик умоюсь, принесу с собой водицы, все, цветы в доме полю и так далее, и так далее. А притом пойду в церковь, а потом все страницы у нас. Придем из церкви, сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом. А страницы станут рассказывать, где они были, что видели. Жития разные читают, стихи рассказывают. Так до обеда время пройдет, у старуху лягут спать, а я пойду по саду погуляю, потом к вечерне, а вечером опять рассказы. Так и у нас то же самое. Вот это вот потрясающе. Сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем занимается Екатерина в доме Кабановых? Какое у нее послушание? Помните, она потом, это немножко позднее, скажет, ну хоть бы ребенок был, не так скучно бы было. То что, это скука? Смотрите, дома мать ее принуждала что-то делать? Нет. Занималась она каким-то рукоделием по домострою? Помните, мы с вами говорили, что не должен человек пребывать в праздности. Ведь что происходит? Екатерина все время пребывает в праздности. Что дома она пребывала, что теперь в доме Кабановых она пребывает в праздности. Потому что какого-то определенного дела у нее нету, чем бы она занималась. Так что это подневольное состояние? Что она в клетке живет? Да везде все как-то будто из-под неволи. Вот видите, как будто из-под неволи. И до смерти я любила в церковь ходить. Точно бывало, в рай войду. Смотрите, там сад, тут рай. То есть опять же такие аллюзии возникают. И не вижу никого, и время не помню, не слышу, когда служба кончится. Скажите, пожалуйста, а зачем она в церковь ходит? Маменька говорила, что все бывало смотрит на меня, что со мной делается. А знаешь, солнечный день, из купола такой светлый столб вниз идет, а в этом столпе ходит дым, точно облака. И вижу я, бывало, как будто ангелы в этом столбе летают и поют. Что это такое? А это прелесть. Самая настоящая. То есть она не ходит ни молиться, ни на службу. Она ходит действительно мечтать. И возникает тогда сразу же вопрос, а где она впервые увидела Бориса? В церкви. В том-то все и дело. Почему? Потому что она идет не к Богу в церковь там, да? А зачем? Вот на других посмотреть, помечтать. И, соответственно, прельщение, поскольку она здесь в прелести находится, прельщение происходит именно в церкви, в самом неподходящем для этого месте. Как тонко подводит Островский теорию прилога, о которой мы с вами говорили. Именно в церкви Екатерина увидела Бориса. Все, это прилог. Появляется мысль, появляется помысл. Да, как жить с этим помыслом? От него как-то избавиться, истребить, то есть не собеседовать с ним. И вот силы воли не хватает. Почему? Потому что в праздности находится. Значит, поговорить с Варварой. Почему? Потому что Варвара – сестра мужа. Значит, она должна остудить, она должна пресечь эти греховные помыслы. А вот, Варя, быть греху какому-нибудь. Точно у меня страх какой-нибудь найдет. Точно я стою над пропастью, и меня кто-то туда толкает. А удержаться мне не за что. Хорошие тоже слова. Кто-то толкает, понятно, кто толкает. Да? А удержаться не за что или не за кого. Почему? Потому что тихо не удержит. Не удержал, а еще и подтолкнул. Тоже антидомострой. Ой, здорово, лучше бы я была, нехорошо. Лезет мне в голову мечта какая-то, никуда от нее не уйду. Вот вам признание, пожалуйста. Борису дурь в голову лезет, а тут мечта в голову лезет. Не через сердце идет, что в одного, что в другого, а дурь в голову лезет. Потому что вот тот самый помысл, о котором мы с вами говорили. Помысл, не чувство. Языком лепечу слова, а на уме совсем не то. Точно мне лукавый в уши шепчет. Да все про какие-то дела нехорошие. И то мне представляется, что мне самой себя совестно сделать, что со мною. Ночью не спится мне, все мерещится, шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной, точно голубит меня. Уж не снятся мне, Валя, как прежде райские деревья да горы. А точно меня кто-то обнимает, так горячо-горячо ведят меня куда-то. И я иду за ним, иду, иду. Ну? Да что же я тебе говорю, ты девушка, оглядываясь. Говори, я хуже тебя. Вот вам сочетание. Ну? Это же интересно. А продолжение какое? Вот вам, пожалуйста, сочетание. То есть она уже находится в прелести уже давно. И теперь бы, так сказать, остыть бы немножко. Нет. А Варвара говорит, нет, вот погоди. Да говори. Да что ж мне, говорит, стыдно мне. Да говори, нужды нет. Сделается мне так душно дома, что бежала бы их. Такая мысль придет на меня, что как бы моя воля, каталась бы я теперь по Волге на лодке с песнями, либо на тройках хорошей обнявшись. Только не с мужем. А ты почем знаешь? А как мне не знать? Ох, Варя, грех-то у меня на уме. Ведь этого нехорошо, Варенька, это страшный грех, Варенька, что я другого люблю. Все, признание произошло. А что мне тебя судить? У меня свои грехи есть. А дальше, ну вот погоди, тихо, ну едет, уже и погуляем. Но тут смотрите, как тонко, в общем-то, поступает Островский. Если эти две барышни уже прельщены, пребывают в прелести, и понятно, что они уже теперь идут семимильными шагами ко греху, и их должен кто-то остановить. Кто? Или хотя бы должна быть какая-то остуда, трезвление быть. Да, вот какая-то барыня появляется. Что, красавица, что тут делается? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело, весело, красота-то ваша вас радует? Вот куда красота-то ведет, показывает на Волгу. Вот-вот, самый омут. Варвара улыбается. Что смеетесь, не радуйтесь, стучит палкой. В огне гореть будете в неугасимом, все в смоле будете кипеть неутолимым. Вон, вон, вон, куда красота-то ведет. И уходит. Для Катерины, которая, в общем-то, чувствует свое греховное состояние, она прореагировала первая, не Варя. Ох, как она меня испугала, я дрожусь, а точно пророчит она что-нибудь. Так понимаете, вот девушка, ты ходишь в церковь, беги туда и кайся. Почему? Потому что Варвара-то с другой стороны подпитывает, и еще кто-то с левой стороны шепчет. И тут разгорается отношение. Кабанов собирается уезжать. Кабанова, естественно, наставляет свою сына. «Ну ты помнишь все, что я тебе сказала? Смотри же, на носу себе зарублю». «Да помню, маменька. Но теперь все готово. Лошади приехали, проститься тебе только, да и с Богом». «Ну, с маменька пора. Ну, чего изволитесь?» «Ну что ты стоишь? Раз вы порядку не знаешь, приказывай жене-то, как жить без тебя». Смотрите, порядку не знаешь. Это что? Это по заведенному или действительно нужно жене что-то говорить? Да она и чай сама знает. Ага, значит, уже порядок нарушен. Разговаривай еще. Ну-ну, приказывай, чтобы я слышала, что ты ей приказываешь. А почему обязательно нужно приказывать? Разве действительно она не знает, разве она сама не может определить, как себя вести? Скажи, чтобы не грубила свекрови, не груби. Чтоб почитала свекровь как родную мать, почитай, Катя, маменьку как родную мать. Чтоб сложа ручки не сидела, как барыня, работай что-нибудь без меня. Замечательно, да? Работы-то нету. Ну-ну-ну, в окна не гляди. Чтоб на молодых парней не заглядываться. Да когда ж, маменька, ей-богу? Ломаться-то нечего, должен исполнять, что мать говорит, да? Кабанов, сконфузившись. Не заглядывайся на парней. Но теперь поговорите про между себя, коли что угодно, пойдем, Варвара. И вот Кабанов. Катя, ты на меня сердишься? Нет. А что ж ты такая? Ну, прости меня. Катерина, да бог с тобой. Обидела на меня. Катерина, кидаясь на шею. Тише, не уезжай, ради бога, не уезжай, голубчик, прошу я тебя. Да нельзя, Катя, коли маменька посылает. Как же я не поеду? Ну, бери меня с собой, бери. Да нельзя. Отчего же, тише, нельзя? Да куда, как весело с тобой поехать? Вы мне уже заездили здесь совсем. Я не чаю, как и вырваться, а ты еще навязываешься со мной. Хороший муж, да? По домострою. Замечательный такой муж. Крепкий, опора в жизни. Так неужели ж ты разлюбил? Да не разлюбил. А за это какая-то неволя, от какой хочешь красавицы жены убежишь. Ну ты подумай, какой ни на есть, а я все-таки мужчина. Хорошая характеристика. Какой-никакой, да? Всю эту жизнь вот так жить, как ты видишь, так и убежишь от жены. Так как я знаю, что теперь еще что две недели никакой грозы надо мной не будет. Смотрите, замечательно, да? Драма называется «Гроза». Фон «Гроза» сколько угодно. Гроза появляется, потом исчезает, потом опять появляется. Гроза наводит страх на Екатерину. Гроза как гром небесный, как кара небесная, все это присутствует. Гроза Кабаниха. То есть вот «Гроза» – ну такое полисемичное слово, потому что много в этом символе смыслов. Да, как вот я, что никакой грозы надо мной не будет, кандалов этих на ногах. Да так жены ли мне? Да как же мне любить-то тебя, когда ты такие слова говоришь? А действительно, как? Хорошо, ну 2 недели погуляет, вернется. А дальше как жить? Потому что тут, в общем-то, раскрылся он во всей полноте своей. Тогда, может быть, и понятно, почему она в другого влюбилась. Потому что этот-то отталкивает. Кабанов, слова как слова. Какие же мне еще слова говорить? Кто тебя знает, чего ты боишься? Да ты же не одна с маменькой остаешься. Замечательно. Защита и вообще опора. Ой, Тиша, на кого ты мне оставляешь? Быть беде без тебя, быть беде. Да возьми ты с меня какую-нибудь клятву страшную. Какую клятву? Ну такую, чтобы я не смела без тебя ни под каким видом, ни говорить ни с кем чужим, ни видеться, чтобы и думать я не смел. Да на что же это? Да успокой ты мою душу, сделай такую мизду. Ну как же можно за себя ручаться? Мало ли что в голову может прийти. То есть мы уже видим, что в голову пришло и Борису, и ей пришло, так сказать, мало ли что пришло. Катерина, падай на колени. Ну, чтобы не видать мне ни отца, ни матери, умереть мне без покаяния след. Ну, что ты, какой грех-то? Я и слушать не хочу. Голос Кабанова, пора, Тихон. Ну, все, понимаете? А почему он даже малость такую не сделал для нее? Почему действительно не попросил, чтобы она дала слово? Потому что слово нужно, в общем-то, держать. Это какой-то сдерживающий для него, в всяком случае, фактор бы был. А почему не берет на это? Да потому что ответственность на себя не хочет брать. Да, потому что он будет за нее теперь отвечать. Если возьмет с нее слово. И в ответе. А так, так сказать, отмахнулся. Ответственность где-то. Ну, мало ли что, ты самостоятельно. Ничего не знал, вот сама ты будешь поступать так, как считаешь, так сказать, вот нужным.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Пора читать.
1: В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга Александра Дьяченко «Телефон доверия и другие рассказы». Автор – отец Александр, протоиерей Александр Брагар. Родился в 1960 году в Москве в семье военного. Родиной своей считает Белоруссию, где прошли детство и юность. Окончил православный Свято-Тихоновский институт, бакалавр теологии. Активно занимается миссионерской и просветительской работой. Автор книги «Плачущий ангел. В круге света. Схолии». Главной своей писательской задачей считает привести человека в храм. Является настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии. Автор отказывается называть себя профессиональным писателем, но его рассказы о приходской жизни, о людях, которых он знает и любит, привлекают своей искренностью и добротой. Судьба сводила отца Александра с разными людьми. Их жизненные истории послужили основой для представленных в книге рассказов.
2: Вот что сам автор говорит о том, как ему пришла в голову мысль написать рассказы. «Родилось это творчество не тогда, когда подумалось, ай дай-ка я что-нибудь напишу, но при стечении определенных обстоятельств. Я начал писать в живой журнал, когда дети приехали из Москвы, я им что-то рассказывал, они посмеялись и говорят: «Пап, пройдет немного времени, все это забудется и сотрется. Ты записывай истории, мы тебе в ЖЖ страничку сделаем». Я стал писать такие небольшие рассказики. Писал, писал, писал. Но я же священник, и так дел полно. А тут еще пишу, пишу. Вот и думаю, все, хватит. Побаловался, и ладно. А у меня уже было около 200-300 подписчиков, и они просят продолжения. Людям-то понравилось. Я подумал, эти рассказы по-другому подать, со смыслом. Но совсем не нравоучительно. Потому что, если говорить менторским тоном, то люди сразу это понимают. Закрывают страничку. А если это книжка, то ее выбрасывают. А когда ты просто рассказываешь, это принимается. Даже более того, я стал писать правду о себе, что здесь вот я ошибся, здесь неправильно поступил, а мне возражали, что священник не имеет права ошибаться.
1: Священник Александр Дьяченко – один из самых популярных пишущих батюшек. Сборники его рассказов о приходской и просто жизни давно полюбились читателям. И при этом он считает себя прежде всего священником, а свои рассказы – частью своего служения. На вопрос журналиста, есть ли будущее у новой книги «Телефон доверия» и другие рассказы, автор отвечает, цитата: «Думаю, что есть. Конечно, если продолжить все дальше упрощать человека, делать из него приложение к ноутбуку, этот процесс затянется. А если наоборот, обратить внимание на ребятишек, что собираются еще только идти в свой первый класс, преподать им хорошую полезную книгу, привить им любовь к чтению, то и книга, причем в своем первоначальном бумажном варианте, вернется в наши дома». И это подтверждают многочисленные отзывы, вот некоторые из них. «Хорошая душевная книга, в ней герои – живые люди, взятые прямо из жизни без прикрас. Как же важно сохранить наставления опытных духовников. Вот незафиксированное все забывается, а записанное остается до следующих поколений. Замечательные истории. После прочтения некоторых не могла сдержать слез, а другие наполняли радостью и надеждой».
0: Пора читать.
3: В эфире радио «Образ».

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
1: Митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский. Простые истории. Читает протоиерей Евгений Худин.
4: Поруганное детство. Наше поколение, слава Богу, не знает ужасов войны. Мы не пили полной чашей взахлеб до беспамятства горечи лишений. Не знали, как горят деревни, часто вместе с жителями, бабами, беспомощными стариками да малыми детьми, загнанными в один большой совхозный сарай. Не испытывали ежеминутный страх от ужасов оккупации. Мы не видели лиц узников концлагерей, не слышали стонов вдов, леденящих всю округу от полученных похоронок. Слава Богу, мы не знали этого. Но мы слышали об этом от наших дедов, отцов и матерей. Мы слышали переливистый звон медалей. Нет, не бессмертных, живых полков солдат и солдаток, прошедших этот ад войны, идущих в колоннах победителей. Их лица, их рассказы в нашей памяти. Их непобедимая вера в Бога и победу в нашем сердце. Их вместе с крестом и Георгиевской лентой мы носим у себя на груди, у самого сердца, чтобы каждое его движение непременно соприкасалось с этими бесценными ценностями и соотносило с ними то, чем мы живем сегодня. Время было страшное. Репрессии внутри страны, военная угроза извне. Страшное, но не способное победить человеческую любовь. Люди любили, женились, создавали семьи, рожали детей. Мамочка моя родилась в страшном 1937 году. Кроме нее в семье детей было уже двое. Старшая Антонина, средняя Валентина, а самой младшей стала она, моя будущая мама Галина. В 1941 году началась война. Маме было 4 года. Отца своего, Ивана Семеновича, она особенно хорошо запомнила, когда он вечером пришел домой перед отправкой на фронт. Все молчали, не знали, что будет дальше. Тихо плакали. Бабушка собрала ему нехитрую походную снедь. Присели на дорожку, он поцеловал своих девчонок, жену и, обратившись к своей старухе-матери Параскеве, как-то хрипло произнес: «Мама, береги Машеньку и девочек». Надел шапку и вышел. В 1942 году он погиб под Новгородом у деревни Мясной Бор. Уже в августе 41 года немцы оккупировали Великие Луки. Наряду со зверствами оккупантов начались депортации. Вывозили рабсилу и в Великую Германию, и поближе, в лояльные ей страны бывшей буржуазной Прибалтики. Так бабка моя Мария со своей престарелой свекровью и двумя малолетними девочками на руках оказались на литовской станции Скапишкис, на хуторе лагерного типа, состоящем сплошь из землянок. Под косым осенним проливным дождем хочешь жить – попробуй, не хочешь – никто тебя не заставляет. Хутор большой, земли много, вокруг лес. В лесу лесные братья, не отличавшиеся от своих братьев-нацистов ничем, может быть, кроме еще большей жестокости. Земли было много, работы соответственно. Однако жили литовцы очень бедно. Кроме деревянных колодок, владельцы хуторов не знали иной обуви. К депортированным русским относились как к рабам. Раб, он и есть раб. И наши

Уже в поздние послевоенные годы, услышав немецкую или литовскую речь, мама просто вставала и уходила. Официальные данные говорят о том, что репатрианты в СССР не получали никаких компенсаций за бесплатный труд и моральный ущерб в годы войны, из-за того, что Советский Союз в 1953 году отказался от репарационных претензий к ГДР. Лишь после воссоединения Германии в 1994 году был учрежден специальный фонд, целью которого была выплата компенсаций в несколько тысяч евро детям войны за поруганное детство, за то, что детства просто не было. И мама моя, и ее старшая сестра были признаны теми, кто имел право на получение этих компенсаций. Но они не любили затрагивать эту тему в разговорах, а мы-то в сущности не особенно и интересовались этим. У взрослых свои счеты с войной. В начале 2000-х годов, уже будучи в епископском сане, я в очередной раз приехал из Америки в краткосрочный отпуск к родителям. И в один из вечеров родительница моя завязала со мной разговор. Он касался войны, пережитого, выстраданного, памяти, которая никак не хочет отпускать этих воспоминаний, боли, до сих пор носимой в сердце. Зная, что мама не любит эти военные темы, я попытался было перевести беседу в другое русло, но был достаточно твердо остановлен. «Сынок, Владыка, у меня к тебе есть просьба, только обещай мне, что ты не скажешь маме «нет». Уже по началу обращения я понял, что дело было обдумано уже не один раз. Решение принято, и мне не останется ничего другого, как только согласиться. Видя мое смущение, мать снова повторила, только еще более решительно, надавив на все мои слабые места одновременно. «Сынок, я тебя сейчас попрошу, если хочешь, на колени встану, только ты мне не отказывай». «Господи Боже, мама, да что у тебя за просьба? Ты меня до инсульта доведешь». Этим временем она запустила руку в карман своего домашнего халата и вытащила оттуда достаточно плотный, изрядно помятый конверт, перетянутый тонкой зеленой резинкой для купюр. Она сняла с него резинку и открыла верхний карман конверта. В нем лежали дойчмарки и евро. Мать протянула конверт мне и со слезами произнесла: «Сыночка, милый, ты мне обещал не отказывать. Ты знаешь, откуда у меня эти деньги? Они немецкие. У мамы твоей не было детства, война проклятая. А эти немчуги решили к старости со мной расчитаться за то, что папу убили, что сестра моя Тося умерла голодной смертью в Ленинграде, за то, что хлеба вдоволь не видели, за то, что мамочка моя на трех работах работала, руки в кровь стирала на стиральных досках, чтобы нас с сестрой прокормить. Разве этими марками боль мою закроешь? Не нужны мне они. Взять их не могу, себя уважать перестану. Пожалуйста, возьми их себе. У тебя же детство было, пусть к твоему прибавится хоть немного и моего поруганного». И она протянула мне этот конверт. «Мама, но что я-то с ними делать буду? Это же часть твоей жизни. Как я могу ею распорядиться?» Поняв, что сопротивление с моей стороны сломлено, мать смахнула слезы с глаз и не без иронии сказала: «Вот ездишь на машине, купи себе колеса новые. И шут с ними, сносится, так и выкинешь». «Мам, это невозможно. Купить колеса за твое поруганное детство, потом все это выкинуть? Ты благослови меня. Я архиерей и закажу себе панагию с изображением Божией Матери, которая тоже очень много страдала и очень любила своего сына. Пусть это будет твое благословение мне и память о твоем поруганном детстве». На этом мы и договорились. Мастерам была заказана панагия с образом Божией Матери Умиления, а когда мы вместе с мамой поехали на праздник Адигитрии Смоленской, подойдя и приложившись к чудотворному образу, я достал из кармана коробочку и открыл ее. В футляре лежала уже готовая панагия. «Мамуль, вот это твое поруганное детство. Посмотри, какое оно святое и красивое». Мать перекрестилась и поцеловала панагию так, как будто целовала саму Пречистую, которая хранила ее всю жизнь. «Можно я надену ее на тебя прямо здесь?» «Конечно, можно».
Я снял

поклобок и наклонил голову. «Пусть это будет от меня память и мое материнское благословение. В самые важные и ответственные дни своей жизни, в день именин или в день рождения, я надеваю мамино благословение и ношу с благоговением ее поруганное детство у себя на груди».

0: Вы слушали книгу митрополита Меркурия Ростовского и Новочеркасского, читал протоиерей Евгений Худин.
1: Все образуется.

0: митрополит Меркурий Ростовский и Новочеркасский. Простые истории. Читает протоиерей Евгений Худин.
1: Непростая фотокарточка. Сегодня 15 января, день моей диаконской хиротонии. Сколько лет уже прошло, а помню все, как будто вчера было. Думается, что начало моему нынешнему служению было положено еще в самом раннем детстве. Оно закладывалось постепенно, соприкосновением с живой верой моих знакомых, чтением из-под тишка житий святых или творений святых отцов, доходивших до меня часто фрагментарно. Иногда это была лишь часть книги, разделенной кем-то и, может быть, таким образом спасенной от полного уничтожения. Пусть совсем маленький, но подвиг ради Христа. Потерпеть насмешки. Пробраться через бурелом и крапиву за святой водой на заброшенный источник. Бросить играть с мальчишками в подкидного дурака. Потому что игра в карты вызывает азарт, а это недостойно христианского образа жизни. И так далее. Всему присовокуплялись духовные рассказы моей крестной. Проявившийся интерес к церковному искусству, к иконам и к сюжетам. Так, в общей сложности, состоялось мое воцерковление, а далее и первое знакомство с преподобным Серафимом. Среди многих, в том числе и старинных образов в доме крестной моей, висела черно-белая фотокарточка, сделанная с иконы, где преподобный в белом блохончике, стоя на коленях на огромном круглом валуне, молится с воздетыми перед образом Богородицы руками. Так был художественно запечатлен великий подвиг молитвенного стояния преподобного протяженностью в 1000 дней и ночей. И я мальчишкой подходил к этой фотографии, целовал ее, благо, что мог достать, не забираясь на табурет, и все время думал, как это можно так долго выстоять на холодном камне. Мысль эта длительное время не давала мне покоя, особенно после того, как я сам попробовал также помолиться в лесу. Но это уже другая история. А почитание отроком преподобного Серафима, видимо, выглядело со стороны весьма и весьма умилительно. Как все в жизни связано. Приняв постриг по благословению архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла, за полгода до окончания института я решил встретиться с ним для того, чтобы окончательно обсудить вопрос своего будущего устройства в епархии. Владыка приехал служить в Калининград в воскресный день, который совпал с праздником преподобного Серафима Саровского. Приехал накануне поездом. Его встретили. Как доверенное лицо настоятеля, я хлопотал по хозяйству. На моей совести было накрыть стол, сервировать, все приготовить к обеду. Владыка приехал с вокзала. Я подошел под благословение. «Ну как ты, брат Меркурий?» «Слава Богу, Владыка, все хорошо, но очень хотел бы с вами поговорить». «Прекрасно, давай сейчас и поговорим». «Владыка, вы только с дороги, устали. Всеночная через 1.5 часа. Может быть, вы немного отдохнете, покушаете. А я, если благословите, поеду в собор готовить все к службе». «Да, пожалуй, так лучше будет. Поезжай, поговорим вечером». Я отправился в собор, чтобы проверить, все ли подготовлено на должном уровне к архиерейскому богослужению. Ходил я на службах, как и полагается мантийному монаху, в рясе, в мантии, в клобуке. Позволить же себе эту радость мог только в церкви. Время было иным, не похожим на настоящее. О моем постриге в монашество не знал почти никто, даже родные. Нужно было на людях вести привычный для всех, в том числе и внешний, образ жизни. Это было необходимостью не самосохранения, но сохранения своих близких. Мне было всего 25 лет. Но когда я надевал монашеские одежды, то думал, что жизнь я уже прожил, и в церковном мире знаю все. За плечами была, как мне тогда казалось, уже целая школа. И немалая, ведь и подьяконствовал у владыки Иоанна, у владыки Владимира. Хорошие и строгие учителя, протоиереи и протодиаконы. А в этот вечер на службе и подьяконы что-то во всем медлили. Ну а я же, соответственно, своему опыту их строил. Приехал владыка, началась служба, я суечусь. Владыка в алтаре молится на своем учиненном месте. И, чувствую, краем глаза посматривает на меня, чрезмерно переживающего. Прошло совсем немного времени от начала богослужения, запели стихир «На Господи возвах». Владыка показывает жестом, чтобы я подошел к нему. Ощущение было таким, что моя жизнь закончилась. Наверняка я совершил какую-то оплошность, сделал что-то не так, и вот наступил роковой час расплаты. А ведь вечером должен состояться разговор о перспективах жизни. Какие там теперь перспективы? Подхожу с трясущимися ногами. Дрожь в коленях и от чувства благоговения перед архиереем, и от мучающего вопроса, вдруг огорчил его чем? По мере приближения это чувство поменялось на совершенно другое. Владыка улыбался, перебирал в руках четки и с небольшим прищуром, но очень пристально смотрел на меня. «Слушай, отец Меркурий, а что, если я тебя рукоположу завтра в диакона? Что ты скажешь на это?» А что я мог сказать? Это было начало 1989 года. Церковь уже стали немного замечать, но она все еще была в советском идеологическом гетто. Никакой самостоятельности у епископата не было. Все назначения согласовывались с уполномоченным по делам религии при Совете министров, и именно от его утверждения, регистрации, в конечном итоге зависело, сможет ли священник приступить к исполнению указа архиерея или его примут соответствующие органы из-за противоправных действий. А уполномоченный местный в алтаре стоит и смотрит издалека, как мы с владыкой общаемся. А я студент 6-го курса медицинского института, впереди ГОСы и распределение. 3 года отработки. А если ты не едешь на отработку, тебя разыскивают через прокуратуру и в обязательном порядке возвращают на место распределения. Государство тебя учило, так будь любезен отработать свой долг. Это сейчас ты вольная птица, а тогда все было в принудительном порядке. Когда я услышал вопрос, у меня наступило понимание того, что сейчас должно произойти что-то такое, что определит всю мою дальнейшую жизнь. Владыка, что я могу сказать? Разве необходимо мне было бы принимать монашество, если бы я не думал о священнослужении? Но я ведь понимаю и то, какую ответственность вы берете на себя, делая мне это предложение. Если что-то пойдет не так, какими будут последствия? Ну, я вылечу из института. А вы? Владыка прекрасно понимал, о какой череде последствий шла речь, поскольку он не так давно осмелился открыто высказаться о нецелесообразности введения советских войск в Афганистан. За это должен был покинуть Ленинград, город, в котором родился и вырос, расстаться с любимой им духовной академией, оказаться в одной из самых глухих и малоперспективных епархий – Смоленской. Я и он, конечно же, понимали, какими печальными могут быть последствия. Мне на мгновение даже показалось, что мои слова несколько смутили его. На мгновение, не более. А затем все та же уверенность в глазах. «Владыка», — продолжал я свое последнее слово, — «я не могу сейчас самостоятельно ответить на ваш вопрос. Однозначный ответ с моей стороны — слишком большая ответственность. Позвольте сказать так. Как благословите вы, так и будет». Вот так. Просто ему себя отдал. Владыка помолчал и произнес. «Давай-ка помолимся. Вопрос и правда очень серьезный». Похоже, сказанные мною слова совпали с его мыслями. Когда он сказал «давай помолимся», то, думается, сделал это совсем не потому, что смутился. Это был весьма оправданный шаг. Любой священник опытно знает, что прежде чем принять решение, надо сначала помолиться. Никогда нельзя отвечать моментально. Я перешел на другую сторону алтаря. Что было у меня внутри? Все клокотало. Ощущал, словно я весь пульсирую вместе с сердцем. Слезы тихо полились из глаз. О чем молился? Просил. Господи, только бы не сказал «нет». Если скажет «нет», чем и для чего жить? Из того, что было написано выше, может сложиться впечатление, что наш разговор длился вечность. Для меня это и было вечностью. А ведь всего-то навсего пропели стихиры, 3 минуты, 4. После входа владыка снова жестом позвал меня к себе. Пристально еще раз взглянул на меня и твердо произнес. «Молись усердно, отец Меркурий. Завтра твоя хиротония. Господи Боже, это была Пасха. Как можно себе такое представить? Скандал, разлад с родственниками и друзьями, отчисление из института, может быть, даже каторга». Все было принесено в жертву тем словам, что он произнес. Владыка пригласил подойти настоятеля, который пребывал в смущенно-недоуменном состоянии от мысленных предположений о теме нашего с архиепископом общения, и произнес: «У отца Меркурия завтра хиротония. Вопрос решен». Надо было видеть реакцию отца-настоятеля. Шок. «Примите у него, батюшка, исповедь и присягу». Настоятель утвердительно закивал головой, не понимая еще до конца, что происходит. «Хотя нет», — обратился к нему снова владыка. «Я его сам исповедую и сам приму присягу. А сегодня в конце службы мы поставим его во чтецы, здесь, в алтаре». Когда совершается поставление во чтецы, то на поставляемого надевается облачение наподобие священнической филони. Только оно намного короче священнического и своим размером указывает на самую начальную степень посвящаемого. Соответственно, и называется филонька. Так вот, эта белого цвета филонька всегда висела в ризнице. Я знал это точно, потому что шил ее вместе с соборной портнихой. Когда же отправились, чтобы ее приготовить, то филоньки не оказалось. Обыскали все. Странно. А на следующий день она обнаружилась на прежнем месте. Отец-настоятель подошел к владыке и доложил, что дело движется к хиротесии. А филоньки нет. И нет ее нигде. «Воздух белый дайте», — попросил архиерей. «Воздух — большой прямоугольный плат, которым покрываются святые дары на литургии. Единожды он возлагается на главу диакона в момент его священнической хиротонии. На главу. На плечи — никогда. При округлившихся от наблюдаемого глазах уполномоченного я был поставлен во чтецы». После хиротесии владыка сказал мне: «Запомни, что вместо филоньки воздух возлагали. Это какой-то особенный знак в твоей жизни». Вечером возвратились домой, поужинали. Была возможность побеседовать, затем была исповедь. Здесь мне необходимо сказать, что владыка обладает удивительным чувством такта к приходящему на исповедь человеку. Он даже полунамеком не показывает своего превосходства над кающимся, но тактично помогает человеку открыть свое сердце Богу. Он не задает вопросов, которые могут смутить, надломить человека, вызвать в нем смятение. Я один раз исповедовалась у него, тогда архиепископа, ныне святейшего патриарха, но этот опыт исповеди на всю жизнь. На следующий день, в праздник преподобного Серафима Саровского, состоялась моя дьяконская хиротония. По уставу, встав с репидой у престола, я поднял глаза и увидел висящую на противоположной стене алтаря новонаписанную икону преподобного Серафима на камне. 20 лет промелькнуло в секунду. Маленький мальчик благоговейно крестился и целовал черно-белое фотографическое изображение преподобного Серафима. Но в этот момент мне показалось, что батюшка Серафим, стоя на камушке, улыбался, глядя теперь уже на молодого иеродьякона.
0: Вы слушали книгу митрополита Меркурия Ростовского и Новочеркасского, читал протоиерей Евгений Худин.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Согласитесь, что когда видишь море, хочется не просто смотреть на гребни волн, а броситься им навстречу, побежать, нырнуть, раствориться в них. А вот французский композитор Клод Дебюсси предпочитал любоваться морем с берега, наблюдать. И дело здесь не только в том, что он не умел плавать. Дебюсси считал море самым музыкальным, что есть на свете. Все началось с детства, когда в 1870-х годах он гостил у своей тети в Каннах на побережье Средиземного моря. Для ребенка оно было не просто большим и синим. Его притягивала живость, переменчивость стихии, оттенки волн, их изменения с погодой и временем суток. Но больше всего Дебюсси любил слушать голос моря. Отец, служивший в морском флоте, часто рассказывал Клоду о морских горизонтах и дальних странах. А родные даже прочили Дебюсси в матросы, о чем он позднее и сам любил шутить. Эта любовь к морю осталась с ним на всю жизнь. В его кабинете в парижском особняке висела знаменитая гравюра «Большая волна в Канагаве» японского мастера Кацусики Хокусая. А во время работы над своим самым крупным оркестровым сочинением «Море» Дебюсси ставил ее прямо перед собой на рояль для постоянного вдохновения. По желанию композитора, именно ее копия в приглушенно-зеленоватых голубых тонах украсила обложку первого издания партитуры. Дебюсси понимал, что о море не расскажешь, например, в симфонии с ее строгой формой. Мимолетные состояния волн и морские краски можно лишь запечатлеть в быстрых звуковых набросках. Так он и определил жанр своего сочинения – три симфонических эскиза «От зари до полудня на море», «Игра волн» и «Диалог ветра и моря». Как у художников, особенно импрессионистов, зарисовка передает общее настроение, а не каждую деталь, так и у Дебюсси важнее не рассказ, не сюжет, а впечатление. Он ловит саму суть моря, игру света на воде, внезапные порывы ветра, тишину между волнами. Значительную часть моря Дебюсси писал вдали от побережья, в небольшом городке Бишен, где с холмов не было видно ни горизонта, ни прибоя. «Я не вижу моря с холмов Бургундии, но оно в моей памяти. Море в моей душе больше, чем на самом деле», — признавался композитор. А позже он работал над своими музыкальными эскизами уже под шум волн, отдыхая на побережье пролива Ла-Манш. В письме своему другу, издателю Жаку Дюрану, он восторженно писал: «Море отнеслось ко мне очень хорошо. Оно показало мне все свои одежды.

Но поздняя осень настанет, природа состарится вдруг. С днем каждым все вянет, и ноет в ней тайный недуг. Петр Вяземский.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Рейнгольд Глиер. Дуэт для скрипки

0: Читаем классику.
1: Погрузитесь в тонкую, щемящую атмосферу чеховского рассказа «Дом с мезонином». В историю, где любовь едва успевает раскрыть крылья, чтобы тут же разбиться о стену чужих убеждений. Этот рассказ о том, как легко потерять то, что по-настоящему дорого, и как горько потом возвращаться к воспоминаниям о несбывшемся. «Дом с мезонином» – один из известнейших рассказов Антона Павловича Чехова, прозвучит в программе «Читаем классику» в исполнении Олега Демина 21 и 22 сентября в 10 часов утра.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Малая Родина.
1: Борский район – один из самых значительных по площади районов Нижегородской области. Его южная граница проходит вдоль левого берега Волги. Он граничит с Кстовским, Ковернинским и Семеновским районами, а также с Лысковским и Городецким. Районный центр город Бор расположен напротив Нижнего Новгорода, с которым соединен совмещенным автомобильным и железнодорожным мостом и пассажирской канатной дорогой. Ближайшие к Бору города, кроме Нижнего, Семенов, Балахна, Дзержинск, Городец и Кстово. Первые поселения на территории современного Борского района появились за 2000 лет до нашей эры. По сведениям археологов, древние люди заселяли в то время берега реки Везломы и занимались охотой и рыболовством. Они относились к племенам финно-угорской языковой группы. Активное заселение здешних мест русскими началось с XII века. Позднее на месте, где река Везлома впадает в Волгу, образовались слободки Везломская, Копытовская и Никольская, которые считаются прародиной Бора. Впоследствии они слились в Никольско-Боровскую слободку, а с XIV века это место известно как Боровская слобода по сосновому лесу, выходившему в этом месте к Волге. В XIV веке слободка Боровская, находясь у начала Заволжской торговой дороги, преобразовалась в крупный населенный пункт – село Бор, окруженный дремучим, местами непроходимым лесом. Жители Заволжского села и его окрестностей промышляли охотой и рыболовством, занимались различным ремеслом, плотничали, прекрасно владея столярным инструментом и изготовляя различные предметы крестьянской домашней утвари. Плели лапти, обжигали древесный уголь, ткали из мочала кули и рогожи. Были и лесные обитатели, которые жили без власти и закона, занимаясь разбоем и грабежом. Начало XVII века связано с наиболее интенсивным заселением территории будущего Борского района. Среди поселенцев были выходцы из Москвы. Скрывались в Керженских лесах раскольники и участники крестьянских войн под руководством Болотникова, Разина и Пугачева. Селились в этих землях и беглые крепостные крестьяне. После отмены крепостного права село Бор стало большим торговым селом. Водная дорога, Волга, удобно связывала его с Нижним Новгородом. Центром села являлась базарная площадь с торговыми рядами, складами, трактирами, где еженедельно шумели базары, а дважды в год, 9 мая и 15 сентября, устраивались однодневные ярмарки. Тысячи людей из окрестных сел и деревень привозили на продажу хлеб, масло, сало, скот, пушнину, кожи, приобретая у купцов ткани, галантерейные и промышленные товары. Экономику юга и юго-запада Семеновского уезда, где в настоящее время расположен Борский район, определяли прежде всего кустарные промыслы, самыми значительными из которых были валяльный, переработка шерсти, и металлический промысел, производство гвоздей, якорей и цепей. Центром кузнечного производства в районе была так называемая Красная Рамень, местность, включавшая в себя около 19 селений, и в которой в 1875 году было 497 кузнец, а в них более 1000 кузнецов. На окраинах самого села Бор располагалось до 25 кузнец. Валяльным производством в районе занималось несколько десятков селений. Тысячи человек изготавливали войлок, кашму, шляпы, валяную обувь, стельки. Сбыт готовой продукции, как и доставка сырья, производились через Нижний Новгород и его ярмарку. Истори часть населения Бора и его окрестностей занималась извозом. Переправа через Волгу напротив Нижнего Новгорода насчитывает не одну сотню лет. Во все времена Борский перевоз выполнял роль главных ворот Нижнего Новгорода в Заволжье и обратно. В XIX веке его значимость многократно возросла в связи с переносом в волжскую столицу Всероссийской ярмарки. Через перевоз туда и обратно проезжало до 200 тысяч человек и перевозилось до 150 пудов

не всякого работного люда. После опустошительного пожара 1893 года, почти уничтожившего Бор, в эти места прибыло множество чернорабочих мастеровых людей, занятых в строительстве. Росло население будущего Борского района. С XIX века с постройки судомеханического завода начинается развиваться промышленность. Этому способствовало и удачное местоположение. Наряду с существованием кустарей-одиночек происходит значительный рост фабрик, принадлежавших местным предпринимателям. Мельница Бугрова, Блинова, Башкирова, Нижегородский теплоход Сироткина, фабрика валяльной обуви. Сегодня, спустя столетия, на территории Борского района развиты стекольная, машиностроительная, топливная, деревообрабатывающая отрасли, а также легкая пищевая промышленность. Крупные предприятия района – Борский стекольный завод, Нижегородский теплоход, Борский силикатный завод. Всего на территории района расположено более 30 предприятий. В 1930 году Бор, объединившись с несколькими селами и слободками, получил статус поселка, а вскоре, в 1938 году, становится городом. Герб города был утвержден только через 40 лет. На золотом поле изображена эмблема, состоящая из парусника, литер «Бор», венка из колоса, хвойной ветви и шестерни. На щите красно-синяя кайма, на которой расположен герб Нижнего Новгорода. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Песня про гробы. Светлая седмица переполняет радость от того, что Господь победил смерть, болезни, горе и печаль. Хочется этой радостью делиться и делиться. Ее много, на всех хватит, на всех, кому она нужна. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Торжественно, словно на параде, отвечают известные прихожане. Их лица светятся ярче солнца, счастливые. «Христос воскресе!» Почти лечу с кадилом и трисвешником по храму. «Воистину воскресе!» — вещает пономарь Семёныч из алтаря. «Воистину воскресе!» Из-за колонны ликует Виктор, старый христианин, беженец из Азербайджана. «Воистину воскресе!» Из-за другой колонны тоненьким голоском звенит Екатерина, беглянка с Украины. «Воистину воскресе!» Это Илья, переселенец из Казахстана. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» В храме 5 человек. Все беженцы с русской земли на русскую землю. Рассказывают, что в этих самых станах и даже на Украине тосковали по духовности. Оттого и прибежали сюда, в центр Святой Руси, побросав квартиры и работу. А тут местные беженцам не радуются. Если же уличают в церковности, вовсе съедают. «Пусть лучше съедят свои православные», заявил как-то по прибытии из Азербайджана Виктор. «Православные?» — удивился я. «Так ведь православные не съедают. Они, то бишь мы, не волки». «А как же?» — он задумался. «Вот так. Да. Да. Но пасхальное настроение разгоняет все темные мысли. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» После службы довольные 5 молитвенников расходятся по домам, словно фонарики разбредаются по темным проулкам и приветствуют мрачных соседей, дымящих на лавочках возле дворов. «Христос воскресе!» Те в ответ ворчат. «Интересно, а почему так? Может, мы, священники, мало проповедуем? Хотя куда уж больше и в телевизоре, и в печати, кругом. С такими мыслями бреду домой. Меня отвлекает женщина, чей огород подходит вплотную к стене храма. Вот и ее церковная жизнь не волнует. Может, я виноват. Батюшка, можно вас спросить?» «Ого, думаю, неужели духовное шевеление? Отрадно». «Конечно», — говорю и добавляю, — «Христос воскресе». «Ну, это у вас там, может быть, и воскресе». «Вообще-то везде и всегда», — отвечаю. «Так о чем вы спросить хотели?» «Да вот у кума мать при смерти. Он ей гроб смастерил, а сам греха испугался. Спроси да спроси у папа, грех это или нет, когда сын для матери гроб делает». «Грех, — говорю, — когда человек в церковь не ходит, когда в праздник бездельничает, когда не постится, ворует и сквернословит». «Да нет». Даму ответ явно не устроил. «Это все ерунда. Вот вы скажите, гроб для матери делать — не грех?» Я честно ответил, «Ничего про гроб для матери Спаситель не говорил, да и вообще в Писании ничего похожего не встречается. «Говорили мне умные люди», — возмутилась дама, — «что попы ничегошеньки не знают. Так и есть. Чему вас только в семинарии учат, дармоедов? Лучше у бабки Петровны спрошу. Она-то уж побожественней любого попа будет». Женщина обиженно побрела к Петровне и долго еще возмущалась у ее калитки. «Тоже мне. Не знают, что грех, а что нет. Еще поп. Людей учит. Вот Петровна в церковь не ходит, и то знает. Не тот нынче поп пошел. Не тот». Зимнее тепло. За окошком холодрыга. Завывает вьюга. Декабрь громоздит в селе сугробы. Забор под окном почти весь утонул в снегу. Только несколько кривых штакетин гордо торчат над бескрайней белизной. Временами сельская жизнь полна романтики. В печи полыхают дрова, в трубе поет ветер. Сижу у окна, соскреб иней со стекла и любуюсь стихией. На моем столе миска со скользкими опятами. Соседка угостила. Долго ловлю вилкой упрямый опенок. Скрипит миска, гудит печь. Признаться, даренные грибы всегда уступают во вкусе и, главное, в настроении своим, добытым в лесных походах. Мой приятель все прошлое лето регулярно звонил мне, предлагал выбраться в лес. Я все ссылался на недосуг, а сам втихую завидовал соседу, который то и дело вечерами выгружал из машины ведра с грибами. Повстречавшись с ним, я частенько пытал: «Михалыч, какая добыча на этот раз?» «Грузди пошли». Позднее снова интересовался: «Теперь что, Михалыч?» «Да вот, успенские поперли». Лето уже заканчивается, если успенские опята поперли. Вот уж и успение на носу. Не за горами и осень. Вскоре зажелтели листья, зарядили дожди. А Михалычу новое удовольствие. Осенние повылазили. Прошедшее лето выдалось холодным, но погрибничать, или, как придумал мой приятель, поучаствовать в погребении, однажды случаем улыбнулось. У приятеля как-то осенью лопнуло терпение, к моему счастью. Он не стал звонить, а просто приехал за мной и после службы усадил меня в свою машину. Уже там объявил мне, что корзинки для грибов он захватил, взял пару грибных ножичков. Словом, упаковался за двоих. Заканчивался октябрь. Михалыч, одетый по-осеннему, сидел на своей лавочке и крутил пальцем у виска, глядя, как мы отчаливаем. Дивный осенний лес. Мы добрались до дальнего кордона, углубились по дорожке к квартальному столбу. Там бросили машину и пошли бродить. Мой товарищ сразу честно признался, что Михалыч был прав, когда определил нас в дураки. Время грибное прошло, все, что успело вырасти, уже давно собрали. Но дело вовсе не в грибах. Просто если за весь сезон ни разу не выбраться в лес, то целый год потом можно будет вычеркнуть из жизни, как прожитый порожняком. Я его поддержал. Мы бродили среди старых разлапистых сосен, как будто бы в поисках маслят. Маслят, конечно, не нашли, но нашли много-много интересного. Видели белку. Она скакала высоко-высоко в сосновых макушках. Казалось, что где-то под облаками. Осеннее солнышко золотило ей шубку. Видели веселого ежа. Он прогуливался меж пней, что-то вынюхивал и задорно улыбался. в рифму ежу повстречали ужа. Он полусонный, что-то искал. А мы уже не искали. Мы уселись на поваленную сосну и разом выдохнули. Благодать-то, а тишина-то. Ежик вертелся под ногами и заглядывал в глаза своими бусинками. «Век бы отсюда не уезжал», — выдохнул я, и мой напарник эту мысль поддержал. «Зимой такие воспоминания согревают куда твои валенки. У своего дома напротив, по колено в снегу, топчется Михалыч. Он укутался шарфом и дымит папиросы. Его заметает пурга. Лица не разглядеть сквозь метели густой папиросный дым. Задумался о Михалыче и вдруг понял, что его лица я не могу вспомнить. Нет, его образ перед глазами, конечно, но он неотделим от фуфайки, валенок и папирос, так что, случись повстречать его без этих атрибутов, то я его и не узнаю, наверное, и примет особых не смогу назвать. Так, ушанка, валенки, беломор, фуфайка. Зато осеннего ежика помню как родного и ужа с белкой. Хоть портреты пиши. Потом, когда еж нас покинул, мы отправились узенькой тропкой в дубовые кварталы. Решили умные опять сыскать. По пути набрели на терновник. Любовались кустами со всех сторон, долго, чуть не до заката. Прав был Михалыч, дураки мы и есть. Он бы точно не разглядывал облетевший терновник. Отряс бы все ягоды, чтобы добро не пропадало. Или проходимцу ежу не досталось. Запах леса пьянит, голова кружится. Если Бог на земле нам такую красоту устроил, то что же нас всех ждет там, в раю? Глупые мудрецы любят об этом порассуждать. Говорят, что, дескать, как бы там хорошо ни было, все равно назад на землю захочется. Странный народ. Не знают, наверное, что лучше рая нет ничего нигде. Понятно, что трудно вообразить себя в небесном царстве, над землей, над небом, над вселенной с ее премудростями. Непостижимо далеко от болезней, войн, мизерных зарплат, оранжевых революций, от голода, холода и от жары. Там есть только Бог, целый Бог, а в нем все. Радость и счастье, любовь и жизнь, красота и справедливость. И снова счастье. И оно не заканчивается, потому что времени там тоже нет. Можно даже так не мудрствовать, а посмотреть сейчас вокруг. Из леса-то, из миллиардной частички райского подобия, и то уходить не хочется. На закате бредем тропинкой. На дубовой опушке нас встречает целый собор лесного духовенства. Приятель мне их представил. Перед нами весьма деликатесные грибы, звать их зонтики. В простонародье — попы. На вкус — куда там твои опята? До чего же им подходит это простонародное название? Если приглядеться к их великолепной компании, то эти грибы видятся уездным духовенством, которое просто выбралось в лесок от бденных трудов передохнуть. В центре, без сомнения, благочинный. Вся компания в солидных широкополых шляпах, какие нашивало духовенство в XIX веке, все весьма упитаны. Большой благочинный склонился к поникшей братии и будто поучает. Красиво. Незаметно всю полянку накрыли октябрьские сумерки. Мы спасли нашу священную компанию от грядущей лесной ночи и поспешили к машине. хрущу соседским опенком и чувствую, как улыбаются мои глаза от воспоминаний. Тогда из леса впечатлений мы привезли гораздо больше, чем грибов. Впрочем, ведь за впечатлениями мы и ездили. А грибы так, повод. Будущим летом новые нарастут. Вьюга за окном не стихает, злится. И чем она суровее, тем уютнее становится у протопленной печки. Тогда осенью мы тоже устроили себе похожий уют. На сковородке шкварчали коллеги попы, на крыльце посвистывал самовар, неторопливо журчала приятельская беседа. Не могу, правда, припомнить, что такое важное мы тогда обсуждали. Делились ли впечатлениями, критиковали литераторов, перемывали кости политикам, не вспомню. Должно быть, такие мелочи не запоминаются. А вот ежа помню как родного, и белку тоже. Тепло.
0: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Антонин Дворжак. Яркий самобытный композитор. Второй классик чешской музыки, который завершил дело Сметаны и принес молодой национальной школе мировое признание. Его музыка соединяет в себе редкое эмоциональное богатство, жизнерадостность, теплый лиризм, мягкий юмор, отражает картины чешской природы и быта. Она удивляет ясностью музыкального мышления и стройностью формы. Мы слушаем музыку Дворжака из совершенно иного времени. Принимаем как данность биографическую все странности и повороты его судьбы. Понимаем его значение как композитора, наслаждаемся, ценим. Но особое эстетическое удовольствие – пройти его путь, путь становления творческой личности. И притягивает сказанное о Дворжаке однажды. Самостоятельный талант, образовавшийся при неблагоприятных обстоятельствах и победоносно вышедший из трудной борьбы.

Антонин Дворжик вырос в деревне на берегу Волтавы, недалеко от Праги. Отец его происходил из старого крестьянского рода. Дворжик по-чешски – это свободный крестьянин, владеющий усадьбой. Старший Дворжик был мясником и трактирщиком. Та же участь ожидала и Антонина. Но не зря в Чехии говорят, что каждый чех – музыкант, и семья Дворжика была музыкальной. Первым музыкальным наставником Антонина стал отец, который учил игре на скрипке. Позднее, как о самых светлых мгновениях своего детства, вспоминал Дворжик о выступлениях в костелах соседних деревень, когда он играл на скрипке и пел в мессах. И фольклор своей родины Дворжик впитывал с детства. –

Еще в 13 лет Антонин Дворжак – ученик мясника. Он работает на бойне и в мясной лавке, но уже занимается с Антонином Лиманом – органистом, скрипачом, кларнетистом, композитором. Дворжак постигает теорию музыки – игру на альте, фортепиано и органе. Позже Дворжак вспоминал, что преподавание велось в соответствии с нравами того времени. Кто не мог правильно сыграть, получал столько затрещин, сколько было написано нот. Но именно Лиман добился от отца Дворжака согласия отправить Антонина в Прагу, чтобы он сменил свидетельство подмастерья мясника на диплом церковного органиста. Именно здесь, в органной школе, Дворжак создал свои первые камерные произведения, а также попробовал свои силы в симфонии. Вот такой удивительный путь от мясника до музыканта, а через несколько десятилетий музыканта с мировым именем –

Первое упоминание о Дворжике как о композиторе появилось в прессе, когда ему было уже 30 лет. Как это ни парадоксально, до этого времени он еще даже не слышал ни одного своего сочинения. Заслуга в открытии Дворжика композитора принадлежит известному чешскому деятелю, редактору пражской музыкальной газеты «Прохаски». Он поддерживал все новое и значительное в чешском искусстве. Ознакомившись с партитурой комической оперы Дворжика «Король и угольщик», Прохаска стал на многие годы его активным пропагандистом. А далее сочинения Антонина Дворжика привлекли внимание самого Брамса, с которым они позднее стали друзьями. Благодаря Брамсу появился первый сборник славянских танцев. Дворжик за одну ночь стал знаменитым.

Антонин Дворжак черпал вдохновение не только из чешских, моравских и словацких источников, но и из польских и русских. Из славянской музыки он сумел извлечь старинные гармонии и необычные музыкальные модуляции, обогатив свои произведения новыми ритмами и мелодическими оборотами.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едина». Подробнее об этих и других событиях. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов, рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый отборочный очный этап в благочиниях Нижегородской метрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
0: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Геродской. Отметим, что с положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едина». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты» Нижегородской метрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской метрополии и правительства региона. Сормовскую православную гимназию имени святого апостола евангелиста Иоанна Богослова в первую неделю октября посетили высокие гости. Это директор Государственного правового департамента Нижегородской области Александр Каморников и министр науки и высшего образования региона Виктор Анисимов. Они провели встречи с гимназистами, пообщались с ребятами. По итогам визитов высоких гостей мы встретились с директором Сормовской православной гимназии протоиереем Евгением Худиным и задали ему несколько вопросов. Кто выступает инициатором таких встреч и каковы основные цели этих мероприятий?
2: В силу глубокого сработничества Нижегородской епархии и правительства Нижегородской области, а также ученого сообщества, мы имеем возможность обратиться с просьбой посетить гимназию к очень уважаемым и достойным людям, которые принимают серьезные решения как в отношении Нижегородского региона, так и Российской Федерации. И поэтому к нам приходят такие высокие гости, которые рассказывают о личном примере своего становления от школы к вузу и уже к руководящей должности, о своем отношении к вере, а, как правило, это глубоко верующие люди, которые строят свою жизнь на основании заповедей Божьих. И это очень важно услышать маленьким детям, что взрослые люди опираются в своей жизни на благословение Божие.
0: Легко ли соглашаются высокие гости на такие встречи? Приходится уговаривать?
2: Ни одного отказа еще не было. Соглашаются с большой радостью, уходят под серьезным таким добрым положительным впечатлением от благодарной аудитории.
0: Наверняка и гости, и ученики гимназии делятся с вами впечатлениями о таких встречах. Вот что говорят и те, и другие, буквально в двух словах? Что они получают от этих встреч?
2: Наши гости приходят, как правило, как на экзамен. Хотя они же взрослые, состоявшиеся, серьезные, умеющие принимать решения. И поэтому очень серьезно к этому готовятся. Это и слайд презентации, это и тексты. Но, конечно, даже подготовленная речь в этой детской аудитории переосмысливается и уже произносится от сердца и от души. Ну а детки, конечно, восхищены. А в обычной своей жизни вряд ли кто-то из них сможет встретиться с действующим министром того или иного ведомства. Здесь он рядом, можно поговорить, задать вопрос. И что примечательно, очень искренне и откровенно отвечают наши гости нашим деткам на самые интересные вопросы.
3: Ну, то есть сначала, можно сказать, положено, да, такие встречи будут продолжаться и дальше.
2: Да, мы очень надеемся на сотрудничество с нашими гостями из разных министерств, ведомств, служб, организаций. Я считаю, что это взаимополезное общение.
3: Успех вам хочется пожелать в этом деле хорошим.
2: Спасибо.
3: И полезным.
2: Спасибо. Всем нам Божьей помощи.
3: Гостем студии «Радиообраз» был директор Соромской православной гимназии протоиерей Евгений Худин. И в завершении выпуска еще одна информация. Уважаемые радиослушатели, сегодня в 18:00

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Что за роскошь, что за смысл? Какой толк в каждой поговорке нашей? Что за золото? Говорил Александр Сергеевич Пушкин. В передаче «Вековая мудрость в одной строке» вас ждут пословицы о России, о столице нашей Родины, о русском мире и русском характере. Никогда Россия ярма не носила. Кто в Москве побывал, тот всю Русь повидал. На Руси святой каждый кустик свой. Пословицы и поговорки не случайно называют кладезем многовековой мудрости нашего народа. В этих малых жанрах фольклора огромный опыт множества поколений. Проверяйте себя на знание русских пословиц вместе с ведущими программы, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным и Анастасией Шохиной.
3: Вековая мудрость в одной строке.
4: Слушайте «Радио Образ» в Выксе на 95,8 FM.
5: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
6: Приметы пушкинской поры.
7: Врачи.
8: В 20-30-х годах 19 века в Петербурге насчитывалось около 300 врачей, включая немногих дантистов и повивальных бабок. А общее число врачей в России не превышало 8 тысяч. В их числе на государственной службе состояло несколько сот иностранных врачей и хирургов, обязанных прослужить не менее 6 лет и пользовать, главным образом, бедных. Врачей готовили в Петербургской медико-хирургической академии или на медицинском факультете университета. По окончании учебы им присваивались соответствующие звания – старшие – доктор медицины или младшие – лекарь. Существовали также еще так называемые подлекари и фельдшеры, которые вырывали зубы, ставили клистиры и отворяли кровь. Разрешение на частную практику выдавало врачебное управо. Согласно медицинскому уставу 1789 года, врачам казенных лечебных заведений, получающим жалования, рекомендовалось оказывать помощь неимущим не за деньги, а по человеколюбию. Состоятельные люди обычно имели постоянного домашнего врача, который был сведущ в самых разных областях медицины и лечил всю семью от грудных младенцев до стариков. Домашний врач Пушкиных, профессор Спасский, весьма выразительно характеризовал положение врача в обществе.
9: «И в бурю, и в стужу, и в дождь, и в зной он не может отказываться спешить туда, где страждущие ждут от него советов и деятельного пособия».
8: В результате, по статистике, среди врачей наблюдалась самая высокая смертность по сравнению с другими профессиями. При этом в обществе преобладало критическое и ироническое отношение к врачам. Отдал дань этой традиции и молодой Пушкин. Так
9: Иван Петрович Белкин умер, несмотря на неусыпные старания уездного лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобное.

0: Оценивая деятельность медиков пушкинской поры, следует помнить, сколь ограничены были их возможности. Не было наркоза, рентгена, пенициллина, средств дезинфекции, методов анализа крови и других лекарственных и санитарно-гигиенических средств. У Пушкина не было необходимости часто обращаться к врачам. Тем не менее, на протяжении всей своей жизни в круг его друзей и знакомых входили многие выдающиеся медики того времени, такие, как профессор Мудров, хирург Мойер, учитель будущего великого русского врача Пирогова, искусный хирург Владимир Иванович Даль, более известный как составитель толкового словаря. После того, как Пушкин женился и обосновался в Петербурге, его постоянным домашним врачом становится профессор Иван Тимофеевич Спасский, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег и пациентов. Он выполнял функции и педиатра, и гинеколога, и терапевта. После роковой дуэли поэта Спасский неотлучно находился у постели раненого Пушкина до самой его смерти. В последние дни жизни Пушкина ему по мере сил оказывали помощь сразу несколько врачей. Вокруг его постели собрались семейный врач Спасский, хирург Зайдлер, лейб-медик императора I Арендт, Владимир Иванович Даль, врачи Андреевский и Буяльский. Осмотрев раненого поэта, Арендт сразу оценил всю безнадежность его положения.
1: «Штука скверная, он умрет»,
0: – сказал он вышедшему его проводить Данзасу. В 1837 году ни он, ни любой другой врач не мог вылечить больного, получившего столь тяжелое ранение. Врачи, ни на минуту не оставляя умирающего поэта, старались облегчить его страдания и поддерживали его участием и заботой. Их заметки о последних днях Пушкина стали ценными свидетельствами не только в отношении его биографии, но и своеобразными документами истории медицины.

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает протодиакон Дмитрий Исаев.
1: Афанасий Фет. Тихо ночью на степи. Тихо ночью на степи. Небо ей сказало: спи, и курганы спят. Звезды ж, крупные в лучах, говорят на небесах: вечный, свят, свят, свят. В небе чутко и светло. Неподвижное крыло за плечо молчит. Нет движения, лишь порой бриллиантовой слезой ангел пролетит.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимо православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателя в мир духовных поисков. Роман «Лето Господне» вышел в печать в 1948 году в Париже. Работа над этим романом заняла у Шмелева около 14 лет. Название «Лето Господне» писатель взял из книги пророка Исаии. Также эти слова есть в Евангелии от Луки. Иисус Христос, будучи в Назарете, прочел эти строки перед прихожанами. Название означало «Год Господа», то есть год, в котором проходят основные жизненные вехи. Это своеобразный календарь праздников и традиций. В ней, говорил Шмелев о своей книге, «я показываю лицо Святой Руси, которую я ношу в своем сердце». На страницах романа автор с ностальгией вспоминает о пронизанной православными традициями дореволюционной жизни российской столицы. В течение года герой книги, маленький Ваня, рассказывает читателям о событиях, которые следуют одно за другим. Начинается произведение с главы «Чистый понедельник», когда в природе все очищается от зла и грехов. Потом следуют такие великие праздники, как Благовещение, Пасха, Троица, Яблочный Спас и Рождество. Автор вспоминает свое детство, прошедшее в дореволюционной Москве, с теплотой и искренностью воссоздает атмосферу того времени, рассказывает о купеческом быте, о том, как готовились к праздникам, как молились и верили. Роман часто называют «энциклопедией православных праздников». Из уст праведника этого произведения и воспитателя мальчика Михаила Горкина звучат слова, которые наполнены мудростью и благочестием. «Для всех обитателей дома, от отца Вани до прабабки Устиньи, нравственный закон был один». Послушаем небольшой отрывок. «Завтра вся земля именинница, потому Господь ее посетит. У тебя Иван Богослов ангел, а мой Михаил архангел, а у земли матушки сам Господь Бог, во Святой Троице Троицын день. Пойду, скажет Господь, погляжу во Святой Троице, навещу. Адам согрешил, Господь-то чего сказал? Через тебя вся земля безвинная проклята. Вот что ты и сделал. И пойдет. Завтра на коленках молиться будем в землю о грехах. Земля ему всякие цветочки взрастила, березки, травки всякие. Вот и понесем ему, как Авраам царь. И молиться будем. Пошли, Господи, лето благоприятное. Хорошее, значит, лето пошли. Вот и поют так завтра. Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты си Бог, творяй чудеса». Отметим также, что роман «Лето Господне» называют лучшим гастрономическим текстом в истории русской литературы. «Горка уже уставлена, и такое на ней богатство всего и не перечесть. Глаза разбегаются смотреть», — пишет Шмелев. «И всякие колбасы и сыры разные, и паюсные, и зернистые икра, сардины, кильки копченые, рыбы всякие, и румяные растягайчики с визигой, и слоеные пирожки горячие, и свежие паровые огурчики, и шинкованная капуста сине-красная, и почки в мадере, на угольках-конфорках, и всякие-то грибки в сметане, соленые грузди-рыжики. Всего не перепробовать». По воспоминаниям выросшего в доме Шмелева Ива Жентийома, семья писателя и во Франции, будучи в эмиграции, сохраняла русский уклад жизни. Это проявлялось не только в обстановке и предпочтении национальной кухни, но и главным образом в соблюдении постов, праздников, обычаев и в частом хождении в церковь к службе. Роман «Лето Господне» писатель посвятил своему другу Ивану Ильину, по словам которого, это встреча мира освящающего православия с разверстой и отзывчивой нежной детской душой, которая ликует от прикосновения к святости. именно любовь к родине, восприятие ее как православной державы сблизило Шмелева за рубежом с русским философом и мыслителем. Близкая дружба вылилась в постоянную переписку. Иван Ильин высоко ценил творчество Шмелева. «Лето Господне благоухает навек, не забудется, пока России будет», – писал Иван Ильин. Продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио